0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать чтение христианской газеты «Забытый алтарь».
2: Это стихотворение я выучила, когда мне было 13 лет, а теперь мне 85. У меня его давно нет, и, может, что-нибудь напутала. Пишу вам рукой, так как ни машинки, ни компьютера не имею, да и знаниями такими не владею. Но очень захотелось помочь сестре Надежде. Надежда Маховски, Канада. Прошу, может, поместите в газете стихотворение «Никодим». Агнес Хеншель, Германия. В алтаре номер 9 Надежда Корц из США упомянула несколько строк из стихотворения «Никодим» и просила выслать его, если кому оно известно. Вот я и решила вам его послать. Употребите его, как вам угодно. Мы в своей газете «Примирение» недавно тоже его напечатали. Но имени автора, к сожалению, не знаю. Только фамилия и первая буква имени. Ф. Санин. Альбина Пищуркова, Россия. Мы получили много просьб и для вас, наших читателей, опубликовать стихотворение о Никодиме. Выполняем ваши пожелания. Редакция. Никодим. Ф. Санин. Темной ночью, одиноко, ко Христу шел Никодим. Крепкой, думаю глубокой, он давно уж был томим. Кто же он, пророк? Учитель, дивный Бог? Чудных дел он совершитель, кто еще творить их мог? Очищает прокаженных и расслабленных целит, слепотою пораженных ясным зрением дарит, речью звучной награждает от рождения немых, даже мертвых воскрешает, открывает слух глухих. Как понять мне Назарея? Думал честный фарисей, и душой благоговея шел, скрываясь от людей. Жажда истины познания ко Христу его влекла, но тревожилось сознание, что молва людская зла. Заклеймят меня презренно черным именем глупца, что пошел к Христу смиренно, как за пастырем овца. Потеряю уважение, свой почетный чин рави, и услышу в довершение, впредь отверженным живи. Так в душе своей терзаясь, Никодим быстрей шагал, поминутно озираясь, чтоб его кто не видал. Тихо, робко он стучится в дверь горницы Христа. Ум в волнении мутится, мысль туманна, нечиста. Дверь открылась. Полн привета перед ним Христос стоял, и светильник струйки света в помещении разливал. Взор Спасителя светился неземною красотой. Видно, он сейчас молился, возносясь к Отцу душой. Буря в сердце Никодима сразу как-то улеглась, и душа досель томима вдруг в молитве излилась. О, Учитель, Ты от Бога с силой благости пришел. Пред Тобой молчит тревога, я покой в Тебе нашел. Если б не был Бог с Тобою, не творил бы Ты чудес, человеческой рукою не свершить дела небес. И в ответ ему Спаситель стал с любовью возвещать. Богу грешный мирожитель сам не может угождать. Надо свыше всем родиться, милость Божью получить, совершенно обновиться, чтобы в Царстве Божьем жить. Никодима дух смутился. Он не мог

0: ко мне в покой. Кто ж от духа возродится и от истины моей, тот в одежду облачится снега чистого белей. Лишь тогда душой спасенной может в царство он войти, от греха освобожденный радость вечную найти. Никодим Христу внимает, но неясно все ему, и он снова вопрошает: «Как же можно быть сему? Ты учитель ведь народа, это ль темно для тебя? От греха дана свобода тем, кто верует в меня, Бога, правды бесконечной и Спасителя людей, кто по благости предвечной примет крест лютых скорбей». Никодиму Моисея возвестил в тот час Христос, как из меди в стане змея тот на знамени вознес. Воспринял любви Христовой дивный образ Никодим, и с отрадой жизни новой он склонился перед ним. Тихо в горнице светлеет восходящая заря, ветерок прохладой веет Никодима в путь бодря. Никодимов в мире много, не из них ли, друг, и ты? О, познай скорее Бога в этом мире темноты! Свет Христа тогда зажжется, как заря перед тобой. Жизнь рожденной назовется свыше силою святой. Страх исчезнет, грех простится, будешь Божье ты дитя. С Богом дух твой соединится в жизни правдою светя. И в наследие жизни вечной с новым сердцем ты войдешь. Там, во славе бесконечной, Агнцу славу воспоешь.
1: Виталий Полозов. «На бурных перекатах». Продолжение. Бело-голубой поплавок, долгое время недвижно стоявший на спокойной глади заводи, качнулся, подпрыгнул пару раз и, чуть притонув, плавно пошел вбок, не уходя с головой под воду. Сергей подсек вправо и сразу же ощутил тяжесть попавшейся на крючок рыбы. Она пыталась уйти на глубину, тугой струной натягивая леску. Сергей потихоньку ослабил ее, низко опустив удилище, потом снова подвел к себе. Так, повторив это несколько раз, он с силой потянул удилище и на берегу не затрепыхалось, как привычный на сегодня пескарь, а запрыгало, изгибаясь с хвоста на голову, засеребрилось на солнце гладкой чешуей увесистая, чуть ли не до локтя рыба. «Маринка! Ловко ты ее!» — восхищенно крякнул сидевший тут же Иван. «Эту паву трудно обхитрить. Вот сколько смотрю, вижу, что навык у тебя хороший. Все же рыбачил ты когда-то, Сережа, как есть рыбачил». «Наверное», — довольно рассмеялся Сергей. «Ух, красавица!» Насадив червячка, он вновь закинул удочку. Поплавок мягко булькнул в воде, скакнул разок, и в разошедшихся от него кругах в глаза Сергею зарябил месяц. Не солнце, его укрыло набежавшее кудельное облако, а месяц. Он вскинул голову, и там, чуть поодаль от угадывавшегося сквозь это облако солнца, увидел его, бледный тонкий рожок. Он то и дело нырял в летящие по удивительно голубому океану неба крохотные облачка. Они не закрывали его, просто месяц на мгновение сливался с ними по цвету, и казалось, что это не они, а он несется с огромной скоростью по небосводу. Но вот умчались последние из них туда, к горизонту, увеличивая там собой и без того громадное скопление облаков, похожая на вулкан. А тонкий рожок как стоял, так и стоит на месте. И все это нагромождение беспрестанной своей круговерти рвало.

0: Рвалось на части, образуя то тут, то там пронзительно голубые бездонные глаза колодцы. Завороженно, в немом восхищении, Сергей смотрит на это зрелище. Солнце стальным блеском слепит глаза сквозь облачную куделю, и что-то тревожное вдруг шевельнулось в душе. Он опустил голову и прикрыл глаза. Что-то подобное с ним уже было. Что-то стучится в сердце, ходит рядом с памятью. Но что? Нет, никак не вызволить память. Он отыскал глазами поплавок, от легкого ветерка мелко зарябила заводь, и он замельчешил, закувыркался на этой зыбе бело-голубым мячиком и понесся по воде, подобно месяцу на небе. И так же, как месяц, он остался на месте, когда это легкое волнение улеглось. Сергей не сводил с него глаз. «Все, вот оно! Сейчас раздастся гнусавый, ненавистный голос капитана Бузыкина. «Сгною, паскуды, всех сгною!» И он раздается, этот крик. Сергей расслышал его так явственно, что вскочил на ноги. Но нога-то была только одна. Не удержался и со стоном повалился на песчаный берег бывший лагерник Медянский Сергей. И грохот последнего, рядом разорвавшегося снаряда. «Сережа, что с тобой, что?» «Иван, я вспомнил, лагерь вспомнил, войну, все. Скажи, у меня есть сейчас жена?» «Есть, Сережа, есть, Вера, она твоя всегдашняя жена и была. Значит, и мама... «Значит, и она, Нина Ивановна!» «Слава Богу!» — шепчет Сергей. Но в разгоряченном мозгу вновь слышится скрипучий, с хрипотцой, будто гвоздем по ржавому железу, голос, и он подхватывает костыли. «Ваня, я домой попрыгаю! Что-то неладно там или со мной, не знаю, сердце не на месте!» «Ну так ладно, ладно, иди, а я порыбачу еще и рыбу твою принесу. Клев-то больно хорош сегодня. Да за тобой я и сейчас не угонюсь». Не знает Иван, радоваться ли тому, что ожил мужик памятью, или горевать, что ум за разум зашел. «Ну да ладно, мол, к вечеру выяснится». Только поднялся Сергей к дороге, тут на удачу Баймухан на бричке с бахчи возвращается. Посадил попутчика. Качается, болтается из стороны в сторону допотопная бричка. Скрипит несмазанными колесами. Трясется на ухабах. Того и гляди, развалится. Но все ж быстрее, чем на костылях. И даже тряска дорожная не выводит из памяти страшный образ лютого начальника. Тайшелак. 305-я командировка, лагпункт и новая забава капитана. Избитого до полусмерти с переломанными ребрами и едва в сознании зэка Медянского бросают на плот и пускают в плавание по Уде. Вроде как побег замыслил мужик. Расчет прост – смоет на порогах или сгинет на заторе. И когда найдут тело, все переломы будут легко объяснимы. Но это так, на случай, если вдруг кому-то взбредет в голову этим заниматься. Слух такой был, что за насильственную смерть зэка отвечать придется. Дескать, нужны они фронту. И даже, мол, комиссия ездит по лагерям и вот-вот сюда приедет. Избили его урки якобы за то, что много перечил бригадиру на сплаве и сам метил на его место. Вот они и показали ему, где его место. На самом деле проучили его по негласному приказу Бузыкина. Да, этого не скрывал и сам капитан. Этого жесткого офицера боялись не только зэки, но и многие из его коллег. Особую, прямо-таки патологическую ненависть испытывал он к образованным зэкам и верующим. Первых ненавидел за то, что, как ему всегда казалось, в душе они подсмеиваются над ним. Вторых, что все сносили терпеливо, в смирении уповая на какого-то бога. А одно упоминание о боге приводило его в ярость. Медянского же он ненавидел за то и другое. и по поводу, хотя какой нужен повод волку, чтобы сожрать ягненка, и без повода всячески старался унизить бывшего учителя географии. Тот хоть вроде и не числился в верующих, но тоже никогда не присмыкался перед всесильным капитаном, а именно таким тот считал себя. Мало того, он даже позволял себе указывать на нарушение какой-нибудь статьи Конституции, о которой Бузыкин вообще не имел ни малейшего понятия. Этой наглости перенести капитан не мог и упрятывал умника уж в который раз в бур, барак усиленного режима. «Это его сгною!» — Сергей слышал по нескольку раз на день. И вот финал. Урки переусердствовали как раз тогда, когда появилась опасность ответа за преступление. Поэтому и распорядился капитан отправить Сергея наблюдать за небесными светилами, ну, раз он учитель географии. Плот раскачивало и бросало в разные стороны. Он то нырял вниз, и холодная вода окатывала все тело Сергея, то взмывал вверх, и каждый такой скачок причинял дикую, нестерпимую боль. Нащупав сучки на бревнах, он судорожно вцепился в них, чтобы хоть как-то удержаться на плоту. Сознание, что осталось жить считанные минуты, безысходной тоской заполнило душу. Неужели конец? Теперь уж точно никто не узнает, что его оклеветали, и сидел он совершенно безвинно, как и его отец, невиновность которого он по наивности своей хотел кому-то доказать. Вот и доказал. «Прощай, мама, прощай и ты, Вера. Не помогли, как ты обещала, твои молитвы, не сберегли. В последнее время она пришла к вере в Бога, и он терпеливо и снисходительно относился к вот этой ее причуде. В их отношениях всегда была какая-то трогательная нежность и уважение чувств друг друга. Но если в той их жизни еще как-то можно было предполагать, что Бог есть, то здесь, в этой глухомани, было ясно как день, что его нет. Но почему-то сейчас Сергею страстно захотелось, чтобы Бог был. «Господи, если ты есть, помоги!» Взмолился он в последней надежде и, ослабив занемевшие пальцы, устремился в небо недвижным взглядом. Все. И тут, на очередном излете плота, он на мгновение увидел на горизонте месяц. И показалось, что тот в приветствии качнул ему своим рожком. Что-то ёкнуло в сердце. Месяц народился, жизнь обновляется. Это знак мне. И уже без всякого сомнения истово зашептал, не сводя глаз с неба: «Спаси и помилуй, Господи, спаси и помилуй». Боль то ли утихла от холодного душа, то ли он попросту перестал ее замечать, но наступило в душе удивительное умиротворение, неравнодушие к судьбе, а смиренная уверенность, что его услышали и помиловали. Он еще что-то бессвязно шептал, как вдруг плот со страшной силой налетел на какое-то препятствие. От удара он вздыбился, потом накренился, и Сергей, перекатившись через пару бревен, потерял сознание. Очнулся он от мягкого прикосновения к лицу ветвей ольшаника. И первое, что увидел, был все тот же месяц, который быстро бежал по небу навстречу крохотным облачкам. Потом, скосив глаза, увидел, что и он сам так же стремительно несется по реке, но почему-то против течения, и интуитивно вцепился в ветку, ласкающую его лицо ольхи. И только тогда понял, что лежит на бревнах, на месте, а рядом несется водный поток. Непостижимым образом плот развалился от удара на части, и эту парную связку, на которой оказался Сергей, отбросило к берегу, в тихую заводь, сразу у изгиба реки. И зэк, не уронивший ни слезы за все время страданий в лагере, теперь беззвучно заплакал в немом благоговении перед всемогущим. Он понимал, что Бог не просто спас его от смерти, но еще и освободил от какого-то неподъемного груза, только не знал, что это было освобождение от грехов. Он держался за ветви склонившегося над водой прибрежного ольшаника и не сводил глаз с необыкновенно синего в тот день неба и скромно примостившегося невдалеке от солнца месяца. Картина, которая один в один повторится через 3 года на реке Или и еще раз вернет к жизни. Сколько он был в сознании, столько и молился. Потом услышал лай собак и провалился в бездну, теперь уже надолго. И тем не менее ему повезло, хотя бы в том, что подобрали его на территории другого лагпункта, где как раз и были люди из центра, и не возвратили сразу в свою зону, а подлечили здесь. Совсем не по его показаниям стало известно и о делах Бузыкина, в частности, об этом конкретном случае. Как выяснилось, весь офицерский состав был не прочь избавиться от одиозного капитана. Правда, сделать это они предпочли чужими руками. Ну а раз такие руки погодились, то поспешили выложить о нем все, чтобы не оставить его здесь. Садист, извращенец — это только малая часть из характеристики капитана. Зря он думал, что человек он всесильный. Ясно, что его никуда и ни за что не привлекли, честь мундира, но с первым же отрядом зэков-добровольцев, среди которых был Сергей Медянский, он был отправлен на фронт, командиром. В том, что это в сущности был для него смертный приговор, не сомневался никто. Вопрос был только в том, чья пуля избавит человечество от патологического маньяка, помешавшегося на издевательствах над людьми. Пуля врага в лоб при атаке или в спину от однополчанина, который ему едва ли еще не больший враг. Последний исход был более вероятным. Ни у одного из них рука бы не дрогнула, и не факт, что обязательно в наступлении. Многие зэки с нетерпением ожидали удобного случая уже там, в дороге. Лучше всех это сознавал сам Бузыкин. А потому и лишил такой радости своих подопечных бойцов после первой же ночной бомбежки эшелона, когда до линии фронта еще было относительно далеко. Сотрудники особого отдела, прибывшие утром к поезду, не обнаружили ответственного командира заключенных. Оглушив охраняющего его конвоира, Бузыкин смылся в неизвестном направлении. А произошло следующее. Уверенный в своей безнаказанности, свыкшийся с ней и такой храбрый и жестокий с безоружными зэками, он до того перетрусил в ту ночь, что выскочил из остановившегося поезда и в страхе, а скорее в стремлении выжить, прострелил себе руку повыше локтя, причем так, что она не задела кость. А поскольку конвоиры стреляли только вверх и только для того, чтобы отбить у некоторых зэков, теперь красноармейцев, охоту сбежать под шумок, то доводы, что его ранило шальной пулей, никто и не подумал брать в расчет. Его бы разорвали на месте, но подоспевший боевой старшина успел предотвратить самосуд. Тут же арестовал и потащил Бузыку к коменданту эшелона. Утром его должны были судить за самострел, и приговор был ясен. Но, как видим, он не стал искушать судьбу и исчез, чем сильно расстроил своих однополчан. Поймали его, не поймали, об этом так никто и не узнал. Да и некому было узнавать. Почти все добровольцы полегли в первых же боях. Сергей – один из очень и очень немногих счастливчиков, оставшихся в живых. «Эй, рыбак, давай просыпай!» «Мало-помалу приехали!» — обернулся Баймухан и тронул кнутовищем Сергея. «Да-да!» — очнулся тот от воспоминаний. «Спасибо!» Двери на веранду были, как всегда, открыты. И уже поднявшись на обе ступеньки, он услышал за дверями комнаты придушенный крик Веры и следом грозный, охрипший рык мужчины. «Дура! Я же с тобой по-хорошему, по согласию хочу, иначе сгною обоих с матерью, с моряком. Сгною! Понятно говорю?» Бузыка только на секунду замедлил ошеломленный Сергей. Тут же рванул на себя дверь и оперся о косяк с костылем на изготовку. Мужик в гимнастерке без ремня стоял к нему спиной. На столе рядом с расстегнутой кобурой лежал наган, а напротив, забившись в угол, стояла Вера в разорванном платье и скалкой в руке. Каким-то неимоверным усилием воли Сергей подавил себе желание сразу шарахнуть насильника по голове и приставил костыль к его спине. «Руки, буза! Вверх руки!» «А!» — вскинув руки, сдавленно вскрикнул мужик и грохнулся на пол. Шок от произнесенной вслух его клички оказался настолько сильным, что у него судорогой свело ноги и подтянуло их к животу. Он весь скукожился и тихо заскулил от боли. Вера тут же метнулась к столу, схватила наган и перебежала к Сергею. Он взял его и снял с предохранителя. «Уйди, Вера», — сказал глухо, и потом громче и решительнее. «Уйди! Я много должен этому лагерному извергу». Но она смотрела на него широко раскрытыми глазами, в которых страх чередовался с изумлением. Неужели он что-то вспомнил? Только что? «Сережа», — в смятении шепчет она, — «это никакой не Буза, а новый следователь района Голованов». И отшатнулась, увидев, какой ненавистью блеснули глаза мужа. «Тем хуже для него», — выдавил Сергей. «Значит, еще одну душу успел загубить, раз фамилию сменил. Вставай, Бузыка!» Судорога понемногу отпускала Бузыкина, но, едва заслышав щелчок предохранителя, он мгновенно обернулся на звук, и она сковала его снова. Он так и застыл в ужасе. Он узнал Сергея. Тот медленно поднимал наган. Медяк, обычный страх, преследовавший бывшего капитана эти годы, уступил место страху животному, и он приподнялся на локоть, загораживая лицо другой рукой. «Медяк, подожди, не стреляй, Серый, помилуй. Прости, браток, я теперь совсем другой». «Вижу, такой?» — Сергей коснулся разорванного платья Веры. «Теперь еще и с чужими женами воюешь?» «Это случайно. Она сама налетела. Спроси ее. У меня теперь другая жизнь. У меня семья, дети. Пощади». «А ты нас щадил? Ты кого-нибудь в жизни хоть раз щадил?» «Серый, пожалей. Детки мои останутся сиротами. Не стреляй. Вставай, хоть умри мужиком». Впервые в жизни Вера испытала панический страх. «Не за себя. За Сергея. Он сейчас совершит непоправимое». «Сережа, не бери грех на душу», — взмолилась она. «Не стреляй». «Послушай ее, Серый, послушай, не стреляй», — конючит Бузыкин, и в голосе надежда. Надежда еще и потому, что, приподнявшись, он разглядел костыли бывшего зэка. Тот был без ноги. «Да он же такого инвалида в бараний рог! Только бы уловить момент». «Вера!» Вся левая щека Сергея мелко-мелко задергалась. «Он же чуть не надругался над тобой. Это не человек, исчадие ада. Вот и пусть его судит Бог. Оставь возмездие Богу». «Бог?» Сергей на мгновение отвел взгляд от Бузыкина. «О чем ты?» Он не договорил. Бузыкин, пулей метнувшись к нему, выбил наган, ногой в живот сбил Веру и схватил Сергея за горло. «Да-да, медяк, Бог!» — натужно просипел он. «И я тебя сейчас отправлю к нему. Жаль, что давно этого не сделал». Но бывший капитан не рассчитал своих сил. Забыл, что перед ним уже не тот истощенный голодом и побоями доходяга зэк, а человек, руки которого от постоянного общения с костылями обладают огромной силой и железной хваткой. Перехватив руку нападавшего, Сергей так крутнул ее, что в следующую секунду Бузыкин вновь оказался на полу и по собачьи, с воем и на четвереньках выскочил на веранду. «Стоять, Бузыкин!» — раздался грозный крик. Он исходил от внезапно выросшего на пороге немолодого подтянутого майора в сопровождении двух солдат с винтовками и знакомого Вере следователя Пряхина. Бузыкин, затравленно озираясь, сел и захватил рукой другую, плетью повисшую руку, протянул обе вперед. Щелкнули наручники. «Ну что, отбегался?» Устало и без выражения спросил майор, присев перед ним. 3 года ведь гоняюсь за тобой. Это ты ловко придумал в органы пойти. Долго мы не могли догадаться, где искать тебя. Шалишь, брат, раскусили. Что ты хотел от этих людей? Что молчишь? Думал, фамилию сменил, рожу подправил и снова на коне? Бузыкин отрешенно глядел перед собой, но, услышав вопрос, встрепенулся. В глазах снова проблеск надежды. «Я с богомольцами всю жизнь воевал и воевать буду. Вот где настоящая угроза родине. Ее строю. Думаю, мне это зачтется. Вам бы мне помогать, а не ловить меня». «У-у-у!» — насмешливо протянул майор. «Так ты еще и герой, борец с религией. А я думал, обыкновенный дезертир, изменник родины. Чем же тогда тебе солдат-инвалид помешал? Он ведь неверующий, так, Пряхин?» Пряхин с готовностью кивнул. «Про этого инвалида я знать не знал». Бузыкин с опаской оглянулся на Сергея. «Знал бы, не пришел». «Ладно, темнить-то, Буза. Хватит поганить природу. Теперь проси, чтобы земля тебя приняла. А то ведь может и отторгнуть. Вороны и те побрезгуют тобой». «Уведите», — приказал чекист следователю с конвоирами и, повернувшись к Сергею, козырнул. «Майор Лукин, а он ведь при оружии был, нет?» Вера молча протянула ему наган. «Ого, обезоружили? Ну, уважили. Ну, спасибо вам обоим. Вовремя ты, солдат, дома погодился, а то бы он много еще чего натворил. В общем, за поимку особого опасного преступника представим тебя к награде». «Благодарю, товарищ майор, но награду я уже получил». «Получил? Какую? Когда?» «Только что. И награду, и милость. Слава Богу, что успел защитить жену и не успел замарать об него руки. Значит, Бог помилует. Это высшая награда». «А, это другая награда. Богу Божия, а кесарю кесарева. Так, кажется, сказал Христос». Продемонстрировал Лукин знание Библии и хитро подмигнул. «Не удивляйтесь, и нам иногда приходится читать Писание. Такая уж профессия». «Вот и я говорю. Хорошо, что ты успел одно и не успел другое. Нам его оставил. А то кого бы нам судить тогда? Но если бы ты знал, солдат, кого помог нам обезвредить, не отказывался бы от нашей награды. Это не просто насильник». «Я знаю», — мрачно сказал Сергей. «Так знаю, как никто больше. Он меня за 5 лет лагерей не однажды на тот свет отправлял. Я у него из карцера не вылазил, а то, что выжил, — Божья милость». «Вот так раз!» — недоуменно вскинул брови майор. «Да как же ты тогда стерпел, не пристрелил? Наган ведь уже у тебя был». «Не я стерпел», — Сергей прижал к себе Веру. «Она меня остановила». Лукин только теперь заметил разорванное платье Веры, которое она запахивала на груди и прикрывала руками. Он отвел взгляд и в очевидном недоумении покачал головой. «Сколько ни пытаюсь, а не могу понять вас, верующих», — сказал он и уточнил. «Вот таких верующих, которые не просто крестятся, а истинно верят. Прощение — это, конечно, хорошо, но как можно простить тому, кто только что хотел надругаться над тобой? Вот это вас, верующих, и губит все прощения ваши». «Это нас спасает», — тихо возразила Вера. «Так велит Бог в Слове Своем, в Библии». «Нонсенс! Одно дело, что там в Библии можно написать, а совсем другое, как это выполнить. А что, если ты в своем уме? Невозможно выполнить. Понимаете? Человек так устроен, чтобы не давать себя в обиду. Иначе он тряпка, а не человек». Хотя он что-то прикинул в уме и неопределенно хмыкнул. «Если взять этот случай, то получается совсем наоборот». «Ну да ладно. Как бы то ни было, а я вам благодарен. И вам с женой придется зайти ко мне завтра на опознание, если оно потребуется». И он шагнул с крыльца. Оставшись одни, они молча смотрели друг на друга, словно увиделись после долгой, очень долгой разлуки. Теперь он, наконец, прочувствовал все то, о чем они ему рассказывали все это время. «Вера, я выжил благодаря твоим молитвам. Помнишь, ты обещала?» «Да». «Прости, что тогда я этому не верил, что подшучивал над тобой». «Ты даже это вспомнил. Мы с мамой непрестанно молились о тебе. Вы с ней вынесли столько горя, где вы брали силы?» Он впервые за все это время глядел ей прямо в глаза и нежно гладил ее за волосы. «У Бога!» — улыбнулась она. «Сережа, кто этот человек?» «Душегуб. Страшно даже подумать, сколько душ на его совести. А еще он сбежал с фронта, изувечив при этом солдата. А это измена родине. Ее-то и имел в виду майор». «Неужели ты вернул память?» «Вернул. Господь мне все вернул, и я теперь выполню то, что обещал ему тогда, на Уде, на плоту, но о чем вспомнил только сейчас. Я тебе потом все расскажу. Это было чудо, Вера». Придерживаясь за подоконник веранды, он опустился перед женой на колено. Он вновь явственно ощутил то неизъяснимое благоговение перед тем, кто спас его на порогах реки, и слезы благодарности душили его. «Я хочу молиться ему, Вера. Я хочу ему служить. Помоги мне, помолись со мной». А она и так уже стояла на коленях и возносила молитву Богу за возвращение ее Сергея к полноценной жизни, за то, что время по изволению Божьему отступило перед памятью. Теперь и ему Господь откроет дверь, чтобы он смог наследовать жизнь вечную.
1: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет».
0: Иоанна, 10 глава, 9 стих. Виталий Полозов. Продолжение следует.
2: Всколыхнуло мир. Виттенберг. Административный центр Саксонии. Красивый город в Германии на берегу Эльбы. Этот город знаменит на весь мир не своими княжескими замком, не английскими садами и не островом роз. Виттенберг знаменит как колыбель реформации, как город, где жил и совершал свое дело Мартин Лютер. Очень скоро протестанты будут отмечать 500 лет одного события, всколыхнувшего весь христианский мир. 31 октября 1517 года Мартин Лютер вывесил на двери Виттенбергской замковой церкви свои 95 тезисов. Эти тезисы были направлены против индульгенций. Возможно, Мартин Лютер и не планировал реформировать католическую церковь, но Богу было угодно начать новый период истории своей церкви. По сути, эти тезисы Лютера содержали основные положения нового религиозного учения, всколыхнувшего весь мир. В них Мартин Лютер отверг догмы католической церкви о покаянии, о допущении грехов, о чистилище, об индульгенциях. Имеет ли значение труд Лютера для нашего времени? Актуальны ли его тезисы сегодня? Думаю, что девиз Мартина Лютера Только Писание остается актуальным на все времена. Свет истины, блеснувший в тезисах Мартина Лютера, осветил тогдашний мир. И хотя в лютеранской церкви осталось что-то от католицизма, лютеране Германии получили сначала Евангелие, а позже и всю Библию на родном немецком языке в переводе Мартина Лютера. Скоро реформация перекинулась и в другие страны Европы. Реформатская церковь в Швейцарии, англиканская в Англии, пресвитерианская в Шотландии, меннонитская в Голландии. И запылала Европа Божьим огнем пробуждения, и везде делались новые и новые переводы Библии на родные языки. Многие историки церкви, очевидно, основываясь на словах Иисуса Христа и ангелу Сардийской церкви, напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Откровение 3.1. Говорят, что реформация не выполнила до конца своей задачи, даже если это и так, но Бог не основался на этом. Из англиканской церкви вышли пуритане, анабаптисты, баптисты и методисты. Из реформатской – моравские братья, которые наряду с английскими, пуританами, пилигримами и голландскими меннонитами принесли свет Евангелия в Северную Америку. В XIX веке реформация пришла в Россию, в Санкт-Петербурге, благодаря труду английского лорда Редскотта. Появились общины евангельских христиан среди русской аристократии и простого народа. На юге Украины немцы-колонисты распространяли Евангелие на русском языке и крестили местных крестьян. Их называли штундистами. И на реке Молочной местных христиан – молокан. В Закавказье был крещен первый русский человек по баптистскому образцу. Из этих мест ссыльные благовестники понесли Евангелие через всю Российскую империю, до глухих мест Сибири и в Среднюю Азию. Нужно ли нам знание о реформации и тезисах Лютера сегодня? Не только нужно, но и просто необходимо. Основа тезисов и реформации Евангелия живое и актуальное и в наше время. Всем нам необходимо постоянно сверять свою жизнь, свое хождение, свое служение с евангельскими тезисами. И личная реформация жизненно необходима многим из нас для правильного курса в небеса. Александр Зайцев.
3: Строчки из ваших писем. Мы ваши читатели уже больше 10 лет. С нетерпением ждем газету и журнал. Очень-очень жаль нам с вами расставаться. Читают газету и журнал и в церкви. Если есть у вас возможность, пожалуйста, выпишите нам хоть только газету «Забытый алтарь». Мы молимся, чтобы Господь дал вам такую возможность. Елена Будко, Церковь, Украина. Хочу написать мое мнение по поводу рубрик «Резонанс» и «Телетайп». На мой взгляд, они нужны и интересны. Узнав из статьи, что где-то есть гонения на христиан, я могу помолиться, чтобы Господь помог им устоять в трудное для них время. Поэтому я за то, чтобы все оставалось как есть. Но если будет возможность, прошу добавить детскую страничку. Элена Миллер. Мы искренне благодарим Клаус und Helene U за заботу, за то, что мы могли общаться с людьми и молиться об их нуждах через забытый алтарь. В ноябре прошлого года мы получили газету первый раз. Есть о чем поразмышлять. Много рассказано о действии Бога об ответах на нужды народа. Нина Гармашова, Коми АССР, Россия. Мир вам и детям вашим. Хочу сообщить, что мне высылали прочитанные газеты «Забытый алтарь». Теперь хочу поблагодарить дорогих сестричек Людмилу О, Ольгу Н и Марию Г за их жертвенность, за их любовь к нам, старикам. Пусть Господь воздаст им во сто крат. А Людмиле благодарна за то, что она подписала нас на «Забытый алтарь» на следующий год. Газеты раздаем желающим, а их много. Пусть и читают, и радуются, и плачут, как и мы, молятся за тех, кто нуждается в этом. Константин и Анна Колодич, Беларусь. Дорогие наши неписатели, мой курорт Урдала. Пока жива моя мама, все курорты мира мне заменит деревня Урдала, что в Татарстане. Отвечала я на вопросы о том, была ли я в Париже, самом красивом городе Франции, Берлине, столице Германии, в Италии, Испании, Турции, Австрии, Швейцарии. С мужем мы посчитали так. Пока жива моя мама, будем ездить к ней в далекую татарскую деревню с плохими дорогами, отсутствием транспорта и удобств. Мы в самом деле нигде не были, хотя живем уже 16 лет на юге Германии. Но ни разу я не пожалела, что сделали такой выбор. Мечта увидеть Берлин, походить по историческим местам вполне осуществима. Волнует другое. Теперь, когда не стало мамы, 9 сентября 2011 года она отошла в вечность. У меня необъяснимая тоска. Меня тянет в Урдалу. Туда, где жила моя мама. Туда, где мы могли ей чем-нибудь помочь. Туда, где мы вместе с ней пережили особую близость к Богу. Увидели столько чудес Божьих и Его ответов на наши молитвы. Туда, где приобрели братьев и сестер по вере, с кем молились вместе и посещали их собрания. Туда, где среди деревенских жителей я нашла подруг, которые радуются моему приезду и приходят с просьбой вместе помолиться. Туда, где остались две женщины, которые попросили мамино Евангелие на татарском языке и стали его читать. Меня тянет туда, потому что посеяно семя в плодородную почву. Потому что там остались мамины сестры, братья, которые стоят на пороге вечности и нуждаются в спасении. Две мамины сестры-близнецы сильно заболели. Им уже по 80 лет. По молитвам верующих из Лениногорска, что в 40 километрах от Урдалы, Господь не допустил их ухода с этой земли, так как они еще не спасены. Религия сейчас занимает первое место среди пожилых. Им внушают, что спасает мечеть и мусульманская религия. Как они нуждаются в ваших и наших молитвах? Я чувствовала сильное побуждение ехать на поминальный 40-й день. Многие меня не понимали, ведь была же на похоронах. Зачем снова ехать? По милости Божьей я смогла съездить на 40 дней после похорон. И Бог дал мне возможность на поминальном обеде в присутствии мулы и 22 пожилых людей засвидетельствовать о нашем живом, всемогущем Боге, создавшем небо и землю, ставшем моим личным спасителем. я смогла пожелать всем успеть принять Бога и попасть на небеса. Объяснила, что для Бога есть только две категории людей – грешники и прощенные грешники. К категории прощенных грешников теперь отношусь я. Знаете, никто меня не прерывал, и у меня была возможность рассказать о том, как Бог отвечал на простые мамины молитвы. А она, во-первых, просила Бога, чтобы умереть, не утруждая других, быть в ясном уме и твердой памяти. Во-вторых, она просила Бога, чтобы ее уход не был в дождь или в слякоть, снег и мороз, чтобы люди, пришедшие проводить ее в последний путь, не мучились. И Господь ответил на эти, казалось бы, мелочи. Погода в день похорон была ясной. Когда я была на пути в Урдалу в последний раз, Господь подарил мне неожиданную встречу. В Москве, уже направляясь из аэропорта на Казанский вокзал, в экспресс-электричке я столкнулась с группой верующих из России, возвращавших из Австрии с учебы. И вдруг слышу голос: «Вот еще одна сестра в Господе!» Обернулась и узнала проповедника из города Ознакаево, однажды приезжавшего с проповедью Евангелия в церковь Лениногорска, когда и я была там на служениях. Я поняла, что таким образом Господь меня ободрил, показал, что я не одна. До поезда оставалось еще 6 часов. Я успела купить билет на Бугульму, а когда вошла в свой вагон, оказалось, что мы с этой группой верующих едем в одном вагоне. Разве это случайность? Мы вышли на одной станции в Бугульме и после совместной молитвы разъехались на автобусах в разных направлениях. Кто я, что ты так любишь меня, Господь? Прошу всех, кто читает это письмо, молитесь, пожалуйста, дальше о далекой татарской деревне под названием Урдала. Кстати, там все понимают по-русски. А может, кто захочет приехать туда потрудиться? Мамин домик еще не продан. Стоит одинешенек, без хозяев. А люди жаждут слышать евангельскую весть о спасении. Еще прошу помолиться о моей родной сестре Лиде, от которой много лет нет вестей. И даже не знаю, как сообщить ей о том, что мамы больше нет на земле. Может, кто-то даст ей эту газету почитать? Пусть она знает, что ее долг мы давно оплатили, и она теперь никому не должна. Пусть идет в церковь смело. Многим людям такой ложный стыд помешал в вопросе спасения. И да прославится Бог в ваших молитвах. Камила Томлер.
4: Не могу достучаться. Что мы ценим в жизни? Дом, машину, почет, деньги. Оценим ли мы то, что живем в мирное время, не зная голода и холода, лишений и гонений? Сегодня во многих странах последователи Христа гонимы. Хорошо, если мы вспоминаем о них в своих молитвах. Ценим ли свободу вероисповедания? Сегодня двери наших церквей открыты. Ценим ли мы своих матерей, которые стоят за нас в молитвенном проломе, проливая слезы и умоляя Бога, чтобы нам спастись? Как часто дети по своему упрямству и неопытности попадают на путь, ведущий в погибель? Сколько мама стоит на коленях, сколько проливает горьких слез? Ценим ли мы хлеб, который имеем? У меня еще жива тетя, старшая сестра мамы. Одна она осталась из старшего поколения моих родных. Тетя пережила голод и холод, годы людоедства, унижения и непосильный труд в трудовой армии. Она как-то сделала мне замечание, что картошку я чищу по-царски. Как была бы она рада в голодные 30-е годы в Украине поесть этой вот картофельной кожуры, но и той не было. Умеем ли мы благодарить Господа за искупительную жертву Христа на Голгофском кресте, благодаря которой мы имеем прощение грехов, избавление от проклятия, вход в небесные обители? Благодарим ли мы за глаза, что видят солнце и небо, зеленую лужайку с ромашками, бескрайнюю ковыльную степь и горы, море и лес? С тех пор, как у моей подруги родилась внучка с отслойкой сетчатки обеих глаз, ее несколько раз оперировали, и она теперь различает лишь свет и тьму. Я в каждой молитве благодарю Бога за зрячие глаза моих детей и внуков. Всякий раз, когда мы с подругой говорим по телефону, я чувствую ее боль за внучку. Девочка очень одаренная, отличный слух, развита не по годам, феноменальная память. О, если б моя подруга обратилась к тому, кто есть врач и души, и тела. Если бы она приняла искупительную жертву Христа, то имела бы утешение. Не могу достучаться до ее сердца, она верит по-своему. Будем ценить и за все благодарить, ведь времени у нас очень мало. Ибо что наша жизнь? Слово Божие нам говорит: пар, являющийся на малое время. Иакова 4:14. Людмила Франц. Ждут в поселке Яйва. Пишет вам Наташа Миронова из маленькой деревеньки в России. Я получила от вас письмо-открытку и очень обрадовалась, узнав, что газета «Забытый алтарь» и журнал «Сестра» снова будут приходить в наш дом. Хотелось бы вам сказать, что ни один номер ваших изданий не задерживается в нашем доме надолго. Например, газету «Забытый алтарь» очень ждут вместе с нами старички и старушки, братья и сестры во Христе в поселке Яйва. Там очень маленькая церковь, которую мы часто посещаем. Пишу письмо, а маленькая дочка Оля, которой 2 годика, скачет вокруг меня. Хочу также поделиться радостью с вами. Господь подарил нашей семье и маленького сыночка Степу, которому только еще 1,5 месяца. К сожалению, у меня нет адреса Валентины Г., которая подарила нам вот уже 2-й раз подписку на журнал «Сестра» и газету «Забытый алтарь». Мне очень хотелось бы лично поблагодарить сестру во Христе Валентину за такой дорогой подарок. Спасибо огромное! Пусть воздаст ей Господь за доброту. Может, эти строчки дойдут до сестры Валентины. Мне очень не хотелось бы оставаться неблагодарной. Наташа Миронова, Пермский край, Россия.
5: Шесть часов вечера по Тихоокеанскому времени.
6: Говорит радио «На пути».

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать проповедь Ивана Михайловича Сергей. Затем, по ее окончании, выйдет в эфир получасовая программа для всех военнослужащих. В конце часа передача «Церковь Христова».
1: И Слово Божие. Книга Исход, 20 глава и 14 стих мы читаем: «Не прелюбодействуй». Седьмая заповедь является основой высокого уровня чистоты и целомудрия, который мы находим в Библии. Заповедь эта как в Ветхом, так и в Новом Завете учит об отношениях между мужчиной и женщиной. Из этой заповеди вытекают принципы и основы супружеской жизни. Брак есть союз одного мужчины с одной женщиной, нарушаемый только смертью. Неисполнение этой заповеди и допускаемый развод никогда не был одобрен Богом и Христом. Когда фарисеи, искушая Христа, спросили его о разводе, цитируя Ветхий Завет, Христос ответил им, и это мы читаем из Евангелия от Марка, 10 глава: «По жестокосердию вашему Он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Нарушение и расторжение брачного союза есть прелюбодеяние и запрещается Словом Божьим. Не только те, кто женат или замужем, должны жить чистой и целомудренной жизнью. Заповедь эта требует чистоты и морального поведения и от тех, кто не женат и не замужем. Блудодеяние также преступно и Богу неугодно, как и прелюбодеяние. Не только буквальное прелюбодеяние осуждается и запрещается, но Слово Божие требует от нас чистоты сердца и ума. Христос сказал, и это мы читаем из 5 главы Евангелия от Матфея: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Краткий обзор нашей жизни покажет, как далеко мы отошли от библейской чистоты и целомудрия в супружеской жизни. Разводы – это ужасное преступление Божьего закона, увеличиваются. Некто определил наш современный образ жизни следующими словами: «Разбогатеть скоро, жениться и скоро развестись». Литература заражена сексуальными побуждениями. Многие писатели наших дней недостойны названия писателей. Они скорее разносчики грязи и нечистых побуждений. Многие новелли, романы и журналы, которых 50 лет назад никто не захотел бы печатать и издавать, сегодня получают первые призы. Вся эта нечистота и плотские побуждения защищаются их авторами и критиками на основании какого-то реализма. Ввиду послабления морали в наши дни, не только в поведении, но даже в мышлении нашем, человек нарушает седьмую заповедь и грешит против Бога. Общее замешательство и запутанность в этом вопросе, соделанное человеком, не изменяет характера акта. Время начать говорить прямо Словом Божьим. Умы молодого поколения в замешательстве и заражены философией материализма, чему способствует слабость христианской проповеди и этического христианского поучения. Мы должны прийти к неизменяемым принципам христианского учения, что прелюбодеяние и похотливость есть грех в очах Божьих. Красивыми словами не прикрыть ужасный грех прелюбодеяния и блуда. И если мы знаем, что прелюбодеяние – грех, то без прощения и помилования со стороны Бога человек на этот грех жестоко будет наказан Богом вечным огнем ада. Христос сказал, и это мы читаем из Евангелия от Матфея, 5 глава, «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его,

каком апостол Павел разрушает модерную словесную прикрасу этого греха прелюбодеяния и всякого другого преступления, когда говорит, и это мы читаем из послания к Ефесянам, 5 глава, «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». О Церкви Божией он подает следующий совет и поучение. И это из этой самой главы, 5 глава послания к Ефесянам. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорит». И Слово Божие мы познаем, что прелюбодеяние – грех не только против Бога, но и против нашего тела. Писание предупреждает об этих грехах не только потому, что они могут быть вредны для тела, но что они губят душу. Апостол Петр в своем послании пишет так, и это из первого послания, вторая глава. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Апостол Павел делает такое же увещание. И это мы читаем из первого послания к Коринфянам, 6 глава. «Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». Ни один из грехов не опасен как для духовной жизни, как прелюбодеяние. Если жить в этом грехе, то духовное общение с Богом невозможно. Вот почему Слово Божие так много предупреждает от этого греха. Обратим теперь наше внимание на позитивное учение этой заповеди. Бог знает, чтобы мы сохраняли целомудрие наше и ближнего нашего. Мы лично ответственны перед Богом. Христос говорит, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Для того, чтобы не нарушать целомудрие ближнего, мы должны быть сдержаны в нашей речи, умерены в нашей одежде и ежедневном поведении, как подобает христианам. Речь христианина должна быть чиста. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарения. Часто мы слышим возражения некоторых людей, которые говорят, что в наше время очень трудно хранить чистоту речи и поведения. На это мы отвечаем так. А как первые христиане, живя среди язычников, моральное состояние которых было гораздо ниже нашего времени, могли хранить себя и быть неоскверненными от мира? Наконец, чтобы быть чистым от этого греха, следует хранить себя и не дать повода греху зародиться в нашем сердце. По словам Христа, грех это начинается в сердце. Положи завет очам твоим, как говорит Иов. Проси Бога очистить твое сердце от лукавых и нечистых мыслей. Избегай общения с людьми, которые преданы этому пороку или весьма легко относятся к этому греху. Еще раз напоминаем увещание Слова Божие, чтобы речь наша была чиста,

наше светло, направленное всегда к Господу, общение наше с народом Божьим. Дорогой друг, если ты приступил седьмую заповедь, Господь этим словом говорит к тебе и зовет тебя к покаянию. Слушай благое слово Святого Евангелия, покайся в твоем грехе и проси у Бога прощения. Он снимет твое бремя и даст тебе полный мир и покой. Он скажет тебе, как некогда женщине, взятой в прелюбодеянии: «И я не осуждаю тебя, иди с миром и больше не греши». Аминь.

0: Говорит радио «На пути». Александр Захария предлагает вам послушать передачу для всех военнослужащих. После нее, через полчаса, слушайте программу «Церковь Христова». Ее автор и ведущий Иван Колесников.
1: Здравствуйте, дорогой радиослушатель! Вы присутствуете в радиопрограмме, где главная тематика для всех военнослужащих. Да, для всех тех, кто, служа Родине и людям, в данный момент находится далеко от близких и родных. Для тех, кто в море или же на суше, кто может быть в воздухе или же под водой. Это всем тем молодым солдатам и матросам, старшим и младшим офицерам, которые так часто далеко от дома и которые так нередко многими позабыты. Это радиопрограмма, конечно, и для вас, дорогой радиослушатель, кто бы вы ни были по специальности, званию или должности. Если вы мыслите, если вы дышите и живете, если вы стремитесь к духовному поиску, эта программа для вас. В этой программе для всех военнослужащих вы сможете услышать письма слушателей, их размышления и комментарии на разные темы, вопросы и ответы на эти вопросы и, конечно, личные свидетельства и интервью для всех тех, кто пожелает участвовать в программе. Здесь есть место для всех вас, друзья, и для матерей и жен военнослужащих, и для невест, солдат и офицеров, и, конечно, для всех детей, военнослужащих, независимо от их возраста. У микрофона с вами Александр Захария. Итак, слушатели дорогие, мы переходим к нашей программе для всех военнослужащих. Что же говорят друзья, что же говорят военнослужащие, что пишут, о чем думают, каковы их комментарии? Итак, дорогие радиослушатели, снова у нас новое лицо и новое интервью, как всегда в наших радиопрограммах для всех военнослужащих. Я стараюсь вам, дорогие друзья, преподнести новое интервью. И как всегда, я хотел бы, чтобы вы могли познакомиться с этим человеком, как человек пришел к вере в Бога. Это для меня очень важно. Я думаю, что и вам будет очень интересно услышать, как Александр Филиппович Кирилюк, бывший сотрудник НВД, старший лейтенант запаса, который провел общим сроком службы 8 лет, сегодня не женат, и я хочу вам сказать следующее, чтобы вы, друзья, остались с нами на нашей волне и услышали его свидетельство, услышали именно о его жизни. Итак, дорогой Александр Филиппович, как все это было? Как вы шли к Богу? Как вы вспоминаете это? Пожалуйста, расскажите нашим слушателям именно об этом.
2: Благодарю, что я могу поделиться с вами своим кратким таким свидетельством о том, как я пришел к живой вере в Бога. Меня зовут, как вы уже слышали, Александр. Мне 43 года. Мой путь к Богу был довольно-таки своеобразный. Возможно, многие из вас уже слышали свидетельства многих военнослужащих, но я хочу поделиться с вами вкратце тем, как я пришел к Богу и какой был мой путь. Вначале немножко поделюсь с вами мыслями о моей жизни. Я родился в городе Житомире. Родители мои были рабочими. Мать работала на фабрике, отец на заводе. В основном детские свои годы я прожил в городе Житомире. Моим воспитанием занималась мама и отец. По линии моей матери верующих не было. Но я помню, как мама всегда делилась, что бабушка ее была очень богобоязненной, очень любила рассказывать о Боге. И, возможно, в дальнейшем это очень сильно повлияло на мою жизнь. Закончил, как и все многие, школу. Затем, после школы, я пошел на службу в армию. А служил определенный срок, как было положено по закону, служил я в системе МВД, вооруженных сил, во внутренних войсках. После службы в армии я приехал домой, и у меня зародилась такая мысль пойти работать в органы внутренних дел. Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, я помню, нас тогда подняли по тревоге и отправили в Припять. 20 человек из Житомирского ОВД Мы приехали в течение суток в этот район, район Припяти. И я, будучи молодым сотрудником с группой еще таких же молодых офицеров, принимали участие в ликвидации последствий аварии. Мы непосредственно не занимались работами, но хочу поделиться с вами несколькими моментами о том, чтобы вы представили, что это значит и какой отпечаток это все в дальнейшем имело на моей жизни. Мы выполняли довольно-таки простую службу, на первый взгляд покажется. Непосредственно занимались охраной общественного порядка в городе Припять. Когда мы приехали первый день, этот город был мертвый, жителей не было. Так как мы приехали уже на третий день после взрыва, 26 апреля 1986 года был взрыв, а непосредственно через три дня мы приехали в Припять. Мы патрулировали город в бронетранспортерах. За бортом очень было опасно. Большие дозы облучения. Вокруг был страшный радиоактивный фон. Примерно один рентген в час шел за бортом бронетранспортера. Мы патрулировали город. Продолжительное время находились 4 часа в сутки. Также села были безжизненными. Я вспоминаю только, как многие старики, которые были уже пожилые, они просто говорили: «Ребята, вы нас не трогайте, мы будем здесь доживать уже до конца». Я помню, мы ходили в форме, нам не давали ни респираторов, у нас не было ничего. У нас были небольшие в виде авторучек дозиметры. И хотя мы понимали, что очень большой фон, однако многие из нас по своей такой наивности тогда пытались поступать в партию. Они считали, что они совершают нечто большое в своей жизни, однако они не понимали, что с течением времени их ждет большие трудности и проблемы. Я благодарен, конечно, сейчас за эту возможность делиться с вами просто и откровенно. Возможно, может быть, и в нескладной такой форме, но я рассказываю вам те моменты своей жизни. После возвращения из Чернобыльской зоны я еще некоторое время продолжал службу в органах внутренних дел. После этого, конечно, через некоторое время, вы сами понимаете, здоровье у многих, кто был там, было сильно подорвано. И здоровье, я чувствовал, мое было очень сильно подорвано. В то время у меня уже была семья, была молодая жена, дочь 2 месяца. И я уже планировал оставить службу, потому что я смотрел, в семье моей начинались небольшие такие неприятные моменты. Жена постоянно говорила, что служба, у меня никогда нет дома. И она говорила: у нас маленькая дочь, подумать о службе. И говорила, что все-таки Чернобыль, и ты должен подумать. Я это все взвешивал, и мне было очень тяжело оставить службу. И я как бы раздваивался, я не знал, что мне делать. Либо оставлять службу и сохранять семью, либо я терял семью. Однако время шло, и мне нужно было принимать решение. И так сложились обстоятельства, что мне пришлось оставить службу, а затем и распалась семья. Я остался один, и в моей жизни начался новый период. И в этот момент я начал задумываться о смысле жизни. Я думал, зачем я здесь? Я анализировал свою прошлую жизнь. Я думал, почему так все произошло, хотя я знал, что многие, которые были со мной, прошли тот же путь. Я анализировал и размышлял. Здоровье ухудшалось, и я искал выхода. Но помню, что я никогда не сдавался. Я всегда шел вперед. Я думал, как мне выйти из этой ситуации. И вот сложились так обстоятельства в моей жизни, когда я уже, оставив службу, потеряв семью, анализируя всю свою жизнь, я переживал очень большой кризис. Это был настоящий кризис в моей жизни. Я не знал, как дальше жить. Я не знал, что ждет меня. У меня не было никакого малейшего представления о будущем, что ждет меня после смерти. Однако я испытывал страх. Этот страх нельзя передать, его нужно пережить. Так как многие люди, которые были уже непосредственно на грани своей физической жизни, или которые переживали момент, что они идут непосредственно по наклонной. Вы сами понимаете, о чем я говорю, по наклонной того, что их жизнь может прерваться через определенное время. Они испытывали эти переживания. Я испытывал наподобие того, что человек находится перед выбором. То есть он находится перед выбором, что ему делать, что ждет его и что будет дальше. И я благодарен непосредственно в моей жизни за те обстоятельства, которые, конечно, многие были созданы моей жизнью, но многие и не зависели от меня. Я хочу сказать то, что так сложились мои обстоятельства, что в моей жизни произошла большая переоценка ценностей. Как я пришел к познанию живого Бога? Как я пришел к тому, что я могу сейчас вам говорить вот так просто и откровенно о том, что же есть главное в жизни? Как я пришел к этому? Как я пришел к познанию истины, бытия? Пришел к познанию веры. Однажды, когда в моей жизни был такой момент, когда я выезжал в другой город, и мне пришлось слышать проповедь слова. Это было, помню, в санатории. Я не буду называть эти моменты все. Я хочу, чтобы вы поняли смысл и суть того, как все это произошло в моей жизни. Я однажды был в санатории. В этот момент я просто искал. Внутри у меня было большое желание познать будущее, познать, есть ли тот, есть ли Бог, который непосредственно управляет всем, который создал все. Я интересовался собой, хотя и ничего не знал о нем. До этого мне пришлось сталкиваться с различными людьми, даже, можно сказать, религиозными течениями. И я уже нечто понимал, в моем сознании вырисовывалось нечто, но оно было абстрактное. Оно не было конкретное и не мог понять, в чем же заключается суть, кто такой Бог и будущее, что ждет человека после смерти. И когда я слушал проповедь, когда проповедник непосредственно свидетельствовал и говорил о Боге. Он читал Слово Божье, оно называется Евангелие, и я слушал. Мне было очень интересно. У меня непосредственно начала вырисовываться картина сущности Бога. То есть я непосредственно начал понимать, кто есть Бог. Я понимал тогда уже, что есть человек. В двух словах это очень трудно сказать. Но я впервые тогда услышал истину о Боге. После этого проповедник подарил мне Евангелие. Я начал читать его. Это были верующие, которые искренне проповедовали Слово Божье. Целый месяц я ходил на служение верующих, и я тогда уже понял. Я начал понимать сущность и предназначение человеческой жизни. Я понимал, что все люди очень далеко удалены от Бога, что все они находятся в разрыве от Него, что все они находятся под наказанием. Они находятся в своих грехах, в своих неправильных поступках, потому что никто из людей не повиновался Творцу, который есть совершенный. Он создал все. Он создал эту планету. Он создал людей. Я не считал себя исключением. Я понимал, что все люди грешны. Я искал выхода. И мне казалось, вот он, этот выход. Я понимал, что за мои неправильные поступки, непослушание Божьим заповедям, я должен нести наказание за свои неправильные поступки. Меня ждет наказание после моей смерти. Поэтому я решался. В моей душе была очень большая борьба. Мне было очень тяжело. Я слушал проповеди, я понимал, что я должен принять решение. Бог, который является совершенным, Он мне открыл это. Я понимал это в душе моей, но была очень сильная борьба. Целый месяц я слушал, однако я не мог сделать этот шаг. Это была борьба. Я приехал домой. Я не мог забыть все то, что я слушал и понимал, что я должен принять решение. Это решение должно повлиять на всю мою оставшуюся жизнь. Я нашел также верующих в нашем городе. Я пришел на богослужение, я слушал Слово Божье. И вот один прекрасный момент, я стал перед выбором. Бог мне ясно сказал, что ты должен принять решение. В этот момент какая-то невидимая сила дала мне возможность выйти. Я не смотрел ни на кого из людей. Я вышел, я обратился к Творцу. Я осознавал, что я его не вижу, но он есть. Я осознал, что только он может дать мне то, что я до минуты моей жизни не имел. Я попросил Бога, чтобы Он простил мои ошибки, мои неудачи, все мои неправильные поступки, которые совершал на протяжении моей короткой жизни на этой земле. Я попросил молитвы Иисуса Христа, чтобы Он простил мне мои грехи, чтобы Он вошел в мою жизнь, изменил ее и дал мне будущее, надежду. И когда я это сделал, я испытал огромную радость. Впервые в жизни я испытал тот душевный мир, который дает только Бог.
3: В общем, я хочу сказать, слушатели, что в жизни, как у многих, вы знаете, я уже брал у многих интервью, в жизни у человека есть момент, когда происходит самое высшее, так сказать, или самое большое влияние, самое, так сказать, переходной момент. Как я понял у Александра Филипповича, этот момент был именно тогда, когда он лежал именно в этой санатории, когда он услышал первый раз чистое Слово Божье. И с этого момента, конечно, произошли большущие перемены. Большущие перемены, которые, конечно, произошли и в его служении. Александр Филиппович, как это произошло в вашей жизни? Как вы служили раньше, как вы начали служить теперь? Как сегодня у вас с вашим служением?
2: Бог дал мне возможность, Он дал мне познать истину. Он открылся мне, я благодарен Ему. Он произвел изменения в моей жизни. Теперь, познав истину, я проповедовал в первую очередь ее моим родителям. Через некоторое время обратились мои родители, мама, отец. Они стали верующими. Бог давал мне силы. Я свидетельствовал другим людям, соседям. Я пришел в христианскую церковь. Я стал верующим. После тех перемен, после того, как я стал другим, внутри, мой внутренний мир изменился. Произошла большая переоценка ценностей. Я стал служить уже не миру. Я стал уже служить не тому князю, который непосредственно управляет всем этим миром. Сейчас я непосредственно совершаю служение среди военнослужащих. Проповедую Слово Божье. несу людям слово истины. Для того, чтобы они могли также, услышав то слово, которое было сказано Творцом, могли получить ту новую жизнь, которая бы изменила их, дала им перспективу, будущее и надежду. Я радуюсь тому, что многие, которые услышали из уст моих, они не останутся равнодушными, потому что Слово Божье, оно производит определенные действия в сердце человека, как некогда оно произвело в моем сердце. И я понял, что это самое главное. Сказать всем вам, дорогие радиослушатели, жизнь прекрасна, но жизнь с Богом еще лучше. Мы приходим в этот мир, и мы должны уйти. Но какой след мы оставим? Я знаю, что лучшие годы свои молодые я прожил без Бога. И уже в зрелом возрасте я познал то, что есть самое главное. Я сделал выбор, я служу Богу. Мои дорогие друзья, я знаю, что многие сейчас служащие слушают мои слова, и я хочу вам пожелать, чтобы вы сделали этот выбор. Пусть всемогущий Господь благословит вас и даст вам будущую надежду. Я прошу все это во имя нашего Творца и благодарю всех вас за то, что вы слышали мои слова, и буду молиться за всех служащих, которые сейчас слушают эту передачу. Да благословит вас Господь, вас и ваши семьи.
3: Спасибо, дорогой Александр Филиппович. Очень большое спасибо. Спасибо вам, слушатели, что вы пребывали с нами на нашей волне. Интервью было взято у бывшего сотрудника НВД, старшего лейтенанта запаса, который в самом деле прошел очень-очень тяжелое время, испытательное время, можно сказать, для своей жизни на Чернобыльской атомной станции. И, как вы понимаете, там в тот момент он уже начал задумываться о том, зачем эта вся жизнь. Он видел, как люди падали, как город был абсолютно пустой. И он понял, что в жизни есть что-то больше. В жизни есть что-то намного ценнее того, что здесь в жизни происходит. И как он сказал, как вы слышали в радиопередаче, как он сказал, жизнь не кончается здесь. Жизнь, да, прекрасна, но с Богом еще лучше. Так что, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы вы в самом деле задумались о том, что жизнь есть самой прекрасной с Богом. Без Бога вы никуда не пойдете. То есть нет выхода. Есть только жизнь временная, но с Богом есть жизнь вечная. И Александр Филиппович в один прекрасный день нашел эту жизнь и последовал за Богом, за Христом. Я, слушатели дорогие, хотел бы попросить вас не уходить, чтобы вы остались на несколько минут еще в радиопрограмме для всех военнослужащих. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за ваше присутствие, а также и Александра Филипповича за его интервью, которое он дал для всех нас. Дорогой Александр Филиппович, большое вам спасибо, и пусть Господь благословляет вас и в дальнейшей жизни. Спасибо большое.
2: Я также благодарю вас всех, что вы выслушали мое свидетельство. Желаю вам всего самого наилучшего. Желаю, чтобы вы познали тот истинный, единый путь, который приведет вас к счастью здесь на земле и в вечности с Богом.
3: Спасибо.

Да, дорогие слушатели, как мы прослушали выше из этого свидетельства, из этого интервью, взятого у Александра Филипповича, Александр Филиппович пережил страшенную, можно сказать, борьбу в своей душе. Он, как говорил выше, пережил большущий кризис. Он был в Чернобыльской зоне, потерял здоровье, потерял службу, потерял семью, потерял, можно сказать, все. И был в страшном кризисе. Однажды, будучи в санатории, он услышал проповедь. И не один раз, а, можно сказать, целый месяц он слушал проповедь из Священного Писания, и в конце концов, когда приехал к себе домой, снова нашел церковь евангельскую, и там принял Господа. Его жизнь полностью изменилась. Он начал служить Господу и людям. Дорогие слушатели, я, как мы слышали из свидетельства, как мы слышали из этого интервью, хотел бы сказать, что наша жизнь очень коротка. Наша жизнь очень быстро проходит. И я хочу вам сказать и напомнить, что вы оглянуться не успеете, как говорил Крылов в своей басне, как уже зима катит в глаза. Но, слушатели, зима-то зима, но что-то другое, более страшное приходит к человеку. Это жизнь вечная без Бога. Жизнь провести в вечном наказании без Бога. Это страшнее, наверное, страшнее всего. Нет более ничего страшнее, чем это, не правда ли? И все же, как в своем стихотворении писал Бакунин, говорит следующее. «Нет, жизнь земная не ничтожна. В том мире, где правитель Бог, где познавать Его возможно, где есть молитва и восторг. Нет, мы не жалкое творение, когда нас Бог усыновил, дал разум, мысль, воображение и чувств огнем благословил. Минут есть много незабвенных, есть много радостей святых. О, как счастлив, блажен тот миг, когда спокойство дум священных и чистотой всех чувств своих свое начало пресвятое сознает радостно душа. Ей жизнь легко и хороша, отрадно бытие земное, и любит всех она и все. Во всем ей духа проявления предчувствует под игом тления она бессмертие свое. Но чуждой веры упования тебе смешны мои слова, а сам ты ищешь божества, ты хочешь с Господом слияния. Так не бросайся в шум забот, не в жизни суетной, вседневной духовный мир душа найдет, и не ропщи, не ропот гневный ответа небо не дает, оно молчит на обвинения. Ты хочешь Бога проявления, так не беги от Бога прочь. Как кличет мать дитя в недуге, зови его и день, и ночь. В нем порою на досуге не рассуждай, зови его. Всей силой сердца твоего, слезами, стонами страдания, больной душой зови, зови. И Бог потоками любви и ярким светом упования наполнит душу, и она от уз земных отрешена, получит на свое признание небес божественных ответ. С земли увидишь горний свет.

Итак, дорогие слушатели, наша сегодняшняя радиопрограмма для всех военнослужащих подошла к концу. Я был очень рад с вами встретиться, друзья. Не забывайте, что вы можете присутствовать и в нашей программе, если вы напишете нам, если вы пришлете свои комментарии, свои письма, свои даже интервью, которые вы можете прислать сами лично для нас на своих записях. Адрес для писем следующий: Москва, почтовый индекс 141000, абонентский ящик 65. У микрофона с вами был Александр Захария. Я хочу сказать, что вы, слушатели, имеете возможность выписать в Москве журнал для всех военнослужащих. Журнал под названием «Военно-христианский вестник». Пишите нам, мы поможем вам. Всего вам прекрасного, друзья. До следующей встречи в эфире. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Из наших архивов звучит передача «Церковь Христова». Наш брат во Христе Иван Колесников готовил эти передачи еще в 1970-80-х годах. Сейчас он с Господом, но его программы не потеряли своей актуальности.
1: Проект строителей составляют по замыслу какого-то человека. Планы и чертежи изготовляют десятки, а иногда и сотни отдельных людей, которые иногда не встречаются и даже ничего не знают о существовании других участвующих в труде. Когда в плане готовый проект и отдельные чертежи частей сооружения попадают в руки исполнителей, инженеров, производителей работ, они разбираются в чертежах. Одни очень хорошо, другие меньше. Строят они согласно чертежей и читают их, несмотря на то, что там очень мало написано, и все обозначено условными линиями, черточками, точками и цифрами. Людям, не сведущим в строительстве, мало там что понятно, а иногда непонятно совсем. Большим ученым трудно и даже невозможно уяснить, что все эти черточки, линии и цифры хранят в себе такое грандиозное величественное сооружение, например, электростанция, которая будет давать новую жизнь стране и преобразит условия жизни. Библия – это проект Творца Вселенной, который осуществляется Его же силой действий. Он привлек к труду, все составил в надлежащем порядке и объявляет уже о сотворенном мире человеку, когда он пришел в надлежащий возраст, и потом, по мере его умственных способностей, объявляет ему все наперед, что его ожидает и что будет со всем миром, и какая доля награды ожидает его, человека, за прилежное участие в этом строительстве, или какую он потерпит утрату за нерадение или неправильное применение сил, данных ему Богом для целей созидания его царства. Мы, люди, видим, как красиво все создано в природе. Человек не может создавать природы, не может творить новых земель, не может творить нового неба, не в состоянии создать новых жизней, но человек может многое улучшать в уже существующих вещах и благодаря любопытству и способностям открывать, разыскивать клады, богатства, заложенные Творцом для его же, для человека. В природе нашего мира, некоторых других окружающих нас планетах, доступных для наблюдения и некоторому исследованию, все уже приведено конструктивно в вполне законченное положение. Человек берет из этих запасов, заложенных, спрятанных до времени его возраста, богатств и пользуется ими в меру и не в меру, часто расточая их небрежно, чванясь и величаясь непомерно большим, вплоть до того, что не признает никого выше себя. Следует заметить, все, что созданное в нашем мире, не творится теперь, а лишь расходуется, и близок всему конец, как в материальном, так и в духовном мире земной жизни. 1 Петра, 4 глава, 7 стих. «Ибо время начаться суду Божию с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Стих 17. «И проповедано будет сие Евангелие по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. «А затем конец». 1 Коринфянам, 15 глава, 24 стих. «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангелов света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». 2 Коринфянам, 11 глава, 14 и 15 стих. В наш век образованности и преобразований человек не стал добрее. Знание и культура не превратило в его в любовь к ближнему и сознание ответственности за будущее. Умы многих лучших ученых заняты изобретением, а действия и труд передовых людей мира – изготовлением гибели, начиная для индивидуального человека и оканчивая массовым порабощением и конечным уничтожением. Бог приготовил Его Слово Библию постепенно, по мере умножения населения, их образовательного ценза и по возможности принятия. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, «Последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Послание к евреям, 1 глава, 1 и 2 стих. «Посему скажи им так, — говорит Господь Бог, — ни одно из слов моих уже не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, сбудется». Иезекииль, 12 глава, 25 и 28 стих. История, которую прожило человечество и проживаем мы с вами теперь, это не есть темная загадочная неизвестность. Пока люди могли передавать ее из уст в уста, живя долго в теле и живя в одном месте, Бог предсказывал наперед и говорил о прошлом через отдельных лиц, желающих иметь общение с Ним, с Богом. А потом Бог велел написать о прошлом и возвестить будущее, наконец явил себя в Сыне, евреям 1 глава 2 стих, который оставил свое слово, удостоверив слово Отца, и также наперед предвозвестил: «Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». В этом все заключается не только духовное и душевное, но и материальное, дословно. «Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Евангелие от Марка, 13 глава, 23 и 31 стихи. Слово Божие, записанное в Библии, должно быть проповедано не только на нашей земле в этом мире, но по всей вселенной. «Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную». Псалом 89, стих 3. «И проповедано будет сие Евангелие Божие по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. Каким способом будет проповедано Евангелие по всей вселенной, мы теперь можем иметь некоторое представление, потому космонавты это уже продемонстрировали, находясь на Луне, читали там Библию, и это уже является свидетельством народам. Цветущим царством, хотя бы как Вавилон, было заблаговременно предсказано, что даже шатры не будут ставить на месте его существования. Теперь возьмите Египет, который кичится и величается превосходством держать в зависимости не только передовые индустриальные страны, но весь мир. Но Бог, предвосвестивший в Писании, в писанной форме историю мира, наперед говорит: «Египет сделается пустынею, и Едом будет пустою степью за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их». Книга пророка Иоэль, 3 глава, 19 и 21 стих. Вы прочтите эту историю, объявленную Богом наперед. Это книга пророка Иоэль, 3 глава. Вы видите, что события, происходящие между Израилем и Египтом, предсказанные в Библии более 2500 лет тому назад. Вы можете ясно видеть, что Бог управляет историей и создает такие условия, чтобы вы слышали, и этим возбудить ваш смысл читать Библию и узнать подробности истории. Бог к этому как бы незначительному событию привлек народы всего мира. В стихе 11 читаем: «Спешите, сходите все народы окрестные и соберитесь туда, толпы, толпы в долине суда». Иоэль 3 глава 11 и 14 стихи. Величается ли секира перед тем, кто рубит ею? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ею? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его, как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Исаия 10 глава, 15 стих. Бог, сотворивший все, следит за историей мира, описанной в Библии, в Ветхом и Новом Заветах. «Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Марк 13 глава, 23 стих. «В этом все заключается все». В «Все, что сказал Бог сам с небес о Христе, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» — Евангелие от Матфея, 3 глава, 17 стих. «Все, что сказали пророки, все, что говорили апостолы, все, что говорил Бог в Библии, в Старом и в Новом Завете. Небо и земля пройдут, но слова Мои не пройдут» — Евангелие от Матфея, 24 глава, 35 стих. «И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы, но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его» — Малахия, 3 глава, 15 и 16 стих. Вы слышите, дорогие слушатели, что есть в нашем мире, в наше время люди, которые говорят по желанию Бога. Учение, что Бога нет, и что человек — это обезьяна в прошлом, им чуждо. Они за убеждение сжигались живыми на кострах во время инквизиции. Их не щадят и сегодня. Люди достигают высшего образования в особой науке, чтобы пытать и издеваться над верующими и содержать под стражей, как преступников, называя свое поведение высшей цивилизацией. Действительно, ученые люди заняты изготовлением табакокурения и алкоголя. Миллионы трудоспособных людей заняты в этой отрасли промышленности. Лучшие земли занимают эти и другие разрушающие жизнь растения, которые культивируют как ценность. Еще ни одно из миролюбивых стран, государств, не приступила к ликвидации тюрем, концлагерей. Где сознательность, о которой так крепко учат безбожники? Религиозный мир остается таким же жестоким, как до Христа, во время Христа, и таким же останется до второго пришествия Христа. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря: «Что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие Марка, 1 глава, 14 и 15 стихи. «Друг, Царствие Божие еще более приблизилось, так что тебе стало известно об этом. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Деяния, 22 глава, 16 стих. Церковь Христова, о которой читаем в Новом Завете, такая же и в настоящее время, сердечно приветствует вас.
2: Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, «Церкви Христа», почтовый ящик 5333, Эдмонд, Оклахома, почтовый код 73083, США. Еще раз. «Церкви Христа», почтовый ящик 5333, Эдмонд, Эдмонд, Оклахома, поставьте две буквы О и К, почтовый код 73083, США. Вы также можете слушать изучение про Господа Бога на русском языке на интернете. На английском языке www.oldpaths.com. Еще раз. www.oldpaths.com на римском алфавите. Спасибо за ваше внимание. Имейте хорошей вечности.

0: взял он себя.
1: 7 часов вечера в Сиэтле.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать в течение этого часа передачи «Веришь ли ты? Истина сегодня» и программу «Слушай, молись, размышляй».
3: Важные уроки. Добро всегда возвращается. Джо поднял взгляд и осмотрел ее. Было видно, что это женщина, привыкшая к роскоши. На ней было дорогое пальто, и по ее виду можно было сразу понять, что она никогда в жизни не голодала. Сначала мужчина грустно подумал, что она только хочет просто посмеяться над ним. «Пожалуйста, оставьте меня в покое», – проворчал бродяга. Но к его удивлению женщина осталась стоять перед ним. Она широко улыбнулась, сверкающей белоснежной улыбкой. «Ты голоден?» – спросила она. «Нет, а теперь уходи», – добавил он рассерженно. Улыбка женщины стала еще шире, и неожиданно мужчина почувствовал мягкую руку на своем плече. Он сердито сказал: «Что вы делаете? Оставьте меня в покое!» В этот момент подошел полицейский и спросил: «Девушка, у вас какие-то проблемы?»
4: «Никаких проблем, офицер. Я просто пытаюсь помочь ему, чтобы он встал».
3: Полицейский удивился и сказал: «Но это старый бродяга Джо. Извините, он мешается здесь все последние годы».
4: «Он мне не мешает», — сказала женщина. «Я просто пытаюсь помочь ему».
3: «Ну что вы хотите от него?» — спросил полицейский.
4: «Я хочу накормить его и увезти с этого холода. Хоть ненадолго», — ответила женщина.
3: «Вы с ума сошли», — сказал ей сквозь зубы бродяга. Мужчина, как ни настаивала женщина, продолжал отказываться. И даже когда его поднял полицейский, он повторял:
5: «Я никуда не хочу идти. Что происходит? Оставьте меня, я ничего не сделал».
4: «Давай, старик, это хороший шанс для тебя», — прошептал ему офицер. В конце концов, с невероятными усилиями женщина и полицейский подняли Джо и отвели его в кафе, где посадили за столик в углу. Был почти полдень. Большинство людей уже позавтракали, а на обед еще не пришли. Управляющий кафе подошел и спросил: «Что тут происходит, офицер? Что здесь делает этот мужчина? Почему он причиняет нам неудобства?»
3: На это полицейский ответил: «Эта девушка привела его сюда, чтобы он что-нибудь поел».
5: «Нет, нет, нет, нет», — воскликнул он. «Такой человек, как он, вредит бизнесу».
3: Старый бродяга усмехнулся сквозь редкие зубы.
5: «Теперь вы меня отпустите? Я не хотел идти с самого начала».
3: Девушка улыбнулась и спросила управляющего:
4: «Вы знакомы с Эванс и партнеры?»

0: пытался сдержать смех. Холли сказала управляющему: «И можно кофе офицеру?» Управляющий моментально развернулся, как будто услышав приказ. Полицейский посмотрел ему вслед и сказал: «Вы смогли поставить его на место». «Это не было моим намерением, но у меня есть важная причина для этого всего». Она села за стол напротив своего приглашенного и пристально посмотрела ему в глаза. «Джо, ты помнишь меня?» Старик взглянул на нее и сказал: «Ваше лицо кажется мне знакомым, но я не знаю». «Смотри, Джо, может, я изменилась? Когда ты работал здесь много лет назад, я однажды зашла сюда, через эту же дверь, страдая от голода и холода». Слезы катились по щекам женщины. «Это правда?» – спросил офицер, не веря своим ушам. Он не мог и подумать, что эта женщина могла когда-нибудь испытывать голод. Она продолжала свой рассказ. «Я только что выпустилась из университета, приехала в город в поисках работы, но не смогла ничего найти. Когда у меня оставались последние монеты и меня выгнали с квартиры, я шла по улице, было очень холодно. Почти мертвая от голода, я увидела это место и вошла, хотя понимала, как у меня мало шансов получить здесь еду. И ты принял меня с улыбкой, Джо».
1: «Да, помню», — сказал старик. «Я работал тогда за стойкой. Вы приблизились и спросили, можете ли поработать за еду у нас».
0: «Да, ты ответил, что это против политики кафе, но сделал мне самый большой сэндвич с мясом. Ты дал мне кружку кофе, и я пошла в угол кафе, чтобы насладиться обедом. Честно говоря, я боялась, что у тебя возникнут проблемы из-за этого. Взглянув на тебя, я увидела, что ты сам заплатил за мою еду. После этого я успокоилась, поняв, что все будет хорошо».
1: «Значит, вы начали свой бизнес?» – спросил старый Джо.
0: «Да, я в этот же день нашла работу. Несколько лет напряженно трудилась и смогла подняться до вершины на наемной работе. Затем я начала собственный бизнес, который стал процветать».
2: Холли достала из кармана визитку и сказала: «Как только ты закончишь есть, я хочу, чтобы ты пошел к директору по персоналу в моей фирме. Я думаю, что он сможет дать тебе вперед денег, чтобы ты купил себе приличную одежду и нашел место для жизни, чтобы полностью восстановиться. Если тебе когда-нибудь что-то понадобится, мои двери всегда открыты для тебя».
1: По лицу старика потекли слезы. «Как я смогу отблагодарить вас?» – спросил старик.
0: «Благодари не меня, а Бога за то, что он привел меня к тебе». «Спасибо вам, офицер, за помощь», – обратилась она к офицеру.
3: «Что вы? Спасибо вам. Сегодня я увидел настоящее чудо. Я никогда этого не забуду».
0: Холли посмотрела на бродягу и сказала: «Еще увидимся, Джо». И вышла из кафе. Мужчины стали сидеть за столиком. Оба не могли найти слов. Старик плакал, офицер жал свою чашку кофе и сказал:
1: «Ты переменил свою судьбу, друг.
0: Только сейчас ты начинаешь пожинать плоды того, что когда-то посеял. Эта история – яркий пример того, что добро всегда возвращается. В Библии написано: „Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его“». Екклесиаст, 11 глава, 1 стих. Возможно, для этого должны пройти десятилетия. Но чем большему количеству людей ты поможешь, тем больше возможностей откроется у тебя.
4: Жизнь, как она есть. Глиняный кувшин. На первые признаки модной в этом году болезни сразу не обратила внимания. Переутомилась, только подумала я, о сильной слабости и головной боли. Даже после того, как температура повысилась, не хотелось думать, что наш дом посетил COVID-19. Муж был в отъезде, забота о детях не давала возможности расслабиться и поболеть. И я с опозданием начала глотать пилюли от коронавируса, которые мне подсказали.

0: Через несколько дней вернулся муж и застал меня достаточно больной. Он срочно связался со знакомым врачом, и после экстренного обследования наша спальня превратилась в процедурный кабинет. Мы не ожидали, что болезнь так стремительно развивается и что треть легких уже поражена. Началась отчаянная схватка с невидимым врагом, который бесцеремонно творил в моем организме вирусный хаос. Получить койко-место в переполненной районной больнице можно было разве что только через реанимацию, поэтому муж взялся все назначенные процедуры выполнять самостоятельно. Капельницы подключал через катетер, который установила медсестра, а все многочисленные уколы делал сам. Самоотверженно дежурил возле меня день и ночь, успевая еще заботиться о детях. Мне же приказано было поскорее выздороветь. Но скорее не получалось. Коварная болезнь в сговоре с моим предателем иммунитетом наносила все новое и новое поражение. Мы много молились в те дни, молились наши родственники и друзья. Дорогие лекарства оплачивались не только за наш счет. Близкие тоже ощутимо помогали. Слава Богу, что ни муж, ни дети не заболели. Всю разрушительную силу вирус обрушил только на меня. Пережившие эту болезнь знают, как тяжело достается воздух пораженным легким. Мои легкие тоже с трудом работали. Но одышка не развивалась. Только поэтому лечение продолжалось на дому. Летняя жара донимала до нельзя, но охлажденный через кондиционер воздух терял нужный кислород, поэтому спасал от духоты день и ночь работающий вентилятор. Шла вторая неделя высокой температуры и низкой сатурации, которые доводили меня до отчаяния. По повелению врача приходилось все время лежать на животе, от этого болело все тело. Мысли о скорой мучительной смерти черной тучей накрывали горячущую голову, а страх удушья сжимал и без того напряженное сердце. Мне жутко хотелось стряхнуть с себя всех паразитов болезни и опять быть активным членом семьи. Но нужно было лежать и как можно глубже дышать. Возле кровати толпились многочисленные бутылки с минеральной водой, соками и морсами. Я даже не подозревала, что способна столько пить, но жажда все равно не проходила. Муж уехал за очередным дефицитными лекарствами, которые искал во всех аптеках города. Дети старались меня не тревожить, я же пребывала в тяжелом унынии. В который раз непокорный градусник выдал температуру 38 с лишним, несмотря на дорогущее лечение. Казалось, борьба проиграна, только мы еще этого не поняли. Моя молитва превратилась в стон. Мне жалко было мою заброшенную семью, моего самого младшего сынишку, который робко заглянул в дверь и хотел со мной полежать. Малыш понимал, что к маме нельзя, а ему очень хотелось внимания, но старшие дети быстро забрали нарушителя. Я очень скучала по детям. Но болезнь отобрала все силы. Господи, неужели я никогда не встану? Навязчиво крутилось в голове. И где-то эхом утверждалось, что не встану. Измученная плоть тут же согласилась с этой мыслью. Но что-то во мне воспротивилось. Я должна выжить ради семьи, ради детей. Но облегчение не наступало. «Папа! Папа приехал!» Сквозь бредовые мысли услышала радостные голоса детей. Вскоре вошел муж и бодро сообщил, что принес мне подарок.
1: «Подарок?»
0: — не поверила я, с трудом оторвав голову от смятой подушки. «Это тебя так удивляет?» — улыбнулся он. «Кажется, я и раньше дарил подарки». «Раньше?» — с ностальгией подумала я, а вслух сказала. «Просто сейчас так необычно». Муж выгрузил целую батарею купленных медикаментов. От их вида я зябко поежилась. Потом достал из пакета коробку. Даже в таком состоянии женское любопытство вмиг проснулось. Коробка была не маленькая. Сама откроешь или мне позволишь?
1: Открой ты, позволила я.
0: Из коробки муж достал красивый глиняный кувшин. Думаю, пригодится сливки сливать с домашнего молока. Он подождал, пока я сяду, и протянул подарок. Прохладная, слегка шершавая поверхность приятно коснулась рук. Я бережно взяла кувшин и сильно растрогалась.
1: «Ты веришь, что я еще буду возиться на кухне?»
0: Прижала к щеке прохладный его бочок.
1: «Конечно.
2: А то я устал готовить на эту ораву»,
0: уверенно ответил супруг. Я с бесконечной любовью посмотрела на дорогого человека, но как мне не хватало его уверенности. Лицо мужа выдавало недосыпы и нескончаемые заботы, но глаза лучились теплотой.
1: «Конечно, поправишься. Бог милует.
0: Сиротами не останемся», – осторожно обнял он меня. «Муж нередко дарил мне презенты, порой достаточно затратные для него. Но такой подарок оказался самым дорогим для меня. Я не отпустила кувшин на кухню. Он остался на столе радовать глаз. Я подолгу могла смотреть на кувшин и размышлять о том, что жизнь человека хрупкая, как глина. Удары судьбы и болезни могут разбить человека так, что не соберешь. Но счастлив тот, кто сознает свою зависимость от Творца, который лепит и обжигает каждого по индивидуальной схеме и никогда не ошибается. Этот видимый знак, что моя жизнь целиком и полностью в руках Бога, помог мне обрести покой. Дымка уныния тут же рассеялась. Когда я смотрела на мой кувшин, он стал для меня залогом выздоровления. Болезнь медленно отступала. Вместе с этим возвращалась радость жизни. Пришло время, когда я с удовольствием вернулась к своим обязанностям. Даже упадок силы, потерянные навыки не портили настроение. Главное, жива. И снова могу быть в деле. А хрупкая, как обожженная глина здоровья, понуждает меня больше надеяться на моего Господа и благодарить, что могу еще приносить пользу окружающим. Оксана Беляева. О важном в стихах. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло». Иеремия, 29 глава, 11 стих. Что ждет нас в будущем? Для многих будущее – мрак. Мы на пути к небесной станции, определенный встретим знак у финиша земной дистанции. Сын Божий Иисус Христос нам служит в качестве учителя. Что ждет нас в будущем? Вопрос, терзающий сердца мучительно. Что ждет нас в будущем, когда мы знак увидим вопросительный? Пока не грянул день суда взыскать, нам следует Спасителя. Отставим грех и суету, чтобы достичь успеха большего, жизнь посвятив свою Христу под руководством Духа Божьего. Должны с ним крестный путь пройти, все христиане обязательно, чтоб получить в конце пути знак одобрения восклицательный. Нас не пугает смерти страх, в руках мы ищем Избавителя, который скажет: «Верный раб, войди в небесные обители». Александр Савченко.

Дорогие друзья, в эфире «Радио на пути» звучит ежедневная страница «Истина сегодня». После этого слушайте передачу «Слушай, молись, размышляй».

Продолжаем наше изучение послания апостола Павла к филиппийцам. Сегодня мы с вами будем рассматривать 3 главу, 1-3 стиха. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». 3 глава послания к филиппийцам начинается со слова «лойтон». Это многозначное слово, и в разных версиях Библии трактуется по-разному. Впрочем, и так, наконец, в заключении. Специалисты в древнегреческом языке указывают, что лойтон может выступать как связка, то есть вводить новую мысль и в качестве такового иметь общее значение, в общем, вообще, в остальном. Они отмечают, что Павел использует форму того же слова в Филиппийцам 1.13, где оно является частью фразы «всем прочим», и в 4 главе 3 стихе, где оно переведено словом «прочими». В некоторых переводах это слово переведено «наконец» и «в заключении». Однако тем, кто удивится, найдя это слово в самой середине послания, можно сказать: «Не забывайте, что послание к филиппийцам – это неупорядоченный трактат, как некоторые письма Павла, например, послание к римлянам. Это личное письмо, а в таких письмах автор перескакивает с одной темы на другую, не заботясь о том, чтобы письмо было оформлено по всем правилам. Посмотрите на него иначе. Личное письмо – это как визит друга. К вам когда-либо приходил друг, который вставал, говорил «до свидания», шел к двери и еще полчаса стоял там и продолжал разговаривать. Как бы мы ни истолковывали слова «впрочем, братья мои», ясно одно – Павел воспользовался ими, чтобы подчеркнуть, что дальше последует нечто особо важное. «Впрочем, братья мои», – пишет он, – «радуйтесь в Господе». Филиппийцам 3 глава 1 стих. Тема радости пронизывает все письмо Павла. Повторяясь вновь и вновь, Павел раньше говорил о радости в 1 главе в 18 стихе, во 2 главе в 17, 18 и 28 стихах, и теперь он снова призывает своих читателей «радуйтесь». Слово «радуйтесь» употреблено в настоящем времени, что предполагает радость непрерывную. В 3 главе 1 стихе апостол делает важное добавление «радуйтесь в Господе». Возможно, Павел хочет сказать, что какие бы несчастья ни сваливались на филиппийцев, они в Господе и поэтому всегда имеют основание для радости. Олег Мотьер пишет, что Павел имел в виду «находите радость в Нем». В какой бы ситуации вы ни оказались, у вас есть основания радоваться, если вы в Господе. Возможно, вы потеряли все имущество или деньги. Возможно, вас оставил муж, жена или дети не оправдали ваших надежд. Возможно, у вас пошатнулось здоровье или вам стало тяжело ходить. Вы все равно в Господе, и поэтому радуйтесь. Эван Миллоун пишет: «Нельзя все время радоваться дню зарплаты и хорошей погоде, но христиане могут всегда радоваться Господу. Тесные отношения с Христом – несомненный факт в жизни христианина». Уильям Баркли называет эти отношения основой нерушимости христианской радости. В другом своем послании Павел подчеркивает, что ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Это послание к римлянам, 8 глава, 38 и 39 стихи. В свете контекста можно также предположить, что Павел хотел сказать «радуйтесь только в Господе». Некоторые радовались тому, что они сделали, но желанием Павла было, чтобы его читатели радовались только Господу и тому, что сделал он. Мы еще вернемся к теме радости, но кружным путем. Велев своим читателям радоваться, Павел добавляет следующие загадочные слова: «Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Это стих 1, 2 часть. Я называю эти слова загадочными, потому что мы не знаем наверняка, что он подразумевает под словами «о том же». Он мог ссылаться на предыдущее письмо к филиппийцам, в котором он обсуждал аналогичные темы. Не все письма, написанные вдохновенными мужами, сохранились до наших дней. Юджин Питерсон перефразирует это предложение так: «Я не прочь повторить то, что писал в предыдущих письмах. Итак, приступим».
Павел мог ссылаться на предыдущие слова «Радуйтесь в Господе». Он не прочь повторить это назидание. Смотрите 4 главу, 4 стих. В современном переводе сказано «Писать вам одно и то же мне не доставляет беспокойства». Если филиппийцы будут искать радость в Господе, то они не станут полагаться на себя, о чем Павел собирался говорить далее. Павел мог так предварить следующие слова «берегитесь псов». Кроме того, Павел мог так предварить следующие слова «берегитесь псов». Слова о том же могут относиться к более ранним предупреждениям относительно тех, чьи мотивы и действия были неправильными. Такие предупреждения мы находим в 15, 17 и 28 стихах 1 главы. К чему бы ни относились слова Павла, мы можем из них почерпнуть, по крайней мере, то, что в повторении основополагающих истин нет ничего плохого. С повторением можно перестараться, но в определенном объеме оно необходимо. Как известно всем родителям и учителям, повторение – мать учения, а повторение духовных истин, говорит Павел, еще и назидательно для слушателей. В этом ваше убежище и защита, как говорится в переводе слова «жизни». Во втором послании Петра, в первой главе, в 12 и 13 стихах, Петр пишет: «Поэтому я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». К сожалению, некоторые бывают недовольны. Перестаньте учить нас одним и тем же старым истинам. Мы хотим чего-нибудь новенького и свеженького. Павел наперед знал, что такое произойдет, и поэтому во втором послании Тимофею, в 4 главе, в 3 и 4 стихах он пишет: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Милоун пишет, что современные слушатели, извращая мысль Павла, находят отсутствие новизны и постоянное повторение тяжким и утомительным для себя. И добавляет: «Если мы рассказываем людям о Евангелии, то новизна здесь ни при чем, и главным вопросом должен быть не новое ли оно, а истинное ли это». Мы, учителя и проповедники Слова Божьего, должны прилагать все усилия к тому, чтобы старая история всегда была новой, с более глубоким пониманием текста, свежими иллюстрациями и, может быть, даже с наглядным материалом, схемами, таблицами, картами. Однако мы не должны уступать давлению со стороны желающих слушать новое Евангелие. Павел говорит об этом в послании к Галатам в 1 главе в 6 стихе: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию». Давайте будем неустанно проповедовать основополагающие истины, ибо это укрепит и обезопасит наших слушателей. Павел наставлял молодого проповедника Тимофея: «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещай со всяким долготерпением и назиданием». 2 Тимофею 4:2. Маршал Кибл замечает, что «вовремя» и «не вовремя» означает, когда они хотят слушать и когда не хотят. После позитивных моментов в предыдущих наставлениях стих 2 звучит почти шокирующе: «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь лжеобрезания». Это, наверное, самое негативное высказывание в этом письме. Резкое изменение тона вместе со словом «впрочем» заставляет некоторых сделать вывод, что послание к филиппийцам составлено из фрагментов нескольких писем, но в поддержку этой гипотезы нет никаких внешних свидетельств. Мне нетрудно понять это смещение тональности. Сначала Павел писал о людях, которых он любил, но потом его внимание переключается на тех, кто может навредить им. Если вы очень любите кого-то, то также сильно будете противодействовать любому, кто может нанести ему или ей вред. Я вспоминаю мою маму.
Если бы вы увидели ее, она показалась бы вам маленькой, мягкой, источающей любовь женщиной. Однако, доложу я вам, если бы кто-нибудь вздумал угрожать ее близким, она превратилась бы в яростную маленькую фурию. Милоун отмечает, в этих стихах письма не меньше любви, чем в более мирных и спокойных отрывках. Если в вашем доме случится пожар, вы, очень вероятно, станете кричать на тех, кого любите. Экстремальная ситуация требует экстремальных мер». Кто же представлял угрозу для духовной безопасности филиппийцев, которых так любил Павел? Некоторые думают, что это обращавшие в свою веру иудеи, но большинство считает, что это иудействующие учителя. Говоря об иудействующих учителях, во втором послании к Коринфянам Павел использовал схожую лексику. Мы читаем во втором Коринфянам 11 глава 13 стих. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». Иудействующими учителями были иудеи, которые стали христианами, но по-прежнему держались закона Моисея и учили, что христианам нужно исповедовать иудаизм. О них мы читаем в Деяниях в 15 главе, в 1 стихе. Некоторые, то есть христиане из иудеев, пришедшие из иудеи, учили братьев: «Если не обрежетесь по закону Моисееву, не можете спастись». В этой же главе, в 5 стихе, мы читаем: «Тогда встали некоторые из фарисейского учения, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисея». Апостолы и другие руководители собрались в Иерусалиме, чтобы обсудить этот вопрос. Читаем мы с 6 по 29 стихи 15 главы Деяний. Их решение должно было уладить это дело. Вдохновенные мужи, по сути, сказали: «Язычники не должны совершать обрезание и соблюдать другие обряды и ритуалы Моисеева закона». Это 24, 28 и 29 стихи. Но как трудно избавиться от глубоко укоренившегося предубеждения. Об этом напрямую говорит письмо Павла к Галатам и косвенным образом письмо к римлянам во 2 главе в 28 и 29 стихах. У нас и сегодня есть люди, которые пытаются навязать христианам части Моисеева закона, например, соблюдение субботы. У Павла были все основания считать эту ересь опасной для церкви в Филиппах. Возможно, это открыл ему Святой Дух, возможно, он почерпнул какую-то информацию в последней весточке из Филипп, той самой, из которой Епафродит узнал, как филиппийцы беспокоились о нем. Скорее всего, Павел просто знал о неизбежности того, что некоторые из тех, кто настаивал на соблюдении закона, рано или поздно появятся и там. Во всяком случае, он использовал практически все возможное оружие своего лексического арсенала, чтобы предупредить своих читателей. Поставьте себя на место иудея, и вы поймете, как ужасны были его слова. Павел начинает: «Берегитесь псов» в первой части второго стиха. «Если для вас собаки — это избалованные домашние питомцы, то это совсем не то, что нужно себе представить. Вспомните лучше псов, которые бродят по восточным городам, бездомных, беспризорных, питающихся отходами и отбросами на улицах, грызущихся между собой и нападающих на прохожих». Слово «псы» в Писаниях всегда употребляется в уничижительном смысле. Это и Второзаконие 23:18, и Первое Царство 24:14, и Четвертая книга Царств, 8 глава 13 стих, и много других мест. Здесь мы видим некоторую долю иронии. У раввинов была поговорка: «Народы мира, то есть язычники, это псы». Но Павел оборачивает ее против них самих и называет псами этих иудеев, то есть христиан, не порвавших с иудаизмом. Затем Павел велит своим читателям: «Берегитесь злых делателей». Это также записано в Филиппийцам 3 главе 2 стихе. Лжеучителя наверняка считали себя добрыми делателями, но апостол говорит, что они делают зло, потому что стараются навязать язычникам то, чего Бог от них не требует. Они виновны в прибавлении к Его слову. Об опасности этого предупреждает книга Откровения, 22 глава, 18 стих. Далее Павел предупреждает филиппийцев: «Берегитесь лжеобрезания». По-гречески это кататомен.
Филиппийцам 3 глава 2 стих, последняя часть этого стиха. В оригинале здесь использована игра слов. Греческое слово со значением «обрезание» употреблено в 3 стихе. Это «перитоме». Это сложное слово, состоящее из приставки «пере» вокруг и основы «томе», то есть «резать». В стихе 2 Павел заменил приставку «пере» на «ката», что значит «полностью», «целиком». И в результате такого изменения это слово перестало обозначать обряд обрезания и стало указывать на членовредительство, которое практиковали язычники. В других переводах вместо лжеобрезания мы читаем «отрезание», «увечье тела», «членовредительство» и так далее. В греческом Ветхом Завете в Септуагинте форма кататомы используется для описания того, как пророки Ваала кололи себя ножами и копьями. Это 3 книга Царств, 18 глава, 28 стих. В самом обрезании, как добровольной медицинской практике, нет ничего плохого, но когда люди пытаются навязать его христианам в качестве обязательного религиозного обряда, Павел назвал это членовредительством. Акт обрезания не имеет духовной ценности. Апостол говорит галатам: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Послание к Галатам, 5 глава, 6 стих. И еще: «Обрезание – ничто, и необрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих». 1 Коринфянам 7, 19. Большинство из нас видели предупреждающие знаки. «Внимание! Дорога закрыта! Осторожно! Моста нет!» Если мы игнорируем такие знаки, то на свой страх и риск. Павел, по сути, говорит филиппийцам: «Внимание, осторожно, берегитесь». Лжеучителя могли быть хорошо одеты. Они могли быть убедительными ораторами, хорошо знавшими Ветхий Завет. И все же Павел называет их псами, злыми делателями и лжеобрезанием. Он говорит нам: «Берегитесь». В 3 стихе Павел продолжает: «Ибо мы те, кто воистину обрезан», как сказано в современном переводе. Слова «воистину» в оригинальном тексте нет. Павел просто говорит: «обрезание – это мы». Термин «обрезание» относился к иудеям, но апостол на самом деле говорил: «Сегодня мы, христиане, это истинные иудеи, истинные дети Божьи». Ранее он писал к римлянам во 2 главе, 28 и 29 стихах: «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Обрезание было знаком заветных отношений, данных Аврааму и его потомкам. Так говорится в книге «Бытие», 17 глава с 9 по 14 стих, а также книга «Исход», 6 глава, стих 7. Сказать «мы» обрезание было все равно, что сказать: «теперь мы, христиане, являемся Божьим заветным народом. Мы новый Израиль Божий. Мы наследники обетования древнему Израилю». Здесь можно посмотреть такие стихи: Галатам 6:16, Римлянам 9 глава с 24 по 26 стихи, 1 Петра 2 глава стихи 9 и 10. Заявив, что христианин воистину обрезан, Павел приводит 3 особенности тех, кто воистину обрезан, чье обрезание в сердце, как написано в послании к римлянам 2:29. Во-первых, они служат Богу Духом, говорится дальше в 3 стихе. Текст оригинала, согласно подстрочнику «Духом Богу служащие», представляет собой определенную трудность, о чем свидетельствует разнообразие в переводах. Вот что говорится в разных переводах: «служащие Богу Духом», «Духом Божьим служащие», «служит Духом Божьим», «служит Богу через Дух», «поклоняющиеся в Духе Божьем», и еще один перевод: «служим Богу, как наставляет нас Его Дух». Если слово «дух» написано с маленькой буквы, то Павел, вероятно, говорит о том же, о чем говорил Иисус в Евангелии от Иоанна 4:24: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Можно совершать правильные действия во время поклонения, не имея при этом правильного духа. В таком случае фактически никакого поклонения не происходит. Если слово «дух» пишется с большой буквы, то Павел мог подчеркивать роль Святого Духа в нашем поклонении. Мы должны поклоняться в соответствии с указаниями Духа, открытыми нам вдохновенными мужами.
Святой Дух помогает нам в молитве, о чем говорит послание к римлянам 8 глава 26 и 27 стихи, которая является центром нашего поклонения Богу. К тому же праведность, мир и радость, которые производит Дух в нашей жизни, римлянам 14:17, вне всякого сомнения способствует нашему поклонению Духом. Поклонение в Духе – это не харизматическая практика некоторых современных религиозных групп. Излишества многих подобных богослужений противоположны тому достоинству, с которым должно проходить поклонение, о чем мы читаем в первом послании к Коринфянам, 14 глава, 40 стих. «Только все должно быть благопристойно и чинно». Какая бы ни была использована здесь буква, строчная «Д» или прописная, большая «Д», главное здесь глубокая духовность христианского поклонения. Павел противопоставляет надежду лжеобрезания на плоть, то есть плотский ритуал, и упование истинного обрезания на Духа Святого, духовное поклонение. Во-вторых, Павел говорит, что обрезанные истинным обрезанием хвалятся Христом и Иисусом. Лжеучителя гордились своими ритуалами и обрядами, а мы хвалимся тем, кто умер за нас. То же слово Павел употребил в послании к Галатам 6:14. «А я не желаю хвалиться, разве что крестом Господа нашего Иисуса Христа. Мы хвалимся не тем, что мы сделали, а тем, что Он сделал для нас». И в-третьих, Павел говорит, «Ибо обрезание – это мы, не на плоть надеющиеся». В контексте это может означать, что мы не надеемся на плотский обряд обрезания. В переводе слова «жизни» эта фраза переведена «не полагающиеся на что-то внешнее, но на внутреннее, на дух». Мы, люди, всегда склонны возлагать надежду на то, что можно увидеть выдающихся ораторов и учителей, хорошо разработанные планы работы, обустроенные места собраний, множество народу на наших богослужениях, большое количество крестившихся и на все то, что мы способны осуществить. Все это может нас подвести. Сегодня оно с нами, а завтра его нет. Надеяться мы должны на непоколебимое и на неизменное, на самого Господа, как говорят стихи с 4 по 11. Я согласен с Жаном Кальвином, который писал, что полагаться, то есть надеяться на что бы то ни было, кроме Христа, значит надеяться на плоть. Матьер отмечает три характеристики истинного обрезания, как аспектов истинной религии, направленных кверху, вовне и внутрь. Кверху, ибо мы служим Духом Божьим, вовне, ибо мы хвалимся Христом Иисусом, и внутрь, ибо мы не на плоть надеемся. Я сказал, что мы вернемся к наставлению Павла радоваться. Вот мы и вернулись. Радуйтесь в Господе. Что бы ни случилось, радуйтесь в Нем и только в Нем, а не в плоти. В следующей беседе, которая будет проходить по 3 главе стихи с 4 по 11, мы сделаем краткий обзор жизни Павла и увидим, почему он радовался в Господе. Перед тем, как завершить сегодняшнюю беседу, позвольте мне пояснить, как мы с вами становимся частью тех, кто воистину обрезан. Текст нашей следующей беседы подчеркивает, что мы делаем это по вере, как сказано в 9 стихе 3 главы, не сомневающийся и в послушной вере. В своем письме Колоссянам Павел в это несомневающееся послушание включает также и крещение. Колоссянам 2 глава с 11 стиха. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещение, в Нем вы и совоскресли, верой в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Если вы еще не выразили свою веру и надежду на Христа, покорившись крещению, погружению в воду, сделайте это как можно скорее.

0: На радио «На пути» звучит передача «Слушай, молись, размышляй». Она предназначена для тех, кто желает молитвенно рассуждать над строками Священного Писания.
1: Псалом 50, он же 51, в исполнении проекта «Слушай, молись, размышляй».

Боже, помилуй меня по своей милости, по великой своей любви изгладь мои беззакония. Омой меня от неправды и от греха очисти, потому что я осознаю свои беззакония, и грех мой всегда предо мной. Против Тебя одного я согрешил, и в Твоих глазах сделал зло. Ты справедлив в своем приговоре и безупречен в суде своем. Вот грешником я родился, грешным зачала меня моя мать. Но Ты желаешь истины, сокрытой в сердце. Так наполни меня своей мудростью. Очисти меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и стану белее снега. Дай мне услышать веселье и радость, пусть порадуются кости, Тобой сокрушенные. Отврати лицо от моих грехов и неправду мою изгладь. Сотвори во мне чистое сердце, Боже, и обнови во мне правый дух. Не отвергни меня от себя и не лиши меня Твоего Святого Духа. Верни мне радость Твоего спасения и Духом Владычественным поддержи меня. Тогда я научу нечестивых Твоим путям, и грешники к Тебе обратятся. Избавь меня от кровопролития, Боже. Боже моего спасения, и язык мой восхвалит праведность Твою. Открой мне уста, Владыка, и они Тебя возвеличат. Жертвовать Тебе не угодно, я дал бы ее. Всесожжения Ты не желаешь. Жертва Богу — дух сокрушенный. Сокрушенное и скорбящее сердце, Боже, Ты не отвергнешь. Сотвори Сиону добро по своей благосклонности. Заново возведи стены Иерусалима. Тогда будут угодно Тебе предписанные жертвы, возношения и всесожжения. Тогда приведут быков к Твоему жертвеннику».

Боже, помилуй меня по своей милости, по своей великой любви изгладь мои беззакония, омой меня от неправды и от греха очисти, потому что я сознаю свои беззакония, и грех мой всегда предо мной.

«Против тебя одного я согрешил, и в твоих глазах сделал зло. Ты справедлив в своем приговоре и безупречен в суде своем».

грешником я родился, грешным зачала меня моя мать. Но ты желаешь истины, сокрытой в сердце. Так наполни меня своей мудростью».

очисти меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и стану белее снега. Дай мне услышать веселье и радость, пусть порадуются кости, тобой сокрушенные».

отврати лицо от моих грехов и неправду мою изгладь. Сотвори во мне чистое сердце, Боже, и обнови во мне правый дух.

отвергни меня от себя и не лиши меня Твоего Святого Духа. Верни мне радость Твоего спасения и Духом Владычественным поддержи меня».

Избавь меня от кровопролития, Боже, Боже моего спасения. И язык мой восхвалит праведность Твою.

жертва тебе не угодна. Я дал бы ее. Всесожжения ты не желаешь. Жертва Богу — дух сокрушенный. Сокрушенное и скорбящее сердце, Боже, ты не отвергнешь.

Сотвори Сиону добро по своей благосклонности. Заново возведи стены Иерусалима. Тогда будут угодны тебе предписанные жертвы, всесожжения и возношения. Тогда приведут быков к твоему жертвеннику».

Боже, помилуй меня по своей милости. По великой своей любви изгладь мои беззакония. Омой меня от неправды и от греха очисти, потому что я осознаю свои беззакония, и грех мой всегда предо мной. Против Тебя одного я согрешил и в Твоих глазах сделал зло. Ты справедлив в своем приговоре и безупречен в суде своем. Вот, грешником я родился, грешным зачала меня моя мать, но Ты желаешь истины, сокрытой в сердце. Так наполни меня своей мудростью, очисти меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и стану белее снега. Дай мне услышать веселье и радость, пусть порадуются кости, Тобой сокрушенные. Отврати лицо от моих грехов и неправду мою изгладь. Сотвори во мне чистое сердце, Боже, и обнови во мне правый дух. Не отвергни меня от себя и не лиши меня Твоего Святого Духа. Верни мне радость Твоего спасения и Духом Владычественным поддержи меня. Тогда я научу нечестивых Твоим путям, и грешники к Тебе обратятся. Избавь меня от кровопролития, Боже, Боже моего спасения, и язык мой восхвалит праведность Твою. Открой мне уста, Владыка, и они Тебя возвеличат. Жертва Тебе не угодна, я дал бы ее. Все сожжения Ты не желаешь. Жертва Богу — дух сокрушенный, сокрушенное и скорбящее сердце, Боже, Ты не отвергнешь. Сотвори Сиону добро по своей благосклонности, заново возведи стены Иерусалима. Тогда будут угодны Тебе предписанные жертвы, возношения и все сожжения. Тогда приведут быков к Твоему жертвеннику.

0: 8 вечера по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы предлагаем вам ежедневную получасовую программу «Новые нивы». После нее выйдет в эфир передача «Сила этого дня» и затем записи прошлых лет христианского пения.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом.

верую слышал берег, верую слышала утро, росы, светясь перламутром, были свидетелем веры. Скорби не страшно с Богом, сколько их знает Он. Ты не смутись, что дорога резкий возьмет уклон. Верным открыто небо, духом к нему стремись, чтоб знал постыженный недруг, что истина твой девиз. И будет в горниле суровом ваше испытано «да», но это короткое слово храните, как Божий «да».

0: Евангелии от Иоанна, в 7 главе, 37 стихе написано:
1: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей“».
0: Господа Иисуса искали на празднике, но не познали Его, слышали, но не поняли Его, узнали Его, но не постигли или не уразумели Его. Приглашение Иисуса жаждущих – призыв для нас, полный радости и утешения. Сколько душа ты искала, пробовала и желала, но всюду ты находила худые колодцы без воды. Это был лишь призрак, обман, обольщение. Всякий желающий может прийти. Всякого рода жажда утоляется здесь, как бы разнообразна она ни была, никому нет отказа.
2: Этот призыв исполнен напоминанием. Он прозвучал в последний великий день праздника. Поэтому нужна поспешность. Сегодня, ныне, день спасения. Когда он пройдет, то не будет больше спасения. Тебе...

0: Прими Христа, ты бедную душою, и припади к святым Его ногам. Он всех зовет в блаженный рай с собою. Распятие, смерть, суд вынеси грехам.
1: Раскрой поток греха весьма порочный, пусть выльется из сердца он рекой, и мрак души погибельный, полночный, заменится на радость, мир.

говори о том, что люди злые и не дают примера для тебя. Они за времена свои былые дадут отчет лишь только за себя».

0: В Евангелии от Луки есть такие замечательные слова.
1: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужду в покаянии».
0: Да, о каждом кающемся грешнике торжествуют и ликуют небеса. Каждого приходящего Господь с радостью принимает и называет его «детем своим».
2: Слово «покаяние» можно заменить другим – «отречение от греха». Первая проповедь, произнесенная Христом, гласила:
1: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
2: Так возвестил Бог Отец через Своего Сына.
0: Иисус Христос пришел к нам сердцем, преисполненным любовью и участием. Но Он сразу же рассказал о вине и о грехе. Он призывал людей признать их вину и отвернуться от греха и безбожия.
2: Господь сказал, что покаяние должно произойти прежде, чем Он сможет излить свою любовь, милость и прощение на людей. Иисус отказывался прикрывать порочность. Он настаивал на совершенно новом отношении, прежде чем Он даст откровение о Божьей любви.
0: Покаяние открывает путь для благодати Божией, и мы знаем, что спасение основывается исключительно на Божьей благодати. Библия говорит, что ни один человек не оправдан законом в глазах Божиих. Библия учит, что праведный верою жив будет.

0: Спасение, прощение и оправдание основаны исключительно на искупительной жертве Иисуса Христа, и поэтому человек должен покаяться в грехах и принять верою Христа.
1: В Деянии апостолов во 2 главе 38 стихе сказано:
2: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов».
1: Библия говорит, что Бог учит покаянию.
2: Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться.
1: Это категорический приказ. Бог говорит: «Покайтесь, или вы погибнете».
0: Нам дано предостережение Христом, что Он не допустит нас в Свое Царство, пока мы не будем готовы отречься от всех грехов в нашей жизни. Иисус Христос требует полной отдачи, и когда это свершится, Он вознаграждает сторицей.

0: В одном городе в Северной Европе жила бедная женщина, дочь которой страдала опасной лихорадкой. Больной очень хотелось покушать винограду, но время еще его не пришло. Тут мать вспомнила, что однажды, проходя через Царский парк, она увидела в парнике чудеснейший виноград. Она подошла к садовнику, чтобы купить у него ягод, но садовник наотрез отказался продать.
1: «Может быть, я предложила ему слишком мало денег?»
0: — подумала мать и с удвоенным усердием принялась за работу, чтобы достать большую сумму. Потом она с надеждой отправилась к садовнику, но тот строже отнесся к ней, чем в первый раз.
2: «В своем ли вы уме?»
0: — сказал он.
2: «Вы думаете, король — купец? Ни за какие деньги вы не получите от него цветов и плодов».
0: Весьма опечаленная и разочарованная женщина хотела уже уйти, как вдруг к ней подошел молодой человек, слышавший весь их разговор.
3: «Садовник прав»,
0: — сказал он.
3: «Мой отец — король, а не купец. Но если он не продает виноград, то он может подарить его».
0: С этими словами молодой человек сам снял с ветки несколько виноградных кистей и положил их в корзину.
1: «Друзья, вы, вероятно, понимаете, о чем нам говорит этот удивительный случай. Бог не продает спасение, но Он дает его по благодати, как дар верующему».

Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте передачи «Сила этого дня» и записи прошлых лет христианского пения.

Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: А сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наше изучение Псалма 144. В прошлой нашей передаче мы говорили, как хорош и как велик наш Господь. Псалм 144 – это хвала Давида. Давид хвалит и превозносит Господа Бога. Из Псалма 144 мы видим, насколько велик Господь, насколько Он могуществен, и Господь благосклонен и милостив к нам, людям. Человек, впустивший Господа в свое сердце, открывший свою душу для Него, уверовавший в Господа, представляет собой другого человека, который видит по-другому одну и ту же жизнь. Он обновляется, человек открывается Господу, он начинает по-другому смотреть на все. Вспомните, как Моисей с израильтянами были у подножия горы Синай. И поднялся Моисей на гору Синай, и встретился он с Господом, и разговаривал он с ним, и принимал все слова Господни. Спускаясь с гор, лицо Моисея сияло лучами, ибо он разговаривал с Господом Богом, ибо он знал, что благословен Господь, который избавил его народ. Велик Господь, который защищает народ Израиля. Могущественный Господь, который всегда с ним, с Моисеем. Моисей разговаривал с Господом Богом там, на горе Синай. Господь сходит на гору, Он предстает перед Моисеем. Так Моисей и стал связующим звеном между своим народом и Господом Богом. Рад был Моисей, и воспевал он Господа. Стих 6, Исход, глава 34. «И прошел Господь перед лицом его, Моисея, и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Какой же великий Господь! Псалм 144 говорит нам, что Господь хорош к всякому, ко всем нам во веки веков. Итак, мы с вами сказали, что велик Господь и достохвален, величие Его огромно. Хорош Господь и добр каждому из нас и каждому в отдельности во веки веков. Вспомните, что писал святой апостол Павел в послании к римлянам, 2 глава, 4 стих. «Пренебрегаешь богатство в благости, трудности и долготерпение Божьего, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Дорогие друзья, мы говорим, что благой Господь, великий Господь, а также из этого 4 стиха 2 главы послания к римлянам, мы видим, что сама благость Божия ведет человека к покаянию от содеянных грехов. Богатство Божие в человеке велико, данное благости величие, а также покаяние в грехах. Это нам необходимо, потому что человек не может существовать на земле, не совершая грехов. Мы стараемся быть святыми, ибо мы верим в Господа Бога и стараемся быть ближе к Нему, а Он свят, и все, что связано им, и Его Божие Слово, и все остальное связано им. И благ Господь, который ведет человека к покаянию от содеянных грехов. Господь всегда впереди нас. Он показывает нам путь. Господи, силою Твоею веселимся мы и молим Тебя о спасении. Мы радуемся безмерно Твоему существованию. Благость Твоя и величие велико. велика и слава Твоя, и спасение мое. Мне сразу вспоминается Псалм 22-й, Псалм Давида, как он говорил: «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем многие дни». Посмотрите, в любой части Священного Писания мы видим, насколько благ и милостив Господь, и как люди, которые открылись для Него, которые служат Ему, воспевают Господа Бога. Сейчас мне хочется напомнить слова Соломона, который говорил, обращаясь к народу с речью своей: «Благословен Господь, Бог Израилев». Вот так он начал свою речь и продолжал: «Который вывел народ свой из земли египетской, который спас народ свой». Господь не только велик, но и благословен. Благ Господь Бог. Благословен Господь Бог не только ко мне, но и к вам, каждому человеку на этой земле. Мы с вами поговорили о том, что велик Господь. Мы сказали о том, что благ Господь. Теперь давайте поговорим о том, что Господь могущ. Могущественный Он в Своих делах. Он наша сила, Он наша опора, Он наше величие. Мне бы хотелось донести до вас, кто же ответственен за весь этот мир, созданный Господом Богом. Мы можем открыто сказать, что святые управляют миром. Тогда возникает вопрос, а где же Иисус? На кресте? Нет. У нас нет креста. И нет Христа на нем. В могиле? Опять нет. Нет той могилы. И нет там Христа. Так где же тогда Иисус, если святые правят миром? Где же Иисус? Для этого обратимся к посланию к Ефесянам и узнаем, что же писал святой апостол Павел на эту тему. Стих 19. «Безмерно величие и могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскрестив Его из мертвых и посадив в одесную Себя на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем». Так где же Иисус? Иисус сидит превыше всякого начальства. Он выше всех, выше силы, господства, выше всякого имени. В нем настоящее и в нем будущее. Он сидит на небесах. Царство Божие благое, Царство Божие могущественно. И всем миром правит Господь Бог, Иисус Христос. Он во главе всего. Господь неизменен во все времена. Он, как и сейчас, сидит одесную на небесах, так и будет и завтра, и послезавтра. Господь царствует, наш Господь царствует. Мы живем в Его владениях, и владения эти никогда не закончатся. Как были они, так есть, так и будет. Много раз бывали случаи, И Библия нам открывает эти примеры, когда человек, показывая свои владения, думает, что он Бог и царь на этой земле. Но что случается, как правило, с этими владениями? Спустя столетия, спустя века оно разрушено, оно погреблено под землю, его нет. Человек лишь Сын Божий. Господь создал это все для нас. Он владыка, Он пришел, Он царствует, и мы, дети Его, должны служить Ему, должны быть вместе с Ним. Он возлюбил нас, и мы любим Его. Господь царствует на нашей земле. Мы живем в Его царстве. Он велик и могущ. Он благой. Да славим мы Тебя, Господи, как говорит Псалм 144. Все дела Твои. И да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего. И да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего, не человеческого царства, а Его, Божьего. Царство Твое, продолжает Псалм 104, царство всех веков и владычество Твое во все роды. Мы видим, дорогие друзья, насколько могуществен, благ и добр Господь. Пожалуйста, не забывайте об этом. Изучайте Библию, и вам многие вещи откроются заново. А сейчас, по традиции, хотелось бы пожелать вам: будьте благословенны и мир вашему дому.
0: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка – радио. Вторая – p.o.box400. Третья строка – Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка – USA. Повторяю еще раз. Радио, P.O.Box 400, Сарасота, Флорида, 34230, USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. И я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невил Грид. Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня.

0: В Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
2: Дорогие друзья, радиослушатели, приветствую вас миром и любовью Господа Иисуса Христа. Сегодня перед нами беседа, перед нами вопрос, является ли Бог нашим Господом? В первой главе первой книги Библии слово «Бог», по моим подсчетам, повторяется 31 раз. Откройте первую страницу Библии и попробуйте посчитать своей Библии. Там слова «сотворил Бог», «увидел Бог», «и назвал Бог», «и создал Бог», «и поставил Бог» 31 раз. Первая глава книги Библии говорит о Боге-творце, о Боге, в которого почти все люди так или иначе верят. Даже скептики косвенно признают существование Бога. Они говорят, ну, кто-то или что-то есть, конечно, больше человека, но мы не знаем его. Друзья мои, после того, как Бог закончил процесс творения и благословил седьмой день, во второй главе, начиная с 4 стиха, 9 раз повторяются слова «Господь Бог, Господь Бог, Господь Бог». Посчитайте в своей Библии 9 раз. И ни одного раза не сказано, как в первой главе, «Бог, Бог, всегда Господь Бог». Есть ли разница между словами «Бог» и «Господь Бог»? Друзья мои, разница между этими словами колоссальная. Кстати, я хочу привести один пример из моей жизни. Может быть, он даст настрой для понимания разницы между словом «Бог» и «Господь Бог». Я приехал в Америку в 1951 году, когда правительство не оказывала переселенцам никакой, абсолютно никакой социальной помощи. А церковные организации не были такими активными, как теперь. Чтобы выжить, нужно было немедленно начинать такую какую-то работу. Не зная языка, я смог получить работу уборщика. И я был бесконечно рад этому, и еще больше рад, когда принес жене мой первый заработанный недельный чек – $47 в неделю. Через 3 месяца я купил дом с задатком $250. Недостающую сумму для задатка я одолжил у друзей. После оформления купчей в городском управлении меня зарегистрировали как «лендлорд». Слышите? «Лендлорд» – это означает «владелец». Потому что в английском языке слово «лорд» можно переводить как «господин». Я был удивлен. Что это означало «land», «лорд»? Это значило, что отныне я имею право распоряжаться домом по своему усмотрению, хотя еще он не выплачен. Я могу делать в доме какие угодно поправки, какие угодно улучшения. К чему я веду речь? Много людей, верующих в Бога первой главы, Бога-творца, никогда еще не уходили во вторую главу, чтобы быть собственностью Бога и верить в Него как своего Господа. Слышите меня? Верить как Господина их жизни. Когда процесс творения был закончен, Бог стал Господином или Господом всего того, что Он создал. Мы не знаем, как долго Бог был Господом или Господином Адама, как долго Он мог распоряжаться им по своему усмотрению. Адам сам вышел из подчинения Богу. Он нарушил единственную данную Богом заповедь. Это была великая трагедия в жизни первого человека. Человек стоял перед выбором, кого слушать? Кого слушать? Своего Творца или Искусителя, Сатану? Адам упал в грех непослушания. И с той поры грех стал наследственной болезнью всех последующих поколений до сего дня. О, это великая трагедия, друзья мои. Адам подчинил свою волю врагу души, и этим потерял Божье покровительство. Мы все вошли в конфликт с Богом. Бог не может быть нашим Господом без покаяния, без примирения с Ним, жертвенной кровью небесного Агнца Иисуса Христа, нашего Искупителя, нашего Спасителя. Часто мне приходится беседовать с людьми, спрашивать: «Вы верите в Бога?» «Ну, конечно. Что за вопрос?» «С детства, всю жизнь верю». «А является ли Бог вашим Господом? Вы принадлежите Ему? Вы спасены?» «Ну, кто так может сказать? Я спасен. Каждый верующий человек так может сказать, говорю я. Каждый верующий человек должен так сказать, если верит словам Христа. А слова Христа, вот они, слушайте. Истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Иоанна 5 глава, стих 24, золотые слова Христа. Вы слышите? Все слышите?

Отвлеченная вера в Бога, без доверия Его Слову, без полной отдачи себя в Его власть, Божью власть, в Его руки, никогда никого не спасала и спасти не может. Полюбить Бога в личности Его единородного Сына Иисуса Христа – это несравнимо больше веры в Бога вообще. И бесы веруют в Бога, но они не любят Бога, они ведут войну против Бога сегодня, веками, до определенного времени, назначенное Богом. Счастлив тот человек, кто доверил свою жизнь Богу как Господу и стал его достоянием, его собственностью. Счастлив тот человек, кто может от всего сердца петь: «Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен и им веселюсь. Небо наследие мне Он подарил, двери спасения мне Он открыл». Когда-то в Германии я был знаком с украинцем, его имя Миша Терешкевич. Он часто посещал меня, чтобы вместе помолиться. Я помню его молитву к Богу и не забываю. Было, трогало меня. Он молился так: «Татуська ми, я вдячний тобі, що ти зробив із мене сина. А хто я був раніше? Пастух-грішник. Мене і за людину не рахували. А тепер через Ісуса Христа ти спас мене і дав життя вічне». О, со слезами благодарив Бога. Щаслив той чоловік, хто може от так молитися, кто может обратиться к Богу, подобно Мише Терешкевичу, он теперь уже покойный в вечности у Господа, и называть Бога Господом, называть не только умом, не только умом, но всем сердцем, всей душою. В Евангелии есть множество примеров, когда обращенные к Богу души сразу же называли Бога Господом. Давайте обратим внимание на благоразумного разбойника, разбойника на кресте, распятого рядом с Иисусом. Вы знаете, что два было разбойника распяты, с правой и с левой стороны, но один пришел в себя. Бог ему открыл, что рядом с ним Искупитель его. И он уверовал в Иисуса Христа. И знаете, что он сказал со креста? Помните? «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Обращением «Господи» разбойник сказал все, все сказал. Он, разбойник, пережил раскаяние в своей душе и вручил эту жизнь свою, душу свою, тому, кого он уверовал как Мессию. Давайте вспомним Иуду. Неприятная личность. Надо вспомнить. Один из 12 учеников. За 3,5 года Иуда ни разу не назвал Иисуса Господом. Евангелист Матвей в 26 главе дал описание последней прощальной вечери. Ученики со Христом имели вечерю. И когда Господь сказал ученикам: «Один из вас предаст меня», ученики опечалились. И каждый стал спрашивать: «Не я ли, Господи? Не я ли, Господи? Не я ли, Господи?» 11 раз повторился этот вопрос: «Не я ли, Господи?» Дошла очередь до Иуды. Он тоже спрашивает: «Не я ли, Рави?» То есть учитель, назвал учителем его. Христос ответил: «Ты сказал». Почему Иуда не назвал Христа Господом? Потому что Христос никогда не был его Господом. Учителем, да, но не Господом. В 9 главе Деяний апостолов мы имеем описание обращения к Богу гордого фарисея и гонителя церкви, Саула. Христос встретил его на пути к Дамаску и осветил его светом с неба. Саул упал
на

землю и услышал голос: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» И Саул сразу понял, что имеет дело с тем, кого он гнал. Саул сразу покорился, и в трепете, в ужасе он воззвал: «Господи, что повелишь мне делать?» Другими словами: «Господи, я твой раб, делай со мной что хочешь, я в твоем распоряжении». И Саул позднее назвал себя Павлом. Вы знаете смысловое значение этого слова «имени»? Смысловое значение имени Павла – «маленький». Гордый фарисей перед лицом Господа сразу увидел себя маленьким. И потому благодать в этом апостоле действовала могущественно. А мы можем также вспомнить маленького еврея, начальника мытарей, сборщика податей по имени Закхей. Верующие помнят это имя. Уверовав в Иисуса Христа как Мессию, он сразу воскликнул. Помните слова его? «Господи, половину имения моего я отдам нищим, а если кого чем обидел, воздам четверо». Читайте об этом в 19 главе Евангелия от Луки. Назвав Иисуса Господом, Закхей засвидетельствовал, публично засвидетельствовал свое полное подчинение Богу, ему, Господу. В 8 главе Евангелия от Иоанна мы находим описание другого события, когда душа, обратившись к Богу как к Спасителю, полной покорности своей называет Бога Господом. Давайте представим себе Иерусалимский храм времен Христа. Раннее утро, это предпасхальный день. Через огромные окна храма лучи солнца падают на лица людей, которые внимательно слушают поучения Христа. Помните, он с Бифанией приходил в Иерусалим, в Иерусалимский храм, и поучал народ. И вдруг группа людей врывается в храм. Кто они, эти люди? Книжники и фарисеи, блюстители закона, неприступная святость. Они тянут женщину, не ведут, а тянут. Она в слезах, она дрожит от страха. Эти люди, книжники и фарисеи, защищая святость Божьего закона, хотят ее убить камнями. Она для них уже не человек. Почему? Они взяли ее в прелюбодеянии. Интересно, почему они не привели также и мужчину? Стоит подумать об этом вопросе. «Что ты скажешь?» – спрашивают они у Иисуса. Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле. Какие слова, никто не знает. Предполагать только можно. А потом сказал: «Кто из вас?» И пальцем указывает на них. «Кто из вас без греха? Первым брось в нее камень». И они, книжники и фарисеи, облеченные совестью, стали уходить один за другим. Каждый думал: «И я не ангел, и я не ангел». Христос обращается к женщине и говорит: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Слушайте ее ответ. Она отвечала: «Никто, Господи, никто, Господи». Христос сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Первое слово этой женщины – «никто, Господи», она называет его Господом своим. И эта падшая женщина под действием любви Христа сразу пережила революцию духа и назвала его, Иисуса, Господом. Он спас ее от смерти, он не осудил ее, а дал ей новое направление в жизни. До сей поры она была рабыней развратных мужчин. Отныне
Христос имеет над нею власть, и она готова всю жизнь служить Ему как Господу. И мы верим, я верю, что она уже никогда не вернулась к прежней греховной жизни. Слава Господу! Аллилуйя! В заключение вспомним апостола Фому, которого в церковной жизни, в церковной истории именуют обидным именем, неверный, в православном календаре. Есть праздник такой, день Фомы неверного. Фома взял под сомнение свидетельства и женщин, других апостолов, которые говорили ему о воскресении Христа. Но он говорил: «Не поверю, пока не увижу». Вы знаете это место Писания. Но Христос не упрекнул Фому в неверии. Он сам явился ему, Фоме. После чего Фома, помните, воскликнул слова его: «Господь мой и Бог мой». Господь мой и Бог мой. В слове «мой» заключен весь смысл нашего уверования во Христа как личного Спасителя. Мой Господь, мой Господь. До тех пор, пока человек не осознает себя грешником и не поверит, что Христос пошел на крест ради его искупления, его вера в Бога не может быть спасающей. Слова «мой Господь», «мой Искупитель», «мой Спаситель», «мой Путеводитель», «мой Наставник», «мой Ходатай», «мой Учитель» определяют мое отношение к Богу, как к Господу, который усыновил меня и взял под свое покровительство. О, нет времени, кончилось мое время, я должен закончить эту беседу, чтобы продолжить, другие личности вспомнить, которые встретились со Христом и сразу же назвали его Господом. Тем, кого он спас, дано чудное обетование в словах Христа: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Так читаем в словах Христа, в Евангелии Иоанна записанные. Христос уплатил за каждую спасенную овцу своей драгоценной кровью. Они его достояние. Они его достояние. Друг мой, брат мой, сестра моя, можете вы сказать, что Господь Бог является вашим Спасителем, принадлежите вы Ему. Вы помните слова Господа Иисуса Христа: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Но если это слово «Господь мой, Бог мой» произносится от сердца, от всей глубины сердца, счастливы вы, благодарите Господа, благодарите Господа. Кто призовет имя Господне всем сердцем, всей душою, тот спасется. Аминь.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести Ирод Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

0: Антипатр не выдержал. В нем заговорила идумейская кровь. Ирод тоже схватился под плащом за свой дамасский меч. Но отец предупредил его. Несмотря на присутствие Цезаря, он заметался, как тигр, и стал срывать с себя одежду. «Смотри!» — захрипел он, злобно показывая на свои раны. «Чтобы доказать мою верность великому Цезарю, и я не буду прибегать к словам. Мое тело слишком громко говорит за меня». Он стоял, обнаженный до пояса, страшный. Все мускулистое, смуглое тело было отмечено рубцами, а иные раны были свежими. «Смотри», — продолжал Антипатр, — «это свежие раны, которые еще не затянулись. Их обмывали воды в тот день, когда великий Цезарь вводил Клеопатру во дворец ее предков. Из этих ран еще сочилась свежая кровь, когда из Нила вынули мертвое тело Птолемея, противника великого Цезаря. А кто загнал его в Нил? Вот этот идумейский меч, который изубрен о доспехи египтян. А ты что делал в это время?»
1: «Но у меня не было войска», — отвечал Антигон.
0: «Оно оставалось в Иерусалиме у моего дяди, у первосвященника Гиркана». «Да», — саркастически сказал Антипатр. «Но дядя не поручил этого войска племяннику. Гиркан доверил его мне и Думею, а не потомку Маковеев. Мало того, он писал египетским евреям, чтобы они приняли сторону Цезаря, а не сторону Птолемея».
1: «Вот его письмо», — сказал Ирод, показывая свиток.
0: «Повелитель», — обратился он к Цезарю, — «позволь мне к словам моего отца присоединить и мое слово. Когда мы вместе с этим человеком», — он указал на Антигона, — «учились в Риме эллинской и римской мудрости и однажды спускались с высот Капитолия на форум, этот человек, остановившись перед изображением волчицы, сказал: «Вот Рим, детище волчицы, в каждом римлянине течет кровь волка, и оттого ненасытный Рим жаждет пожрать вселенную. Теперь Цезарь пожирает Галлию и Британию, Серторий, Иберию, Помпей, Сирию. Они пожрали Грецию, скоро пожрут Египет. Но Господь не допустит их пожрать Иудею с избранным народом. Ему уготовано владычество над миром, а мы, Маковеи, посланники Господа. Как Иисус Навин остановил солнце, так мы остановим римских орлов ни шагу далее». Вот его слова, великий Цезарь. Цезарь слушал молча, как слушает беспристрастный судья. Антигон был бледен. «Да», — сказал он глухо. «Да, Ирод, мы вместе с тобой учились у Цицерона красноречию, и ты теперь доказал, что ты его ученик. Но если бы бронзовая волчица, о которой ты говоришь, слышала тебя теперь, то бездушная медь, наверное, воскликнула бы: „Ты лжешь, Ирод, перед лицом Цезаря“».
1: Тогда выступил Митридат. «Нет, лукавый иудей», — сказал он, — «если бы ты посмел повторить эти слова перед бронзовой волчицей, то ее металлическая лапа дала бы тебе пощечину. Не ты ли, встретив меня у Пелезиума, когда я спешил на помощь к Цезарю, сказал окружавшим тебя анийским евреям: „Вот идет евнух Цезаря, и при этом воскликнул: «О, Сион, да будет бесславие Пергама тебе уроком! А ты, евнух римского волка!» — крикнул он мне. «Иди и скажи этому волку, что Господь не позволит ему ворваться в овчарню избранного народа. Уже подали ему на блюде голову другого волка, Помпея. Скоро и его плешивая голова будет гнить на том же блюде». «Это он говорил так дерзко потому, — пояснил Ирод, обращаясь к Цезарю, — что тогда прошел слух, будто бы римляне заперты в Брухиуме, что скоро все они будут перерезаны, а за твою голову, повелитель, как утверждала молва, Птолемей обещал золото весом, равным весу головы». «Маловато», — улыбнулся Цезарь. «Мою голову, когда я был еще почти мальчиком, пираты оценили в 20 талантов, а я им дал 50. Антигон был уничтожен. Он стоял бледный, растерянный. «Успокойся, потомок Маковеев», — обратился к нему Цезарь. «Римский волк не только не ворвется в овчарню Бога, но он даже прикажет ее починить. Какая часть иерусалимских стен разрушена Помпеем?» — спросил он у Антипатра. «Разрушена часть северных стен и башня», — отвечал тот. «Хорошо, от имени Сената и народа римского я позволяю возобновить разрушенные стены», — сказал Цезарь. Антипатр и Ирод поклонились в знак благодарности. «Геркана же я утверждаю в сане первосвященника иудейского народа. Я знаю, народ его любит. Сам же он по кротости характера и по благочестию достоин быть судьей своего народа. Ты же достойный вождь иудеев», — обратился Цезарь к Антипатру. «Избери высокий пост по твоему собственному желанию». Антипатр уклонился от прямого ответа. В душе он лелеял царский венец. «Великий Цезарь», — отвечал он после недолгого молчания, — «позволь мне представить меру награды самому награждающему». Цезарь, немного подумав, сказал: «Ты заслужил высшие награды, какую только может представить тебе Рим. Именем Сената и народа римского я назначаю тебя прокуратором над всей Иудеей. Этот акт дружеского союза с Иудеей я отправлю в Рим, дабы вырезан был на медной доске и оставлен в Капитолии вместе с другими государственными актами». Ирод, отошедший в эту минуту за колонны, поддерживавшие передний купол дворца, появился оттуда, держа в руках массивный золотой щит художественной чеканки. «Щит этой работы иерусалимских мастеров подносит Иудея Риму как символ того, что последний с этого знаменательного дня станет навсегда несокрушимым щитом первой», — сказал Антипатр, передавая щит Цезарю. «Что же остается мне от наследия моих предков?» — в порыве отчаяния воскликнул Антигон. «Право рождения, царственная кровь, текущая в моих жилах, великие заслуги Маковеев перед иудейским народом, все это попрано, забыто». «Нет», — строго отвечал Цезарь, — «право рождения, царственная кровь в твоих жилах, древность рода — все это остается при тебе. Заслуги Маковеев также почитаются иудейским народом и историей. Но где же твои личные доблести? Что ты сделал для своей Иудеи? Царские дети, как и дети рабов, не рождаются в Порфире и со скипетром в руке. То и другое они должны заслужить сами. Наследие отцов – это пагуба для их детей. Богатство отцов, слава их имени, власть, скипетр, переходя по наследству к детям, только развращают их, делают беспечными к проявлению личных доблестей. В это время между колоннами дворца показалась группа людей. То Клеопатра в сопровождении многочисленной свиты из придворных и рабынь направлялась на половину Цезаря. Таинственная улыбка скользнула по серьезному лицу завоевателя. «Какие доблести совершила эта блестящая куколка!» — говорило выражение лица повелителя. «Что она сделала для Египта?» А между тем... Цезарь что-то вспомнил. Его морщинистое цвета старого пергамента лицо покрылось краской.

0: Действие переносится в Иерусалим. На южной галерее дворца иудейских царей, откуда открывался прекрасный вид на Гефсиманский сад с его столетними маслинами и на всю Елеонскую гору, в тени навеса сидела вдовствующая царица Александра. Это была еще не старая женщина. Правильные, нежные черты лица говорили о былой, яркой и жгучей красоте. Но годы дум, забот и дорогих утрат наложили на это прекрасное лицо печать уныния. Царская семья, к которой она принадлежит, стала как бы чуждой в Иудее. В прошлом множество близких ей покойников, которых она еще вчера посещала в царских гробницах. Впереди беспросветный мрак. Что станет с ее дорогими детьми-сиротками? Их дедушка, первосвященник Гиркан, теперь тень главы иудейского народа. Над всем господствует хищная семья Идумеев. Сам Антипатр, слуга языческого Рима, прокуратор Иудеи, кровожадным коршуном носится над несчастной страной, отягощая ее поборами в пользу алчного Рима. Старший сын его, Фазаэль, свил гнездо в самом Иерусалиме и держит в тени и первосвященника, и весь Синедрион. Второй сын, Ирод, в качестве наместника Галилеи льет кровь приверженцев царского дома, а разрушенные стены Иерусалима все еще зияют своими развалинами, напоминая страшные дни осады города жестоким Помпеем. Храм Соломона и Зарававеля все еще стоит в руинах. Царица так углубилась в свои грустные думы, что даже не слышала детских голосов, которые спрашивали: «Где же мама? Где же дедушка?» И вдруг на галерее показалась прелестная девочка лет 6-7 с золотистыми волосами, а за нею мальчик, почти ее ровесник. «Ах, мама, как нам было весело!» – защебетала девочка, кладя руки на плечи матери. «Где же вы были так долго?» – спросила мать. «У пророков и патриархов», – поспешил ответить мальчик. «Как? Зачем? Да ведь это далеко, за Кедронским потоком и Иосафатовой долиной. Это все дедушка», — сказала девочка. «Когда ты вчера посещала гробницу нашего отца, дедушка рассказывал о наших пророках, что они делали, как жили. И где они лежат теперь? Вот там, там», — пояснил мальчик, перебивая сестру. «Мы попросили дедушку, чтобы он позволил нам туда сходить», — торопилась девочка. «Нет, Мариамна, не сходить, а съездить», — снова перебил мальчик. «Ах, Ариставу, ты все перебиваешь», — горячо возразила девочка. «Я хотела сказать потом, что мы ездили, а не ходили, а прежде мы думали, что пойдем». «Вот и нет, я не думала, что мы пойдем туда, так далеко». «Ах, Ариставу, да ты не знал, что это далеко». «Нет, знал, нет, знал!» Мать невольно рассмеялась, любуясь детьми и их оживленными личиками. «Ну, дети, не спорьте!» — сказала она нежно, лаская и девочку, и мальчика. «Пусть рассказывает Мариамна, она старшая, а ты, Ариставу, напомни ей, если она что-нибудь пропустит или забудет». «Нет, мама, я ничего не пропущу», — возразила девочка. «А вот сказала же, что мы пойдем, а не поедем», — не унимался мальчик. «Ах ты, спорщик!» — погладила мать его головку. «Он всегда такой», — надулась девочка. «Ну, полно, рассказывай», — успокаивала ее мать. «Рассказывай же». «Так вы поехали?» «Да, мама, Утром, когда мы встали и нас одели, я выпил свое козье молоко, не вытерпел арестовал.
1: «Ах, опять мама!»
0: «Да, ты пропустила козье молоко, а мама сказала, чтобы я...»
1: «Ну, арестовал, ты совсем глупый мальчик»,
0: стараясь не рассмеяться, сказала Александра. «Козье молоко совсем не относится к вашей поездке». «Ну, хорошо, утром вас одели». А дедушка велел оседлать наших осликов и сказал рабе Елиазару, чтобы он ехал с нами и показал нам гробницы наших патриархов и пророков. Мы поехали через овечьи врата к Кедронскому потоку, и нам все кланялись и говорили: «Вот внучка и внучек нашего первосвященника». «Нет, прежде говорили внучек, а потом внучка». Снова вмешался Арестовул. «Меня первым называли, а тебя после».
1: «Это все равно», — остановила его мать.
0: «Замолчи». «Мы поехали, едем, едем», — продолжала маленькая Марианна, точно рассказывая сказку.
2: «А вот и забыла», — не унимался маленький спорщик. «А овечья купель? Как там овечек купают?»
1: «Ах, мама, какие там хорошенькие овечки!» — воскликнула Марианна. «Их всех будет резать в жертву Иегове». «Ах, мама, зачем Господу нужны овечки?»
0: «Он принимает их как жертвоприношение. Он любит кадильное благоухание и дым от всесожжений. Так надо, так завещали нам отцы наши Авраам, Исаак и Иаков», — наставительно сказала Александра. «Ну, что дальше?»
1: «Дальше мы переехали Кедронский поток. Потом раби Елиазар показал нам гробницу Иосифа, а немножко дальше гробница Авессалома.
0: А Авессалом, мама, был нехороший, отца не слушался». Опять перебил Арестовул.
1: «Я сама это хотела сказать, а вот ты забыл».
0: «Что, что?» — обрадовалась Марианна. «Когда мы, мама, проезжали мимо Гефсиманского сада, то оттуда вышла старенькая женщина. Она бросила под ноги нашим осликам пальмовые ветви, а в руки нам подала помасличные ветви, а потом поцеловала края нашей одежды и сказала: „Бедные царские детки-крошки, их ограбили идумеи“. А когда мы спросили раби Елиазара, какие это идумеи, он сказал, что Антипатр, Фазаэль и Ирод. „Как они нас ограбили?“ спросила я раби Елиазара. А он сказал, что нам еще рано это знать». Александра, грустно улыбнувшись, поспешила перевести разговор на другое. «Что же, деточки, вы поклонились и гробам наших пророков?» – спросила она.
1: «Да, поклонились, мама», – разом отвечали дети. «Как там страшно!»
0: «А оттуда, мама, мы возвращались не через овечьи ворота, а раби Елиазар провел нас через золотые и через храм», — поспешил заявить Арестовул. «А осликов наших взяли рабы и повели домой.
1: А когда мы проходили через двор храма, то многие кричали: „Осанна!“ и давали нам дорогу, как большим», — гордо заключила Марианна.
0: В это время в конце галереи показалась внушительная фигура старика в первосвященническом одеянии с повязкой на голове и с жезлом в руке.
1: «Дедушка, дедушка!» – радостно закричал Арестовул. «Мы были у патриархов и пророков», – со своей стороны заявила Марианна, бросаясь навстречу старику и приподнимаясь на цыпочки, чтобы поцеловать его бороду.
0: Это был Гиркан, первосвященник, брат покойного царя Арестовула II, отравленного приверженцами Помпея, и дядя Антигона,
1: которого мы уже видели на коронации Клеопатры и на аудиенции у Цезаря. Высокий рост, длинная патриаршья борода и плавное движение делали его вид внушительным. Однако мягкое добродушное выражение лица и кроткие, как бы робкие глаза выказывали отсутствие энергии и стойкости. Сам отказ его от престола в пользу младшего брата Ареставула как бы свидетельствовал об отсутствии у него качеств государственного человека. Дети очень любили старика и тотчас же завладели вниманием первосвященника. Перебивая друг дружку, они рассказывали о своей поездке к гробницам патриархов и пророков. Геркан же только ласково улыбался и повторял: «Ну-ну, козляточки, не торопитесь, не скачите так, дайте с матерью поздороваться». «Куда это ты, отец, собрался?» — спросила Александра, целуя руку свекра. «В Синедрион, голубка, в Синедрион», — отвечал первосвященник, опускаясь на невысокое резное кресло. «Но, кажется, сегодня не судный день». «Именно судный, голубка, именно. Да вы не щиплите мне бороду, козлята, всю вырвите». Отбивался он от детей. «Сегодня суд назначен над этим наглым самоуправцем, над Иродом. Он стоит того, чтобы распять его на кресте, как простого разбойника. И я это сделаю, клянусь Богом Авраама, Исаака и Иакова». Эти слова так поразили Александру, что она не сразу пришла в себя от изумления. Ирод, имя которого, несмотря на его молодость, гремело уже по всей Иудее, Самарии и Галилее, и вдруг на кресте, на позорной Голгофе. И это говорит робкий и нерешительный Геркан. А что скажут Антипатр и Фазаэль?

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, проповедь Сергея Викторовича Санникова. После нее через полчаса выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа «Злачные пажити».
2: Когда-то в молодости я очень увлекался Евгением Евтушенко. Я читал его стихи, репортажи о нем, смотрел фотографии с ним. Но мне так оказалось, что я знал его. Когда я познакомился с ним лично, я понял, что все то, что я знал, совсем не соответствует тому, какой он в действительности. Знать о великом человеке – это одно дело. А совсем другое – это встретиться с ним лично, познакомиться с ним. Сегодня в Школе популярного богословия мы будем говорить о Боге не просто как о идее или предмете для изучения богословия. Будем говорить о нем как о личности, о суверенной, самостоятельной личности. И тогда, когда мы говорим о личности, очень важно понимать, что знать о личности – это совсем не то, что встретиться с этой личностью лично. Хотелось бы, чтобы эта школа помогла нам не только узнать что-то о Боге, но и лично встретиться с Ним.
3: Сегодня мы продолжаем обучение в Школе популярного богословия. Сегодня мы снова попробуем прикоснуться к тем истинам, которые открывает нам Священное Писание о нашем Боге. Начиная, собственно, этот цикл, мы читали апостола Павла, который проповедовал Бога, которого люди не знали. Вот того, который неведом для людей, но которому люди поклоняются, не зная его, Павел, собственно, проповедовал и объяснял, какой это Бог. И мы с вами говорили, что несмотря на то, что Бог непознаваем, что Бог действительно находится в тайне, что Он совсем другой, чем мы. Несмотря на это, мы можем что-то сказать о Боге благодаря тому, что Он открыл нам что-то о себе. И в той мере, в которой Он открывает себя, мы, собственно, и говорим о Нем. И Он открывает себя через природу, как мы слышали. Он открывает себя иногда очень лично, прикасаясь к душе человеческой. Но самое надежное откровение Божье – это то, что записано в Его Слове, то, что Он сказал, то, что зафиксировал. И это является самым большим источником, который помогает нам знать что-то правильно о Боге нашем. Мы говорили о том, что Бог наш – это Бог, который стоит над всем, который есть Творец всего. Он сотворил все. Это Бог, который управляет всем. Если бы Он отнял руку свою, мы говорили об этом, то ничего бы здесь на земле не осталось, давно бы все прекратило свое существование. Благодаря тому, что Бог вездесущ, от Него никуда не уйти. Он везде. Но Он не сливается со Своим творением, а находится вне Его. Благодаря тому, что Он всеведущ, Он все знает, и от ока Его не спрячешься. Благодаря тому, что Бог наш есть Тот, Который восседает над кругом земли, благодаря этому мы можем с вами жить, мы можем существовать и знаем, что Он поддержит эту жизнь. Сегодня мы продолжим рассуждение о Боге, которого проповедовал Павел, который открылся нам в Священном Писании, в которого мы верим. И мы прочитаем текст, который записан в 46-м псалме, псалом 46. Будем читать со 2 стиха. 46-й псалом со 2 стиха. Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею. Покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог – Царь всей земли. Пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Вот такой очень торжественный, возвышенный гимн некогда богодухновенно составили сыны Кореевы. Они показывают образ Бога. Знаете, тогда, когда мы говорим об образе Бога, мы говорим о Его свойствах, о качествах, о том, какой Он, как Он проявляет Себя, то очень часто мы рисуем как бы картинку из богословской книги. Мы часто сводим веру то, что Бог существует в нашем сознании, и превращаем, собственно, Бога в некий предмет нашей веры. Совсем иначе предлагает Библия смотреть на Бога. Не просто как на абсолют, не просто как на какую-то высшую идею, которая наполняет землю, или высший разум, как иногда говорят люди. Библия, собственно, предлагает смотреть на Бога как на личность. Поэтому тогда, когда речь идет о вере, то лучше не говорить «вера, что Бог существует», а лучше и правильнее говорить так, как, собственно, и в символе веры написано, и в текстах наших всех. Вера в Бога, а не вера, что Бог. Вера в и вера что – это совершенно разные вещи. Можно знать, что Бог существует. Ну, как, собственно, можно знать, что существуют многие вещи. Допустим, я могу открыть телефонный справочник, найти имена, фамилии людей, скажем, Петров. Много будет людей с именем Петров. И я верю, что эти люди существуют. Но от того, что я верю, что они существуют, собственно, ни жизнь моя не меняется, ничего не происходит. Вера, что существует нечто, какая-то звезда существует или какой-то город на земле существует, эта вера ничего не дает. Это не есть библейская вера. Библейская вера предлагает не просто знать, что существует нечто, какой-то объект, предмет, идея, а вера в... Если я, скажем, встречаю этого же Петрова, о котором я читал, и уже знаю его лично, и говорю лично с ним, и говорю: «Я верю в тебя, брат Петров, я верю, что ты можешь помочь, я верю, что ты можешь что-то сделать, что ты можешь быть вдохновленным, я верю в тебя». Это совсем

Авторы очень ярко показывают Бога как личность. Он царь, который восседает, он управляет, он что-то командует, он говорит. То есть он наделен такими свойствами, атрибутами, которые показывают Бога как личность. И это действительно так. Библия предлагает видеть Бога, потому что Бог так раскрыл себя, предлагает видеть Его как конкретную личность. Личность – это не просто идея, это не просто индивидуум. Кстати, многие просто путают, сознательно или несознательно, индивидуум и личность. Индивидуальностью обладает все в творении. Любое животное индивидуально, каждый листочек на дереве индивидуален. Все это индивидуальность, но это не личность. Личность здесь, на земле, в тварном мире, принадлежит только человеку. Только человек может стать личностью. А какая характеристика личности? В чем смысл личности как таковой? Личность всегда характеризуется прежде всего самопознанием. Личность знает о себе, что эта личность существует. Только человек может знать о себе, что он существует, может задать вопрос, а существую ли я вообще? А кто я такой на этой земле? Это вопрос, который может задавать только личность. И вот это свойство самосознание, самоопределение – это свойство, которое характерно для Бога. Бог есть личность, которая осознает себя, который живет как особая личность. Ну, один из текстов Писания очень ярко об этом говорит. Об этом написано, например, 1 послание к Коринфянам, 2 глава, 10 стих. «Дух все проницает и глубины Божии». Дух Божий проницает все, и прежде всего все глубины Божьи. То есть Бог сам имеет вот это самосознание, это самая важная характеристика, которая определяет, где личность, а где не личность. Многие даже, скажем, люди, которые находятся в состоянии болезни, там, скажем, в очень тяжелом состоянии, когда они не понимают себя, живут, как сегодня говорят, как овощи, то они, являясь личностью, личность не проявляют. Потенциально они личность, но реально они уже личностью не являются. Личность всегда понимает себя. Это прежде всего. И во-вторых, личность всегда может самоопределиться. То есть личность имеет некую свободу в действии. Пусть в очень ограниченном масштабе, но личность всегда знает, чего хочет и действует в соответствии с этим знанием. Вот это самоопределение – это тоже то, что очень характерно, во-первых, для Бога, потому что Бог есть личность. И это же свойство Он дал и людям, которые тоже имеют вот этот божественный дар личностности. Бог таким предстает нам в Писании, который знает, чего Он хочет. Вот в книге Иова написано в 23 главе 13 стих: «Он делает, чего хочет душа Его». Это и есть как раз самоопределение. То есть он определяет свои поступки, он несет ответственность за свои поступки. И личность всегда имеет вот это свойство самоопределения, действовать в соответствии с внутренними своими решениями, с тем, что личность решила. Обычно вот личность определяют так, что это... Личность имеет разум, волю, имеет чувства. Это, в общем-то, классическое определение, которое еще с Древней Греции идет, но оно точное, оно действительно показывает характеристики личности. Но всеми этими характеристиками и Бог обладает. И все-таки вот эти характеристики являются в каком-то смысле вторичными. Самое важное, что делает личность личностью, это вот возможность понимать себя и свобода, хоть и в каких-то пределах, каких личность вообще может действовать, свобода действовать, свобода принимать решения. Даже то, что человек, вот, когда вырастает, маленький человек уже приходит в сознание и начинает бунтовать против родителей, начинает бунтовать, может быть, против
правил против

0: общества. Пусть этот бунт, конечно, какой-то, может быть, не всегда разумный, но этим он самым свидетельствует, что он ищет себя как личность, он определяет себя как личность. Он хочет не просто автоматически принимать условия, в которых он живет, он хочет осознать эти условия и сознательно принять или иногда, к сожалению, отвергнуть то, что предлагает ему воспитание, общество или церковь. Все это как раз свидетельствует о личностности. И личность – это подарок божественный, потому что Бог есть личность, и образ и подобие Божье, человек тоже обладает таким свойством. Поэтому очень часто для того, чтобы показать Бога в Священном Писании, применяются вот такие характеристики, которые, ну, как бы очень похожи на человеческие характеристики. То есть Бог в Писании любит, скорбит, Он ревнует, Он гневается, негодует, Бог радуется, торжествует. Вот эти все характеристики, которые, ну, мы называем антропоморфические характеристики, антропоморфизмы, эти все характеристики показывают вроде бы человеческие свойства у Бога. На самом деле, конечно же, Бог не имеет там рук или рта для того, чтобы говорить, но тогда, когда мы приписываем, как бы, или описываем, точнее сказать, Бога вот этими характеристиками, мы действуем, в общем-то, правильно, потому что только таким образом мы и можем представить себе, как Бог действует и говорит с нами, как Он общается с нами, потому что Бог есть самая настоящая личность, и Он вступает в контакт с другими личностями. Это тоже характерная особенность, потому что настоящее общение возможно только между личностями. И мы с вами тоже, как личности, можем вступить в контакт с Богом и узнать не просто о Боге, какие-то еще новые свойства Его, или рассуждать о Нем, какой Он, но мы можем лично встретиться и познакомиться с Богом. И вот этот личный разговор с Богом оказывается гораздо важнее, чем все абстрактные философские, богословские знания о Боге, какой есть Бог. Из того, что Бог есть личность, вытекает очень много практических выводов. Ну, прежде всего, если Бог есть действительно личность, то нам придется предстать перед Ним и нести отчет, и говорить с Ним тогда, когда мы предстанем перед Ним. Отчет за нашу жизнь, нам придется рассказать, как мы жили, что мы делали, правильно или неправильно. Мы услышим Его решение. Мы, может быть, будем оправдываться, а может быть, тогда, когда Он покажет нам все, что Он делал для нас, покажет нам, как мы реально жили, на что мы иногда закрывали глаза и не хотели видеть в нашей жизни. Может, тогда у нас и уста закроются, и говорить ничего мы тогда не сможем. Может быть, как раз это самое будет реальное поведение, которое придется нам принять на себя перед лицом Божьим. Но важно другое, что перед Ним придется предстать как перед хозяином, как перед личностью. То, что Бог есть личность, всегда вдохновляет нас на то, что мы можем к Нему обратиться как к личности. Мы можем попросить о чем-то. Мы можем рассказать Богу о своих проблемах. Не просто рассказать компьютеру о том, какие у нас проблемы. Никто не захочет общаться с компьютером. Несмотря на то, что вроде бы компьютер тоже что-то отвечает, там, может какие-то действия делать. Но мы хотим общаться с личностью, а не с машиной. Мы хотим Ему что-то рассказать. Вот Бог как личность, а не просто как абстрактная идея, как раз позволяет нам общаться с собой. Он разрешает нам рассказать все о своих проблемах, о нуждах. Он позволяет нам иметь с Ним личное общение. И, кстати, если посмотреть на Библию, то очень много мы можем найти примеров. Сегодня я не буду рассказывать о всех этих примерах, но очень много примеров, как люди общались с Богом. Посмотрите, например, как Иов спорит с Богом, как он выступает против него, доказывает ему. И потом, когда он встречается лично с Богом, как меняется его поведение, он начинает понимать, что он говорил, какой он есть на самом деле. То есть встреча, личная встреча с Богом совершенно меняет его. Давид, посмотрите, как отличается Давид от других людей Ветхого Завета, от других царей, например, именно потому, что он имел вот эту личную встречу с Богом, и для него Бог – это был живой Бог, который вступался за него, с которым он иногда тоже не соглашался, спорил, но к которому он обращался как к личности. Это очень важно, иметь такие отношения с Богом, не просто абстрактные, а личные отношения. Но здесь, кстати, возможны и некоторые ошибки. Очень часто люди начинают манипулировать Богом, рассматривают Бога как просто того, кто должен отвечать на их нужды и просьбы, и все. И для них получается, что Бог – это кто-то, кто просто должен послужить им. Он должен вылечить, устроить на работу, дать дом хороший, дать это, второе, третье. То есть Богом начинают манипулировать. С личностью так не получится. Бог – это личность, а с личностью мы должны отношения устанавливать, а не просто требовать что-то и ожидать, что оно обязательно будет. Совсем другое может получиться. Вообще, тоже вот интересный момент есть в том, что если Бог, мы понимаем, что Он действительно личность, а Он такой, Он действительно личность, если Бог личность, то мы не должны ожидать, что все будет прогнозируемо, я бы вот так сказал. То есть Бог неожидан. Он может действовать совершенно не так, как мы думаем, что Он будет действовать. Это очень важная черта. Именно исходит из личности Бога. Если бы это был просто механизм, если бы это был просто высший разум, который действует по определенным законам, какая-то высшая сила абстрактная, судьба неизвестная такая, не имеющая ни лица, ни имени, то тогда все было бы предсказуемо, можно было бы рассчитать, зная законы судьбы, можно было бы все посчитать. Можно было бы, зная, что разум действует по определенным принципам, можно было бы предвидеть, что произойдет. С Богом так не получится. Бог действует настолько неожиданно и часто предлагает такие решения, которые никак не укладываются во все наши сознания. И это потому, что Он есть настоящая личность. С Ним играть нельзя. С Ним можно устанавливать отношения, и нужно устанавливать отношения, как с любой личностью, но не манипулировать им. Бог не только вообще личность, Он еще и верховная личность. Вот здесь в этом псалме как раз очень ярко показано, что Бог – великий царь над всею землею. То есть Бог стоит над всем. Он абсолютно суверенная и самодостаточная личность. В отличие от нас, мы тоже личности. Каждый человек, живущий на земле, тоже личность. Или, во всяком случае, становится личностью, если он проходит правильно свой земной путь. Он может стать личностью, не превратиться просто в робота, в зависимого какого-то от кого-то или от чего-то, а стать настоящей личностью. Но Бог, в отличие от нас, как личность, есть самодостаточная личность. То есть Он ни от кого не зависит, Он дает всем жизнь. Он не просто имеет жизнь в себе, но Он источник всякой жизни. Вот Иисус Христос говорил так об Отце, Иоанна 5 глава, 26 стих. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Отец имеет жизнь сам в себе. Мы с вами сами в себе жизни не имеем. Мы только получили ее и расходуем. А Бог имеет жизнь сам в себе. То есть Он является самодостаточной личностью. Он не зависит ни от чего. Мы с вами зависим от многочисленных обстоятельств. У нас очень много «если». Вся жизнь, собственно, у нас построена через «если». То есть мы говорим, что вот мы приедем туда-то и туда-то, если машина не сломается, если пробки на дороге не будет, если ничего не случится, форс-мажора какого-то не будет, тогда мы приедем. Мы все время живем в этой ситуации «если». Если погода вот останется такой же, если дома ничего не будет плохого, если землетрясения не будет, если. Все у нас построено через «если». Мы предполагаем, что все останется так, как есть, но все-таки понимаем, что может случиться что-то непредвиденное. У Бога нет ничего непредвиденного. Вот он живет не через «если». У него все абсолютно определено, все ясно, из него исходят все условия. Он говорит, что будет, но он часто дает людям возможность выбора. И он предлагает как раз людям вот эти «если». Очень часто он предлагает. Ну вот, например, он говорит Ниневии, что разрушена будет Ниневия. Но если вы покаетесь, то тогда Ниневия не будет разрушена. Да, потом она все равно будет разрушена, но можно избежать каких-то наказаний Божьих, можно избежать и радости, к сожалению, можно избежать. К Израилю, например, очень ясно звучат слова: «Если будете выполнять заповеди мои, если будете поступать по уставам моим, то будет вам благословение, и дождь, и роса будет, и защита будет, и произрастание всех продуктов, все будет у вас. А если не будете, то меч пошлю на вас, то неприятности будут, то голод начнется», и так далее, и так далее, и так далее. То есть Бог для себя не имеет никаких «если». А вот людям Он часто предлагает выбор. Он дает возможность по-разному поступить. Но когда мы говорим о самом Боге, мы должны понимать, что Он абсолютно самодостаточная личность. И Он Бог, который суверенный Бог, который стоит над всем. Суверенность Бога означает, что Он верховный и имеет абсолютно все права. И Он поступает так, что никто ничего Ему сказать не может, и продиктовать Ему никто ничего не может. То есть вот люди очень часто думают, что можно заставить Бога что-то делать. Особенно это вот, скажем, в языческих культах или вот в народных верованиях распространено, что вот если человек в одной истории древнегреческой рассказывается, как Анастасий привел 5 волов для того, чтобы выиграть судебное дело и забрать участок у соседа, привел 5 волов в дар Зевсу. Заколол эти 5 волов, все принес как положено, а участок не получил. И он очень огорчился, он сказал, что «я же все сделал, почему ты не выполнил свое условие, Зевс?» «Я все свое сделал», он предполагает, что можно заставить Бога что-то делать. Ну, в отношении языческих верований действительно так и есть. Люди пытаются как-то заставить Бога выполнить их просьбу. Но тогда, когда мы говорим о суверенном Боге, который управляет, не мы им управляем, а Он управляет миром, то тогда эти все рассуждения абсолютно теряют всякую основу. Бог суверенный, Он все может, Он все делает, но Он все-таки дал свободу людям. Он сам захотел так сделать. Мы не можем понять, почему Он это сделал. Зачем Он таким существам, как люди, дал возможность поступить свободно? В некоторых рамках и пределах. Ясно совершенно, что мы не выбираем, скажем, место рождения, мы не выбираем язык, на котором мы разговариваем. Мы рождаемся, мы живем, мы находимся в очень больших рамках. Рамки социальные, рамки общественные, рамки закона, рамки возраста, на многое у нас нет большой свободы. Но все-таки определенная свобода есть, свобода решений сохраняется в том пределе, который Бог оставил нам. И тогда, когда мы думаем об этом, то, конечно, возникает проблема, как же, Господи, тогда с Твоей суверенностью? Если Ты всем командуешь, абсолютно все управляешь, может быть, у меня вообще никакой свободы нет? И, конечно, есть разные точки зрения и в богословии, и вообще и в жизни. Люди по-разному думают. Некоторые предпочитают вообще не иметь никакой свободы и с удовольствием говорят, что ну я ничего не могу сделать, это вот обстоятельства, это вот Бог так решил, поэтому вот так получилось. А моего здесь решения вообще нет, я вообще никто, я просто игрушка в руках судьбы. Все это высшая сила за меня делает. Есть такая, как бы, точка зрения, очень удобная. Люди с удовольствием отдают свою свободу, потому что снимают с себя таким образом ответственность. Они в таком случае как бы думают, что ну ни за что же отвечать не придется. Поэтому люди выбирают часто диктатуру тиранов, с удовольствием подчиняются таким диктаторам и тиранам, потому что в таком случае они ни за что не отвечают, они ничего не решают. Вот заставили, я так и делал, и все. Но Бог все-таки дает людям определенную свободу и наделил людей ответственностью за свои решения. И от этой ответственности человек никуда уйти не может. И поэтому все-таки остается необходимость и возможность каждому человеку принять решение, и прежде всего решение быть с Богом или не быть, тогда, когда Бог обращает к нему глаз свой, когда Бог стучит в его сердце. В этот момент человек становится действительно свободным и может принять, и должен принять решение. И как раз вот эта гармония между суверенностью Бога и свободой осуществляется только по замыслу Бога, осуществляется только потому, что Он так установил такие законы и правила, и Он так действует. И дал бы Господь, что мы действительно использовали правильно вот эти все понятия о том, что Бог есть личность, с которым надо устанавливать личностные отношения, о том, что Бог самодостаточный и суверенный Бог, который все может, но все-таки при этом дает не только возможность, но и обязательство человеку поступить в соответствии с теми законами и правилами, которые он предлагает. Аминь.
1: Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения. Природная застежка. Застежку с крючками под названием «Велкро» человечество придумало не так давно. Благодаря легкости применения ее используют в космосе, а здесь, на Земле, она заменяет все, что угодно – от шнурков на детских ботиночках до пуговиц и молний на пальто. Однако первыми «Велкро» изобрели не люди, а растения. Ученые убедились в этом, когда решили выяснить, правда ли, что в годы Второй мировой войны листья бобовых растений применяли для ловли клопов. Оказалось, что загнутые наподобие крючков волоски на нижней стороне листьев действительно хватают клопов за ноги и удерживают их на месте, пока насекомые не умирают от голода. В живой природе листья бобовых, защищаясь, ловят еще и цикадок. Дальнейшие исследования показали, что некоторые разновидности пшеницы ловят жуков-листоедов, не давая им лакомиться листьями. Но удивительнее всего то, что этот способ самообороны растения используют только в нужное время. Волоски на листьях начинают расти всего за несколько дней, до начала очередного ежегодного нападения их врагов – вредных насекомых. Люди привыкли считать себя великими изобретателями. Но Бог умнее нас, и потому людские изобретения только повторяют то, что было создано им. И это еще один неопровержимый аргумент в пользу творения. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Продолжение истории пастора Клеми Ливингстона-младшего, которому гонщики выстрелили в рот, когда он готовился к службе в своей церкви в Мемфисе, штат Теннесси. Праздник Пасхи вновь встал за кафедру в собрании и сказал: «Я рад быть здесь, чтобы отпраздновать воскресение нашего Господа Спасителя Иисуса Христа». Также он в очередной раз отметил, насколько надежны Божьи обещания. Цитата: «Вы всегда можете стоять на Слове Божьем, Его Слово вечно, во веки веков». Не забыл он сказать и о дне нападения, чтобы другие держались веры до конца. Он сказал: «Когда я стал на коленях после выстрела, Бог сказал мне: перестань пытаться умереть, начни снова жить». Когда вы укреплены в Господе, вы можете чувствовать Его присутствие. Я чувствовал присутствие Господа. Друзья, какой пример стойкости мы видим в этом человеке? Вера помогла ему выжить, потому что вера – это упование на Бога. Бог никогда не оставит уповающих на Него. Никогда уповающие на Бога не будут посрамлены. Подобие современного спасительного ковчега капсулы придумали энтузиасты. Она, мол, поможет спасти жизнь в случае цунами или наводнения. Саму капсулу вы найдете в нашем телеграм-канале. Это видео канале «События через призму Писания». Мы все чаще слышим о землетрясениях в океане, не только. Одно из самых смертоносных землетрясений в истории произошло в 2004 году. В Индийском океане, принеся разрушение и жертвы, прежде всего на берег Индонезии, Шри-Ланки, Индии и Таиланда, а также на много других территорий. В результате разгула стихии в 2004 году погибли сотни тысяч человек. Слова Христа о том, что в частности будут землетрясения по местам, стали с особой интенсивностью исполняться с началом 20 века. Подобную статистику по землетрясениям и другим признакам скорого второго пришествия Христа вы найдете в исследовании о последнем времени также в нашем телеграм-канале. Чудо-капсула Ковчег поможет ли при настоящем стихийном бедствии, мы не знаем. Но мы знаем одно, что только Спаситель Иисус Христос дает жизнь, которую ни разгул стихии, ни какая-либо тварь погубить не может. Слава Иисусу Христу за жизнь вечную. Продолжение к этой теме. На Тайване произошло сильнейшее землетрясение за последние 25 лет. Магнитуда составила от 7,2 балла до 7,4 балла по шкале Рихтера. Но это еще не все. Самое смертоносное землетрясение на острове произошло в 1999 году, когда погибло более 2000 человек. А самое сильное стало 8,3 по шкале Рихтера землетрясение в 1910 году. Землетрясение как явный признак скорого конца. Они начали происходить с особой силой с начала 20 века. Министр гендера и равенства Франции хочет привлечь к ответственности католического священника за то, что он назвал гомосексуализм греховной слабостью. Все из-за того, что 45-летний священник Матье Рафре разместил видео среди своих более чем 60 тысяч подписчиков в Инстаграме, призвав их противостоять своим греховным слабостям, в том числе гомосексуализму. Это сообщение было замечено министром, которая пришла в гнев из таких слов и заявила, что слова о садомизме неприемлемы. Она сообщила о нем межминистерской делегации по борьбе с расизмом, антисемитизмом и ненавистью к ЛГБТ. Что привлечь священника к ответственности по статье 40 Уголовного кодекса Франции. Есть ли такая фраза «слабоумие, отвага»? В современных политических верхах все больше наблюдается слабоумие, отваги там не замечено. Вы видите, что происходит, уже нельзя садомизм назвать грехом. Священнику угрожают уголовным преследованием. Скоро Библию цитировать будет нельзя, ведь там изложена абсолютная правда насчет всего. Насчет пола, что существует только два пола. Насчет любви, которая может быть только мужчиной и женщиной. Насчет сексуальных отношений, которые допустимы только в браке. И многое другое, что пытаются изменить современные вершители законов. Правду Божию отстаивают и будут отстаивать все, кто принадлежит Господу. Отстаивайте ее и вы, помня, что вы Христовы, а Христос Божий. 1 Коринфянам 3 глава, 23 стих. Книга пророка Захария, 13 глава, с 8 по 9 стих. «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. Веду эту часть в огонь и расплавлю, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое. Я услышу их и скажу, это мой народ. И они скажут, Господь, Бог мой». Творец через пророка Захарию говорит об Израиле последние 3,5 года перед вторым пришествием Христа. От общего числа евреев останется 1/3, и для этой трети у Бога есть особый план. Бог обещает вести их в огонь, расплавить как серебро, очистить как золото. Для чего все это? Для чего? Казалось бы, что человек может и без этого познать Господа, но оказывается нет. Все это будет сделано для того, чтобы остаток, 1/3, стал призывать Господа. Вы видели, как очищают золото? Золото очищают в специальной воде. Вся грязь отходит под внешним воздействием. Есть и другие способы очистки золота. Но смысл каков? Что само золото само по себе очиститься не может. Нужен тот, кто его очистит. В случае с Израилем это будет сам Бог. Именно такое очищение предстоит Израилю, чтобы вновь призывать имя Господа. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.
1: Говорит радио «На пути».
2: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
3: Радость, радость непрестанна. Будем радостны всегда. Луч отрады Богом данной не погаснет никогда. Таков гимн верующих в Господа Иисуса Христа. И эта непрестанная радость, как дар Божий, не зависит от внешней среды, в которой живет христианин, а от внутреннего состояния человеческого бытия, которое стало новой тварью в Господе. И эта непрестанная радость в их сердцах имеет все основания. Учение Божье гласит «Всегда радуйтесь» 1 Фессалоникийцам 5:16. А правильное, практическое хождение пред Господом подтверждает это учение. Как было сказано в прошлой беседе, апостол Павел, находясь в заточении, испытывал радость или полное удовлетворение. Ибо, как он говорит, «узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим» Филиппийцам 1:13. И далее он добавляет, «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье». Итак, его физические узы способствовали безбоязненному проповедованию Слова Божье. Сегодня воспользуемся еще некоторыми библейскими примерами, иллюстрирующими нам радость апостола Павла в неблагоприятных, с человеческой точки зрения, условиях жизни. Противление изнутри. О проповедующих Слово Божие во времена апостольские апостол Павел говорит так. «Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа». Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Филиппийцам 1, 15-17. Конечно, у нас возникает вопрос, Что это за личности, проповедующие по зависти и любопрению? Трудно ответить на этот вопрос. Одно ясно, что таковые не были полностью согласны с апостолом, ибо слово «любопрение» происходит от слова «любить» и старинного слова «преться», то есть «препираться», «пререкаться», «вступать в прения». И для нас важно не только то, о чем они дискуссировали с апостолом, но важен сам факт их предрасположения или любви их к дискуссии. Ибо само слово «любопрение» не должно быть атрибутом христианина. Ибо всякие пререкания, споры, препирательства не поощряются в христианской жизни. Зная склонность некоторых к словесным состязаниям, апостол Павел, например, так пишет к Тимофею: «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают споры. Рабу же Господа не должно ссориться». 2 Тимофею 2, 23-27. Не предаваться ссорам апостол также призывает и в послании к римлянам 13:13. У некоторых в то время не только была заметна склонность к любопрению, но и зависть к апостолу Павлу, к его успехам. И снова зависть, как таковая, неприемлема в христианской жизни. Эти явления, как и говорит апостол, увеличивали тяжесть его уз. И все-таки, испытывая таковое противление со стороны некоторых, он заявляет: «Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Филиппийцам 1:18. Проповедь о Христе продолжается, и это его радует. Противление извне. «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Филиппийцам 1, 28-30. Воистину, многократно апостолу приходилось встречаться с большими переживаниями, испытывать удары со стороны противников. Какой подвиг могли видеть члены церкви в Филиппах в жизни апостола Павла? Вспомните тот случай, когда апостол Павел и Сила находились в Филиппах, Деяния апостолов, 16 глава. Вспомните, когда апостола Павла и Силу повлекли на площадь к начальникам, и, как сказано, и давши им много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Деяния апостолов 16, 23-25. И это не единичный случай в жизни апостола. Во втором послании к Коринфянам 11 главе с 24 по 27 стих апостол о страданиях, причиненных ему противниками, говорит: «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного, 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». И все же при этом он сам не ужасается, а радовался, и это советует делать и другим по духу истины. Почему апостол, даже находясь в таковых преследованиях, испытывая удары врагов, имел радость или полное удовлетворение? Потому что это испытание доказывало ему, что он был спасенным Божьей благодатью. Мир таковых не любит и, конечно, преследует. Если же мир любит верующего, это значит, что-то не то с этим верующим. Ибо Господь о истинных спасенных сказал так: «В мире будете иметь скорбь». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Во втором послании к Тимофею апостол Павел говорит: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». 3 глава, 12 стих. И поэтому апостол говорит так к церкви в Филиппах: «И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога». Филиппийцам 1 глава, 28 стих. И это предзнаменование спасения радует апостола Павла. Страдания ради Христа приносят радость, ибо это есть привилегия, о которой в послании Петра сказано так: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас». Если страдаешь как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. 4 глава, 14 по 16 стих. Это есть участие в Христовых страданиях, то есть отождествление с Ним, и в этом суть привилегии и радости. И последнее. В послании к Филиппийцам, 1 главе, 28 стихе, апостол Павел призывает: «Не страшитесь ни в чем противников». Там, где есть страх, там нет удовлетворения, там не может быть радости. Зов «не страшитесь» очень важен в духовном сражении. Псалмопевец Давид в Псалме 22 раскрывает нам тайну его бесстрашия. Он говорит: «Если я пойду и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мною». Стих 4. Эта истина согласуется со стихом 4, 4 главы 1 послания апостола Иоанна, где сказано: «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Даже при встрече с рекающим противником дети Божии, находящиеся под покровом Всевышнего, испытывают полное удовлетворение или радость. И поэтому воистину есть все возможности испытать то, о чем говорит нам Слово Божье: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Послание апостола Павла к Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Аминь.

0: по следам Иисуса.
1: На волне нашего радио в течение этого часа выйдут в эфир передачи «Проповедь Александра Гончаренко» и «Проповедь Романа Рейнхарта».
2: С новым кругом. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Я поинтересовался, с какой скоростью Земля вращается вокруг Солнца. 108 тысяч километров в час. Или 30 километров в секунду. И за год наша Земля проделала путь, расстояние которого 150 миллионов километров. Вот так мы путешествуем каждый год, круг за кругом. У кого уже 20 за плечами кругов, у кого 70. У каждого по-разному. Ну, конечно, вот эти данные интересно знать, но не настолько важно. Что мы можем сказать? Слава Господу, что нас не снесло с земли с такой скоростью, что никуда мы еще не врубились, что у нас есть хороший капитан, есть рулевой, который знает спид-лимит и знает, куда рулить. Но вообще есть вопросы поважнее, которые бы Господь хотел нам напомнить. Братья и сестры, Господь хочет напомнить нам, что так вот путешествовать мы не будем вечно. Будет остановка, будет станция, где нам нужно будет сойти. Может быть, Земля и будет дальше вращаться. Может, наше тело погребут в землю, на этой же земле она будет. Но нам, нашей душе, нашей личности нужно будет сойти. Должна быть остановка. На какой станции мы сойдем? Кто-то, может быть, сойдет на той станции, где он увидит название «Вечный дом». И с радостью и благодарением Господу скажет: «Слава Богу, я дошел до дома, путешествие закончилось». А кто-то может увидеть другое название, и будет написано «Вечная погибель». Самое страшное в этом, что вечное, никакого выхода не будет, никакого изменения уже нельзя сделать. Как это серьезно, как это важно. Сейчас можно что-то сделать, сейчас, тогда уже все, будет безвыходность. Дорогие братья и сестры, друзья, посмотрите на свой билет. Пункт назначения, куда мы идем. Посмотрим на свое сердце. Есть ли там штамп Божий, что мы принадлежим Ему? Слава Господу, если есть такое у нас. Если мы уверены, что мы в руках Божьих. Он ни за что нас не покинет. Но если мы не уверены, если наша жизнь показывает обратное, если наша жизнь показывает, что наши цели совершенно другие, наши чувства, наши стремления, они не направлены к Богу, тогда и вечность наша будет подобная. Господь хочет сказать и нам, тем, которые уверены, что мы идем в небо, что Господь нас встретит. Он дал нам такую уверенность. Слава Господу за это. Но Он хочет также напомнить нам о важном деле. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 25 глава. Евангелие от Матфея, 25 глава, 14 стих, 25-14. «Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тот час отправился». Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Господь нас поместил на землю не для того просто, чтобы мы, ну, катались, да? Сколько-то кругов сделали. Он дал нам определенное дело. Как вот мы недавно рассуждали, что талант, это даже не означает какое-то дарование, какую-то способность, это какая-то нагрузка, это какая-то нива, это какое-то дело, которое Господь нам поручил. И мы видим, что у господина не было рабов, у которых не было бы какого-то дела, не было бездельников. Всем он дал какое-то дело по способностям. У каждого были способности. И он дал достаточно времени для того, чтобы они это дело сделали. Написано, что по долгом времени приходит Господин и требует отчет у них. Какое наше дело? Как прекрасно, хорошо знать это счастье, когда мы знаем, какое мое дело, за которое я дам отчет Богу. За какое дело будет Бог меня спрашивать? Вот представим себе, что тот раб, у которого было 2 таланта, ну, может быть, так вот с завистью он посмотрел на того, у которого 5, и говорит, ну, так, в себе, значит, хозяин его больше оценил. Ему он дал 5, а мне всего 2. И вот, может быть, бы он захотел еще 1 талант получить и взялся бы за 1 еще талант. Была бы какая-то польза, был бы какой-то успех. Ведь хозяин знал, что он способен только на 2 таланта. Он не может делать 3-й. Он бы ни свое не сделал и другое испортил бы. И бывает другая крайность, когда человек вообще ничего не хочет делать, ни свое, ни чужое. Одна крайность, что он берется не за свое, а другая крайность, когда он ничего не хочет делать. Вот мы читаем, что этот раб, он вообще закопал талант и все на это. Знаем ли мы свое дело, за которое дадим отчет Господу? Не так это трудно узнать. Как вот брат уже говорил, немножко в себя вникнуть. За что Господь спросит с меня? Он же не будет спрашивать меня, ну, за хор, если я не регент. Он не будет спрашивать меня за воскресную или русскую школу. Он спросит с них, которые там работают. С них он спросит. А с меня он спросит за то, что он мне лично дал. Он может спросить меня за мою семью. Спросит за моих детей, за мою супругу или за твоего супруга, сестра. Он спросит, может, за моих сотрудников, за моих соседей. Какой я свет являю. За что Господь будет спрашивать с меня?

мнение, он говорит о 12. Ну, уже об 11. 11 погибели. Он говорит, вот этих, которых ты дал, я сохранил. Я передал им слово твое. Он весь сосредоточился именно вот на этой горстке людей. Хотя он благотворил, он и других людей касался. Ну, главная его цель были эти люди. Хотя это, ну, миссия его была исполнена частично. Потом он говорил, когда вознесут Сына Человеческого, всех привлеку к себе, тогда он будет работать со всем миром, со всеми людьми. Но на сей момент, перед своими страданиями, он говорит Отцу, вот то, что ты мне дал, я сделал. Он не распылялся на много, он делал то, что дал ему Отец. Или другой пример, апостол Павел, он в храме находится, Иисус Христос ему является, говорит, немедли, выйди поскорее и иди к язычникам. Я посылаю тебя к язычникам. Апостол Павел, ну, свои доводы говорит, Господи, они знали, как я гнал церковь, иудеи. Они знали, и вот мое свидетельство, оно примется здесь, оно будет действительно действенно. Христос говорит, не примут твоего свидетельства здесь. Я тебе даю язычников. И вот апостол Павел, мучаясь, как он пишет, что непрестанное мучение об израильтянах, о братьях моих, он все-таки, Господь дал ему возможность, перед арестом он был в Иерусалиме. И он проповедовал им. И какой результат? Крик из толпы. Истреби от земли такого. Вот у Петра получалось, а у Павла не получалось с евреями, с израильтянами. Господь каждому дает то, что Он дал. Какой-то дар особый. Но вот если уже знаешь свой дар, апостол Павел пишет Тимофею, помни свое дарование. Заботься и пребывай в этом, чтобы успех твой для всех был очевиден. Даже чтобы для людей успех твой был очевиден. Когда знаешь свое дело, тогда способен исполнить его. Тогда не будет такого чувства вины. А если не знаешь, если хватаешься за одно, за другое, за третье, тогда ничего и не получится. И всегда будет это чувство вины, что ты делаешь что-то не то. Дорогие братья и сестры, когда знаешь свое дело, тогда и на многие вопросы получаешь ответ. Если ты знаешь свою цель, что Господь тебе дал, что ты будешь за нее отвечать, за какое-то дело, тогда ты понимаешь, надо тебе приобретать новый дом или нет. Тебе нужно покупать новую машину или нет. Вот, понимаете, есть целенаправленность. Ты знаешь, что ты должен делать. И многие вопросы, так к примеру я привожу, они как-то отпадают или разрешаются. Ну, чтобы это не было просто так, в общем, я хотел бы некоторые вопросы задать, дорогие братья и сестры, чтобы мы сами на них ответили. Оглядываясь назад, на пройденный путь, как мы посещали собрание? Ничего сложного. Как мы посещали собрание в течение года? Конечно, если были какие-то уважительные причины, это одно. А может, я по лени оставался, по нерадению? Писание говорит, что не оставляйте собраний ваших. Ну, может, у меня есть какое-то извинение, у меня есть свое объяснение, что слишком много собраний у нас на неделе. Ну, в общем-то, это все понятно. Но перед Богом каждый из нас будет за это давать отчет. Есть заповедь, не оставляй. Как мы это исполняли? Если по лени, мы видим, как Господин поступил с ленивым рабом. Он говорит, лукавый ленивый раб. И мы знаем его участь. Как мы посещали членские собрания наши? Я, будучи членом церкви, и там меня ждут. Там нужен мой голос, там нужно мое мнение. Там должен быть я. Как мы приходили на членские собрания. Это простое, но Господь за это будет спрашивать. Посещение больных. Если Господь побуждал меня, если Он дал мне мысль, что сходи к тому или к другому посетить. Если Он не давал мне мысли, не было такого побуждения, Он и спрашивать за это не будет. Но если Он мне дал, и как я к этому отнесся? Может, Господь побуждал кому-то позвонить и кого-то подбодрить, помочь. Чтение Слова Божьего дома. Сам читал.
мужья, братья, отцы, обращайтесь.

Обращаясь к вам и к себе самому, как мы вот к этому относились? Мы не можем детей родить для Царства Божьего. Да, какое-то участие мы принимали в том, чтобы они появились на свет. Но чтобы они в Царство Божие вошли, чтобы они родились свыше, мы не можем. Ну как мы делали то, что от нас требуется? Читать Слово Божье, собирать их все вместе, каждый день, последовательно. Какую ревность мы в этом проявляли? Не будет ли поздно? Мне страшнее всего, братья и сестры, вот когда Новый год, время уходят, уходят эти года, и потом их не вернешь. Вот дает мне Бог, вот это время, больше его не будет. Этих кругов больше не будет. Как мы используем это? Как мы тот год прожили? Финансовая жертвенность наша. Может быть, пора уже довериться Господу. Довериться Ему и в финансах. Что Господь позаботится и жертвовать для Господа, жертвовать для братьев, сестер. Как с этим делом у нас в прошлом году. Конечно же, и внешний вид наш. Господь и за это спросит. Людям мы как-то можем ответить. А какие стандарты, а почему ты так, и почему... Господь знает наши мысли, Он знает наши мотивы, почему мы одеваемся так или иначе, почему мы выглядим так или иначе. Мы и за это дадим отчет Господу. И уже я говорил об этом. Какой мы пример являли? Вот и брат первый проповедовал, мы соль земли. Соседям, сотрудникам, детям нашим, супругам, членам церкви. Еще такую мысль, братья и сестры, я хотел сказать в заключении. Вот, кружась вокруг солнца, хотелось бы, чтобы мы все-таки вышли на другую орбиту, на духовную орбиту. Чтобы вся наша жизнь вращалась вокруг Иисуса Христа. Чтобы, что бы мы ни делали, всегда в нашем разуме был Иисус Христос. А нравится ли Ему то, что я делаю? Чтобы мы научились, чтобы в конце концов мы вышли на эту орбиту, чтобы для нас Иисус Христос стал центром и все во всем. Да благословит нас Господь. Аминь.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Великая скорбь». Сегодня вторая часть. И что мы имеем во Христе, в этом первом человеке, который одновременно приходит к цели посредством воскресения? Он должен быть первой фазой первого воскресения. Иисус вводит, осуществляет эту первую фазу первого воскресения. Каким образом? Именно на том основании, что Христос, Сын Божий, пришел к нам на землю в плоти, сам пострадал и умер. И на основании того, что Он был Сыном Божиим, Он мог воскреснуть из мертвых. Поэтому мы имеем в нем первого человека, который доказал, что мертвый может воскреснуть. Представление доказательства мы имеем в первом послании к Коринфянам в главе 15. Приведу главный отрезок из этой главы, стихи с 13 по 23. «Если нет воскресения мертвых, — говорит Павел, — то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так и через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец – Христос, потом Христовы в пришествии Его. Поэтому первый человек сидит сейчас с Богом на престоле. Поэтому и представление доказательства вступило в силу, что это возможно, что люди могут воскреснуть из мертвых, из которых Христос является первым. Тогда это будет только вопросом привлечения, о котором Господь Иисус говорит в отношении тех, которые покаялись и родились свыше. Это сказал Иисус по случаю воскрешения Лазаря, где присутствовало много народа, в том числе и много фарисеев. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна в главе 12, стихи с 27 по 32. Читаю этот текст. «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас, который сказал: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. А теперь самое главное: и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Значит, вопрос воскресения умерших во Христе является вопросом привлечения. В этом мы видим удивительную и радостную весть надежды на пришествие Иисуса в отношении общения, которое мы когда-то будем с Ним иметь. И как вы думаете, где мы находим вторую часть первого воскресения? Запомните это место, вторую часть, но не фазу. Первого воскресения мы находим, мы уже имеем в стихе 23 выше приведенного текста, где читаем в первом послании к Коринфянам в главе 15 стих 23. «Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его». В этих Христовых мы видим не только Церковь Иисуса, но и всех верующих, которые принадлежат Христу и поэтому называются Христовы. К ним относятся также и ветхозаветные спасенные, но о каком-то особом воскресении Церкви Иисуса совсем по себе отдельно или о воскресении одиночных верующих из Церкви в определенные отрезки времени Писание ничего не говорит. Возможно, что люди о таких частичных восхищениях и говорят, но Слово Божие об этом ничего не говорит. Наоборот, мы строго противостоим по отношению к этим особым учениям, в которых верующие утверждают, что Церковь Иисуса попадет в дни великой скорби, попадет в дни Божьего суда гнева. Но мы с вами сейчас убедимся, что такие утверждения являются чистейшей ложью, что они исходят из кухни сатаны. В своем лжеучении эти верующие также утверждают, что особо набожные верующие будут восхищены до того, как раздастся глас Архангела и труба Божья, о которых апостол Павел говорит в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стих 16. В этом месте Писания Святой Дух не говорит, что Церковь Иисуса будет восхищена. Читайте внимательно. Мы должны крепко держаться за Слово Божье, за Его высказывания. В этом тексте сказано: «Мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем». Это другое дело. Церковь в этом предложении не упоминается. Это только часть церкви. Оставшиеся в живых вместе с ними, с воскресшими, восхищены будем. Отсюда мы видим, как точно следует познать Слово Божье, чтобы не скатиться в ложное направление. Естественно, что оставшиеся в живых – это будут последние дети Божьи при пришествии Господа Иисуса, проживающих на земле. Мы ждем Его с неба. Его пришествие – это истина, как и сам Бог является истиной. Он придет ко всем людям, которые на земле принадлежат к Церкви Иисуса. Мы не учим ложным вещам и строго их отклоняем, потому что по своему содержанию они противоречат учению Святого Писания. Возможно, что свои ложные убеждения в том, что отдельные, более набожные верующие будут взяты на небо до восхищения Церкви Иисуса, такие верующие основывают на Откровении, глава 3, стихи 11 и 12. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Но здесь говорится не о привилегии превосхищении, не о том, что отдельные, более набожные верующие будут взяты на небо до восхищения Церкви Иисуса вообще. Исходя из сообщения этого текста, мы можем, конечно, сказать, что на небесах дети Божии будут иметь различные позиции, различные статусы в соответствии с нашим хождением на земле. Поэтому и награда будет различная, и различные позиции дети Божии будут занимать в небесной славе, как читаем во втором послании Коринфянам в главе 5 стих 10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Слово Божие говорит только о двух воскресениях. Заметим себе это. О первом воскресении и о втором воскресении. Об этом мы познаем из Евангелия от Иоанна, глава 5, стихи с 27 по 29. «И дал ему власть, отец сыну, производить и суд, потому что он есть сын человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, а теперь самое главное, и изыдут творившие добро в воскресение жизни». Это первое воскресение, воскресение из мертвых, а делавшие зло в воскресение осуждения. Это второе воскресение, воскресение мертвых. Тогда почему мы должны Церковь Иисуса изъять из первого воскресения и поставить ее особо? Она останется в первом воскресении и имеет для этого определенный отрезок времени. Вторую фазу первого воскресения мы находим, как я уже выше отметил, в конце первой половины 70-й седьмины. Это время связано со свидетельством двух свидетелей Господа Иисуса, Моисеем и Илией, которые 3,5 года будут свидетельствовать об Иисусе. Через их свидетельство 3 раза по 144 тысячи евреев примут Иисуса своим Мессией. Из этих уверовавших в Иисуса Господь Иисус выберет только 1/3, 144 тысячи душ, и введет их в расколотую Елеонскую гору. А остальные 2 раза по 144 тысячи душ погибнут от меча Антихриста. Об этом мы читаем в пророчестве пророка Захарии в главе 13 стихи с 7 по 9. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря, и рассеются овцы». Здесь говорится о Иисусе и его смерти на кресте. «Я обращу руку мою на малых, и будет на всей земле, имеется в виду все израильское государство, говорит Господь, 2 части на ней будут истреблены, вымрут, то есть 2 раза по 144 тысячи душ. А третья, только 144 тысячи душ, останется на ней, и введу эту 3-ю часть в огонь, в расколотую Елеонскую гору на 3,5 года второй половины 70-й седьмины, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: это мой народ. И они скажут: Господь, Бог мой. А теперь вернемся немного назад, а именно к тому времени, когда два свидетеля Иисуса, Моисей и Илия, закончат в Иерусалиме свое свидетельство. Об этом читаем в книге Откровения в главе 11, стихи с 7 по 12. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, Антихрист, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят, то есть Иерусалим». И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих безбожников на земле своим Евангелием. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них, и услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». И они, эти 2 свидетеля, взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. По окончанию этого события 1/3, то есть 144 тысячи душ, тех евреев, которые приняли Иисуса своим Мессией, получат от Господа Иисуса особый сигнал, чтобы они обратились в бегство в указанном направлении. Об этом читаем в Евангелии от Матфея, в главе 24, стихи с 15 по 21. «Итак, когда увидите мерзость запустения, то есть престол Антихриста, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, на месте бывшего храма Соломона, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, в сторону расколотой Элеонской горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу». В субботу, согласно закону, евреи могли пройти путь не более 10 минут ходьбы. А зимой для беременных и питающим сосцам еще страшнее, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. После этого события, когда 2 свидетеля Иисуса закончат свое свидетельство, Антихрист заметит, что и часть евреев, принявших Иисуса своим Мессией, исчезла. Поэтому он пошлет свое войско вслед за убегающими. Именно этот момент он ждал, чтобы надругаться над истинным Израилем. Об этом читаем в книге Откровения в главе 12, стихи с 13 по 17. «Когда же дракон, то есть сатана, увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, Божий народ Израиль, которая в лице Девы Марии родила младенца мужеского пола, Иисуса, и даны были жене, остатку Израиля в 144 тысячи душ, два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место, в расколотую Элеонскую гору от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени, то есть год плюс два года плюс полгода, что равно 3,5 года. То есть в течение второй половины 70-й седьмины. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку. Такую власть будет иметь Антихрист, дабы увлечь ее рекою. Но земля, а фактически Бог, помогла жене и разверзла земля уста свои. Это Бог разверзнет землю и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань, потому что он этих не догнал. Вступить в брань с прочими от семени ее, с остальными 144 000, принявших Иисуса своим Мессией, которых мы видим в нашем главном тексте как обезглавленных, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Повторяю, вторую фазу, но не вторую часть первого воскресения, воскресения из мертвых, мы находим в стихе 4 нашего главного текста, в Откровении, глава 20, стих 4. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили, то есть Иисус воскресил их, и царствовали со Христом 1000 лет в тысячелетнем мирном царстве». Так что вы теперь знаете, что в этих душах обезглавленных, которых Антихрист обезглавил в конце первой половины 70-й седьмины, мы видим два раза по 144 000 евреев, которые приняли Иисуса через двух свидетелей Иисуса своим Мессией. Господь Иисус не увел их в расколотую Элеонскую гору, поэтому Антихрист при поголовном опросе выявил и обезглавил их, потому что они не отказались от своей веры в Иисуса, так как Церковь Иисуса в это время восхищена на небеса, то эти обезглавленные попадут на место Церкви в опустевший рай. В момент ввода остатка Израиля в 144 000 душ из расколотой Элеонской горы в тысячелетнее мирное царство, Господь Иисус воскресит этих обезглавленных. В конце стиха 4 нашего главного текста мы читаем: «Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Если пророческое слово говорит «они царствовали со Христом», то ни в коем случае не имеется в виду Церковь Иисуса. Никогда. Потому что духовный Христос является Церковью с Иисусом во главе. Они будут царствовать с нами, но не мы с ними. Мы являемся членами на теле Иисуса. Духовный Христос – это Церковь, главой которой является Иисус. Мы, духовный Христос, будем в тысячелетнем мирном царстве царствовать, а эти обезглавленные будут с нами царствовать 1000 лет как гости. Ни мы, ни наша глава, Господь Иисус, который в плоти был отвержен, не вернемся назад в плоть. Господь Иисус не придет два раза в плоти на землю. Он приходил только один раз в плоти. Он не будет дважды страдать. Его народ Израиль и второй раз распял бы его на кресте. Можете быть уверенными, но когда он придет в славе своего отца, то в плоти его никто не увидит, и распинать его не смогут. Его пришествие будет слава. А мы радуемся этому, потому что эта слава и нас будет касаться, потому что мы вместе с ним откроемся перед всем миром. Я думаю, что теперь в отношении Откровения, глава 20, стихи с 4 по 6, все должно быть ясно. А если кто-то из вас и теперь еще не может разобраться в этом тексте, тот пусть просит у Господа Иисуса мудрости, чтобы через Святого Духа он открыл ему такие важные сообщения. Обращаю ваше внимание еще раз на тот факт, что этих обезглавленных мы находим также в книге Откровения в главе 6, стихи с 9 по 11. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, символ праведности, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Выражение «пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число» говорит о том, что для опроса, можно сказать, для тщательного прочесывания широких масс евреев, антихристу потребуется довольно много времени. Верующие, которых антихрист обезглавит в дни великой скорби, наверняка переживут ужасные моменты как в личной, так и в жизни своих собратьев. Это преследование антихристом будет для всех их страшной трагедией, которую они должны пережить непосредственно перед устройством тысячелетнего мирного царства. Эта трагедия будет намного больше, чем те моменты, когда сегодня Господь Иисус отзывает в вечность детей света. Это даже невозможно сравнивать, ведь нас не обезглавливают таким образом. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: зачем Павла? Вот такая история с особым духовным смыслом на косяках дверей была кровь невинного агнца. И именно поэтому ангел-губитель, который проходил Египтом, неся заслуженное наказание египтянам, которые не позволяли выйти Израилю из Египта, вот этой крови на косяках было достаточно, чтобы все те, которые в доме, хорошие или не очень, не это главное. Для ангела главным это было знамение крови. Это прообраз нашего Господа. Мы спасаемся Его святой кровью. Наши сердца, души наши несут в себе знамение этой крови. И этого достаточно, чтобы, веруя в Сына Божия, мы имели жизнь вечную. Слава Богу! Я хочу представить вам брата Павла Казаченко. Он был в другой церкви, но уже некоторое время в нашей и вместе с нами, и вы, наверное, ее запомнили или заметили. Такой он человек, и в хоре поет, и в оркестре играет. Когда-то я его встретил с большой трубой, я говорю: «Ты куда?» Он говорит: «На сыгровку». Вот такой человек. Я звонил туда, в ту церковь, где он был в последнее время. Ну, братья не имеют к нему на сегодня никаких претензий и рекомендуют, по его, конечно, желанию и по согласию церкви, принять его в нашу большую семью. Если вы поддерживаете и его желание, и вот это свидетельство, чтобы быть вместе с нами, подтвердите это вашим вставанием. И слава Богу, и слава Богу. Я хочу, чтобы вы дали возможность помолиться Павлу, и хочу попросить, чтобы брат Матвей прошел сюда и помолился тоже за нашего брата, за то, чтобы он был благословением для нас, для церкви, для своей семьи, для жены, для детей, ну, там, где он есть. Пусть Господь его благословит.
1: Господь, я щиро подяку тобі складаю за сьогоднішній день, за те, що даруєш можливість бути в домі твоєму. Дякую за все, що ти для мене посилав, за сім'ю, яку я маю. Також дякую тобі за церкву, яку я відвідую. Я хочу тут бути членом цієї церкви. Благослови Ісус мене в служінні. Тому вже, щоб я був корисний, щоб я приносив славу тобі. А тобі вічна слава. Амінь.
2: Амінь. Господь милосердный, благодарим Тебя сердечно за Спасителя нашего Иисуса Христа, за то, что Ты нас всех избрал из этого мира, поставил на путь спасения. Благодарим, что мы когда некогда далекие, сроднены кровью Твоей, Господи. Благодарим за брата Павла, за его семью, Господи, что он тоже дитя Твое и семья его, Господь. И он решил в нашей церкви быть, чтобы нести служение, Господи. Ты благослови, Господи, его обильно, всяким духовным благословением, и семью его, пошли ему духовного возрастания, Господь, пошли труд на небе Твои, Ты ему и так послал, Господи, помоги, устрой все так, как, Господи, Тебе угодно, Господь, чтобы мы всегда были вместе и вместе прославляли Твое святое имя, потому что Ты один достоин чести, славы, поклонения, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
3: Аминь.
0: Прошу вас садиться, братья и сестры. Мы сегодня вечером также будем совершать вечерю Господню с теми, которых не было утром. И потому сейчас будет Слово Божие, после чего мы помолимся и приступим к совершению вечери Господней по Слову Божьему. Садитесь, дорогие друзья, братья и сестры. Хор прославит Господа, и мы будем с вами приступать к совершению вечери Господней по Слову Божьему воспоминание голгофских страданий и смерти нашего Иисуса Христа Спасителя и о Его святой пролитой крови.

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так: «Тщетность надежды на самого себя». Да, много людей надеются лично на себя. Мы уже не говорим о том, что люди надеются на деньги, на других людей и так далее. Многие люди надеются на себя, потому что они сами обладают чем-то, что они считают, что им может помочь в трудную минуту. Опять же, те же самые деньги, власть, связи. Это мы говорим о нашей современности. Но и много-много веков назад, много тысяч лет назад была похожая история. Ведь человек своей сущности остается все тем же со времен Адама, когда он согрешил. Адамом грех вошел в мир. Каждый человек, являясь грешным, каждый человек унаследовал эту природу. И то, что было у далеких людей, далеких предков, это свойственно и современным людям. Потому что человеческая сущность является одинаковой. Итак, мы видим на страницах Святого Божьего Слова эту тему: тщетность надежды на самого себя. Книга пророка Исаии, 22 глава, и мы прочитаем с 7 по 11 стих. «И вот, лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот, и снимают покров с Иудеи, и ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруде, и отмечаете дома в Иерусалиме, и разрушаете дома, чтобы укрепить стену, и строите между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. А на того, кто это делает, не взираете и не смотрите на того, кто издавна определил это». Что мы видим в прочитанном тексте? Что описывается стена осады Иерусалима. Осада Иерусалима. Иерусалим очень много раз осаживали. И еще главная осада у него впереди, в преддверии второго пришествия Христа. Это говорит об этом книга пророка Захарии. У нас есть передача на эту тему «Последняя битва Израиля». А мы говорим, продолжаем о нашей теме. Здесь описывается одна из осад, которая еще не случилась, но которая, согласно пророчеству Исаии, должна была произойти. Это осада от вавилонского царя и союзников его. Это осада. За что вообще Иерусалим был осажден? А мы читаем очень много на страницах Ветхого Завета. За что Иерусалим был осажден? За что Северное Царство сначала было угнано, Вавилон? За что потом пало и Южное Царство? За что? За то, что люди нарушили Божий закон. Какой закон? Об этом Второзаконие 27 глава с 11 стиха. «И заповедал Моисей народу в тот день, говоря, эти должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан, Симеон, Леви, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. А эти должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом: проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость перед Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет: аминь. Проклят злословище отца своего или свою мать, весь народ скажет: аминь. Проклят нарушающий границу своего ближнего, весь народ скажет: аминь. Проклят, кто слепого сбивает с пути». И так далее. Здесь перечисляются проклятия до конца. Это Второзаконие, 27 глава, с 11 стиха до конца. Конец этого места писания, 26 стих, обобщающий стих. «Проклят, кто не исполнит слов этого закона и не будет поступать по ним». И весь народ скажет: аминь. Мы видим, что народ много раз соглашался, много раз заключал заветы с Господом, но постоянно их нарушал. Никогда Бог не оставит без внимания нарушение того, что Он сказал. Потому что Божий закон – это не закон человека. Закон человека нарушается, попирается обычными людьми, властью и так далее. Но закон Господа просто так никто не нарушит. И вот Израиль многие-многие годы его нарушал, за это пришло наказание. Вот эта сцена, описанная в книге пророка Исаии, 22 глава, 7 по 11 стих. Это результат этого наказания. Но здесь самое главное, на что понадеялись эти люди. А понадеялись они сами на себя. Какие они предпринимали усилия, чтобы завоеватели не пробрались в Иерусалим? Что только они не делали. Здесь это все описано. Они делали для того времени очень многое. Смотрите, снимают покров с Иудеи, обращая взор на запас оружия в доме кедровом. А между тем, 9 стих, вы видите, что проломов в стене города Давидова много. Отмечаете дома в Иерусалиме, разрушаете дома, чтобы укрепить стену. Когда идет война, люди делают очень многое, чтобы выставить какую-то оборону, выстраивают стратегию.

принимать, опять же, чтобы завоеватели не проникли в Иерусалим. Но где здесь Господь среди них? И в этом упрекает их сам Бог. 11 стих. А на того, кто это делает, не взирайте. И не смотрите на того, кто издавна это определил. Между тем, как люди пытались своими усилиями преодолеть проблему, назовем ее так, они забывали о главном. В это время, пока они столько много усилий предпринимали, выстраивали оборону, но самое главное, они забыли. Они забыли, что все принадлежит Господу. Что Господь силен и погубить, и помиловать. Господь Саваоф делает это. Как тогда они не поняли? А ведь тогда Израиль — это не то же самое, что современное государство. Это государство, это народ, который видел Божьи чудеса, который видел Божью руку, в котором пребывал сам Бог, в котором даже был Божий храм. Но среди самонадежды не нашлось для Бога места. Не то же ли самое происходит с людьми и сегодня? Когда люди заняты чем-то, не обязательно это война. Это может быть какое-то повседневное важное дело. Проблема, с которой они столкнулись. Что люди делают? Пытаются все разрешить сами. И я уже не говорю о людях, которые не знакомы с Библией, я говорю о верующих. Ведь много людей верующих, очень много, которые какую-то трудную минуту пытаются все сделать сами. Не обращаются к Богу. В чем важность этого урока? Что здесь, в этом месте, которое мы изучаем, книга пророка Исаии, 22 глава, 7 по 11 стих, Бог не осуждает Израиль за то, что тот делал укрепление, готовился к осаде. Нет. Бог осуждает за то, что они понадеялись на кого-то или на что-то, а в конечном счете сами на себя. И в это время забыли о Господе. Люди позабыли о самом главном, о Боге. Здесь урок для нас, что когда мы встречаемся с какими-то трудностями, кажутся, которые иногда непреодолимы, никогда не нужно забывать то, что Бог сказал для нас в своем слове. Если для человека что-то невозможно, то для Бога возможно все. Радостная весть от Луки, 18 глава, стих 27. Богу возможно все. Поэтому надежда на себя — это не больше, чем тщета. Это пустота. Но когда мы в трудную минуту придем к Господу, потому что знаем, что именно Господь
держит все в своей руке, без его

воле ничего не случается, тогда мы можем рассчитывать на настоящую помощь. Да, наши усилия тоже нужны, но основная роль здесь за Богом. Потому что именно Он определит. И именно Он определил, как должно случиться. Основная роль за Богом. Поэтому и среди всех событий и трудностей, преград, недоразумений, всегда помните, что самое главное – взирать на того, кто это допустил. Потому что именно Он самый главный помощник. Ведь мы уповаем на Него, на нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Помните об этом. Вспоминайте, дорогие друзья, этот пример. Да, можно предпринимать усилия, но всегда, всегда на первом месте в разрешении любой проблемы призывайте именно Господа, чтобы Он помог вам прежде всего. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Дорогие друзья, радиослушатели, приветствую всех вас любовью и в любви нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня с Его помощью мы имеем беседу о нашем самом лучшем друге. Имеете вы такого друга? В последнее время люди повсеместно жалуются на падение морали и дружеских отношений между людьми, даже между родственниками. 500 лет до рождения Христа. Платон, греческий философ, ученик Сократа, воскликнул: «Друзья, друзья, как мало в мире друзей!» И каждый из нас, пожалуй, согласится с древним философом. Пророк Иеремия в период морального падения израильского народа, когда народу угрожал плен, сказал так, 9 глава пророка Иеремия: «Берегись каждый своего друга и не доверяйте ни одному из твоих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы». Подумаем, не к такому ли времени приближается сегодня мир? Люди утратили любовь один к другому, а без любви истинная дружба невозможна. Это один из признаков последнего времени перед пришествием Христа. О этих признаках прочитайте во втором послании Тимофею, в третьей главе. Очень важно вам помнить это место Писания. «Истинный друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Так мы читаем в притчах, 17 главе. Повторю. «Истинный друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Много ли у нас таких друзей сегодня? Если есть такие друзья у вас, дорожите ими. Не это ли имел в виду Расул Гамзатов, дагестанский поэт, когда писал стихотворение, ставшее популярной песней? Стихотворение называется «Берегите друзей». Я прочитаю его вам. «Знай, мой друг, вражде и дружбе цену, и судом поспешным не греши. Гнев на друга может быть мгновенным, изливать, покуда не спеши. Может, друг твой сам поторопился и тебя обидел невзначай. Провинился друг и повинился, ты ему греха не поминай. Люди, мы стареем и ветшаем, и с течением наших лет и дней легче мы друзей своих теряем, обретать же их куда трудней. Если верный конь, поранив ногу, вдруг споткнулся, а потом опять, не вини его, вини дорогу, и коня не торопись менять. Я прошу вас, люди, ради Бога, не теряйте доброты своей. На земле друзей не так уж много, опасайтесь потерять друзей». Друзья мои, со времени написания этого стихотворения прошло почти полстолетия. За это время в России произошло много событий, которые привели народ к полному одичанию, когда люди утратили истинное значение слов «друг», «дружба». Найти истинную дружбу в безбожном мире так же трудно, как найти цветы на Северном полюсе. Но христиане, рожденные свыше, любят песню, в которой есть такие слова: «Иисус, друг наш самый лучший, внемлет нашей он в мольбе и поддержит нас в беде. Да, Иисус, друг наш самый лучший». Христос сказал своим ученикам: «Вы, друзья мои, если, слышите, если исполняете то, что я заповедую вам», глава 15 Евангелия Иоанна. А что же Иисус заповедал? Вспоминаю избу, в которой я провел свое детство. в которой родился. В углу стояла икона с изображением матери Иисуса, Марии. Она держала на руках небесного младенца и раскрытую книгу с начертанными словами: «Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Слова Христа, глава 13 Евангелия Иоанна. Я всегда смотрел, присматривался, эти слова по-славянски были написаны, но мне помогла понять мать эти слова. Кто из нас имеет такую любовь? Любите так, как любите, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга, сказал Христос. Перед нами вопрос: что значит любить? Ответ на этот многозначащий вопрос мы находим в одном слове. В одном слове. Любить – это прощать. Мы верим в любовь Бога, потому что наш Бог – прощающий Бог. Он Сына Своего не пощадил, но предал Его на крест, чтобы кающийся грешник получил прощение. Друзья мои, дружба живет там, где есть истинное прощение. «Что такое дружба?» – спросили одного мальчика в воскресной школе. И он ответил: «Дружба – это когда твой друг знает о тебе все, и все же любит тебя». Друзья, основа истинной дружбы – это чистая, жертвенная, бескорыстная любовь. Истинная любовь сочувствует, понимает, а главное – прощает и готова жертвовать собой. Где вы найдете такую дружбу сегодня? На одном кладбище аварийных автомобилей однажды я видел рекламу. Реклама страховой компании. Там было так написано: «Когда вы в беде, вам нужен друг». Они же адрес страховой компании. Но попробуйте опоздать на 2-3 недели и не внести страховую плату. А если в этот день постигнет авария, а у вас там не заплачено? Не заплачено. Ваш страховый друг не пожелает даже разговаривать с вами. Таков закон. Вы ничего не получите. Трагедия человека во все времена и среди всех народов – его одиночество. Вспомним древнего библейского страдальца Иова, как он в сокрушении восклицает: «Покинули меня близкие мои и знакомые мои, забыли меня». В 19 главе книги Иова записаны эти слова. Вместо утешения друзья Иова, включая жену, сыпали соль на его душевные раны и физические раны. Вспомним также признание апостола Павла. Слушайте, что апостол Павел писал в 2 послании Тимофею, в 4 главе. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все оставили меня». Ученики Христа оставили своего Учителя и Господа, на кресте оставили и бежали, кроме Иоанна и женщин. Их любовь к Иисусу не имела страха. Женщины и Иоанн были у креста. Петр, ученик Христа, отрекся от своего Учителя трижды, даже с клятвою: «Не знаю Его». Нам есть о чем подумать каждому о себе и признать свою нужду в истинном друге. Нам нужен такой друг, истинный друг. Но как в древние времена, так и в наше время были и есть истинные друзья, какими были, к примеру, Руфь и Ноэминь, и Анафон, и Давид. И в наше время, когда любовь Божия изливается в сердца избранных детей Божьих, мы также встречаем истинных друзей. Сколько их в наше время? это уже другой вопрос. Но они были, есть и будут там, где Иисус Христос, истинный друг, господствует в сердце христианина. Истинный друг не тот, кто хвалит вас в вашем присутствии, а завтра может изменить отношение к вам и из друга превратиться в недруга. Такое бывает. Вам известно это? Истинный друг постарается перевязать вашу рану для вашей пользы, но не будет сыпать на нее соль. Иисус Христос, как истинный друг, лечит наши раны своей любовью. Он готовит нас для встречи с Ним лицом к лицу. Давайте вспомним первую заповедь, Божью заповедь. Первая заповедь гласит так: «Возлюби Бога и ближнего своего, как самого себя». Если человек возлюбит Бога всем сердцем, Бог даст ему способность любить ближнего, как самого себя. Здесь может возникнуть вопрос: как любить ближнего, если он недостоин любви? Брат мой, сестра моя, скажите, а вы были достойны Божьей любви? Но Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие Иоанна 3, глава, стих 16. Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Читаем Евангелие Иоанна 15 главе. Христос воплотил эти слова в свою жизнь. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба и по виду стал как человек. Так читаем послание апостола Павла Филиппийцам во 2 главе. Христос прошел скорбным путем земли, чтобы снисходить к нам, понимать нас, сочувствовать нам, чтобы помогать нам, как мы, христиане, поем песни. «Внемлет нашей Он в мольбе и поддержит нас в беде». Да, Божье обетование истинным верующим гласит так: «Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49 так говорит. Это обещание Бога проверено опытом миллионов детей Божьих. Миллионам детей Божьих поют, и они любят петь: «Что за друга мы имеем? Он нас в жизни пробудил, в нем мы счастьем владеем, в нем источник вечных сил». Все Божьи благословения, все Божьи благословения сосредоточены в словах «в нем», то есть во Христе. В послании к Колоссянам, во 2 главе, 5 раз повторены слова «в нем». В нем мы счастьем владеем, в нем источник вечных сил. Нам нужен такой друг, который был бы всегда рядом с нами. И таким другом может быть только Христос. Он исполнил свое обещание, дав нам Духа Святого как учителя, путеводителя, как наставника. Читаем об этом в 14 главе Евангелия от Иоанна. Советую прочитать, кто и не читал. Цель жизни христианина – познавать Христа не только как Искупителя, не только как Искупителя грехов наших, но и как друга. А каким образом? Через молитвенное общение, побуждаемое Духом Святым. Но не все христиане стали его друзьями. Не все открывают ему сердце в молитве, как лучшему другу. Можно быть членом церкви и не знать Христа как друга. Однажды Христос спрашивал своего ученика Филиппа: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп?» 14 глава Иоанна. «Друг мой, брат мой, сестра моя, если вам кажется, что вы одиноки, и вы забыты. Если вы часто жалуетесь, что у вас нет истинного друга, я сообщаю вам радостную весть. Слушайте, у вас есть истинный друг. Он дан вам Богом. Он любит вас. Его имя Иисус Христос. Ему дана вся власть на небе и на земле. Как читаем в 28 главе Евангелия Матфея, Христос сам сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Он имеет власть прощать наши грехи, ибо Он за них и умер на Голгофском кресте, умер мученической смертью, заплатив за нас перед Божьим правосудием кровью Своей. Священное Писание говорит: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Первое послание Иоанна, 1 глава. Но для этого есть условие. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, я читаю из первой главы послания Иоанна, если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Смотрите, есть условия. Главное условие истинной дружбы – взаимная любовь. Друзья мои, брат мой, сестра моя, будем же и мы всем сердцем любить нашего Спасителя, чтобы в сердце всегда звучала песня: «Иисус, друг наш, самый лучший, Ему слава вовеки. Аминь». А теперь в заключение я хотел прочитать вам одно стихотворение. «О друге» оно называется. Я не знаю автора этого стихотворения, а стихотворение очень близкое сердцу моему. Снова сильная вьюга опалила леса, не имеющий друга не имеет лица. В этом жизненном море, что не ведает дна, одинокость не горе, одинокость вина. И житейская вьюга пишет белым огнем: Бог дал каждому друга, потоскуй же о нем, призови его ныне в дни печали и слез. Его дивное имя – Искупитель Христос. Он тебя не обидит, он утешит, поймет, каждый миг тебя видит, с тобой рядом идет. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Дар обоняния. Обоняние – дар Божий, который мы зачастую принимаем как должное. Вероятно, так происходит, потому что мы быстрее воспринимаем окружающий мир посредством других органов чувств. Но представьте себе праздничный стол в День Благодарения. Не правда ли, без вкусных запахов он утратит немалую часть своей привлекательности? Обонянием обладают многие живые существа, в том числе и те, от которых мы этого меньше всего ожидаем. Хотите верьте, хотите нет, но даже грибы умеют различать запахи. У червей обонятельные органы расположены на голове, у клещей – на конечностях, моллюски нюхают жабрами, лосось с помощью обоняния способен найти ручей, в котором родился, ящерицы и змеи различают запахи посредством языка. Самые искусные нюхачи в мире животных чувствуют запах, даже если в воздухе находится одна единственная пахучая молекула среди 10 триллионов молекул без запаха. Тренированный нос парфюмера-профессионала способен различать около 10 тысяч разнообразных запахов. В старину запахи играли очень важную роль в диагностике болезни. Например, чуму определяли по запаху меда, скарлатину по запаху свежевыпеченного хлеба, свинку по запаху только что нащипанных перьев. Создание системы, умеющей различать и опознавать запахи, предполагает глубинные знания биохимии. Всякий раз, вдыхая аромат вкусной еды или прекрасного цветка, не забудьте поблагодарить Создателя за его чудесный дар – обоняние. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, приветствуем вас всех любовью Господа Иисуса Христа. Вы слушаете программу «Капля росы». Сегодня мы снова откроем Божье Писание, Божье Слово. Откроем послание апостола Иакова, главу 1, и прочтем стих 16. Повторяю, Иаков, 1 глава, стих 16. Он гласит так. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Другими словами, «не пытайтесь обвинять Бога в своих ошибках и согрешениях, не уклоняйтесь от Божьего пути». Для того, чтобы уклониться от обмана, нужно сначала установить, что это действительно обман. Интересно отметить, что нет ни одного человека, который бы исследовал Евангелие и нашел в нем ошибки или заблуждения. Ни одно пророчество Ветхого Завета не осталось неисполненным. Ни одно предсказание Нового Завета также не оказалось неисполненным. Осталось неисполненным только одно – второе пришествие Христа на землю. Но христиане ожидают этого благословенного дня. Удивительно, что Библия создавалась в течение 1500 лет, писалась разными людьми в разное время, но ни один из них не противоречит другому. Почему? Потому что авторы книг Библии были вдохновляемы Духом Святым, а не были только инструментом в руках Божьих. Сегодня Библия – самая распространенная книга в мире. Дорогой друг, если вы имеете Библию, или, по крайней мере, Новый Завет, Евангелие, вы не имеете никакого оправдания, чтобы быть обманутым или жить в заблуждении. Да, мы встречаем таких христиан, которые уклонились от евангельского пути, но в этом виноваты они сами, а не Евангелие. Евангелие было и остается светом для каждого приходящего в этот мир. Мы советуем вам, друг, искать истину не в людях, а в себе самом через исследование Слова Божия и принятие его в свое сердце. Пусть Слово Божие будет основанием вашей жизни. Ни один атеист не может ответить вам, что держит Вселенную в ее совершенной орбите. Атеист не может ответить вам, как и когда произошел человек. Атеист не может вам сказать, что появилось первым – курица или яйцо. А Евангелие же мы читаем так. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Евреям 4 глава, стих 12. Теории неверующих людей подобны острым кускам железа, которые могут причинить человеку раны, но не лечат человека. Неправильное понятие о смысле жизни, о силе и власти греха причиняют человеку непоправимый вред. Те люди, которые говорят, что нет Бога, который создал небо и землю, глубоко ошибаются и лишают сами себя счастливой и радостной жизни. Христос сказал, «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Дорогой друг, радиослушатель, знайте, что только Евангелие, неповрежденное Слово Божие, открывает нам невещаемую истину, приводит нас к познанию живого и истинного Бога, а через Него дает нам прощение грехов, мир, радость, любовь и счастливую, радостную жизнь. Склоните же перед Ним сегодня, Он услышит молитву вашей израненной души и даст вам новую жизнь, полную блаженной надежды и радости. Слушайте нас завтра в это же самое время. До свидания.

0: На волнах радио «На пути» в течение этого часа мы будем передавать проповедь пастора Тима Келлера.
1: Прочитаем сегодняшние отрывки из книги «Притчей». «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точилы твои будут переливаться новым вином. Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыль от нее больше, нежели от золота. Труды праведного к жизни, успех нечестивого к греху. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого? А испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его». Итак, мы говорим о мудрости. Что, опять? Я объясню, почему опять. В прошлый раз мы говорили, что мудрость — это больше, чем просто быть хорошим, воспитанным, нравственным человеком. Мудрость — это умение совершать правильный выбор, с кем тебе работать, с кем встречаться, на ком жениться, чем заниматься в жизни, чтобы ты умел разбираться в людях, чтобы они не могли застать тебя врасплох, чтобы ты и сам себя не застал врасплох, потому что разбираешься в себе. Это все мудрость. Как же нам ее приобрести? Можно ли ей научиться? Можно ли найти себе учителя или гуру? Может, нужно стать опытным путешественником, который проехал весь мир и много знает и умеет? Нет, притчи об этом не говорят. Лучший пример из современной литературы — это миссис Марпл, вымышленный сыщик Агаты Кристи, героиня многих расследований, невзрачная пожилая женщина, которая, на первый взгляд, просто сидит и вяжет. Но именно от нее всегда приходит помощь. Именно она спасает ситуацию.
2: Она всегда знает всех вперед, кто преступник.
1: Все потому, что она разбирается в людях и понимает человеческую природу. Ничто ее не удивляет, ничто ее не шокирует. Для нее нет ничего неожиданного. Кстати, 12-серийный фильм «Мисс Марпл» производства BBC — просто шедевр. Очень мне нравится. Там есть пожилой инспектор Скотланд-Ярда в отставке. В одном из эпизодов он обсуждает со своим другом убийство. И говорит: «Ты можешь не верить, но эта маленькая женщина, которая ждет сейчас внизу и вяжет, она величайший криминалист во всей Англии». Собеседник говорит: «Что?» «Да», — отвечает инспектор. И вот дальше его слова про миссис Марпл. «Вот сидит добрая старушка, на вид мирная и безмятежная. Но это только на вид. Ум же ее проникает во все человеческие беззакония, хотя для нее это обычное дело. Всю свою жизнь она прожила в маленькой далекой деревне и знает о мире только через призму этой деревни и ее повседневной жизни. Но благодаря тому, что она так хорошо знает свою деревню, она как будто бы знает весь мир». О чем говорит Агата Кристи в своих романах? Практически о том же, о чем говорят притчи. Перед нами величайший криминалист во всей Англии. Она не путешествует по миру, не обладает специальными знаниями, у нее нет хорошего образования. Секрет ее мудрости в обычном жизненном опыте. Нужно только уметь им пользоваться. И она умеет, в отличие от многих. Книга притчи говорит о двух типах жизненного опыта. Две конкретные ситуации. Мы встречаем их регулярно. В этих ситуациях ты оказываешься перед серьезной духовной опасностью или перед великими духовными возможностями. Это испытание. Пройдешь испытание, станешь мудрее. Научишься разбираться в себе, в окружающем мире, в человеческой природе, поймешь суть происходящего. Если не пройдешь испытание, поведешь себя неправильно в этих ситуациях, значит, поступишь глупо, и тебя это ожесточит, отдалит от понимания сути, от понимания самого себя. Две распространенных ситуации, в которых мы оказываемся для испытания. Это происходит с каждым человеком, даже с полными неудачниками. В чем суть испытаний? В чем их польза? И как их пройти? В чем суть? В чем их польза? Как их пройти? Итак, начнем с первого вопроса. Откройте третью главу книги Притчи. В начале главы содержится классическое определение мудрости. Это известный отрывок. Притчи 3, 5, 6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Это и есть мудрость, потому что наша жизнь представляет из себя множество развилок. Мы постоянно оказываемся перед выбором. Эту работу выбрать или другую, куда пойти учиться, с кем встречаться и так далее. Нам постоянно встречаются эти развилки. Библия говорит, когда обладаешь Божьей мудростью, она направляет тебя на правильный путь. Снова и снова. Но как обрести Божью мудрость? Мы будем читать стихи с 10 по 12. Там говорится о двух ситуациях. И они неспроста написаны вместе. На первый взгляд они друг к другу не относятся. В 9 и 10 стихах речь идет об успехе. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точилы твои будут переливаться новым вином». Итак, мы прочитали, и кажется, тут говорится, что если ты чтишь Бога, у тебя с Ним близкие отношения, у тебя будет успешная жизнь. Об этом речь. А затем намеренно идут стихи 11 и 12, которые на первый взгляд сюда не относятся, как будто они вообще не из той оперы. «Наказание Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Слово «наказание» также означает боль. Когда я наказываю ребенка, например, за то, что он меня обманул, я говорю: «Иди в комнату, гулять не пойдешь, с друзьями играть не пойдешь». То есть я причиняю ему боль. Наказание — это боль. Этот отрывок не учит, что Бог допускает переносить боль только некоторым. Не сказано «некоторых из тех, кого Он любит», а «кого Он любит». Стихи 9, 10, 11, 12 намеренно расположены вместе, чтобы сказать нам, независимо от того, какой вы верующий, даже если вы в очень тесных отношениях с Богом, вы столкнетесь с процветанием и трудностями, с успехом и страданием. Когда все получается, когда ничего не получается. И редко бывает, что что-то одно перевешивает. Обычно мы переживаем это в равных долях. Бывает время большого успеха и время больших страданий, когда все идет по-нашему и когда все против нас. Это и есть два великих испытания. Нет большей духовной опасности, чем время успеха. И нет большей духовной опасности, чем время страданий. Потому что успех и неудача достают из вашего сердца такое, о чем вы не подозревали. В сердце есть много такого, о чем вы не догадываетесь. Если вам расскажут, вы не поверите. Так вот, эти две ситуации извлекают это наружу. И тогда вам остается либо принять это и скорректировать свою жизнь в соответствии с этим, то есть покаяться, измениться, стать мудрее в своих взглядах на жизнь, на человеческую природу, на самих себя, либо отвергнуть это, подавить, свалить вину на других и оказаться в итоге глупцом. Но в любом случае эти испытания не пройдут для вас незаметно. Клайв Льюис приводит прекрасный пример. Он говорит, если вы

И вы обнаруживаете такое, о чем даже не догадывались. И в зависимости от того, как вы на это отреагируете, это сделает вас мудрее или глупее. Но прежним вы точно не останетесь. В книге «Властелин колец» есть такой эпизод. Король посещает дома исцеления. Там лежат умирающие, больные, раненые. И вот он подходит к одному хоббиту по имени Мерри. Ему пришлось пережить много зла, он был ранен, перенес много страданий и теперь лежит без сознания. Король смотрит на него и говорит: «Это страдание не омрачит его сердце, но сделает его мудрее». Не омрачит сердце, но сделает мудрее его. И есть только два варианта. Процветание или страдание, успех или неудача. Они или омрачат ваше сердце, или сделают вас мудрее, но точно не оставят вас прежними. Итак, вот такие два испытания. В чем их польза? Как они работают? Давайте посмотрим на отрывки. 10 глава, стихи 16 и 25. «Труды праведного к жизни, успех нечестивого к греху. Как проносится вихрь, так нет боли нечестивого, а праведник на вечном основании». 16 стих довольно резкий, звучит неожиданно. Труды, успех, речь вроде бы идет о богатстве. Ты получаешь доход от своих трудов, деньги должны течь рекой. Где праведный и где нечестивый? Помните, мы говорили на прошлой неделе? По книге притчи, праведный — это тот, кто ущемляет себя ради интересов других. Нечестивый — тот, кто ущемляет других ради своих интересов. Что это значит? Если ты мудр и не поступаешь как эгоист, успех сделает тебя более мудрым и менее эгоистичным. А если ты глуп и эгоистичен, самое худшее, что с тобой может произойти, это если все твои мечты сбудутся. Успех — самое худшее, что может с тобой произойти, потому что успех еще больше утвердит тебя на твоем пути. В послании к римлянам в первой главе есть поразительный отрывок. Павел пишет, что худшее, что Бог может сделать по отношению к тем, кто отвергает его и противится его воле, это предать их во власть собственных желаний. Что это значит? Если ты эгоист, самое худшее, что Бог может сделать с тобой, — дать тебе хорошую жизнь. Нет ничего хуже. Получается, успех — это что-то плохое, если ты не умеешь с ним обходиться. Следующий стих говорит: «Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании». Кто-то сказал утром: «Судя по этому стиху, понятно, почему сегодня на служении так мало людей». А я говорю: «Не льсти себе». Не, на самом деле я сказал, что это неправильное применение этого текста. А правильное применение звучит так. Неудачи, неприятности указывают нам на основание нашей жизни. Они показывают, кто мы есть. Если ты на пути эгоизма и глупости, в испытаниях это станет более явным. Они покажут, кто ты есть на самом деле. Если ты мудр, ты способен переносить страдания. Если ты на правильном пути, на пути мудрости и знания, на пути благодати, ты можешь переносить скорби, и они не уничтожат тебя. Вот о чем здесь говорится. Но каким же образом, через успех и неприятности, мы подвергаемся испытаниям? Во-первых, они показывают тебе общее зло твоего сердца. И во-вторых, показывают конкретных идолов твоего сердца. Ты можешь либо отвергнуть то, что обнаруживаешь в себе во время испытаний, и тем самым стать еще глупее, отстраниться еще больше от реальности, либо ты можешь принять это, даже если это больно, и возрасти. Например, успех. Даже и не догадываешься иногда, что может сделать с тобой успех. Я приведу вам экстремальный пример. Читал однажды статью из ежемесячного журнала «Атлантик», апрель 2002 года. Автор описывал поведение толпы. Он анализировал, как толпы участвовали в погромах. Это происходило на Балканах, в Руанде, в Индонезии и даже в городах Нью-Йорка и других штатах. За последние 50 лет

Были примеры, когда нормальные люди, психически здоровые и законопослушные люди, если они собирались в толпу из нескольких тысяч человек, они начинали буйствовать. Это было не только мародерство и грабежи, они делали поджоги, участвовали в избиениях и даже убийствах. Почему? Почему вдруг несколько тысяч вроде бы нормальных людей начинали вести себя так, что даже были способны убивать? Такое происходило с тысячами людей. Этому пытались найти объяснение в прошлом. Даже появился термин «массовая истерия», когда люди как один поддавались этому безумию, якобы не отдавая себе отчета. Но исследования показывают, что это не так. Было проведено множество встреч и интервью с участниками этих ужасных событий. И даже если им сейчас стыдно об этом вспоминать, и они полностью сожалеют о своем поведении, они признают, что делали это совершенно осознанно. Они были сами собой, они были в своем уме. То есть они не были пьяны или под наркотиками. Почему же они вели себя так? Вот что самое страшное. Провели исследование. Ты попадаешь в ситуацию, где происходят убийства и грабежи, и ты всегда знал, что за это тебя ждут плохие последствия. Что будет, если тебя окружают сотни и тысячи людей, которые грабят, убивают, и ты вдруг понимаешь, что за это ничего не будет? Поведение, которое ты всегда считал плохим, внезапно оказывается безнаказанным. Никто не сможет поймать тебя за руку, никто никогда не накажет тебя. Поняв это, многие вдруг обнаруживают, что когда окружающие начинают вести себя неправильно, то остальные, к своему удивлению, обнаруживают, что тоже хотят вести себя так, если это безнаказанно. Например, вот как начинается геноцид или даже просто мародерство, грабежи. Есть 10%, которых мы назовем плохими, те, с кого все начинается. И 10% хороших, которые не пойдут на зло, неважно, что делают остальные. Но большинство людей, как только они понимают, что не будет никаких последствий, начинают делать то, чего раньше от себя не ожидали. Они сами в шоке. Это, конечно, такой крайний пример, но что происходит с человеком, когда к нему приходит успех? Первое, что происходит, ты принимаешь это как собственную заслугу. У тебя появляется успех в финансовом плане, в личной жизни, в делах. Тебе говорят: «Какой ты молодец!» Ты говоришь: «Да что вы!» А про себя говоришь: «Да, я умнее других, я работаю больше других, я сообразительнее других». Ты принимаешь это как собственную заслугу. Это очень хитрая ловушка. Вы не видели, что происходит с очень богатыми людьми? Они делают миллиарды долларов на какой-нибудь ерунде. Они все знают об этой ерунде. Ну, возможно, еще разбираются в инвестициях. И зная досконально все о своих безделушках, они считают, что знают обо всем. Заработав состояние на безделушках, они считают, что знают больше психиатра и разбираются в лечении, считают, что знают больше служителя и разбираются в богословии. Им кажется, они знают больше всех, потому что долгое время твердили себе, какие они молодцы, и постепенно начинают доверять своим ощущениям, своим предчувствиям, взглядам больше, чем нужно, потому что они достигли успеха. В итоге они становятся не мудрее, а глупее, потому что, согласно книге Притчи, человек мудрый в своих глазах — это глупец. Постепенно, по мере того, как ты все чаще и чаще говоришь себе «это моя заслуга», глубоко в сердце начинает происходить что-то плохое. Ты начинаешь вести себя жестоко, надменно, высокомерно, и опять же, постепенно начинаешь поступать так, как сам от себя не ожидал. Из-за благоприятных обстоятельств у тебя начинает получаться то, что раньше не получалось. И ты начинаешь говорить: «Классно, я и не знал, что так могу». И большинство людей делает вывод, что это их заслуга. Другой пример. Как я говорил, успех выносит наружу зло из вашего сердца. Достает оттуда самое худшее. Но то же самое делают с вами неприятности. Я приводил пример про Руанду, но это крайность. Поэтому приведу другой пример. Рэй Ван Лювен, автор комментария на книгу «Притчи», которым я всегда пользуюсь. Он преподаватель колледжа в Филадельфии. По его имени вы можете догадаться, что он датчанин.
Его родители были иммигрантами из Дании. Они застали времена нацистской оккупации в Нидерландах. Он рассказывает одну историю. Кстати, я прочитал об этом в его комментариях, где он объясняет стих 24:11. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытующий сердца разве не знает?» Во время Второй мировой войны, во время нацистской оккупации, у датчан были соседи, евреи. И однажды еврейские семьи начали куда-то пропадать. Их стали увозить. Потом стало понятно, что их увозят на расстрел. И если ты попытался бы вступиться за них, или попытался их спрятать, или как-то помочь, то тебя самого могли убить, и твою семью могли увезти на расстрел. Поэтому люди боялись. Но они потом отвергали, что боялись. После войны они говорили: «А мы не знали, что их увозят на расстрел. Мы думали, их просто куда-то увозят. Мы ничего не знали про концлагеря». Конечно, они все знали. Но когда находишься под стрессом, когда крайне тяжело поступить по-другому и знаешь, что тебя ждут страшные последствия, большинство отказывается поступать правильно. Как я говорил раньше, большинство, зная, что последствий не будет, готовы идти на зло. И большинство, зная, что последствия будут, если они поступят правильно, готовы поступить неправильно. Они испугаются и откажутся это признать, и всеми способами будут оправдываться, говорить: «Мы не знали». Стресс выводит наружу все самое худшее, что у тебя есть. Я привел экстремальные примеры — Руанда, нацисты. Но это чтобы вы поняли, что происходит с сердцем. Если в жизни начинает идти что-то не так, и все разваливается, вы начинаете замечать свои слабые стороны, беспокойство, гнев, эгоизм, гордость. Разве нет? Успех и неудачи выведут на свет самое худшее, что у вас есть. Ваше эго, ваше угождение самому себе. Самое худшее, что можно сделать, это попытаться оправдываться. И говорить: «Мы ничего не знали», или свалить вину на других, или найти этому какое-то объяснение. Потому что если обстоятельства не научат вас мудрости, они омрачат ваше сердце. Итак, первое, что дают испытания? Они выносят на свет зло вашего сердца. Второе, что дают испытания? Они не только указывают вам на зло в общем, они указывают вам конкретных идолов. Я приведу жизненный пример, чтобы было понятнее, потому что не все еще имели этот опыт. Например, вы встречаетесь с человеком, вы его очень любите. Вы сильно надеетесь, что из этих отношений что-то получится, и вдруг этот человек бросает вас. Что произойдет? Есть только две реакции. С головой уйти в печаль, и здесь понадобится много времени, чтобы оправиться от потрясения. Но вы сможете, потому что научитесь доверять другим, своим друзьям, например. Научитесь полагаться на Бога, испытаете себя, найдете ошибки, которые допустили в отношениях, найдете свои недостатки. И когда вы пройдете через это, вы станете мудрее. Вы выдержите, вы правильно отреагируете на страдания, вы справитесь и станете мудрее. Другая реакция — это когда люди с этим не справляются или справляются с огромными трудностями. Они с ненавистью смотрят на всех лиц противоположного пола, ненавидят себя, говорят: «Я неудачник, я ужасный человек, никто никогда меня не полюбит». Они разочаровываются в жизни и с цинизмом воспринимают любовь, отказываются впредь доверять кому-либо, и так и живут с этим. В чем их отличие? Вот в чем. Если ты расстался с человеком, и тебе плохо, это одно. Если ты считаешь, что потерял смысл жизни, и тебе больше жить незачем, это значит, тот человек стал для тебя идолом. Мы обсуждали это несколько раз во время этой серии проповедей. Этот человек стал вам важнее Бога, важнее Христа, важнее всего. В нем был весь смысл вашей жизни. Он стал вам псевдо-богом, псевдо-спасителем, идолом.
И ваше страдание показывает, насколько вы были привязаны. Есть только два способа принять это. Можно признать, что половина моих страданий — это нормальные страдания от того, что жизнь такая, от того, что любовь потеряна, а вторая половина страданий — от того, что я был слишком сильно привязан. Произошло это от того, что я не пребываю во Христе, не нахожу радость в Нем, как мне следовало. Я верю в Него, но не позволяю Ему занимать эмоциональную часть моего сердца. Как только ты это поймешь, ты можешь сказать: «Вот он, идол», чтобы отвернуться от него. Или ты можешь отказаться это принимать и будешь винить того человека и окружающих, и всех лиц противоположного пола, и общества. Ты начнешь становиться более жестоким, более циничным, в отрыве от понимания самого себя, от понимания человеческой природы. Твой взгляд на жизнь станет еще более искаженным. Другими словами, ты станешь глупцом, и все меньше вероятности того, что ты будешь делать правильный выбор, когда будешь стоять перед развилкой. Страдания показывают тебе идолов твоего сердца. Они сразу бросаются в глаза. И ты можешь либо принять это, либо, как поступает большинство, отвергнуть их. Есть обычные страдания и необычные. Обычные страдания — это нормальная реакция, а необычные страдания происходят из-за чрезмерной привязанности. Но не только неприятности могут указать тебе на идолов, но и успех. Мне очень нравится цитата, которая принадлежит Синтии Хаймо. Это писательница из газеты «The Village Voice». Я использую любой повод, чтобы прочитать. Так мне нравятся ее слова. Синтия много лет проживала в Нью-Йорке и знала многих известных людей еще до того, как они стали знаменитыми. И вот ее слова. «Мне жалко знаменитостей. Правда, жалко. Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис и Барбара Стрейсанд были когда-то прекрасными, добрыми людьми. А теперь у них ужасный характер». Я думаю, если Бог решает сыграть с тобой злую шутку, Он исполняет твое самое заветное желание, а затем смеется, когда ты вдруг понимаешь, что такая жизнь тебе не нужна. Сильвестр, Брюс и Барбара хотели славы. Они все для этого делали, и в тот день, когда они проснулись знаменитыми, им захотелось умереть. Потому что все, к чему они так стремились, слава, которая должна была решить все их проблемы и сделать их довольными и счастливыми, они все это получили, но они-то остались прежними, и разочарование, которое их постигло, сделало их невыносимыми. И она права. Права не про то, что Бог хочет сыграть с нами злую шутку, а про то, что самое худшее, когда Бог дает человеку желание его сердца. Вот что она пишет. «Лишь некоторые из нас достигают большого успеха, но те, кто достигает, оказываются им напуганы». Речь о том, что среди представителей элиты существует огромная проблема несчастных людей. Есть исследования, которые это утверждают. Почему это происходит? Те из нас, кто достигает вершин, внезапно находят там что-то страшное, что-то не так с человеческой природой. Дыра в человеческой душе настолько огромна, что вложи туда 3 миллиарда, 10 миллиардов, стань самой знаменитой суперзвездой в мире, все равно не будешь счастливым. Слава не принесет тебе удовлетворения. И когда ты это понимаешь, ты в страхе говоришь: «Что вообще в этом мире может меня удовлетворить?» Библия говорит, это все из-за того, что дыра в человеке имеет форму Бога. Поэтому успех кричит тебе. «Тебе нужен Бог!» Неприятности кричат. «Тебе нужен Бог!» Они пытаются докричаться. Услышишь ты их или нет? Или отвергнешь? Или пренебрежешь, или будешь оправдываться. Итак, мы поговорили о том, в чем заключаются испытания и в чем их польза. А теперь, как нам знать, что мы их пройдем, когда они нагрянут? Согласно этим отрывкам, вам нужно сделать следующее. Здесь говорится о двух принципах. Во-первых, нужно смирить себя Евангелием, чтобы не пострадать от успеха. И нужно утвердить себя Евангелием, чтобы правильно перенести страдания. Успех — это духовно опасная ситуация. Нужно смирить себя Евангелием, чтобы стать мудрее.
А когда ты в страданиях и неудачах, и все идет не так, нужно утвердить себя Евангелием, чтобы стать мудрее. И я все это взял из послания Иакова 1:9-10. «Да хвалится брат униженный высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве». Смотрите, как интересно. Ведь что такое Евангелие? Если ты религиозен, если ты моралист, если считаешь, что Бог тебе должен за то, что ты живешь праведно, или неверующий моралист скажет, если Бог есть, он мне должен. А религиозный моралист говорит, я прочитал всю Библию, я хожу в церковь, я стараюсь изо всех сил, и Бог мне должен отплатить хорошей жизнью. Итак, если ты религиозный или моралист, то ты либо чувствуешь, что у тебя все получается, и это дает тебе уверенности, но не смирение, потому что ты смотришь на всех свысока, и когда наступают страдания, ты злишься на Бога. Либо ты чувствуешь, что у тебя не получается жить праведно, и ты унываешь. Ты смирился, но у тебя нет дерзновения и уверенности. И когда приходят страдания, ты злишься на себя. Но что, если ты веришь в Евангелие? А Евангелие говорит, «Я грешник, но Бог меня любит. Я спасен не по своим заслугам, а по заслугам Христа. Не по своим делам, по делам Христа. Это значит, что хоть я совершенно ни на что не гожусь, и все у меня идет из рук вон плохо, я знаю, Он все равно меня любит. Во время успеха я напоминаю себе о смирении Евангелия, а во время неудач напоминаю себе об уверенности Евангелия». Вот как это выглядит на практике. Во-первых, когда приходит успех, должна загораться красная лампочка. Сразу на ум должен приходить стих «Чти Господа от имени твоего». Не сказано «Чти себя от имени твоего». Напомни себе, когда приходит богатство, что это не твоя заслуга, не приписывай это себе, не хвались вообще. Красная лампочка, берегись, чтобы даже намека не было ни на какое бахвальство. Иначе это приведет тебя на те пути, о которых мы говорили. Во всем этом поможет Евангелие. Это довольно сильное лекарство. Вот что говорит Евангелие. «Не важно, что ты умеешь делать, не важно, какой ты молодец и сколько у тебя денег, какие у тебя сертификаты, какое у тебя резюме, не важно, какие достижения, потому что перед Богом ты грешник, и без Христа ты потерян. В Божьих глазах ты нисколько не лучше других, независимо от того, насколько они нищие, опустившиеся или неудавшиеся люди, потому что все стоящие перед Божьим троном равны между собой. Вы верите в это? Тогда напоминайте себе об этом, напоминайте, потому что это ваша единственная надежда. Вам нужно смирять себя во время успеха, чтобы стать мудрее, и, с другой стороны, вам нужно утверждать себя во время неудач, чтобы стать мудрее. И мы читаем об этом в стихах 11-12. «Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Давайте здесь на минуту остановимся. Когда все начинает идти не так, не позволяйте страданиям лишить вас уверенности в том, что Бог вас любит. Знаете, что в прошлом, когда еще не было антибиотиков, и ты в бою получал рану, нужно было посыпать рану солью, чтобы предохранить ее от загноения, от инфекции. Да, это было неимоверно больно, но необходимо. Точно так же мы солим мясо, чтобы оно не испортилось, если нет холодильника. Вот и вам необходимо посыпать свое страдание уверенностью в Божьей любви. А иначе страдание начнет разлагаться и принесет вашей душе вред. Хорошо, но как это сделать? Во-первых, нам сказано, что если у тебя есть отношения с Богом, самое лучшее, что может произойти с тобой, это наказание. Что это значит? Я уже ссылался на это, но теперь поговорим подробнее. Как родитель, я стою перед определенной трудностью при воспитании ребенка. Например, мой 5-летний сын обещал сделать что-то и не сделал. Я вижу, что он меня обманул. Тогда нужно, чтобы ребенок испытал боль, иначе он превратится в лжеца. Это самое худшее.
Поэтому для его же блага я говорю: «Гулять сегодня не пойдешь. Никаких тебе гостей, игр во дворе. Будешь сидеть у себя в комнате». То есть мне придется сделать что-то, чтобы ребенок не стал лжецом. Причинить некоторые страдания ради него самого — это одно. Но мне еще хочется причинить это страдание ради меня, потому что он меня унизил. Как этот пятилетний сопляк посмел со мной так обойтись? То есть вторая причина наказания в том, что тебе так хочется. Еврейское слово, которое приведено здесь как «наказание», всегда означает исправление, а не наказание как таковое. Когда, например, Бог наказывает народы, там используется другое слово, не исправление, как здесь. Здесь же в притчах стоит слово, которое означает «причинить боль на пользу человеку». Только чтобы преподать урок. Не отомстить за проступки, не в этом смысл. А в том, чтобы человек стал лучше. Трудность в том, что порой я хочу отплатить детям за их непослушание, хочу отомстить за доставленные неудобства, за то, что они посмеялись надо мной. То есть иногда я хочу наказать их не ради них, а ради себя. Конечно же, я боролся с этим много лет и так и не смог достичь совершенства в наказании. Но Бог совершенен. Он совершенный родитель. И если вы любите Его, вам необходимо жить с этой истиной. Мы живем в испорченном мире. Все вокруг переносят те или иные страдания, потому что мир испорчен злом и грехом. Однажды Бог это уберет, но пока все еще есть катастрофы, болезни, смерти, все виды страданий. И это никого не обошло стороной. Но нам сказано, если у нас близкие отношения с Богом через Христа, Бог направляет страдания тебе на пользу. Понимаете? От страданий никуда не деться. Но Бог направит страдания таким образом, что вас коснутся только те страдания, которые вам предназначены. Вам нужно приобретать смирение и мудрость. Столько всего нужно узнать, и вы это никогда не усвоите никаким другим способом. И Бог говорит: «Знай, все, что с тобой происходит, происходит потому, что я так устроил, потому что я люблю тебя и благоволю к тебе». И насколько ты это понимаешь, настолько и получишь пользы от своих страданий. Настолько они не омрачат твое сердце, а сделают тебя мудрее. Веришь ли ты в это? Маленький ребенок подходит к отцу, обнимает его и говорит: «Пап, ты самый лучший, я тебя люблю». Он просто ребенок, что он понимает? И в то же время это так приятно. Потому что больше всего на свете нам нужно почтение. Для нас это все равно, что воздух, еда или вода. Но если вам это так нужно, вы знаете, как вас любит Бог? Бог благоволит к вам через Христа. И благодаря радости, которую вы получаете от этого, страдания и неудачи способны совершить с вами что-то великое. Здесь так написано. Именно поэтому Клайв Льюис пишет: «Если мы просим: Господь, сохрани меня от всего плохого, мы, по сути, говорим: не нужно меня любить. К тому же, я, возможно, уже слышал даже от поэтов, что любовь — это нечто более суровое и прекрасное, чем просто доброта. Доброта, как таковая, не беспокоится о том, хорошим или плохим становится ее предмет. Если Бог есть любовь, то Он, по определению, есть нечто большее, чем доброта. Он часто упрекал и осуждал нас, но никогда не относился к нам с презрением. Художник не будет вкладывать особые усилия в эскиз, лениво набросанный на потеху ребенку. Он может махнуть на него рукой, даже если он не вполне удался. Но над величайшей картиной всей своей жизни, над произведением, которое он любит больше всего, он будет трудиться без конца. И, несомненно, обладая она сознанием, он причинил бы ей этим бесконечное беспокойство. Можно вообразить себе, как обладающая сознанием картина, после того, как ее растирали, скребли и начинали сначала в десятый раз, мечтает о том, чтобы быть попросту грубым наброском, на исполнение которого уходит минута. Подобным же образом для нас, естественно, сетовать на то, что Бог не создал нас для менее славной и подвижнической судьбы. Но в таком случае мы желаем не больше любви, а меньшей. Вы просили любящего Бога? Так вот же Он. И это не старческое благожелательство, позволяющее вам счастье по вашему выбору, но сам всепожирающий огонь. Кто-то спросит:
Как я узнаю, что Бог меня исправляет, а не наказывает? Я скажу как. Иисус пришел в этот мир и прошел эти испытания за нас. Он был успешнее всех в мире, но Он не позволил успеху им овладеть. Он перенес ужасные страдания. Но в этих страданиях полностью доверился Отцу. Иисус был единственным Сыном во всей истории человечества, который не нуждался ни в исправлении, ни в наказании. Он не нуждался в исправлении, потому что был совершенен, и не нуждался в наказании, потому что не согрешил. Но Он взял наше наказание, которое мы заслужили, чтобы вы знали, что все, что приходит в вашу жизнь, это только исправление, которое Бог посылает нам. Потому что Он благоволит. Вот в чем польза этих испытаний. И вот почему вы можете быть уверены, что пройдете через них. Доверяя тому, кто прошел испытания вместо вас, вы сможете обратить эти испытания на пользу, чтобы они сделали вас мудрее.

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В программе передачи этого часа две получасовые программы «Евангелие Христово» и детская передача «Утро жизни».

Вы слушаете радиопрограмму «Евангелие Христово», которую передает Объединение славянских церквей евангельских христиан-баптистов Тихоокеанского побережья. Уважаемые слушатели, мы приглашаем вас слушать наши радиопрограммы, в которых мы проповедуем Евангелие Христово. Господь наш сказал: «И проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Обратимся к Богу молитвы. Отец наш Небесный, да будет прославлено Твое святое имя в проповеди Евангелия. Да возрадуются еще многие души, приняв Христа в свои сердца, как личного Спасителя. Во имя Христа молим Тебя. Аминь.

Читая послание Божьего Слова, заметил ли ты, там есть слово «иди»? То Божья воля, то воля Христова, пусть камни и буря, и зло на пути. Иди и борись, несмотря на преграды, мир плачет, мир стонет или спит, ни в чем и не видит для сердца отрады, и слово идти нам велит. Быть может, работы себе не находишь? Бегут друг за другом жемчужные дни? Или в поисках этих далеко уходишь? Не езди за море, поближе взгляни. По улице в грязных лохмотьях плетется старушка седая с умой на плечах. Немного до смерти уж ей остается, угасла надежда в потухших глазах. И голод, и холод, и сумраки жизни — все меркнет пред мыслью упорной одной. А что там за гробом ее ожидает? Найдет ли она там желанный покой? Утеряна вера, надежда на Бога, грехи да пороки покой не дают. Измучили сердце, их было так много, и думы тяжелые сердце гнетут. О, где ты, искупленный кровью Христовой? Иди и скажи, как избавлен.

все Христос всем несет. И вот посмотри, на дороге широкой, как юные души стремятся вперед, без цели высокой, без веры глубокой, и гибнет во мраке беспечный народ. Одни еще крылья свои расправляют, за славою ввысь улететь все хотят. Другие украдкой слезу утирают, а третьи во прахе лежат. Для них все равно умереть или жить, они ни к чему не стремятся. Не стали они ни жалеть, ни любить, и могут лишь злобно смеяться. Иди и скажи, что Спаситель все слезы сотрет своей нежной рукой. Собрал все шипы для себя он, а розы тебе предлагает, друг мой. Иди, побуди их от зла и неверья, огонь в них Спаситель зажжет. И в пламени этом сгорит лицемерие, святая ж любовь расцветет. Душа окунется в любви океан, почует приток Божьей силы, и духа усталость уйдет, как туман, исчезнет весь ужас могилы.

Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! В книге Откровения Иоанна Богослова в 21 главе, в 6, 7 и 8 стихах записаны следующие слова Господа. «И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая».

Дорогие друзья, милосердный Бог не хочет нашей погибели. На Голгофе Он открыл нам источник живой воды и через Слово Свое зовет нас сегодня вернуться к Нему. «Возвратитесь, дети-отступники», — говорит Господь, «потому что Я сочетался с вами. В страданиях и смерти Сына Своего, в Его крови, пролитой за всех грешников, на Голгофском кресте Он сочетался с нами и призывает всех без исключения сочетаться с Ним. И буду Ему Богом, и Он мне будет Сыном. К Богосыновству призывает нас Господь, только не будь боязливым, мой дорогой друг. Будь мужественным, побеждай лукавого, пожелай пред Господом больше не грешить. Проси об этом у Господа, и Он даст тебе силу побеждать всякий грех». Бог, давая наставление Иисусу Навину, говорит ему: «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». Сегодня Господь желает сочетаться и с вами, дорогие друзья. Он желает и вас ввести в Его Царство Небесное. Только храбрые побеждают врага, и Господь призывает и вас, дорогие, к этой победе над грехом. Посредством Сына Его возлюбленного нашего Господа Иисуса Христа, через Его страдания и пролитую Его кровь в сознании вашей вины пред Господом и полном покаянии, и принятии Его как личного Спасителя, вы становитесь новой тварью, получая силу от Него для победы над всяким грехом. Иисус Навин, верою в силу Господа, остановил солнце. Пророк Илья закрыл небо на 3 года. Не будем боязливы, участь которых в озере огненном. Будем помнить обещание Господа. Ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. Апостол Иоанн в его послании пишет: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Боящийся несовершенен в любви». Недоверие Богу делает нас боязливыми, неверными, то есть неверящими Богу, а то делает нас в лице Господа скверными. Таковых ожидает участь озера огненного. Не доверяя Богу и не принимая Его заботы, мы остаемся рабами греха, и лукавый господствует в нас, а он, как говорит о нем Христос, человеку-убийца и отец лжи. У него одно желание — погубить нас, и он это проделывает с большим опытом. А сколько между нами обманутых лукавым, чародеев и идолослужителей? Однажды я встретил старую женщину, которая 45 год носила в своей сумке половина лошадиной подковы, и она уверяла меня, что эта подкова приносит ей счастье. В действительности же эта подкова есть тем крючком, на который ее поймал сам сатана. Вместо истинного Бога она поклонялась подкове, или вернее тому, кто ей подсунул идею подковы. Мы не поклоняемся чурбанам и всяким идолам, ведь мы христиане 20 века. Но сколько у нас есть идолов в наших идеях, предметах и наших близких. У апостола Павла была идея уничтожить христианство, и это было от сатаны. И он со всей ревностью молодой души служил своей идее, и если бы его не встретил Христос, он сегодня был бы в озере огненном. Недавно одна дама сказала мне: «Я обожаю моего мужа, и он для меня все на свете». Да, живого, всемогущего Бога она заменила мужем и ему поклоняется. Бог же говорит, что проклят человек, который надеется на человека и у которого сердце удаляется от Господа. Она, живя здесь, на земле, уже несет на себе проклятие Бога. Что же будет с ней в вечности? А наши дети, разве мы не готовы отдать для них все? А Бог хочет, чтобы мы возлюбили Его прежде всего всем сердцем нашим и всей душою,
и всем разумением, и всею крепостью нашей. Христос, как бы поясняя эти слова, говорит и вам, дорогие друзья, что кто любит отца или мать более нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня, и кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Однажды одному проповеднику власть предложила отказаться от проповеди Евангелия, угрожая в противном случае тюрьмою. У него была старушка-мать, и он решил посоветоваться с нею. Она сказала ему: «Лучше тебе, сынок, будет в тюрьме со Христом, чем на свободе без Христа». И он послушался ее, пошел в тюрьму. Бог не пощадил для нее сына своего, и она радовалась тому, что она могла ответить взаимной любовью Богу за Христа Иисуса. В утро своего воскресения Христос сказал человеку три слова: «Не бойтесь, радуйтесь, мир вам». Он страдал, умер на кресте, воскрес для того, чтобы дать человеку смелость, радость и мир. И если мы этого не имеем, если в нашем сердце живет еще тревога, то вина тому только в нас. Мы мало доверяем Господу и мало думаем о вечности. Мы устраиваемся здесь как бы для вечности на земле. А между тем, все наши заботы и все наше богатство и все наши планы быстро проходят. На склоне лет идеи наши умирают, страсти гаснут, и мы подходим к грани вечности, где ждет нас грозный судья. И одним он скажет: «Придите, благословенные отца моего, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Другим скажет: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И пойдут сии в муку вечную. Дорогие друзья, запомните, что Бог не желает смерти грешника, поэтому Он и сегодня всех призывает через Слово Свое прийти к Нему. Христос обещает всякого приходящего к Нему напоить из источника воды живой, даром, без заслуг, по благодати и любви Христовой. Только покайся и приди к Нему. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Так говорит и сегодня Господь всем нам. Мои милые друзья, сегодня Христос, искупивший всех его смертью, призывает и вас прийти к Нему, очиститься в Его святой крови, пролитой из-за тебя, мой дорогой друг, на Голгофском кресте, чтобы искупить всякого приходящего к Нему. Сам Бог призывает вас сегодня стать Его сыном и дочерью. Бог по любви к вам предлагает сегодня всякому осознавшему грешнику свою неизмеримую милость. Кто же из вас будет настолько неразумным, чтобы не принять эту милость и пойти навеки вечные в озеро огненных страданий? Да поможет вам Господь услышать Его голос, принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя и стать Его дитятей. Для славы Его просим. Аминь.

Мир вам, дорогие ребята! Вам шлет привет с неба ваш самый лучший друг Иисус Христос, наш Спаситель. Он сидит на прекрасном престоле рядом со своим Отцом Богом. Это самый могучий, самый сильный, самый богатый царь. Он просил передать вам, что очень любит вас, и сказал: «Тот, кто меня слушает, тот, кто верует в меня и в Бога Отца, будет жить вечно в небесном царстве». Вы слушаете, ребята, детскую христианскую программу «Утро жизни».

Все вы, ребята, учитесь в школе. Вы изучаете математику, литературу, русский язык и другие предметы. Но не забывайте о том, что есть еще один очень важный предмет. Я думаю, вы догадались, что это за предмет. Это наша любимая книга Библия. И изучать ее мы должны постоянно, всю жизнь. Вы всегда будете находить в ней что-то новое, интересное, часто что-то непонятное. Это самая важная и самая нужная книга в мире. Эта книга учит нас жить правильно. В Библии написано, что можно делать, а что нельзя, что хорошо, а что плохо. А автор этой чудесной книги – сам Бог. Ну так вот, ребята, вы уже знаете, что нельзя говорить неправду, нельзя завидовать, нельзя унижать людей, насмехаться над ними, а нужно любить людей, помогать им, быть добрыми и отзывчивыми, всем рассказывать об Иисусе Христе, нашем Спасителе. Ведь вы же хотите, чтобы плохие люди стали хорошими, добрыми и тоже получили спасение через Иисуса Христа, правда же? В Библии также написано, что за каждое плохое слово люди дадут отчет перед Богом в день суда. Поэтому мы должны говорить только хорошие слова. Ну а сегодня мы немного поговорим о послушании. Вот что об этом написано в Библии. Вы, наверное, помните, что был такой Божий пророк Самуил, который однажды сказал царю Саулу такие слова, когда царь не послушался Бога. «Неужели все сожжения и жертвы так же приятны Господу, как послушание Ему? Нет, послушание лучше жертвы. Непокорность – это такой же грех, как волшебство. За то, что ты не послушался Бога и отверг Его слово, Бог отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем», — сказал пророк Самуил. А вот что пишет о послушании апостол Павел. «Дети, будьте послушны своим родителям во всем, потому что это благоугодно Господу».

сейчас, ребята, я расскажу вам интересную историю о двух маленьких зверюшках, которые чуть не погибли из-за своего любопытства. А может быть, из-за своего непослушания? Или по двум причинам? В общем, вы постарайтесь разобраться сами после того, как прослушаете эту историю.

Все звери острова болот были ужасно огорчены. И неудивительно, аллигатор Дылда решил поселиться в лагуне их заповедника. Хотя, надо сказать, его никто туда не приглашал. Все звери боялись его и очень хотели бы от него избавиться. Но что они могли поделать?

Дылда был длиной более 3 метров и к тому же покрыт толстой твердой чешуей, которая предохраняла его от всякого вреда. У него была здоровенная пасть с 2 рядами острых зубов. И ел он не только рыб и лягушек, но любых зверей и птиц, которых мог поймать. Звери осознали свое положение. Они поняли, что им от крокодила не избавиться. «Нам остается одно», — говорили звери друг другу, — «держаться подальше от лагуны». Так они и стали поступать, все, за исключением 2. И кто же были эти 2? Бельчонок Фриски и кролик Банни.

0: Однажды по пути из школы домой Банни сказал Фриске: «Давай пойдем той тропинкой, которая проходит мимо лагуны. Мне бы очень хотелось знать, как выглядит этот аллигатор».
1: «И мне бы хотелось, но ведь нам запретили ходить мимо лагуны», — ответил Фриске.
0: «Фи», — сказал Банни, — «да чего мне надоело постоянно выслушивать от родителей и учителей: не делай того, не делай этого».
1: «И мне надоело», — согласился Фриске. «И вообще, откуда они знают, что аллигаторы опасны, если сами в глаза их не видели?»
0: Тем временем они подошли почти к самой лагуне и прямо перед собой увидели надпись. Большими буквами было написано: «Опасность. Зверям проход воспрещен». Но Фриске и Банни даже не взглянули на эту надпись, потому что прямо за ней на берегу лагуны лежал тот, ради кого они, собственно, и пришли – аллигатор Дылда.
1: «Гляди!» – прошептал Фриске. «Вот он! По-моему, он спит!»
0: «Точно спит!» – также шепотом ответил Банни, и они осторожно подошли чуть-чуть ближе, чтобы получше разглядеть голову крокодила. «Вон! Оба глаза закрыл!»

деле Дылда только притворялся спящим. Подглядывая в щелочки из-под полуприкрытых век, Дылда следил за каждым движением Фриски и Банни, и постепенно пасть его стала наполняться слюной. Или что там происходит у крокодилов, когда у них начинает разыгрываться аппетит? «Какая вкусная пища!» — подумал Дылда. «Кролик и бельчонок. Как раз мне на обед». Тем временем Банни и Фриски подошли еще ближе. «По-моему, нам лучше держаться подальше от его головы», — сказал Фриски. «Наш учитель предупреждал, что у аллигаторов большая пасть и очень острые зубы. И потому они подошли к Дылде со стороны хвоста и стали считать зубцы на его спине, все еще думая, что он спит. И тогда...» «Вот он момент», — сказал себе Дылда, и двумя ударами хвоста вначале Фриски, а потом и Банни забросил на самую середину лагуны, а потом молниеносно нырнул в воду и поплыл к ним. Фриски и Банни отчаянно барахтались, надеясь добраться до противоположного берега лагуны и убежать. Но что касается плавания, то им было далеко до Дылды. Он уже настигал их, широко разинув огромную пасть. Но в этот миг какая-то большая смелая птица пришла им на помощь. Это был никто иной, как пеликан. Пеликан стоял по колено в воде на другой стороне лагуны, в надежде поймать какую-нибудь рыбешку, и вдруг увидел, что случилось. Мгновение, и он был в воздухе. Расправив свои сильные широкие крылья, он летел туда, где находились Банни и Фриски, изо всех сил пытавшиеся уйти от крокодила. И вот, уже паря над ними, он сердито посмотрел на Дылду. «Ты жестокое чудовище! Да как ты смеешь!» — закричал он. «А ну-ка, оставь в покое зверюшек!» «Занимайся своим делом!» — огрызнулся Дылда. «Я проголодался и сейчас буду обедать!» «Это ты так думаешь?» — ответил пеликан. В следующий момент, размахивая крыльями, он, словно вертолет, опустился почти к самой поверхности воды. Затем одной лапой ухватил за шиворот Фриски, другой — Банни, и изо всех сил, взмахивая крыльями, стал медленно, но уверенно подниматься вверх. Через несколько мгновений он аккуратно высадил зверюшек на берег, прямо к подножию столба с надписью, которую они не удосужились прочитать несколько минут назад. Пеликан подождал, пока Фриски и Банни отдышатся, а потом сказал: «Что хотел бы я знать, вы двое маленьких зверюшек делали здесь, в этой лагуне? Вы что, не слышали о Дылде и о том, какой он опасный? Разве родители и учителя не говорили вам держаться подальше от лагуны? Вы что, не видели надписи? Опасность. Зверям проход воспрещен». Фриски посмотрел на Банни, а Банни на Фриски. Оба чувствовали себя виноватыми и не произнесли ни слова. Потом пеликан вернулся к прерванной рыбной ловле, а Фриски и Банни, взглянув еще раз на предупреждающую надпись, направились домой. Они получили урок, которые никогда не забудут. Плохо только, что таким вот образом. Но недаром видно, гласит пословица: «Умный учится на чужих ошибках, а глупый на своих».

Мой дорогой Иисус, я благодарю Тебя, что могу к Тебе обращаться. Слава Тебе, Иисус, что Ты страдал из-за мои грехи. Прости меня за то, что я не всегда слушаюсь маму и папу и не всегда поступаю хорошо. Я знаю, Ты сказал мне, чтобы почитать своих родителей, и я приложу все свои силы, чтобы исполнить Твою заповедь. Аминь.

Коль ребенок недотрога, может в дом прийти беда. Нас детей у мамы много, нам не скучно никогда. Детский лепить не умолкнет, пока солнце не зайдет. Иногда нас мама щелкнет, чтоб скорей закрыли рот. Мы послушны, неупрямы, мы не злое воронье. Много всяких дел у мамы, мы помощники ее. Мама, вычищена ложка, стерты пятна на скамье. Иногда всплакнем немножко, не без этого в семье. Не выходим на дорогу, чтоб калекой не страдать. Перед сном молиться Богу предлагает кротко мать. Когда спим, не слышно храпа, тише мы тогда овцы. Утешает маму папа, не бушуют, молодцы.

Вот и окончилась наша передача. Пишите нам, ребята, что вам нравится, а что нет, что бы вы хотели услышать, о чем узнать. Наш адрес: почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. И еще один: Украина, почтовый индекс 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентный ящик номер 150. Передачу подготовила и вела Людмила Ахтерова. До следующей встречи в эфире. Божьих вам благословений!

0: В течение этого часа мы предложим вам следующие радиопрограммы: краткие проповеди Чарльза Спержена, «Со дня на день обновляясь», читаем христианскую литературу и за 15 минут до окончания часа «Слово Христово».
1: Мировой пучок, возлюбленный мой, у меня. Книга «Песни песней», 1 глава, 12 стих. Мирра может служить весьма удачным прообразом Иисуса, благодаря своей ценности, аромату, красоте, целительным и защитным свойствам, а также из-за своей причастности к жертвоприношениям. Но почему он уподоблен мировому пучку? Во-первых, по причине обилия. Он не капля мирры. Он полный ларец. Он не отдельный цветок мирры, а целый пучок. Во Христе достаточно всего, что мне нужно, да не замедлю я воспользоваться им. Наш возлюбленный сравнивается с пучком также по причине разнообразия. Ибо во Христе присутствует не что-то одно нужное и полезное, но в нем обитает вся полнота Божества телесно. Все нужное в нем. Посмотрите на Иисуса в его различных ипостасях, и вы увидите изумительное разнообразие. Пророк, священник, царь, жених, друг, пастырь. Посмотрите на него в его жизни, смерти, воскресении, вознесении, втором пришествии. Созерцайте его в его добродетели, кротости, мужестве, самоотречении, любви, верности, истине, праведности. Везде он пучок драгоценностей. Он мировой пучок из-за изысканности. Не развязывайте мирру, связанную в пучок, мирру, предназначенную для хранения в ларце. Мы должны ценить его как наше самое драгоценное сокровище. Мы должны дорожить его словами и его установлениями. И как под замком и ключом должны мы хранить в себе наши мысли о нем и знания о нем, чтобы дьявол ничего не похитил у нас. Кроме того, Иисус является пучком мирры из-за особого предназначения. Этот символ несет в себе идею отличающей, разграничивающей благодати. Прежде создания мира был он предназначен для народа своего, и он отдает аромат свой только тем, кто знает, как войти в общение с ним и как поддерживать близкие отношения с ним. О, благословенны те, кому Господь открыл тайны свои и для кого он отделил себя! О, избранны и блаженны те, кому дано так сказать: «Мировой пучок, возлюбленный мой у меня».

тщетные молитвы. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 7. Часто приходится слышать, как христиане спрашивают, почему мы больше не видим чудес, совершаемых по вере. В наши дни, когда коммерческий подход проник во все сферы человеческой жизни, должен признаться, я не верю ни в какие поставленные на поток чудеса и знамения. Служение чудес – получи желаемое. Служение исцеления – здоровье в вашем кармане. Или даже служение евангелизма – вы можете иметь все. У меня большие сомнения в отношении тех чудес и знамений, для совершения которых нужно зарегистрировать специальную организацию со своим президентом, секретарем, фирменными бланками и передвижной платформой, оснащенной прожекторами и кинокамерами. Господь в таких шоу не участвует. Божий человек может пойти в пустынное место, склонить там колени и получить в свое распоряжение все небо. Это действительно угодно Богу. Христианин, для которого нет ничего важнее, чем услышать голос Божий, угоден Господу. У людей, молящихся иначе, многие молитвы останутся без ответа. Это похоже на то, как если бы фермер вышел пахать в поле, не взяв с собой плуг. Так стоит ли удивляться тому, что Божий труд в таких руках не движется с места?

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Выходит в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». После нее слушайте программу «Слово Христово».
1: Его надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

0: «Куда это ты, отец, собрался?» – спросила Александра, целуя руку свекра. «В Синедрион, голубка, в Синедрион», – отвечал первосвященник, опускаясь на невысокое резное кресло. «Но, кажется, сегодня не судный день».
1: «Именно судный, голубка, именно».
0: «Да вы не щиплите мне бороду, козлята, всю вырвите». Отбивался он от детей. «Сегодня суд назначен над этим наглым самоуправцем, над Иродом. Он стоит того, чтобы распять его на кресте, как простого разбойника. И я это сделаю, клянусь Богом Авраама, Исаака и Иакова».
1: Эти слова так поразили Александру, что она не сразу пришла в себя от изумления. Ирод, имя которого, несмотря на его молодость, гремело уже по всей Иудее, Самарии и Галилее, и вдруг на кресте, на позорной Голгофе. И это говорит робкий и нерешительный Гиркам? А что скажут Антипатр и Фазаэль?
0: Сердце Александры затрепетало от страха и надежды. Они ограбили ее детей, они отняли у милого малютки наследственный престол. «А ты нас, дедушка, пустишь на Голгофу посмотреть, как будут Ирода распинать?» — спросил Аристовул. «Мы с раби Елеазаром...» «Замолчи ты, несносный мальчик!» – перебила его мать. «Какое преступление совершил Ирод?»
1: «Он их много совершил, голубка!» – рассеянно отвечал Гиркам, глазами показывая своему любимцу –

0: что когда Цезарь назначил Антипатра прокуратором Иудеи, то он от себя уже и с моего разрешения определил Фазаэля начальником Иерусалима и его окрестностей, а этого разбойника, мальчишку Ирода, послал от себя наместником в Галилею. Но эти-то Антипатр и Фазаэль ведут себя хорошо, слушаются меня, во всем исполняют мою волю.
1: Сидите тише, козлята, это к детям, шепотом.
2: Ну так Антипатр даже с моего согласия разослал по Иудее повеление,
0: в котором говорит, что иудеи, преданные первосвященнику Гиркану, будут жить счастливо и спокойно, наслаждаясь благами мира и своим благоприобретенным имуществом. Но тот, кто даст обольстить себя мятежникам, тот найдет в нем, Антипатре, вместо заботливого друга, деспота. Во мне же, в первосвященнике, вместо отца страны, тирана, а в римлянах и в Цезаре, вместо руководителей и друзей, врагов. Так как римляне не потерпят унижения от того, кого они сами возвысили.
3: Да, он хитрый, этот Идумей, как бы про себя заметила Александра. А старушка из Гефсиманского сада сказала нам, что он нас ограбил, протараторила вдруг Мариамна, соскакивая с колен деда.
0: Что? Что, козочка? Удивился старик.
3: «Ну, об этом после, дорогой батюшка», — отвечала Александра. «А ты ничего еще не сказала о главном, об Ироде?»
1: «Да-да, голубка, я к тому и веду речь», — сказал Гиркан, освобождая свою бороду из рук Мариамны, которая начала было заплетать ее в косу. «Тебе, вероятно, известно, что когда брат мой, царь Аристовул, был отравлен, а войска его разбиты римлянами, храбрый Иезекия, верной памяти отравленного царя, собрал небольшой отряд отважных иудеев, чтящих заветы отцов. Он стал громить пограничные города Сирии и римские легионы, пролившие столько иудейской крови. Так этот разбойник Ирод, выслуживаясь перед наместником Сирии Секстом Цезарем, родственником Цезаря Триумвира, напал на Иезекию, взял его в плен с некоторыми его соратниками и без всякого суда, даже не поставив меня в известность, казнил собственной властью. А каков мятежник?
3: Да, точно ты не первосвященник, ни глава, ни отец иудейского народа. Это ужасно! — качала головой Александра.
1: Да-да! — вдруг разгорячился Гиркан. И этого разбойника вдруг начали прославлять и сирийцы, и римляне. Везде кричат «Герой Ирод!» Даже в моем царском дворце тайные соглядатаи и рабы римлян перешептываются «Быть Ироду царем!» Преданные мне слуги давно говорят, ты, царь, напрасно выпустил из своих рук вожжи. Их ловкой рукой схватил Антипатр с Иродом и Фазаэлем, а тебе осталась только кличка царя и первосвященника. Да коли, говорят, ты будешь оставаться в заблуждении, вскармливая царей себе на гибель. Теперь Ирод правит Иудеей, а не ты.
3: Да, это правда, подтвердила Александра. Ты, отец, слишком добр. Ты и внуков своих не можешь усмирить. Вон уж они на тебе верхом сидят.
1: Да, да, прочь, козлята, отбивался старик от детей. А то я и вас вместе с Иродом отправлю на Голгофу.
0: Но вот что, серьезно продолжал Гиркан. Прежде у меня не было повода казнить Ирода, а теперь есть. Это его злодеяние в Галилее. Око за око, зуб за зуб, по Писанию. Казнь за

0: казнь. Сегодня он должен предстать перед Синедрионом. Я иду судить его на Голгофу, на крест». Гиркан осторожно снял с колен детей, выпрямился во весь свой величественный рост и пошел к ожидавшим его царедворцам, чтобы отправиться в Синедрион.
1: «Какой дедушка сегодня сердитый!» — сказала Мариамна, следя глазами за величавой походкой первосвященника. «Он непременно велит распять Ирода». Но Александра этому не верила. Она вспомнила, что жалостливый Гиркан даже в храме, когда приводили агнцев на заклание, закрывал глаза, чтобы не видеть мучений невинных овечек.
0: Гиркан вместе с придворными чинами прибыл в Синедрион, когда Верховное Судилище было уже в сборе. Члены Синедриона тотчас же по лицу первосвященника заметили, что он чем-то смущен и даже напуган. Но все почтительно встали при его появлении. «Мир вам!» — сказал он как-то растерянно и занял свое место. В нем теперь нельзя было узнать того добродушного дедушки, которого несколько минут назад тормошили и забавляли Мариамна и Ареставул. Еще менее он напоминал того величественного и даже грозного первосвященника, который, собираясь идти в Синедрион, воскликнул: «На Голгофу, на крест Ирода!» Как бы то ни было, он занял свое почетное место, нечто вроде трона. Недалеко от него разместились главы Синедриона. Раби Семайя и раби Автолион, а рядом с ними прочие члены Верховного Судилища. Перед судьями на столе лежали свитки законов и донесения из разных мест и городов Иудеи, Самарии и Галилеи, подлежавшие обсуждению Синедриона. «Державный царь, и вы, почтенные судьи Синедриона», — начал Семайя, — «нам предстоит обсудить деяния, и скажу прямо, злодеяния Ирода, сына Антипатра, недостойного наместника Галилеи. Вам известно, что когда римляне, посягнув на независимость и даже на божественные законы иудейского народа, разрушали стены нашего святого города и в лице нечестивого Помпея вторглись даже в святое святых нашего храма, а потом избили и рассеяли наших воинов Иеговы, то тогда этих рассеянных, небольшую горсть слабую числом, но сильную духом, собрал вокруг себя наш доблестный вождь Иезекия. Он собрал их, как кокош собирает птенцов своих, и ободрил. Эта малая горсть, как некогда горсть дружины Иегуды Маковея, стала наносить удары врагам Иудеи и Иеговы. И мы надеялись, что Бог Авраама, Исаака, Иакова услышит наши молитвы и с помощью Иезекии освободит нашу страну от иноплеменного ига. Но наши надежды оказались тщетными. Господь отвратил лицо свое от избранного народа, ибо среди нас явился нечестивец, прогневивший Бога отцов наших. Нечестивец этот — Ирод, сын Антипатра, которого мы же взлелеяли, дав Идумею место среди народа Божьего. Этот сын пустыни, отпрыск исконных врагов народа Божьего, филистимлянин, Этот волк напал на малое наше стадо и разогнал его. А пастырь этого стада, доблестного Языкию, казнил своей властью, без суда, растерзав поволчье. Маленькая тощая фигурка Симаи, казалось, росла по мере того, как он говорил. Его бледный лоб и серебристая борода, казалось, сверкали огнем. Он остановился и стал к чему-то прислушиваться. «Слышите? Эти вопли и стенания стучатся в наши сердца!» — продолжал он, указывая дрожащей рукой в пространство. «Это вопли и стенания матерей, жен и детей тех, жизнь которых отнял Ирод. Вопли младенцев взывают о мщении. Эта кровь избиенных вопияет к нам и к небу». Гиркан сидел бледный, безмолвный. Рука его ощупывала что-то под мантией первосвященника. То было приводившее его в трепет послание, полученное им сейчас по дороге в Синедрион из Сирии от загорелого, запыленного римского воина-гонца, то было письмо от наместника Сирии Секста Цезаря, который грозил Гиркану и всей Иудее беспощадным гневом Рима, если Ирод будет казнен. Стоны, вопли и невнятный гул перед Синедрионом усиливались. Казалось, все население Иерусалима стекалось на суд Ирода. Слышались даже глухие раскаты голосов, как 80 лет после этого, по совершенно другому обстоятельству и по отношению к совершенно другому лицу. «Распять! Распять его!» — вот что доносилось теперь до слуха членов Синедриона. «Слышите? Это голос народа, голос самого Господа!» — снова воскликнул Симаия, высоко поднимая свиток закона. «Царь, к тебе взывает Бог голосом своего народа. Кровь за кровь! Вот что начертано посланником Всевышнего в этих свитках!» Ропот толпы усиливался. Казалось, чернь ворвется в Синедрион. «Царь, останови народ свой!» — продолжал Сидекия. «Не дай осквернить свитки закона!» Гиркан поднялся со своего трона и нетвердыми шагами вышел в преддверье Синедриона. Крики и вопли умолкли при появлении первосвященника. «Дети!» — сказал он дрожащим голосом. «Сыны и дочери Сиона, чего вы хотите от меня?» «Распни! Распни его!» — снова заревела толпа. «На Голгофу Ирода!» «Мне ли, служителю Господа, обогреть руки в крови, дети мои?» — спросил Гиркан. «Кровь его на нас и на детях наших!» — отвечал народ, подобно тому, как 80 лет спустя он отвечал по совершенно другому обстоятельству и по отношению к совершенно другой личности. Подавленный и уничтоженный Гиркан воротился в Синедрион. «Что скажет грозный Рим?» — эта мысль не давала ему покоя. Между тем ропот толпы перешел в неистовый рев. «Ирод идет! Ирод! Убийца! Идумей! Распять! Распять его!» — слышались вопли. Но затем до слуха Гиркана и других членов Синедриона
1: донеслись крики ужаса, вопли женщин, плач детей. Все безмолвно переглянулись. «Это он», — сказал Раби Автолеон, второй член Синедриона, высокий благообразный старик с белой бородой до пояса. «А я думал, что он обратится в бегство». В это мгновение дверные завесы Синедриона распахнули чьи-то невидимые руки. Перед изумленными взорами верховных судей предстал тот, кого ожидали. Это был юноша лет 25, статный, мускулистый, с гордым выражением еще безбородого лица, с чем-то вроде презрения или сожаления к беззащитным старцам, которое отразилось в наглом взоре, которым он окинул собрание Синедриона. На нем была пурпурная мантия, из-под которой сверкало дорогое оружие. А за ним, в стройном порядке, звеня оружием и щитами, вступил отряд гоплитов из его римского легиона. Увидев воинов, почтенное собрание старцев точно окаменело. Казалось, эти пришедшие явились, чтобы арестовать или разогнать верховное судилище. «Мир вам!» — сказал Ирод. Никто не отвечал. Гиркан судорожно мял под мантией клочок папируса с грозными словами наместника Сирии. Извне доносился ропот толпы. Ирод ждал, гневно насупив брови. Тогда поднялся раби Симаия. Лицо его было строго, но спокойно. «И вы, судьи, и ты, царь мой!» Наконец начал он с иронией в голосе. «Наконец все мы в первый раз видим человека, который в качестве подсудимого осмелился бы в таком виде предстать перед Синедрионом. До сих пор обвиняемые являлись обыкновенно в траурной одежде, с гладко причесанными волосами, дабы своей покорностью и печальным видом снискать милость и снисхождение. Но наш друг Ирод, обвиняющийся в убийстве и вызванный на суд вследствие такого тяжелого преступления, стоит здесь в Порфире с завитыми волосами среди своей вооруженной свиты. Он это сделал для того, чтобы в случае, если мы произнесем законный приговор, а приговор этот смерть на кресте, на Голгофе, переколоть нас всех и посмеяться над законом». Оратор остановился и обвел собрание глазами, полными жалости. Он видел, что все члены Синедриона кидают робкие взоры то на Ирода, то на Гиркана. Последний смотрел на Ирода, как бы желая сказать: «Зачем ты пришел сюда, когда мог совсем не являться на суд? Не мы твои судьи, а ты наш судья». Симаия уловил этот взгляд. В его добрых глазах сверкнуло презрение. «О, — простонал он, — я не упрекаю Ирода, если он своей личной безопасностью дорожит больше, чем святостью закона. Кому недорога жизнь, особенно в ее расцвете? Ирод так молод, полон жизни, полон славы. Распять его! Распять!» — слышались возгласы за стенами Синедриона, словно рокот моря. «На крест его, на Голгофу, кровь за кровь! Кровь его на нас и на детях наших!» Выведенный из терпения этими криками, центурион, начальник охраны Ирода, нагнулся к его плечу. «Господин!» — шепнул он. «Прикажи унять чернь, я украшу пурпуром крови твой возврат из этого балагана». Ирод презрительным жестом, словно отгоняя муху, махнул: «Не стоит». Семаия понял этот почти немой разговор и тем же взором, преисполненным жалости, обвел собрание. «Мы все», — сказал он грустно, — «я, вы, царь, все мы виноваты, что дозволили злу перерасти нас, Ирод, детище нашего потворства». Он обратился к Гиркану и долго смотрел на него молча, а затем сказал: «Гиркан, не я ли давно говорил тебе, когда Ирод еще был мальчиком и играл с твоими детьми во дворце, не я ли предостерегал тебя, что ты отогреваешь змееныша у своего сердца? Теперь он превратился в удава и пожрет то, что тебе всего дороже. Вспомни мое пророчество. Он погубит прекраснейшие цветки Сиона, твоих внучат, Мариамну и Ареставула». В собрании послышался ропот. «Он называет себя пророком? Он оскорбляет царя?» «Мариамну, Ареставула», — шептал Гиркан. «Нет, нет». Он вспомнил, как Ирод, еще до своего возвышения, бывая во дворце в качестве молодого царедворца и сына могущественного Антипатра, любил играть с маленькой Мариамной и часто носил ее на руках. «Не может быть, чтобы он погубил эту милую кружку», —

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Слово Христово».
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. И мы продолжаем сегодня с вами в наших встречах утром с Библией, Евангелие от Марка. И вы помните, в прошлый раз мы смотрели с вами, как Иисус дал повеление ученикам переплыть на другую сторону. И мы сказали о том, что все это было проделано ради одного человека. И вот сегодня нам предстоит внимательно посмотреть на эту историю. Давайте прочитаем Евангелие от Марка, уже 5 главу, я прочитаю с 1 стиха. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он, то есть Иисус Христос, из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно было наковано оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах, в гробах кричал он и бился о камни, и, увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека», и спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из той страны. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Братья и сестры, ну, если кто из вас ожидает, что я буду рассказывать о том, как бесы могут какие тела на себя примерять, то я, честно говоря, не сведущ в этих вопросах, да и Библия нам особо не открывает. Но здесь нам интересно посмотрите, и на вот этих вот духов, на их реакцию, на Иисуса Христа, конечно. Ну, интересно вот посмотреть на всю эту обстановку, и, конечно, интересно посмотреть на самого нашего Господа Иисуса. Поэтому вот на этом мы и будем концентрировать наше внимание. Ну, прежде всего хочу обратить ваше внимание, что когда мы исследуем состояние этого человека, посмотрите, вот мы находим полную его безысходность. Вот такие слова, как он был вот одержимый, да, и никто не мог связать его. Он был многократно скован, разрывал, никто не мог в силах укротить, всегда ночью и днем вот так, он кричал. То есть вот это состояние, когда никто ничем и никак не мог человеку этому помочь, потому что в нем была нечистая сила. И сам человек мучился, и все окрестности практически мучились от него. И поэтому единственное, что удавалось каким-то образом вот контролировать его вот в этих вот пещерах, вот в этой гористой местности, которая там была. Вот. И удивительно, посмотрите, что 6 стих говорит, что «увидев издалека, прибежал и поклонился ему, и скричал громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня“». И интересно, знаете, если бы мы ничего не читали о том, кто находился в этом человеке, да, то создавалось бы впечатление, что это человек говорит такие фразы: «Не мучь меня» и так далее. Но на самом деле нет, это дух, который был в нем, а точнее мы потом далее увидим, что за этим одним духом находилось огромное количество духов, несколько тысяч. Поэтому мы понимаем, что вот это в ужасном состоянии был человек. Но интересно, что вот эти духи нечистые, они практически бросились к Иисусу и стали просить его, чтобы он никаким образом не мучил их. Ну, интересно, Иисус сказал, чтобы этот дух вышел, спросил, как его имя. Вообще, в древних практиках, вот насколько я читал, в практиках изгнания бесов всегда спрашивалось имя этого беса, и потом считалось, что если бес говорит, то тогда человек контролирует всю эту ситуацию, он может повелевать этому духу. Я не знаю вот насчет этого. Я только вижу из этого текста, насколько нечистая сила, ну, во-первых, боялась Христа. Во-вторых, посмотрите, признавала абсолютную его власть. А третье, она в какой-то степени рассчитывала даже на его милость. Почему? Потому что, вот посмотрите, они даже просят его. Удивительно, я слышал от братьев, ну, которые якобы вот занимаются изгнанием, я не знаю точно, поэтому говорю якобы. Интересно, что эти братья говорили, что ни в коем случае нельзя выполнять требования духа или духов, которые есть, то есть ни в коем случае. Но мы с вами видим, что для Иисуса Христа таких вещей вообще не существовало. То есть для него, ну, он был полностью повелитель вот этой нечистой силы, и нечистая сила, она реально осознавала вот эту власть Христа. И вот это обращение, посмотрите, во-первых, то, что они сразу рассказывают, и дух рассказывает, и рассказывают духи эти, кто они, сколько их, как им имя. Да? Но еще удивительно, что они обращаются ко Христу с просьбой, вот, чтобы им не просто выйти, не просто быть изгнанными из этой страны, да, но чтобы вот, они просили его не высылать их вон из этой страны. То есть по какой-то причине они не хотели покидать этот регион. И удивительно, Христос повелевает им войти в свиней, вот, и потом свиньи эти бросаются в море. Очевидно, именно только море, эта водная стихия, могла каким-то образом контролировать этих духов. Я еще раз говорю, что я не хочу и не берусь за то, чтобы вот раскрывать какие-то учения нечистой силы, эти практики. Я не думаю, что кто-то на земле есть из людей, кто вот может так, как Иисус Христос, полностью повелевать духами, потому что это его они знали. Помните, когда апостол Павел и другие апостолы силой изгоняли, то Христос дал им эту силу, это авторитет. И духи сами свидетельствовали и говорили, что Иисуса знаем, Павла знаем. То есть, вот когда есть вот этот авторитет, да, то он, конечно же, сразу виден и ощущается. И здесь мы видим, что Иисус полностью контролирует вот эти духовные сферы. И это, конечно же, нам говорит, что он не простой человек, что он не просто мессией человек, он Сын Божий. Он реальный Бог, который сотворил этих духов, и от которого единственного, и сами эти духи признают, зависит их дальнейшая судьба. Друзья, никому никогда из человеков, ну, бесы не могли бы такие вещи говорить. Поэтому, посмотрите, они говорят, что тебе до нас, Иисус, Сын Бога Всевышнего. То есть, они прекрасно видят ситуацию, они прекрасно понимают, кто пред ними находится, и что он силен и выгнать их вон, он силен определить их дальнейшую судьбу. То есть, конечно же, не может быть простой человек облечен вот такой огромнейшей властью. Поэтому мы видим с вами, что вот здесь Иисус, он обладает этой огромной властью. Но и обратите внимание, как Творец к своему творению, он тоже обладает не только какой-то властью, но есть еще какая-то, знаете, милость такая, которая вот проявляется, ну, все-таки и это тоже его творение. И вот когда я читаю эти слова, вот, и вижу вот даже в этих духах вот это безысходность состояния, я, братья и сестры, прославляю нашего Бога за то, что мы, люди, хоть в каких-то сферах, да, в духовных, там, мы, может быть, где-то и умалены пред ангелами, да, но в сфере спасения, в сфере милости Божией, мне кажется, наоборот, вот мы настолько возвеличены Господом. Почему? Потому что вот эти духи, они за свое противление, они вынуждены мучиться. И их муки будут всегда. Их выбор, который они сделали в пользу зла, в пользу дьявола, теперь он, вот, ничего нельзя вот там вот изменить. Единственное, можно, может, вот здесь вот какую-то участь временную Иисус им вот дал вот такую возможность. И то вопрос было для них это благо большим, чем они находились в этом человеке. тоже непонятно. Но все равно мы видим с вами, насколько человек выше поставлен Богом, насколько милость Божья проявлена к человеку, что за свой грех он может решить этот вопрос через покаяние, через признание грехов, через то, чтобы поклониться Господу и служить Ему, покаяться в своих грехах. И вот это милость Божья, уйти от суда, уйти от вот этой ужасной погибели. И вот я еще раз говорю, даже вот в этих нечистых силах чувствуется и ощущается вот эта трагедия жизни. Поэтому, братья и сестры, вот смотря на это место Священного Писания, давайте, во-первых, увидим Иисуса Христа, Его милость, Его внимание. Вот Он переплывал на ту сторону, зная, что там будет один единственный человек, который нуждается в помощи. Его внимание, которое Он как Творец оказывает и вот этим духом, которые хоть и согрешили, но Иисус делает нечто такое, вот, чтобы и позаботиться о них. Более того, мы видим с вами, что для человека Господь уготовал, вот когда уже мы начинаем применять к себе, Он уготовал нечто большее. И Он не просто облегчает участь человека, да, подобно тому, как медикаменты какие-то, врачи как-то облегчают состояние здоровья человека. Он полностью исцеляет нас. Он полностью дарует нам мир, покой, спасение, восстановление прав и отношений с Господом. Поэтому, друзья и братья и сестры, мы видим с вами величие Сына Божьего как Бога, как Творца, как того, который все контролирует и всем управляет. Вот в прошлый раз мы говорили, как Он управляет стихией, да? Сейчас мы видим с вами, как Он управляет духовным миром. И это показывает нам, что Иисус Христос не просто человек, но Он всемогущий Бог. Поэтому будем прославлять нашего Бога, будем восхищаться нашим Богом, будем наслаждаться тем, что мы с вами так высоко вознесены благодаря такой высокой жертве, которую Бог заплатил, смерти и воскресения своего Сына, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава за все и хвала во веки веков. А мы с вами, пусть этот день тоже будет благословенным днем. И давайте, может быть, кого-то мы встретим сегодня, увидим, может быть, столкнемся с кем-то из людей. Давайте молиться, чтобы Бог дал нам мудрость рассказать вот об этих качествах нашего Господа, какой Он милующий относительно своего творения и особенно человека. Благословенного дня, братья и сестры, с Богом!

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Предлагаем вам послушать библейский час из Ирпенской библейской семинарии. После него слушайте христианское пение и в конце часа передачу «Светильник для детей».
2: Быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Скажите, кто этот текст слышит впервые? То есть ни разу вы никогда не слышали об этом, не читали, не знаете ни одной проповеди. Вот впервые, знаете, как говорится, как новый лист, чистый лист. Есть ли у нас такие, братья, сестры? Кто-то руку поднимает там, да? Нет? Все слышали, да? Все знакомы. Вы знаете, я прочитал одну историю за одного человека. Малоизвестный человек. Даже если назвать его имя или фамилию, она мало что нам говорит. Но что интересно, что этот человек, еще будучи достаточно молодым, получил большое состояние наследства. В 19 веке его состояние составляло 29 тысяч фунтов стерлингов. Ну, даже сейчас, когда некоторые говорят фунты стерлинги, да, то если посмотреть на курс валют, то можно определить, что это, ну, не маленькая сумма. В те времена это была баснословная сумма денег. И знаете, Господь коснулся сердца этого человека так, что он решил, что, ну что, как верующий человек, использовать это состояние для себя, жить на, так сказать, на те средства, которые он получил, это одно, но ведь он может сделать больше. И Господь ему положил на сердце найти таких верных людей, тружеников, миссионеров, служителей, которым он может пожертвовать для дела проповеди Евангелия, для миссионерского служения. И он нашел одного человека, его звали Дуайт Муди. Слышали о таком человеке? Слышали, да. И он хотел, чтобы Дуайт Муди был миссионером какой-то области. Но у Дуайта Муди не получилось. У него получилось другое. Он организовал библейский институт, который известен как институт Муди до настоящего времени. Другой человек, которому он пожертвовал, по-моему, по 5, вот это одному 5 тысяч фунтов стерлингов, на второму, это Джордж Мюллер. Вы слышали о таком человеке? Что сделал Джордж Мюллер в свое время? Организовал в Англии много сиротских домов. Я вам советую прочитать, есть интересная очень книга, такая художественном плане написанная. Это «Бунтарь из Бристоля». Вот. И также в «Героях веры» тоже книга есть, его автобиография о Джордже Мюллере. Знаем ли мы с вами также армию спасения? Кто-то слышал о ней? Оказывается, еще 5000 фунтов стерлингов он пожертвовал на армию спасения для ее развития, для ее служения. И вы знаете, возникает... И, короче, у них еще там осталось немного средств. Этот человек женился и решил сделать своей невесте подарок. Несколько тысяч фунтов. Его невеста, когда узнала, что он сделал, хотя еще тогда это как бы, ну, мало чего было, ну, имена там Муди или Мюллера что-то говорили. Она сказала, ну, почему, говорит, если ты столько средств пожертвовал на служение, говорит, я должна как бы пользоваться этими средствами. Говорит, я тоже хочу их пожертвовать. И она тоже их пожертвовала. В конце там история говорит о том, что эти люди остались достаточно небогатыми, вот, даже можно сказать, бедными, и они отправились сами в миссионерское путешествие. И фактически история их жизни для нас очень скромная, простая, и, кажется, не стоит и внимания. Но вот стоит внимания плод или результат того, что сделали эти люди. Плод этот известен и до сего времени. Когда мы говорим о довольстве, это не состояние материальное. Довольство – это не то, сколько чего мы имеем или не имеем. Довольство – это состояние духа, это состояние души верующего человека. Это состояние его взаимоотношений с Создателем, с Богом, с Творцом, с тем, которого все в руках. И вот Священное Писание хочет научить нас через это послание, через этот текст, который мы читали с вами, и другие тексты Писания, как научиться не любить то, что временное, приходящее, и как научиться быть довольным в том, что тебе дает Бог, и столько, сколько тебе дает Господь. Как Бог дает жизнь человеку, и человек не вправе удлинить себе годы жизни или укоротить. Ну, иногда мы как бы в контексте говорим, что бывают люди как бы своими неправильным образом жизни укорачивают или удлиняют себе жизнь. Да. Но жизнь человека только в Божьих руках. Иногда мы, когда смотрим на окружающую нас культуру, на жизнь окружающих людей, к сожалению, культура наша, хоть и украинская культура, хоть якая бы она ни была, да, она не учит нас довольству. Часто можна почути з уст українських такі слова: «Ми бідні, у нас нічого немає, не чіпайте нас, ми взагалі ми, це не до нас». Тоді виникає питання, а чому так багато незадоволених українців? Почему так много людей, з которыми ми живемо, общаємося, і ми самі часто проявляємо ропот, негодование, такую неудовлетворенность. Нам не нравится что-то. Даже если это мы не высказываем в открытую, то часто наши эмоции, наше сердце бунтует, взволновано. Когда-то у одного очень богатого человека, Рокфеллера, спросили, сколько нужно денег человеку для счастья? Знаете, что он ответил? Немножко больше, чем у него есть. И вот то немножко, чем есть, оно часто мучает человека. Что-то не хватает. Чего-то вроде бы не имеет. Еще бы что-то. Вот если бы вот это, то я уже бы точно был счастливым. Это неправильное состояние сердца человека. Библия нам показывает, что были люди богатые и благочестивые. Были люди бедные и нечестивые. И наоборот. Священное Писание нам говорит, что проблема не в количестве того, что и сколько мы имеем, а в нашем отношении к Богу и к тому, что мы имеем. И Священное Писание нам показывает, книга Притчи, 11 глава, 28 стих написано: «Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть». Также мы читаем с вами книга Екклезиаст, 5 глава, 10 стих. «Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того». Господь не ошибается. Это слово оставлено для нас. Поэтому если умножается богатство, написано в Священном Писании, то умножаются и потребляющие его. Екклезиаст 5.11. «И какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами?» Говорит Екклезиаст. Слово Божие говорит, что если умножается богатство, не прилагай к нему сердца твоего. Оно не твое. И оно тебе дано во временное пользование. И как дано тебе, так оно и уйдет. Священное Писание показывает нам, что верующий человек не может служить двум господам. Матфея 6, глава 24 стих. Это принципы Нагорной проповеди. Сегодня некоторые люди думают: я это все знаю, я это все слышал, сколько можно раз об этом говорить, давайте просто будем жить и все. Нет. Верующий человек не должен просто жить, он должен хорошо жить. И вот хорошая жизнь, полноценная жизнь, удовлетворенная жизнь, она невозможна без Божьих принципов. Поэтому в этом тексте, который мы прочитали с вами, давайте посмотрим на три истины, которые касаются довольства и удовлетворенности христианина. Первое – это путь к довольству. Второе – это основание довольства. И третье – это враг или враги довольства. Итак, первое – путь к довольству. 6-7 стих показывает нам этот путь, но если взять немножко контекст, то мы видим с вами в 5 стихе апостол Павел говорит и выше о лжеучителях. И посмотрите, как люди, которые несли ложное учение в церковь, понимали вопрос того прибытка или того имущества, которое имели. Посмотрите, 5 стих. «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают». Обратите внимание, что думают люди с поврежденным умом, которые враги истины, Божьей истины, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. И в этом контексте апостол Павел хочет обратить внимание верующих людей, что жить на этой земле и думать, что если я верующий человек, то у меня должно быть сверхособое там, материальное положение, я должен быть сверхособо там, счастливый в этих вопросах, он заблуждается. Почему? Потому что дальше Павел говорит, 6 стих, «великое приобретение». Буквально вот это слово или выражение «великое приобретение» в речи

написано: подражайте Богу. У нас есть очень высокая цель. Мы любим, когда иногда некоторые братья и сестры хорошо поют, или хорошо что-то делают, или они в чем-то более успешные, и мы хотим им подражать. Но здесь Священное Писание говорит: не подражайте мирским людям, не подражайте тем, которые думают, что они счастливы в том, что имеют. Подражайте Богу. Будьте благочестивыми с довольством, то есть это состояние сердца, довольство своим положением, достаточность. Подражая Богу, будьте удовлетворены тем, что вам дает Господь, что мне дает Господь. Когда мы смотрим на жизнь и служение Господа нашего Иисуса Христа, то Господь славы, Царь царей, который пришел в этот мир, кажется, ну Он бы уже мог себе позволить больше, чем обычные люди. Но интересно заметить, что Иисус Христос нигде не злоупотреблял своим положением. Мы видим с вами, что имел самое насущное. И даже когда спрашивали, где живешь, Он говорит: пойдите посмотрите. Говорит: лисицы имеют норы, да? Птицы небесные имеют гнезда. Говорит: а что такое с Сыном Человеческим? Что за проблема? Что за беда? Говорит: а Сын Человеческий даже не имеет где преклонить голову. Удовлетворенность. Удовлетворенность тем, что дает Господь. Апостол Павел, великий миссионер, апостол и служитель всех времен и поколений, который написал большую часть Нового Завета, послание к филиппийцам, 4 глава с 11 по 13 стих, пишет такие слова. Послушайте, что написано. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить». Хочу здесь паузу сделать. Посмотрите, умею жить. Научился жить. И чему научился жить, или как научился жить? Говорит: умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Господи, помоги каждому из нас так понимать жизнь, так понимать ценности этой жизни, чтобы Христос занял должное Ему место, чтобы мы видели ту благо, ту благодать, которую имеем в Иисусе Христе, и ценили это превыше всего, что есть, материального. То, что мы имеем в Иисусе Христе, оно несравнимо ни с какими земными ценностями. Но как часто верующие люди, к сожалению, смущаются от своего положения. Не надо смущаться. Богатство и бедность – это временное все. Это то, что проходит. В 7 стих написано: «Ибо мы ничего не принесли в мир». И что дальше сказано? «И ничего не можем вынести отсюда». Какой бы человек ни был состоятельный, какой бы, что бы он тут ни владел и чем ни владел, он все равно уйдет таким, каким пришел сюда. Как-то хоронили одного богатого, состоятельного человека. И бедный человек пришел на похороны и увидел такое большое количество собралось людей, там, значит, друзей, там, ну, короче, очень большая церемония. И он хочет туда подойти поближе, чтобы посмотреть, так сказать, как уже там провожают последний путь того богатого, состоятельного человека, посмотреть на его гроб, посмотреть на всю ту пышность. Он прыгал, прыгал, прыгал, прыгал, никак не может попасть туда, чтобы поближе подойти. И он в таком негодовании, знаете, где-то в сердце возмущении закричал: «Ну, живут же люди!» Друзья мои, жизнь скоротечна. Даже Иов, 1 глава 21 стих книги, и он говорил: «Нах я вышел из чрева матери моей, нах я возвращусь». Как мы сегодня смотрим на те ценности, которые Бог нам дает? Священное Писание говорит, что человек может быть, иметь малое, но достаточное. Человек может быть, иметь то, что, ну, чем, может быть, особо не стоит похвалиться –

помните, как вот в Ветхом Завете написано за одну семью, за женщину, которая говорит, увидела, что Елисей ходит возле них, да, она говорит мужу, давай мы оставим, ну, сделаем ему комнату, да. Ну, а что, говорит, ходишь же, святой человек, Божий человек, пускай иногда и у нас останавливается, окажем ему гостеприимство. Господи, помоги нам видеть Тебя. Помоги что, видеть, что все, что мы имеем, что ты нам даешь, больше или меньше, оно может стать или великим в Божьих глазах и для Божьей славы, или оно может стать ничтожным и уйдет вместе с нашей жизнью, с окончанием нашей жизни. Давайте сделаем серьезную переоценку ценностей. Это нужно мне. Это нужно сегодня каждому верующему человеку. Серьезно посмотреть, что мы ценим в этой жизни больше всего. К чему привязано мое сердце? О чем я мечтаю? Что бы я хотел иметь? Где-то чуть-чуть, чего мне не хватает? И давайте посмотрим во свете Священного Писания на тот рецепт, на тот совет, что благочестивый человек, благочестие и с задоволением, благочестие с удовлетворенностью – это самое великое благословение для верующих людей. Во-вторых, Священное Писание не только показывает нам путь к довольству, оно еще и показывает нам основание довольства. И основание довольства – 8 стих. Очень простые вещи. Имея пропитание и одежду, будем довольны. Кто-то скажет, это не для нашей культуры. Но что такое пропитание и одежда? Это ведь самое необходимое. Слово Божие говорит, что пропитание и одежда – это то, что необходимо для человека, как самое важное для его жизни материальное. Пропитание и одежда. В нашей культуре часто к пропитанию и одежде мы добавляем много плюсов. Не так ли? Ну, если есть одна одежда, надо еще плюс еще одну одежду. А если есть две одежды, надо еще плюс еще одну, еще одну, еще одну, еще одну. Ну, сестры, конечно, у нас этим не грешат. Вот. Сейчас уже больше братья грешают этим, да. Иногда посмотришь в свой гардероб и смотришь, и одна вещь висит, и вторая, и третья, и думаешь, зачем? Зачем столько? Иногда посмотришь, есть там, знаете, вот бывает, запасы делаешь себе, там, то на зиму, то еще, то консервации, и все. А потом думаешь, а зачем мне столько? Конечно, Господь не оставит верующего человека, уповающего на Него, написано, не видел я праведника, просящего хлеба. Есть Божье обетование для верующих людей, что самое необходимое Он даст. Даже во времена голода, мы знаем с вами, верующие люди испытывали особое благословение. Даже во времена голода мы знаем массу примеров, когда верующим людям Господь посылал пропитание и одежду. Мы должны с вами научиться благодарить Господа. Благодарить за хлеб щоденный, за одяг щоденный. Ведь не зря мы в молитве Отче наш просим хлеб наш на многие годы дай нам. Написано, хлеб наш насущный. Дай нам на сей день. Это благословенная молитва. Почему? Потому что она очень тесно связана с текстом Евангелия от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царствие Божье и правды Его». И это все, то есть там в контексте пропитания, одежда, приложится вам. Подарок Господь даст. Дорогие мои, основание довольства, оно не меняется. Люди меняются, культуры меняются. Времена меняются. Благочестивые люди, они были довольны самым необходимым в своей жизни. Я даже хотел бы сказать, давайте наслаждаться той пищей, которую Господь дает нам, той водой, которую мы можем пить, той одеждой, которую мы можем одеться, чтобы иметь самое-самое вот необходимое по милости Божьей.
и благодарить Господа. И я верю, что человек, который удовлетворен самым необходимым, он совсем по-другому будет смотреть на то большее, что Господь ему дает. Если у человека сердце не стяжательское сердце, если у человека сердце не жадное, не сребролюбивое, то тогда он увидит, что если я имею что-то больше, я могу этим послужить. У меня есть миссия, у меня есть очень важное дело, очень важное служение. Как вот тот человек, о котором мы вначале говорили с вами, да? Он сделал переоценку ценностей своей жизни, решил, что самое необходимое достаточно для него. Он может сделать больше за те средства, которые дал ему Господь. Иногда, знаете, братья и сестры, даже живя на Украине, даже испытывая определенные трудности, а есть нетрудности разного характера, и у нас каждого лично, и в семинарии есть трудности, в том числе и материальные, но мы должны формировать христианский характер в этих трудностях. И должны думать о том, что если Господь мне что-то дает больше, то не как еще чуть-чуть, что не хватает, да, а как тем больше, что ее дает Господь, послужить тем, которые через это, что дает мне Господь больше, да, могут узнать лучше Иисуса Христа. И я верю, что у нас есть эти ресурсы. Это очень связано с текстом послания к Ефесянам, где написано, что «как безмерно величие могущества Его в вас, верующих». Господь может умножать хлебы в нашей жизни. Помните, как Он кормил тысячи людей? Через кого кормил? Через учеников. Он говорит им, возьмите и раздайте, несите людям. Писание говорит, отпускай хлеб твой по водам. Не жадничай, не будь скрягой, не будь сама таким, знаете, человеком, который мне-мне, я-я, мое-мое. Имеешь необходимое, благодари Господа. Имеешь больше, служи ради Господа. И Господь, Он не неправеден. Кто сеет скупо, написано в Священном Писании, то что произойдет в жизни этого человека? Скупо и жать будет, а потом будет думать, а что такие проблемы? А кто сеет щедро ради Господа, ради Его славы, Бог обещает и хороший урожай. Итак, есть путь довольства, да, это благочестивая, богоугодная жизнь. Есть основание довольства, это то необходимое, что мы имеем по Божьей милости. И есть враг довольства. 9-10 стих показывает нам о людях, которые все-таки не удовлетворены, у которых, знаете, есть особые цели, особые ценности в этой жизни. И здесь написано, а желающие обогащаться, это люди, которые полюбили богатство. Желающие обогащаться – это люди, которые страстно любят то материальное, которое имеют больше или меньше в этой жизни. Жадность, страсть к материальному, любовь к деньгам – это порок. Это не просто какой-то недостаток, или это не просто ну, такой характер. Некоторые говорят, ну у меня такой характер. Нет, это не свойство характера. Это порок. Это проблема. Это грех. И вот 6 результатов жадности. И мы кратенько посмотрим на них. К чему приводит жадность человека? К какому состоянию? К чему вообще она может привести? Может ли она вообще к чему-то доброму привести человека? Первое. Обратите внимание. Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть. Слово Божие говорит, что жадность – это ловушка для человека. Это капкан. Это сеть. Это то, когда человек попадает вот в сети жадности, он уже сам не свой. Знаете, как говорят в Священном Писании, у ненасытимости или у жадности есть только две руки. И знаете, какие две руки? Дай-дай! Мало-мало! И он не может! Это страсть к накопительству, это тот капкан, здесь образное выражение, можно использовать отношение, как птицы попадают в капкан, или звери, а не рабы своего порока и своей страсти. Во-вторых,
Жадность приводит также к глупым и вредным похотям. Во многие безрассудные и вредные похоти. То есть у человека появляется вместе с жадностью, или жадность приводит к тому, что у человека появляется масса других пороков и страстных желаний. Когда человек имеет богатство и неправильно его использует, или имеет даже не то, что богатство, какие-то средства материальные, да, неправильно их использует, то, как правило, знаете, люди не просто имеют жадность саму по себе, или просто богатство, или какие-то материальные средства. Как правило, с этой бедой идут и другие беды. Как правило, человек, который неправильно использует свои средства, и это случается с детьми из богатых семей особенно, которые как бы не имеют материального недостатка, начинается где-то и наркомания, где-то начинаются азартные игры, где-то начинаются всякие такие нехорошие вещи. А почему? Потому что человек раб своих желаний. У него есть средства, но нет ума, чтобы правильно использовать эти средства. И даже то малое, что у него есть, да, он скоро вынесет из своего дома. У меня одна сестра верующая рассказывала за своего мужа неверующего. Еще несколько лет тому назад она говорила: у нас беда в доме. Я говорю: а что за беда? Она говорит: муж все выносит из дома. Я говорю: а что случилось? Он что, увлекается наркотиками? Говорит: нет. Он говорит: играет в игральных автоматах. Я говорю: не может остановиться. Глупые, вредные похоти. Третье. Здесь Писание говорит: погружение в бедствие и пагубу. То, знаете, как бы идут такие ступенечки, только не вверх, а вниз. Начинаются с ловушки, да, появляются вредные греховные желания похоти, а потом человек начинает тонуть в греховном болоте. Бедствие и пагуба. Это полное опустошение души и тела. И кажется, из-за такой мелочи, из-за каких-то материальных средств, которыми человек неправильно распоряжается, он может попасть и в эту рутину жизни. Нету времени ни о Боге думать, ни о вечном. Ты только думаешь, как или выплачивать долги, или где искать средства, да, чтобы удовлетворить или решить свои проблемы. Знаете вы таких людей или не знаете? А может быть, сегодня кто-то находится в таком или подобном состоянии? Есть только один источник, который может освободить нас от этих результатов. Это покаяние, исповедание. И дальше мы видим с вами, что апостол Павел пишет и говорит, что также результатом жадности является сребролюбие. Но сребролюбие здесь как у нас как общая тема. Но тут один элемент, что вредные похоти погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Вот это есть сребролюбие, любовь к деньгам. По сути дела, любовь к деньгам – это и как частность. То есть, фактически, корень всякого зла, да? Корень всякого убытка, корень всякого опустошения – это когда ты любишь не Бога, а любишь то, что противно в Божьих глазах. Ведь израильскому народу в свое время Господь дал заповедь: возлюби Господа Бога твоего как крепко. Всем сердцем, всем разумением, вы слышите? Всею крепостью твоею и ближнего твоего как самого себя. Друзья, если нету этой любви к Богу, если нету этого близости и тесности взаимоотношений, будет любовь к чему-то другому. И тогда придет зло. И здесь Писание говорит, что есть люди, которые пошли по этому пути жадности, стяжательства. Написано, что они сбились с пути. Они уклонились от веры. Возможно, этим человеком был Димас, 2 Тимофея 4:10. Возможно, другие люди, о которых здесь Павел не упоминает, их не имена или фамилии. Послание к Евреям, 6 глава 7 по 8 стих написано о таких людях. Земля, которая многократно питается, да, вот сходящим на нее дождем, но превращает тернии и волчцы, написано, она негодна и близка к проклятию. Это Божий суд. Это Божье наказание. Это строительство
того, что сгорит, где человек потерпит урон и в конце концов не будет счастлив и не будет блаженным в том, что он делает. И заканчивается этот отрывок тем, что сребролюбивые люди, жадные люди, в конце концов подвергли себя многим или подвергают себя многим скорбям. То есть с жадностью приходят скорби. Но скорби не как испытание нашей веры, а скорби, которые угнетают нашу жизнь, которые причиняют нам, знаете, огорчение, которые причиняют нам уныние, которые приводят нас, знаете, как говорят народ, в депрессию. А потом мы говорим, откуда все это? Псалом 31, 10 стих написано: «Много скорбей нечестивому». А праведники? А праведники наследуют благословение, Божье благословение. Они могут жить в бедности, даже могут жить в нужде, но быть благодарными, быть довольными, быть радостными, быть славящими Господа, быть любящими Господа. Давайте подражать добрым примерам. Давайте не идти по злому пути. Давайте особое внимание обратим на то, какое состояние нашего сердца, нашего духа. Давайте во свете Слова Божьего смиримся под крепкую руку Божию. Доверимся Господу. Ведь Господь благ, не так ли? Ведь у Господа все есть необходимое для нашей жизни, для благочестия. Ведь Он все, что необходимо, нам дает, не так ли? Давайте благодарить Господа. Давайте прославлять Его. Давайте любить Его. Давайте жертвовать, если имеем что-то больше, чем можем послужить нашим ближним, нашим братьям и сестрам. И Господь не остается в долгу. Он любит того, кто дает, кто жертвует, и кто не привязан к серебру или к золоту, или к каким-то материальным ценностям. Пусть Господь поможет нам в это утро, размышляя над такими серьезными истинами, серьезно к ним отнестись. Пусть Господь поможет нам не другого человека, знаете, взвешивать на весах, праведный он или неправедный. Пусть сегодня Господь поможет нам не быть сребролюбивыми. Пусть Господь поможет нам быть довольными, благочестивыми, любящими Бога, любящими Его дело, любящими Его церковь, любящими Его служение. И я верю, что даже в малом Он может прославиться. Поэтому Господь благ, и мы верим, что то Писание, которое оставлено для нас, это для нашего блага и для нашего благословения. Пусть Бог прославится в моей и в вашей жизни для славы нашего Господа. Аминь.

Вы слушаете «Радио на пути». Приглашаем вас в течение следующих 15 минут послушать христианское пение прошлых лет. После него слушайте детскую христианскую передачу «Светильник».

В эфире «Христианское радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит передача «Светильник».

Предлагаем вашему вниманию журнал «Светильник». «Господь – свет для меня» Михея, глава 7, стих 8.

самого утра у Ани все шло кувырком. Мама разбудила ее позже, чем надо, а это значит, что она опять опоздает на урок. У Ани очень много времени уходило на то, чтобы привести себя в порядок. Хотя, сколько бы она ни старалась, никогда не станет такой же красивой, как ее одноклассница Кристина. Да и как стараться? Верующим ведь нельзя краситься, ходить с распущенными волосами, делать красивые прически, носить яркую модную одежду. «Аня, ты готова?» – спросила мама. «Саше сегодня нужно в школу пораньше, на классный час. Вам пора выходить». «Мама, я же просила называть меня Анной. Мне уже 12 лет!» Раздраженно воскликнула Аня, направляясь в ванную комнату. Из зеркала на девочку глянуло недовольное лицо. «Мама утверждает, что я хорошо выгляжу, что такой меня сотворил Бог, у которого нет недостатка. Но это же не так. Вот если бы волосы причесать по-другому, а то уши оттопыриваются, да и брови очень густые, а мой рост, я совсем маленькая. Мама говорит, что я еще вырасту, да где уж там». Горько вздохнула девочка. Мама часто просила Аню не сравнивать себя с другими девочками и быть довольной своей внешностью. Учила дочь благодарить Бога и убеждала, что красота – это не самое главное в жизни. «Ты еще долго будешь прихорашиваться?» – постучал в дверь ванной Саша. «Иду, иду!» – недовольно отозвалась Аня. «Ох уж эти младшие братья! Я для них все делаю! И в школу провожаю, и уроки делать помогаю, и с учителями разговариваю. А они для меня что делают? Ничего, только и говорят, что я вечно чем-то недовольна». Аня жила в доброй и любящей семье. Ее папа много работал, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Он также много времени уделял служению в церкви. Мама много раз говорила, что Бог дал ей хорошую помощницу Аню. Она была единственной дочерью в семье. Девочка прилежно училась, обладала музыкальными способностями, старалась помогать по дому, но был в ней один серьезный недостаток, который сильно огорчал родителей. Аня никак не могла смириться со своей внешностью. Сколько горьких слов произнесла она, завидуя своим неверующим одноклассницам. «Какая же у меня неудачная внешность!» Обреченно вздохнула Аня и медленно вышла из ванной. Саша ждал ее на пороге. После молитвы дети отправились в школу. По дороге Аня разглядывала прохожих. Особенно привлекали ее внимание красивые девочки в яркой одежде. Недовольство и жгучая зависть вспыхнули в ней с новой силой. «Почему им можно так одеваться, а мне нельзя? Почему они красивые, а я нет?» С такими гнетущими мыслями Аня зашла в школу. Проследила за тем, чтобы Саша переобулся, и отвела его к учительнице. Посмотрев на часы, она поняла, что ей нужно спешить. Аня училась в другой школе, до которой нужно было проехать на автобусе несколько остановок. Девочке это очень нравилось. Она чувствовала себя взрослой и самостоятельной. В это же утро, как и всегда, автобус был заполнен пассажирами. Аня едва успела подняться по ступенькам, как двери шумом закрылись. Тяжелый ранец тянул к низу. Аня с трудом повернулась, чтобы занять удобное положение. На очередной остановке в автобус зашли люди. Кто-то из них толкнул Аню. Она немного продвинулась вперед. Стоящая рядом женщина начала возмущаться. Остальные пассажиры недовольно на нее посмотрели. Вдруг какой-то мужчина громко сказал: «Эй, малыш, ты куда едешь?»
Мы люди рабочие, среди нас есть студенты и ученики. А ты куда без родителей собрался?» Ане захотелось увидеть этого малыша. Она повернула голову и застыла от удивления. На ступеньках стоял человек очень маленького роста, но это был совсем не ребенок. Грустными глазами на всех смотрел юноша лет 20. Вместо ног у него были короткие протезы. Пассажиры замерли. Мужчина, который обратился к малышу с вопросом, покраснел и отвернулся. Худенькая девушка тут же встала, уступая место калеке. Переваливаясь с ноги на ногу, он поднялся по ступенькам, ухватился сильными руками за сиденье и ловко запрыгнул на него. Юноша отвернулся к окну, но Аня успела заметить, сколько боли отражалось в его печальных глазах. Ничего не видя перед собой, девочка вышла из автобуса. Она медленно шла по тротуару, забыв о том, что опаздывает на урок. Множество мыслей теснилось в ее голове. Какие у него грустные глаза! Сколько колких слов он уже услышал в своей жизни! Аня остановилась. В памяти всплыли горькие упреки и недовольство своей внешностью. «Какая же я счастливая!» — вдруг ясно осознала она. «У меня есть руки и ноги. Я могу ходить, бегать, прыгать. У меня хорошее зрение и слух. У меня верующие родители и любящие друзья». Слезы покатились по ее щекам. Ей стало стыдно за то, что она часто раздражалась из-за своей внешности и завидовала своим одноклассницам, вместо того, чтобы благодарить Бога за крепкое здоровье. После школы Аня спешила домой, чтобы рассказать маме о встрече с инвалидом и о том, какой важный урок преподал ей сегодня Бог. «Господь подарил нам все необходимое для полноценной и радостной жизни», — напомнила мама, обняв дочь. «Хотя тебе часто казалось, что Бог тебя чем-то обделил. Ты — Его творение. А значит, все в тебе хорошо и прекрасно. Быть красивой еще не значит быть счастливой. Привлекательная внешность приводит к гордости, а гордым людям Бог противится. Намного важнее красота внутренняя, кротость, доброта. Вот что высоко ценится Богом и людьми. Благодари Творца за то, что ты не калека, что ты можешь самостоятельно передвигаться, можешь любоваться красотой природы и петь песни, можешь хорошо слышать и трудиться своими руками». Вечером Аня вместе с родителями и младшими братьями с воодушевлением учила наизусть стих, записанный в книге Псалмов: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это».

0: Чтобы не было вреда, от врага душ много, нужно слушаться всегда папу, маму, Бога. И молиться нужно нам, Господу сердечно, чтоб стремиться к небесам, Бога славить вечно. Знаю я, что нелегка небеса дорога, уповать хочу всегда я в пути на Бога.
1: Отец мой, отец мой, свидетельство служителя. Родился и вырос я в многодетной христианской семье. С детства был научен любить и почитать отца с матерью. Иногда по ночам мне доводилось слышать, как родители молились за нас, своих детей. Я слышал, как мама плакала и взывала к Богу, прося Его о том, чтобы мы ходили в истине. Мы выросли, и у каждого по-своему начал складываться жизненный путь. В моей жизни наступил такой момент, когда мне нужно было уехать из дома на служение. Билеты на автобус и поезд были куплены, вещи в дорогу собраны. Уезжать мне не хотелось, на сердце было тревожно, так как отец в это время лежал смертельно больной. Проснувшись утром перед отъездом, я подошел к постели отца. Он посмотрел на меня уставшими глазами и тихо сказал, что ночью очень плохо спал и что состояние его здоровья резко ухудшилось. До сих пор не могу объяснить, почему на тот момент я так поступил. Только помню, что сильно торопился и желал одного – получить благословение отца на предстоящий путь. Но больной отец слабым голосом еле слышно проговорил: «Сынок, вызови мне скорую помощь». Так как я опаздывал на автобус, то даже не успел удивиться этой просьбе, ведь до этого отец никогда не обращался за помощью к врачам, хоть и был очень болен. Нетерпеливо поглядывая на часы, я сказал отцу: «Папа, я уже опаздываю на автобус, а там на поезд. Мне некогда». Никогда не забуду последнего взгляда отца. В нем было столько боли и тоски, что только такой безжалостный человек, как я, мог остаться равнодушным. Отец отвернулся к стене, и я увидел слезу, скатившуюся по исхудавшей морщинистой щеке. Но даже это меня не остановило. Я уехал, а через 5 дней получил телеграмму, что мой отец умер. На душе стало очень тяжело, что я не смог удовлетворить папину просьбу. Приехав домой, я упал на колени перед гробом и горько плакал и молился, но было поздно. «Отец мой! Отец мой!» безутешно рыдал я, но ничего уже нельзя было изменить. Отец ушел к Господу, на небо, где уже нет болезней и скорбей. На всю жизнь запомнился мне этот урок. И хотя милостивый Господь простил меня, сердце до сих пор сжимается от боли, что я не исполнил последнюю просьбу отца. В такие моменты мне становятся особенно близкими слова израильского царя Иоаса, который плакал над умершим Елисеем и говорил: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». 4 Царств 13:14. «Учти, любящих родителей не заменят ни школа, ни улица, ни интернет. Чтобы испытать Божью силу, сначала нужно признать свое бессилие. Как Бог использует обыкновенных людей, чтобы исполнить свой необыкновенный план».
2: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
3: В эфире радио «На пути».

0: В течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания», ее ведет Александр Осадчий, затем «Хлеб наш насущный», ежедневное христианское чтение, «Слушай, молись, размышляй» и проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Дорогие друзья, радостно приветствую вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Губернатор штата Айдахо Брэд Литтл, который представляет республиканскую партию, подписал законопроект 421, устанавливающий определение термина «пол», уточняя, что существует только два пола, мужской и женский. Формулировка, включенная в законопроект, применяется к собранным законам, правилам и политике штата Айдахо. Этот показатель определяет пол как биологический пол человека, мужской или женский. Он определяет мужчину как человек, который имел, имеет или будет иметь репродуктивную систему, которая в какой-то момент производит, транспортирует и использует сперму для оплодотворения. С самого начала существования человечества, когда дьявол в образе змея подкрался к первым людям. С самого начала человечества мы видим борьбу добра и зла, здравомыслие и безумие. Где Бог, там добро и здравомыслие. Сегодня, когда краски сгущаются, становится все очевиднее, кто чью волю исполняет. Губернатор Айдахо – это один из примеров здравых людей, политики, мысли, слова которых соответствуют слову истинного Бога. Мы говорим о Бытие, 1 глава, стих 27, 5 глава, стих 2. Уэйн Макларен. Если я скажу это имя, оно известно ли вам? Я думаю, что нет. Между тем, это модель или образ одной из самых популярных марки сигарет Marlboro. Этот человек рекламировал то, что, во-первых, вызывает зависимость, во-вторых, смертельно опасно. Сигареты, курение. Это то, что насаждалось через рекламу, в которых не только ковбой Marlboro был, но были даже грудные дети, которые курят. Ведь реклама заявляла, что это безопасно. А потом многие врачи, в кавычках, подтвердили, что курить можно без риска для здоровья. Каков итог вот этого символа сигаретного бизнеса компании Marlboro? В итоге ковбой Marlboro, который по-настоящему зовут Уэйн Макларен, сам умер от рака легких. О чем говорит нам Библия? Галатам 6 глава, стих 7. Она предупреждает: не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Один посеял этот яд через рекламу, другой собрал ядовитые плоды, и так по кругу. Чтобы по таким и подобным кругам не ходить, избегайте всякой зависимости и берегите свое здоровье. Ведь жизнь – это драгоценный дар, данный каждому из нас Господом. Радостная весть от Матфея, 6 глава, стих 26. Там сказано: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Иисус Христос приводит в пример птиц, о которых заботится Творец. Они не сеют сами, они не жнут, но свои жилища они делают сами. Как они их делают? Самым чудесным образом. Как они их могут делать, эти жилища? Потому что у них есть способности. Их способностями наделил Создатель, чтобы они могли делать эти гнезда. Что люди? А людей Бог наделил гораздо большими способностями. Самое главное – разумом. Зачем дал разум человеку? Господа прославлять и Ему одному служить. Марка, 12 глава, стих 30. Господа прославлять и Ему одному служить. Прославляйте Бога за Его великую

Евхаристии картофельными чипсами. Смысл Евхаристии в католической церкви тот же, что и у протестантов, которые называют это хлебопреломлением или как-то еще. В этот день вспоминается смерть Иисуса Христа, 1 Коринфянам 11 глава, стих 26. Событие не рядовое, крайне важное. Однако не все это понимают. Тогда Иисус ученикам дал хлеб и вино и сказал, что хлеб – символ его тела, а вино – символ крови, пролитой за наши грехи. Великая святыня для всех спасенных и понимающих значение этого. И повод для насмешки тех, кто не принадлежит Господу, тех, кто кулит Господа и ни во что ставят кровь, пролитую за наши грехи Иисусом Христом. Друзья, так много событий происходит вокруг нас. Мы не успеваем записывать радиопередачи. Поэтому мы еще ведем телеграм-канал «События через призму Писания». Подписывайтесь на него, ищите нас в телеграме. И там найдете вы еще много полезной для вас информации. А мы заканчиваем нашу передачу. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Доброохотные жертвователи. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 7 стих. Доброохотно дающего любит Бог. Много лет назад моя жена получила небольшой возврат из-за переплаты за сделанную до этого покупку. Это было неожиданно. Примерно в то же время

Моя подруга поделилась с ней срочной нуждой женщин из другой страны. Они хотели пройти обучение, заняться собственным делом и таким способом улучшить свое положение. Однако, как это часто бывает, финансов было недостаточно. Жена взяла свой возврат и отправила небольшую ссуду на служение, которое помогает этим женщинам. Когда ссуда была погашена, она повторила это еще раз, а потом еще. На сегодняшний день она сделала уже 27 вложений. Моя супруга радуется многим вещам, но я редко видел на ее лице такую улыбку, как при получении новостей об успехе в жизни женщин, с которыми она никогда не встречалась. При упоминании известного библейского текста «Доброохотно дающего любит Бог» часто делается ударение на слове «дающего». И это правильно. Однако наше жертвование должно иметь особое свойство. Его нужно совершать не с огорчением и не с принуждением, а по расположению сердца. Другими словами, вклад должен быть доброохотным. Давайте жертвовать щедро и от души. И пусть искреннее расположение сердца отражается на нашем радостном лице. Когда вы в последний раз жертвовали с радостью? Как вы думаете, почему Бог любит доброохотно дающего? Господь, благодарим Тебя за радость, которая появляется при доброохотном жертвовании. И благодарим за то, что Ты с избытком восполняешь наши нужды. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Вы находитесь на волне радио «На пути». Сейчас выйдет в эфир передача «Слушай, молись, размышляй», где будет медленное чтение Священного Писания для того, чтобы можно было в это время также молиться. В конце часа слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Во Христе сокрыты все сокровища мудрости и знания. Почитание Господа – первый шаг к мудрости. Познание святого – первый шаг к пониманию. Человек должен прежде всего научиться почитать Господа и повиноваться Ему, а затем придет истинное знание. Ты с детства знаешь Священное Писание. Оно способно дать тебе мудрость, ведущую ко спасению через веру в Иисуса Христа. Господь дает мудрость. Знание и разум исходят из Его уст. Не полагайся на свою мудрость. Почитай Господа и будь далек от зла. Мудрые следуют Богу. Господь им воздаст почести. Если кому-то из вас недостает мудрости, пусть просит у Бога, который, не упрекая, щедро наделяет ею всех, и ему будет дано. Мудрость же, исходящая свыше, прежде всего чиста, мирна, добра, кратка, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и искренна. Человек, нашедший мудрость, будет счастлив. Он будет блажен, когда к нему придет понимание. Прибыль, которую дает мудрость, лучше серебра. Прибыль эта дороже золота. Мудрость дороже драгоценностей. Ничего из желаемого тобой не сравнится в ценности с мудростью. Мудрость дает долгую жизнь, богатство и честь. Люди, обладающие мудростью, живут в мире и счастье. Мудрость как дерево жизни для тех, кто принимает ее. Хранящий мудрость будет воистину счастлив. Потому что мудрость дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобой не сравнится с ней. Приобретать мудрость гораздо лучше, чем золото. Лучше приобретать разум, нежели серебро. Даниил сказал: «Да будет благословенно имя Бога во веки веков. У Него мудрость и сила. Он меняет времена года и лета. Он меняет царей. Он дает царям власть и отнимает ее. Он дает мудрость мудрым и разумение разумным». Не обманывайте себя. Если кто-то из вас думает, что он умен мудростью этого мира, то должен стать он глупым, чтобы быть воистину мудрым. Ибо мудрость этого мира — глупость в глазах Бога. В Писании сказано: «Бог ловит мудрецов их же лукавством». И еще: «Господь знает, что мысли мудрецов суетны». Тот, кто думает, что он знает что-то, на самом деле еще не знает так, как ему следовало бы знать. Но кто любит Бога, тот познан им.

почитание Господа – первый шаг к мудрости. Познание святого – первый шаг к пониманию.

Человек должен прежде всего научиться почитать Господа и повиноваться Ему, а затем придет истинное знание.

Ты с детства знаешь Священное Писание. Оно способно дать тебе мудрость, ведущая ко спасению через веру в Иисуса Христа.

Если кому из вас недостает мудрости, пусть просит у Бога, который, не упрекая, щедро наделяет ею всех, и ему будет дано.

Мудрость же, исходящая свыше, прежде всего чиста, мирна, добра, кратка, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и искренна.

Человек, нашедший мудрость, будет счастлив. Он будет блажен, когда к нему придет понимание. Прибыль, которую дает мудрость, лучше серебра. Прибыль эта дороже золота. Мудрость дороже драгоценностей. Ничего из желаемого тобой не сравнится в ценности с мудростью. Мудрость дает долгую жизнь, богатство и честь. Люди, обладающие мудростью, живут в мире и счастье. Мудрость как дерево жизни для тех, кто принимает ее. Хранящий мудрость будет воистину счастлив.

Даниил сказал: «Да будет благословенно имя Бога во веки веков. У Него мудрость и сила. Он меняет времена года и лета. Он меняет царей. Он дает царям власть и отнимает ее. Он дает мудрость мудрым и разумение разумным».

обманывайте себя. Если кто из вас думает, что он умен мудростью этого мира, то должен стать он глупым, чтобы быть воистину мудрым. Ибо мудрость этого мира — глупость в глазах Бога. В Писании сказано: «Бог ловит мудрецов их же лукавством». И еще: «Господь знает, что мысли мудрецов суетны».

кто думает, что он что-то знает, на самом деле еще не знает так, как ему следовало бы знать. Но кто любит Бога, тот познан им.

Во Христе сокрыты все сокровища мудрости и знания. Почитание Господа – первый шаг к мудрости. Познание святого – первый шаг к пониманию. Человек должен прежде всего научиться почитать Господа и повиноваться Ему, а затем придет истинное знание. Ты с детства знаешь Священное Писание. Оно способно дать тебе мудрость, ведущую ко спасению через веру в Иисуса Христа. Господь дает мудрость. Знание и разум исходят из Его уст. Не полагайся на свою мудрость. Почитай Господа и будь далек от зла. Мудрые следуют Богу. Господь им воздаст почести. Если кому-то из вас недостает мудрости, пусть просит у Бога, который, не упрекая, щедро наделяет ею всех, и ему будет дано. Мудрость же, исходящая свыше, прежде всего чиста, мирна, добра, кратка, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и искренна. Человек, нашедший мудрость, будет счастлив. Он будет блажен, когда к нему придет понимание. Прибыль, которую дает мудрость, лучше серебра. Прибыль эта дороже золота. Мудрость дороже драгоценностей. Ничего из желаемого тобой не сравнится в ценности с мудростью. Мудрость дает долгую жизнь, богатство и честь. Люди, обладающие мудростью, живут в мире и счастье. Мудрость как дерево жизни для тех, кто принимает ее. Хранящий мудрость будет воистину счастлив. Приобретать мудрость гораздо лучше, чем золото. Лучше приобретать разум, нежели серебро. Даниил сказал: «Да будет благословенно имя Бога во веки веков. У Него мудрость и сила. Он меняет времена года и лета. Он меняет царей. Он дает царям власть и отнимает ее. Он дает мудрость мудрым и разумение разумным». Не обманывайте себя. Если кто из вас думает, что он умен мудростью этого мира, то должен стать он глупым, чтобы быть воистину мудрым. Ибо мудрость этого мира — глупость в глазах Бога. В Писании сказано: «Бог ловит мудрецов их же лукавством». И еще: «Господь знает, что мысли мудрецов суетны». Тот, кто думает, что он что-то знает, на самом деле еще не знает так, как ему следовало бы знать. Но кто любит Бога, тот познан им.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе!» Так учит Господь нас молиться. Вся цель молитвы заключается в том, чтобы привести нас в гармонию с Богом, с нашим Небесным Отцом, чтобы Его воля совершилась в нашей жизни здесь на земле, как она совершается на небе. Видите, на небе нет дисгармонии, там нет разногласий. Там все святые и ангелы безропотно покоряются воле Божьей. Поэтому, дорогие мои, лучшую молитву, которую мы можем вознести к нашему Небесному Отцу, это «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Правда, молитва эта произносится в сотнях и тысячах различных формах, зависимо от обстоятельств и нужд, в которых мы находимся. Но всякая истинная молитва, угодная Богу, должна всегда сводиться к этим четырем словам: «Да будет воля Твоя». Можно сказать, что воля Божья делится на два разряда. Часть Его воли ясно и определенно открыта в Слове Божьем. Ее может знать всякий, безошибочно, и она относится к каждому живущему на земле человеку. Апостол Петр так суммировал ее в своем втором послании: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Такова воля Божия. Поэтому всякий, приходящий к Богу во имя Иисуса Христа, сожалевая о своем грехе, желая его оставить и найти милость у Бога, и который готов перед Ним смириться и просить прощения, может с уверенностью знать, что он поступает по воле Божьей. Ему не нужно иметь специального откровения об этом. Слово Божие ясно говорит, что такова воля Божия о каждом из нас, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Итак, дорогой мой друг, если ты еще не спасен, ты не примирен с Богом, но желаешь стать чадом Его, то ты не только имеешь право прийти к Богу с молитвой «Будь милостив ко мне, грешнику», но знай, что такова воля Божия о тебе, и что Бог тебя услышит и примет ради Сына Своего Иисуса Христа. И тут следует прибавить, что и человеку, уже ставшему чадом Божьим, Писание тоже во многом ясно указывает, в чем заключается воля Божия, о чем ему не нужно просить особого откровения. Например, Слово Божие безошибочно говорит, что нам нужно жить святой жизнью, ибо без святости никто не увидит Бога. Библия тоже говорит, чтобы мы непрестанно молились, за все благодарили, всегда радовались. Обо всем этом нам не надо просить особого указания. Но есть другой аспект воли Божией, а эта воля Божия касается деталей индивидуальной жизни человека. Я глубоко убежден, что у Бога есть определенный план для каждого человека. То есть у Бога жизнь каждого человека планирована особо. И этот план Его воли Он желает нам открыть. Бог его не открывает сразу, но постепенно, поскольку мы исполняем то, что Он нам уже открыл. Бог больше не откроет, покуда мы не исполним того, что Он нам уже ясно явил. Можно безошибочно сказать, что большинство обетований, записанных в Библии, относятся к детям Божьим. Но тут следует отметить, что мы должны научиться делать различия между ними. Большую ошибку делают те, которые берут любое обетование Божие, думают, что раз Бог дал его в Слове Своем, то мы можем его применить к себе безусловно. Нет, возлюбленные, каждое обетование Божие без исключения условное. Эту истину нельзя лишний раз не подчеркнуть. Поэтому могу ли я любое обетование применить себе и быть уверенным, что Бог даст обещанное? Что говорит Писание? В Евангелии от Иоанна в 15 главе мы читаем такие слова Спасителя: «Чего не пожелаете, просите, и будет вам». Согласно этим словам, выходит, что я могу просить, что хочу, и Бог обязан мне это дать. Что не вздумается, проси и получишь. Но так ли оно в действительности? Нет, возлюбленные, Христос учил нас молиться: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Это условие для всякой нашей просьбы, для каждого обетования. Заметьте, о чем говорил Иисус Христос перед тем, как Он сказал: «Чего не пожелаете, просите, и будет вам». Он сказал: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Из этого, дорогие мои, следует, что ответ на любую просьбу зависит от моего пребывания во Христе, то есть от моей гармонии с моим Спасителем. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Точно так же, как на небе полная гармония между Богом и живущим там, в такой же согласованности с Ним мы должны быть здесь на земле. В этом вся цель молитвы, возлюбленной, чтобы привести нас в такое тесное общение с Богом, чтобы Он мог через нас осуществить Свою волю здесь на земле. О, сколько есть таких людей, которые создали себе неправильное понятие о значении молитвы «Да будет воля Твоя». Человек в своем падшем греховном состоянии создал себе ложное и превратное мнение о том, кто Бог, и потому ропщет на Него, обвиняя Его за все невзгоды, бедствия и неудачи. Те, которые так поносят Бога, они подобны тому негодному и лукавому слуге, который скрыл талант свой в земле. Некоторые думают, что хозяин неправильно поступил в этой притче с этим слугой, давая ему один талант, а другим 5 и 2. Но читайте внимательно эту притчу, и вы убедитесь, что количество талантов вовсе не было причиной неправильного поступка негодного слуги. Во-первых, сказано, что каждому из них хозяин дал по силе их. Он требовал от каждого только соответственно данной ему способности. Так что не в этом была причина его поступка, а в том, что он имел ложное мнение о своем хозяине. Его же слова его обвиняют. Слушайте, что он говорит тут: «Господин, я знаю тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Сколько так думает о Боге? Они его не знают. Они считают, что покориться воле Божией значит отдать себя на безрадостное, жалкое и скучное существование. О, если бы у нас было бы правильное мнение о Боге, о том, как чуден и дивен Он в делах Своих и в обращении Своем к сынам человеческим. Наш Бог — Бог любви и желает только самое лучшее для нас. Как верно сказано: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Возлюбленные, никогда не забудем, что наш Бог добр, благ к чистым сердцем, поэтому псалмопевец говорит: «Благо мне приближаться к Богу». Это и значит во всех путях своих познавать Бога, и когда мы это делаем, то исполнится молитва: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Но тут уместно упомянуть одну важную истину о воле Божьей. Бог хочет, чтобы воля Его исполнялась в нас в том же совершенстве, как она исполняется на небе. Но, увы, мы не всегда способны ее так принять. И тогда Бог идет нам навстречу, на тот уровень, на котором мы способны ее принять. Разумеется, этим мы терпим потерю и лишаем Бога той славы, которой Он достоин. В послании к римлянам в 12 главе сказано: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Тут апостол Павел указывает на степени или уровни воли Божьей. Бог желает, чтобы мы избрали Его совершенную волю. Но как часто мы отказываемся от лучшего и соглашаемся на нечто низшее. И тут, возлюбленные, мы видим благодать и милость Божия в том, что Он снисходит и все же идет нам навстречу. Он так жаждет нас благословить, что даже когда мы не готовы принять лучшее, что Он для нас имеет, то находит способ, как нас благословить там, где мы находимся. Возьмем пример из ветхозаветной истории израильского народа. Бог имел определенный план для своего народа и не хотел, чтобы он уподоблялся языческим народам. Это был особый избранный народ, удел Божий, и Бог был их царем. Но они не хотели отличаться от других народов и потребовали, чтобы и ими правил человеческий царь. Когда Самуил в молитве сказал об этом Богу, то Господь ему ответил: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними». И Бог дал им царя. Первым их царем был Саул. И мы знаем из Священного Писания, что Саул не оказался человеком по сердцу Божьему. Да, народ его потребовал. Он хотел, чтобы у них был царь, как и у прочих народов. Но сделали они это себе в ущерб. Сколько горя потерпели они, потому что не хотели покориться совершенной воле Божьей. Но насколько безгранична любовь и милосердие Божие, Он воздвиг им другого царя, Давида, человека по сердцу своему. Но посмотрите, как иначе поступил апостол Павел. Вы помните этот случай, когда он просил Бога о удалении жала в плоти? Он думал, что если он от него избавится, то служение его будет более успешным для Бога. Таково было его мнение. И трижды, говорит он, молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. И в чем заключалось это жало? В контексте ясно об этом сказано. Его жалом было то, что он переносил в служение своему Господу, как немощи, обиды, нужды, гонения, притеснения за Христа. «Если, — думал он, — Христос избавит меня от этого жала, то какой у меня будет успех? Я не буду стеснен и ограничен, как теперь». И потому он просит, чтобы Господь избавил его от этого жала. Но что же Господь ему отвечает? «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Может быть, я неправильно понял, думал Павел, и он вторично просит о том же, чтобы Господь устранил жало. Оно ему только мешает. Но и второй раз тот же ответ. И тогда он третий раз решается опять просить, чтобы Господь его удалил. Но Господь не изменил своего ответа. «Довольно для тебя благодати моей! Сила моя совершается в немощи!» И тогда Павел покоряется и принимает совершенную волю Божию, а именно, чтобы жало это осталось при нем. И когда Павел сказал Господу «да», тогда совершилось чудо. Ибо в этом жале он обнаружил благословение Божие, так как только через него, через это жало, могла обитать в нем сила Божья. Да, когда мы принимаем волю Божию, совершенную волю Божию, то Он всегда даст сверх всякого нашего ожидания, несравненно больше того, что мы просим или о чем помышляем. Поэтому апостол Павел мог сказать: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен благодарение Господу». Возлюбленные, Бог не оставил нас в неведении о Своей святой и совершенной воле. Он ее открывает нам в Слове Своем, и Он дал нам Духа Святого, самого автора Библии, чтобы Он изъяснил нам значение этой чудной книги и как нам познать Его волю. Какое дивное обетование дано нам! Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Да, мы немощны и не способны молиться как должно. Желание есть, но умения нет. Вот почему мы так зависимы от Духа Божьего. Он в совершенстве знает волю Божию. О, дадим возлюбленный Ему, Духу Святому, чтобы Он через нас молился, ибо Он один знает, что лучше для нас. Будем поэтому всегда чутки голосу пребывающего в нас Духа Святого, Духа молитвы, и с радостью скажем: «Да будет воля Твоя, любящий наш Отец! То, чего желаешь Ты для нас, да исполнится, и пусть будет совершенная воля Твоя, чтобы через нее прославлен был Христос. О, дал бы Господь, чтобы многие с этого момента от всего сердца возопили к Богу: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе!» И ты, мой друг, если ты еще не познал Христа как своего личного Спасителя, то и ты можешь присоединиться к этой молитве, ибо воля Божья, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, включая и тебя. Воля Божья, чтобы ты сегодня стал чадом Его верой в Иисуса Христа. Да поможет тебе сам Дух Божий.
0: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
2: Говорит радио «На пути».

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать две получасовые передачи «Воскресное богослужение» и проповеди Романа Рейнхарта.

Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпец. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божье, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

а также друзья, которые пришли послушать Слово Божье. Сейчас во многих церквях празднуется праздник жатвы, или, как его называют, День Благодарения. И это название очень подходит, потому что все то, что мы получаем от Господа в течение года, это милость и любовь Божья. Даже наша жизнь – это тоже дар Божий, за что мы должны благодарить. Конечно, верующий человек, он понимает, что все, чем мы пользуемся, и все, что мы видим, что окружает нас, это есть дар Божий, за который мы должны благодарить непременно. Вот почему Господь дал повеление: «Наблюдай праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле твоем, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Праздник жатвы говорит нам не только о любви и милости Божьей, но он говорит о величии и премудрости Божьей, о его силе и могуществе. Псалом Давида говорит: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается выше небес», и даже говорит, далее говорит: «Когда взираю я на небеса Твои, на дело перстов рук Твоих, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умалил его пред ангелами, славой и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих. Все положил под ноги его, овец, волов, также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских». Вот так возвысил Бог человека, потому что человек обязан помнить Создателя своего. Какой замечательный гимн поем: «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кому свой свет даруя, питаешь Ты любовью Отца. Тогда поет мой дух, Господь, к Тебе, как Ты велик, как Ты велик». Да, наш ум удивляется, видя всю красоту и премудрость и могущество Божье. Вероятно, поэтому Давид воспевает в своем 26-м псалме. Читаем: «Одного просил я у Господа, того только и ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей и созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Возникает вопрос: что это за дом Господень и храм Его, который хотел посещать и пребывать в храме Господнем? Ведь тогда еще не было храма Соломонова. По всему видимому, это храм для Давида был вся вселенная, и что наполняло ее, и Давид умел созерцать и видеть всю ту красоту и премудрость Божью. Через рассматривая творение, мы познаем Бога. Богу нельзя построить дом, где Он мог бы вместить его, хотя люди стараются построить Ему дома и храмы, украшенные драгоценными камнями. А Господь говорит: «Небо – престол мой, и земля – подножье ног моих. Где же вы построите дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». И мы поем гимн. Мне очень нравятся слова: «Израиль, ты мне строишь храмы, и храмы с золотом блестят, в них курятся фимиамы, и день и ночь огни горят. К чему мне ваши храмы в своды, бездушный камень, прах земной, я создал

Землю создал воды и небо очертил рукой. К чему мне злато вглубь земную, в утробу вековечных скал? Я влил, как воду дождевую, огнем расплавленный металл. К чему огни, не яль светила, зажег над вашей головой? Не яль, как искры из горнила, бросая звезды в мрак ночной? Мне нужно сердце чисто зла, и воля крепкая в труде. Мне нужен брат, любящий брата, и верный мне всегда везде. Да, Господь действительно создал все прекрасным. Есть чем восхищаться. Хорошо, весьма хорошо. Конечно, нужно уметь только созерцать красоту Господню, видеть все окружающий мир. Давид созерцал красоту могущества Бога, потому что он силою могущества своего держит всю вселенную. Он повелевает солнцу, и оно восходит над злыми и добрыми. Он посылает дождь на праведных и неправедных. Он повелевает морю, и оно утихает. Он повелевает ветру, и он умолкает. Он повелевает молнии, кого разить. Он повелевает земле, и она производит хлеб и пищу. Он повелевает птицам небесным, и они выполняют его повеление. Он повелевает рыбам морским и зверям полевым, ибо он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто и делает чем-то пустым судей земли. Едва они посеяны, едва посажены, едва укоренился ствол их в земле, и только дохнул он на них, и они высохли, и вихрь унес их, как солому. «Кому же вы уподобите меня, и с кем сравните, — говорит Господь, — поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом, он всех их называет по имени, по множеству могущества его и великой силе его у него ничего не выбывает». Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, что путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дарует утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа, они обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. И вот эту-то красоту силы и могущества не только Давид созерцал, но и мы с вами созерцаем и ощущаем. Сколько раз мы с вами убеждались, как Господь помогал нам, защищал народ свой, и Он говорит в Слове Своем: «Не бойся, я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, поддержу тебя десницей правды моей, ибо я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Ах, какой сильный и могущественный у нас помощник! Вот на кого мы можем положиться. Он говорит: «Не бойся и не страшись. Я буду охранять тебя и буду руководить тобой. Я пошлю ангела моего, и он укажет тебе путь, по которому тебе идти».
Давид созерцал красоту любви Божией. Он видел, как Бог любил его, сколько он проявил своей любви и милости, как он возвысил его из простого пастуха, сделал его великим царем, награждал его милостью и щедротами. Он прощал ему все беззакония его, исцелял все недуги его, избавлял жизнь его от могилы и венчал его милостью и щедротами, наполнял благами желания его и обновлял подобно орлу юность его. Да, только верующий человек сможет созерцать красоту любви Божьей. Сколько в Слове Божьем говорится о любви Божьей. Иоанн пишет: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам не только называться, но и быть детьми Божьими. Он спас нас не по делам нашим, а по своей великой любви и милости. Божьей благодатью мы спасены, и сие не от нас, не от дел, чтобы никто из нас не хвалился. Он доказал нам свою любовь тем, что не мы его возлюбили прежде, а он нас. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Пророк говорит: «Если мать забудет грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего, то я никогда не забуду вас. Я начертал вас на дланях моих». Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам: «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и что долгота, и что глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову». Но разве можно уразуметь то, что превосходит наш разум? Действительно, любовь Божья так высока, что нет потолка, так широка, ей нет границ, так глубока, что нет дна, и так сильна, что никакие воды не могут потушить любви Божией. Как апостол Павел говорит: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее и ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Христовой. Иисус Господь, от Иисуса Господа нашим, мы поем замечательный гимн. О, любовь, как могу о тебе все сказать! Бренный разум сраженный молчит. Он бессилен хоть часть твоих свойств понимать. Песнь любви только в сердце звучит. И ниже мы поем: ты, любовь, заставляешь томиться, страдать и гореть в твоих чувствах святых. Но не страшно в любви свою жизнь всю отдать за друзей и за милых своих. О, любовь, твое славное имя Иисус, о, Иисус, твое имя любовь, наполняй мое сердце собою полней, дай гореть с каждым днем все сильней. О, сколько можно еще говорить и воспевать, и писать о любви Божьей. Любовь Божья, она распространяется не только к человеку, но ко всему животному миру, к птицам небесным, где Христос говорит: «Посмотрите на птиц небесных, они не сеют и не жнут, и не собирают в житницы свои, и Отец ваш питает каждую из них.
и каждый из них имеет жилье, и все они прославляют своего Небесного Отца. И мы, слушая их пение, восхищаемся ими, как чудно Бог все сотворил, как Давид воспевает любовь Божию по отношению к своему творению, как многочисленны дела Твои, Господи, все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих, это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые и большие, все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу в свое время. Даешь им, они принимают, отверзаешь руку Твою, насыщаются благом. Сокроешь лицо Твое, метутся, отнимаешь дух их, умирают. Посылаешь дух Твой, созидаются, и Ты обновляешь лицо земли. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Ты послал источники в долины между горами, и они текут. Поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду. При них обитают птицы небесные, и среди ветвей издают голос свой. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих они насыщаются. Земля дает свое произведение, ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человеку, чтобы произвести с земли пищу. И земля на протяжении тысячелетий продолжает давать плод свой, невзирая на дикое обращение человека с ней. Вот это лишь часть того, что созерцал Давид в Доме Божьем. А разве Давид не видел красоту милости Божьей? Он говорит: «Господи, милость Твоей полна вся земля, милость Твоя лучше, нежели жизнь, милость Твоя превозносится над судом, этой милостью пользуемся и мы с вами, мы ею живем, движемся и существуем. Достаточно Господу отнять на одно мгновение милость свою, будет катастрофа всей планеты. Вот почему мы должны особенно дорожить милостью Божьей. И слава Господу, что Он так долго терпелив, много милостив, Он любит миловать. Дорогие братья и сестры и все друзья, мы с вами должны научиться тоже созерцать красоту милости Божьей, созерцать красоту любви Божьей, созерцать Его могущество и Его премудрость. Ибо Слово Божие говорит через пророка Иеремию: «Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса. По глазу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии и среди дождя, и возводит ветер из хранилищ Своих». Конечно, я знаю, что всего не скажешь о тех всех благодеяниях Божьих, которые Он посылает нам, особенно тем, которые умеют созерцать красоту Божью. Но мы в молитвах наших будем благодарить Господа за все благодеяния, которые Он посылает всем нам и всему человечеству и каждому в отдельности. Воздадим Ему славу и честь, ибо Он, только Он, достоин хвалы и благодарности. Ему единому вечная слава. Аминь.

Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами до следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Великая скорбь». Сегодня третья, заключительная часть. Но какое ободрение и утешение мы находим в голосе с неба для таких, как читаем в книге Откровения в главе 14, стих 13. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей говорит Дух». Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. А мы спросим, почему отныне? Не все ли блаженны, которые умирают в Господе? На этот вопрос мы должны сказать: конечно, все. Причина этого выражения «отныне» здесь во время Церкви Иисуса в отношении с такими людьми, которые должны умереть как мученики, имеет особый смысл. Это является утешением для таких, которые жертвуют своей жизнью ради свидетельства о Иисусе. А все те, которые умирают во Христе, конечно, все блаженны. Но этим последним, которые практически войдут в тысячелетнее мирное царство при условии, что они отдадут за это свою жизнь, будет представлено соответствующее тому времени ободрение и благословение отныне. Они должны будут знать, что они не только войдут в тысячелетнее мирное царство, но и будут царствовать со Христом 1000 лет. А мы, духовный Христос, в отличие от этих обезглавленных, будем царствовать дольше, чем 1000 лет. Что нас, детей света, касается, то мы выше отметили в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стих 17. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, то есть с умершими во Христе и воскресшими, восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. С момента восхищения мы, как Церковь Иисуса, будем объединены с Иисусом в духовного Христа. Он глава, а мы его тело, и больше мы с Иисусом навеки не расстанемся. Возможно, что мнение заблуждающихся верующих в вопросе восхищения Церкви основано на том факте, что в конце великой скорби, с которой мы здесь имеем дело, согласно нашего главного текста, еще мертвые будут воскресать, которые будут иметь участие в первом воскресении. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Конец стиха 4 в нашем главном тексте. Это первое воскресение. Конец стиха 5. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Начало стиха 6. В этих трех выражениях в нашем главном тексте заблуждающиеся верующие могли увидеть Церковь Иисуса и тот факт, что она будет восхищена после великой скорби. То есть они перепутали местами Церковь Иисуса с обезглавленными евреями, которых Антихрист обезглавил в конце первой половины 70-й седьмины. Скорбь времени Антихриста, с которой связано время в Откровении глава 20, Писание называет великой скорбью. Эту великую скорбь Слово Божье никогда не связывает с Церковью Иисуса, но связывает исключительно только с Израилем. Хорошо себе это заметим. Церковь Иисуса проходит через многие скорби. К примеру, об этом читаем в Деяниях апостолов в главе 14, стих 22. «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Второе послание к Коринфянам, глава 8, стихи 1 и 2. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». А также первое послание Фессалоникийцам, глава 1, стих 6. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Но много скорбей – это не великая скорбь. Если Святое Писание имеет в виду великую скорбь, то она имеет в виду ту скорбь, которая возникнет при бегстве остатка Израиля в расколотую Елеонскую гору, где Господь Иисус их укроет, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 24, стихи 20 и 21. «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». А также у пророка Иеремии в главе 30 читаем стихи 7 и 8. «О горе! Велик тот день! Не было подобного ему! Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него и будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу ярмо его, которое на вые твоей, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам». Но здесь мы видим скорбь Израиля и скорбь Иакова, то есть евреев без Бога, скорбь, которая не имеет ничего общего с Церковью Иисуса. В отношении этой скорби Господь Иисус говорит Своей Церкви в книге Откровения, глава 3, стих 10. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Такое мнение, что Церковь Иисуса должна попасть в дни великой скорби и в Божий суд гнева над этим миром, находится в противоречии по отношению характера Церкви Иисуса, которая призвана из мира сего. А если бы Церковь Иисуса попала в дни великой скорби в этом мире, то это значило бы, что она вовсе не вызвана из суда Божьего гнева над этим миром. Это значило бы сделать Церковь Иисуса просто составной частью мира сего, хотя Писание говорит, что мы не от мира сего, хотя еще и живем в этом мире, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 19. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Церковь Иисуса никоим образом не имеет части ни с миром сим, ни с Израилем. Эта великая ошибка исходит из ложных толкований, потому что через Святого Духа они не научились различать Церковь Иисуса от Израиля в той тайне, которую Бог открыл через апостола Павла, как читаем в послании к Колоссянам, глава 1, стихи с 24 по 27. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. А чтобы лучше понять сегодняшнюю тему, рекомендую внимательно проработать проповедь под названием «Израиль и Церковь в последнее время», которая имеется на нашем сайте. Церковь Иисуса – это есть сумма верующих из евреев и язычников, вызванных Господом Иисусом из мира сего. Она является небесной, она есть тело Христа. Хотя в течение 2000 лет благодати она и проходит через скорби, но не через дни великой скорби, которые обетованы миру сему, не нашедшему примирения с Богом. Мы должны задать вопрос, кто принадлежит к Церкви Иисуса? Каждый, кто сегодня приходит к Господу Иисусу с покаянием и позволит Иисусу очистить себя кровью Агнца и освятить себя. Каждый, кто в результате этого получает Святого Духа, является составной частью тела Иисуса Христа, является членом на теле Иисуса. А кто не имеет Духа Христа, тот не принадлежит к Церкви Иисуса, как читаем в послании Римлянам в главе 8, стих 9. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Такой человек не принадлежит Христу, если даже все пожертвует, что он имеет. В этом вопросе Библия идет так далеко, что говорит в первом послании к Коринфянам в главе 13 стих 3. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Господь Иисус не нуждается и не желает наших жертв, но Бог желает, чтобы мы признали Его жертву в лице Его Сына на Голгофском кресте, как читаем во втором послании Коринфянам в главе 5 стих 21. «Ибо не знавшего греха, то есть Иисуса, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Жертву, которую Бог в лице Иисуса, Своего Сына, принес за наши грехи, Он сделал воплощением греха и желает, чтобы мы Его таким приняли». Поэтому нам подобает, чтобы мы приходили к Нему с откровенными сердцами. Поэтому я теперь вас спрашиваю, все ли вы уже спасены для жизни вечной? Если нет, то вы тотально погибли, и все неспасенные из вас попадут в дни великой скорби, из которой вы больше не выберетесь, как спасенные. Можете мне поверить, Библия, Слово Божье, говорит по этому поводу в послании евреям в главе 2, стихи 2 и 3. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим грядущего Божьего гнева, пренебрегши таким спасением, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? Все те, кто не покается в своих грехах и не примет Иисуса в свое сердце, не сможет избежать суда Божьего гнева в дни великой скорби. Если вы сегодня слышите Евангелие спасения Господа Иисуса, то вы обязаны перед Богом, но не перед нами, привести вашу жизнь с Иисусом в порядок. И это будет осуществлено, если вы, как погибший грешник, придете к Господу Иисусу и скажете Ему: «Дорогой Господь Иисус, я желаю открыться в Твоем свете. Я прошу, чтобы Ты простил мне мои грехи и спас меня из этого извращенного мира, из этого рода, над которым будет совершен суд Божьего гнева. Я готов признать перед Тобой мои грехи. Я готов совершить покаяние. Я хочу сделать с Тобой новое начало в моей жизни посредством Твоей славной жертвы на кресте, что в плоти я не способен осуществить, но при этом на вас совершится Божья власть через веру, которую вы должны принять. Никто из нас не имел бы возможность спастись, несмотря на славное дело Иисуса на Голгофском кресте, если бы Бог удивительным образом не пришел нам навстречу и не подарил бы нам для спасения это связующее звено, которое мы видим в жертве Иисуса». Согласно второго послания Коринфянам, глава 5, стих 21, повторю еще раз этот стих: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Бог дал нам эту совершенную жертву, чтобы через нее, как связующее звено, через Господа Иисуса получить прощение наших грехов. Наша вера будет лишь тогда настоящей, если она делает то, что говорит Бог. Именно от этого зависит наше спасение. Спрашивайте, а я буду говорить к вашим сердцам. Спрашивайте, если вы еще не рождены свыше. Готовы ли вы идти путем признания ваших грехов и передачи Христу всей вашей воли и всей вашей жизни? Если нет, то я должен именем Господа Иисуса сказать: тогда вы навеки погибли, если вы не придете и не проявите готовность идти с Иисусом ваш жизненный путь. Да ниспошлет Бог милость, чтобы вы нашли в Его Евангелии славное слово, чтобы вы получили вечное искупление, чтобы вы Божий мир приняли в ваши сердца, чтобы вы уже сегодня имели радость Иисуса. Имеете ли вы Божий мир? Спасены ли вы? Имеете ли вы новую жизнь в общении с Иисусом? Это является вопросом для всех вас сегодня. Если вы это не принимаете, то навеки останетесь погибшими, потому что вы хотели погибнуть. Вы можете сегодня не уходить, не избегать ответа на вопрос Господа Иисуса через меня. Можете не уходить, если вы готовы сказать: «Да, дорогой Господь Иисус, я хочу, чтобы ты меня спас для жизни вечной». Тогда вы не должны погибнуть. Иисус ищет погибших грешников, которыми мы все по природе являемся. В настоящее время наряду с погибшими грешниками существуют и спасенные грешники. Вы хорошо слышали? Повторю это предложение. В настоящее время наряду с погибшими грешниками существуют и спасенные грешники. О спасенных грешниках мы познаем из первого послания Иоанна в главе 2, стихи 1 и 2. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Ученик Иисуса Иоанн знал, что верующие, которым он пишет это послание, продолжают грешить в плоти. Поэтому он призывает их совершать перед Иисусом покаяние. Мы не обязаны оставаться погибшими грешниками, потому что слава жертвы Иисуса на Голгофском кресте является гарантией, что мы можем через эту жертву спастись и навеки остаться спасенными. Поэтому мы, принадлежащие Господу Иисусу, уже теперь навеки славим Его чудное имя. Аминь.
0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам поэтическую страничку «Ободрись», затем ответы на вопросы радиослушателей, отвечает Николай Александрович Водневский, затем детская программа «Час твоего рассказа» и в конце 15-минутная передача «В ритме времени».
3: «Да пошлет тебе Бог в этом новом дне предостаточно солнца и света, чтоб улыбка могла разгонять темноту, и чтоб яркой казалась планета. Да пошлет тебе Бог в суете длинных дней в меру дождь и обильные ливни, чтобы ты научился ценить посильней каждый солнечный день в твоей жизни. Да пошлет тебе Бог на просторах земли в меру сил твоих ветер осенний, чтобы ты, очищаясь, учился идти против злобы людей и презрений. Да пошлет тебе Бог утешение в скорбях, чтобы ты не сломился невольно. Пусть не будет нужды в настоящих друзьях, когда будет порой очень больно. Да пошлет тебе Бог в самый нужный момент, когда кажется, все, ты у грани. Телефонный звонок или простой комплимент, чтобы вспыхнула вера, как пламя. Да пошлет тебе Бог на духовном пути испытание по силам и битвы, чтобы ты научился сражаясь идти, чтобы мог побеждать через молитвы. Да поможет Господь в обстоятельствах всех непременно расти вам духовно, чтобы плод приносить только в этом успех, даже если порой очень больно. Даже если не так, как хотелось тебе, и не так, как казалось бы надо. Да поможет Господь принимать все, как есть, твердо веря все это во благо.

0: В одной беседе вы затронули мексиканца, который имел на груди крестик. Плохой он был или хороший человек – не наше дело. Но крест – это символ христианства. Крест отличает христианина от язычника. Буддист ни за что не повесит на грудь крест.
1: Это верно. Верно вам, что крест – символ христианства, символ всепрощения Христа. Но крест, о котором многократно говорится в Новом Завете, это слово часто употребляется в Новом Завете, этот крест не золотой, этот крест не серебряный, не деревянный. Христос сказал: «Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня». Эти слова записал евангелист Матфей в 10 главе, стих 38, слова Христа. Ясно, что здесь Христос говорил о трудностях, о гонениях, о других проблемах, сопряженных с хождением перед Богом. Это крест. Миссионер из Филиппинских островов рассказывал, он говорит: «Однажды в Великую Пятницу я проходил возле собора. Вокруг шла оживленная торговля свечами, молитвенниками, другим, так сказать, религиозным или церковным товаром». Как это звучит неприятно. Здесь же сновал один мальчик и зазывал покупателей: «Дешевые кресты, дешевые кресты!» Нет, друзья мои, крест нашего Господа Иисуса Христа, Голгофский крест, не дешевый крест. Христос самого себя отдал на крест, чтобы своей смертью купить человеку свободу, свободу на кресте купить, освободить его из-под власти сатаны. Каждую каплю крови, до последней капли крови,

0: и должно отличать верующего от неверующего, а не формальное ношение золотого или серебряного крестика.
1: Мысли вслух.
2: Гармоничный рост, как в природе, так и в человеке, всегда совершается в молчании, в тишине. Шумно бывает только разрушительное, порочное и грубое. Однако немногие понимают необходимость жизни в тиши и молчании для истинного духовного роста и развития. Большей частью люди живут в суете и сумятице и скучают, когда им приходится оставаться одним. Только в тишине уединения может человек найти могущественную силу жизни и роста. Мир страшно нуждается в этом молчаливом росте для осуществления мира. Его отвлекают от истинного духовного роста тысячи голосов, сулящих ему спасение в виде разных новых учений, которые будто бы могут спасти его. Нам нужно больше быть в тишине. И голос молчания сообщит нам ту истину, которая освободит нас. Люси Мэлори. Из книги Льва Николаевича Толстого «Круг чтения».

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Час твоего рассказа». После нее слушайте передачу «В ритме времени».
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда! Начинается наша любимая передача!
2: Представляем «Час твоего рассказа». Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
3: Здравствуйте, мальчики и девочки.
4: Всем привет.
3: Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа». Дядюшка Дэн сейчас вам расскажет еще одну интересную историю из Священного Писания.
4: Эта история проникнута духом приключений, тетушка Кэрол. Взята она из Ветхого Завета, из книги Бытия, главы 13, 14 и 18. Я назову ее «Три путника». Возвратившись из Египта, где жизнь их чуть не привела к катастрофе, Авраам и Сара снова поселились в Офире. С ними вместе жил племянник Авраама Лот. У Авраама и у Лота было много крупного и мелкого скота. В Библии говорится: «И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между их пастухами».
5: «Ты прав, Лот. На здешних пастбищах весь наш скот не помещается».
6: «Но я не собираюсь ничего продавать, дядя Авраам».
5: «В этом нет нужды ни у тебя, ни у меня. Ведь перед нами вся земля, так? Давай разделимся».
6: «Разделимся?»
5: «Ну да. Выбирай. Если ты решишь взять землю слева, я возьму себе ту, что справа. Если тебе больше нравится земля справа, то я возьму ту, что слева».
6: «Ты даешь мне право выбора?»
5: «Да».
6: «Из всей земли?»
5: «Ну, конечно».
6: «Но как же это? Ведь Господь дал всю эту землю тебе».
5: «А я отказываюсь от своего права на нее».
6: «Ты такой добрый, дядя Авраам! Ну, тогда я поговорю с женой и дам тебе ответ».
4: И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Хананской, а Лот стал жить в

0: лестницей и раскинул шатры до Содома.
1: Странно, что Лот выбрал долину Иордана. Люди там бесстыдно грешат перед Господом. Неужели он хочет, чтобы его дети росли в таком окружении?
2: Боюсь, что Лот и не подозревает о том, как грешны жители городов.
1: Авраам, а мы останемся здесь, в Вифеле?
2: Нет, думаю, что мы пойдем на юг, в Хеврон.
0: И пошел Авраам в Хеврон и раскинул шатры у дубравы Мамре. Там он создал жертвенник Господу. И там, на чистом воздухе на горе, среди масличных рощ и виноградников, где колосились злаки и паслись стада на просторных пастбищах на холмах, окружавших долину, поселился Авраам. Был он вполне доволен своей простой жизнью и с ее патриархальным укладом. А племяннику своему Лоту он предоставил опасную роскошь Содомской долины. Там, где поселился теперь Авраам, правили три царя, три брата – Мамри, Эшкол и Анир.
2: Добро пожаловать, Ваше Величество. Для меня это большая честь.
3: Подожди радоваться, Авраам. Мы пришли к тебе не в гости, а с целью. Причем с корыстной целью. Нам нужна твоя помощь.
4: Я сейчас объясню тебе, о чем говорит мой брат. Дело в том, что мы хотим заключить с тобой военный союз. Видишь ли, Авраам, беды земли нашей носили угнетение. 14 лет тому назад Кедорлаумер, царь Еламский, вторгся в нашу землю и заставил нас платить ему дань. Недавно несколько князей восстали, и теперь в любой момент можно ожидать нового вторжения Кедорлаумера и его союзников.
3: Когда вторжение начнется, мы должны вместе дать ему отпор.
2: Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь, Ваше Величество.
4: И ты, Авраам, можешь в любое время обращаться к нам, если тебе понадобится наша помощь.
2: Да будет так.
3: Да будет так.
1: Авраам? Авраам?
2: Да, Сара?
1: Выйди сюда, пожалуйста.
2: Сейчас иду.
1: Иди скорее.
2: Ну, иду. В чем дело?
1: Там по тропинке идет человек. Похоже, он ранен.
2: Да.
1: Я не могу понять, кто это. А ты?
2: Нет, я его тоже не знаю. Наверное, не из наших мест.
1: Пойду приготовлю горячую воду и бинты.
2: Нет, подожди. Сначала узнаем, кто он и чего он хочет. Привет тебе, чужестранец. Постой, не убегай. Войди, путник. Отдохни в прохладе и освежись угощением нашим. Я Авраам, а возле шатра моя жена Сара.
3: Привет и вам.
2: Тебе нечего бояться. К твоим услугам наше дружеское расположение и гостеприимство нашего скромного жилища. Позволь моей жене обмыть и перевязать твои раны.
3: Благодарю, но я здоров. Эта кровь не моя, а моего спутника.
2: Вас двое?
3: Он... Я оставил его подле тропинки. Он умер.
2: Что? Несчастный случай на охоте?
3: Ты ничего не слышал?
2: Нет, я боюсь, что нет.
3: Война, сударь мой. Жестокая война между армией царя Еламского и воинами из городов долины.
2: Я ничего не знал.
3: Все ужасно, сударь мой. Кедорлаомер с 4 союзниками вторгся в нашу страну, чтобы ее покорить. 5 царей Хананеев объединились и вступили в бой с Кедорлаомером в долине Сиддим. Наша армия была почти сразу разбита.
2: Какой ужас!
3: Враг не только полностью разбил нашу армию, но и разграбил наши города, захватил богатые трофеи и много пленных.
2: У нас в Содоме племянник.
5: Может быть, ты его знаешь? Его зовут Лот.
3: Лот? Да, знаю.
5: Ты засомневался?
1: Что? Царь Еламский взял его в плен?
3: Да, сударыня. И Лота, и все его семейство, и слуг.
5: Неужели это правда? Если это так, я должен его спасти.
3: Спасти? От армии царя Еламского?
1: Ой, не делай этого, Авраам. Это слишком опасно.
5: Но ведь он же мой родной племянник.
1: Да, но если ты помнишь, он большой эгоист. Выбрал себе лучшие земли в Ханане. Он не стоит того, чтобы ты его спасал, Авраам. Я все равно тебе не позволю так рисковать.
5: Я понимаю твои чувства, Сара. Но я обращусь за советом к Господу. А потом сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти Лота.

0: Элизер, созови 318 моих слуг, обученных военному делу, и готовь их к немедленной битве.
1: Солдаты, друзья, мы объединили свои силы с князем Аврамом, чтобы вступить в бой с армией царя Еламского. Два моих брата и я заключили с князем Аврамом из Хеврона военный союз. Он верховный главнокомандующий этой кампании. Будьте готовы выступить немедленно!

0: Лот, племянник Авраама, был захвачен в плен армией царя Елямского, который захватил и разграбил города в долине. Когда Авраам узнал о несчастье, постигшем его племянника, он взял 318 слуг, обученных военному делу, и объединил свои силы с братьями Мамреем, Эшколом и Аниром и выступил в погоню за армией Елямского царя. Три брата не надеялись на победу над армией врага. Но у Авраама было особое оружие, самое сильное и мощное оружие во всем мире. Перед тем, как выйти из Хеврона, Авраам обратился к Господу с молитвой.
1: «Владыка Господи, Создатель наш, прошу Тебя, не оставь меня. Помоги вырвать Лота из цепких когтей злодея, царя Елямского».
2: «Смотри, принц, сюда идет Елизер».
3: «Елизер».
4: «Слушаю вас».
3: «Ты дошел до вражеского лагеря?»
4: «Да, хозяин».
3: «Удалось что-нибудь узнать?»
4: «У них там пир горой, хозяин. Победу празднуют».
3: «А как ты думаешь, у них не возникли подозрения, что мы их выследили?»
4: «Думаю, нет».
3: «Спасибо, Елизер».
2: «Я подниму людей, выходим немедленно».
3: «Атаковать будем, когда стемнеет».
2: «Почему, сударь?»
3: «Как только стемнеет, мы разделимся. Ты со своими людьми пойдешь кругом и обойдешь вражеский лагерь с востока. Эшколу скажи, чтобы он повел своих воинов на север. Анер пойдет на запад, а я со своими людьми на юг. По условному сигналу мы вместе начнем атаку».
0: Бой был коротким, и Авраам с союзниками разбили врага. Они освободили Лота с семьей и остальных пленных со всем имуществом. И в руки победителей попала богатая добыча. Когда Авраам возвратился в долину Иордана, чествовать победителей вышел царь Содомский с многочисленной свитой.
5: «Друзья мои, жители Содома, я прошу тишины. Как царь Содома, я хочу выполнить приятный долг и приветствовать победителей, князя Авраама с его доблестными воинами. Благодаря их храбрости снова с нами наши соседи и друзья, которые были в плену у царя Елямского. Мы от души благодарим тебя, князь Авраам.
6: Спасибо вам, мои добрые друзья содомские. За освобождение ваших друзей и соседей благодарите не меня, а Господа Всевышнего. Я также хочу поблагодарить за героические усилия трех своих союзников, принцев Мамрия, Эшкола и Анера. И, конечно же, храбрых воинов, которые воевали под их началом.

0: По правилам войны Авраам мог оставить себе долю захваченного добра. Но он дал клятву Господу, что не оставит себе ничего из имущества царя Содомского, дабы царь не мог сказать: «Я обогатил Авраама». Всю славу и почести победы Авраам отдал Богу. Усталый, но довольный, вернулся Авраам к своим шатрам и домочадцам. Но в последующие дни стало заметно, что он чем-то обеспокоен.
1: «Меня беспокоит одна вещь, Сара. Много лет прошло с тех пор, как Господь обещал сделать меня отцом великого народа. Но у нас нет детей, Сара. И, похоже, мы уже слишком стары, чтобы иметь сына и наследника».
2: «Сына? Но это невозможно, Авраам».
1: «Но Господь послал мне сон, и во сне будто вывели меня из шатра, и услышал я голос: посмотри на небо и сосчитай звезды. Если ты сможешь счесть их, столько будет у тебя потомков, обещал мне голос Господа. Я хотел получить какой-нибудь знак, подтверждение, что обещание это будет исполнено. И вот, когда солнце садилось, напал на меня великий мрак, и услыхал я голос Господа:
3: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий аморев доселе еще не наполнилась».
0: Когда Авраам прожил в Ханане почти 25 лет, Господь даровал ему большую честь. Отныне ангелы небесные приходили к Аврааму и дружески с ним беседовали. А когда Аврааму исполнилось 99 лет, Бог изменил его имя. Теперь имя его стало Авраам, ибо должен был он стать отцом многих народов. Однажды, жарким летним днем, Авраам и Сара укрывались от полуденного зноя под тенью шатра и любовались природой. Как вдруг они увидели, что к ним направляются 3 путника. Авраам поспешно встал им навстречу.
1: «Привет вам, господа».
4: «Здравствуй».
1: «Путники, прошу вас пожаловать в мой скромный шатер. Отдохните немного, а я пока приготовлю для вас угощение».
4: «Хорошо,
5: хорошо».
0: Авраам сам подал 3 усталым путникам воды, чтобы они могли обмыть ноги. Сам выбрал для них угощение, и пока они ели в тени и прохладе, почтительно стоял подле них.
6: «Где жена твоя Сара, Авраам?»
1: «Она здесь, в шатре».
6: «Господь сделает для тебя то, что обещал, и у Сары будет сын».
2: «Сын у меня в мои-то годы».
6: «Скажи мне, Авраам, почему жена твоя Сара смеется?»
1: «Она стара, господин мой, и она не верит, что сможет родить мне сына».
6: «Есть ли что-нибудь слишком трудное для Господа, что он не смог бы сделать?»
1: «Есть ли что-нибудь трудное для...»
6: «Господь исполнит свое обещание, и у Сары будет сын».
0: Тут три путника поднялись и посмотрели в сторону Содома. Авраам пошел с ними и немного проводил их.
6: Неужели Господь утаит от тебя, Авраам, что он хочет сделать? А мы, Авраам, идем сейчас в Содом.
1: Вы идете в Содом? Там живет мой племянник, Лот.
6: Грех Содома и Гоморры перед Господом велик и тяжел. И мы идем туда посмотреть, действительно ли там все так беспросветно.
0: И двое из этих посланцев небесных повернулись и пошли к городу нечестивых, Содому. Третий же остался с Авраамом. В Библии говорится, что Авраам еще стоял пред лицем Господа. Подошел Авраам и сказал:
1: «Неужели, о Господи, ты погубишь праведного с нечестивым? Если есть 50 праведников в этом городе, неужели погубишь и не пощадишь ты Содом ради них?»
0: И Господь ответил:
3: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие.
1: А если до 50 праведников не достанет 5, неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?»
3: «Не истреблю, если найду там 45.
1: А если найдется там 40, неужели ты истребишь Содом?»
3: «Не сделаю того и ради 40.
1: Да не прогневается владыка, что я буду говорить. А если найдется там 30? Всего 30 праведников во всем городе!»
3: «Не сделаю, если найдется там 30.
1: А если найдется там 20?
3: «Не истреблю ради 20.
1: Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, там найдется 10.
3: «Не истреблю ради 10.
0: Закончив беседу с Авраамом, Господь пошел своим путем, Авраам вернулся домой.
2: «Авраам, неужели это правда были ангелы?»
1: «Да, Сара, двое из них были ангелы, а третий был сам Господь, а я-то принял его просто за усталого путника».
2: «А что Господь сказал тебе?»
1: «Он?» «Все трое шли в Содом посмотреть, действительно ли там люди стали такими грешниками. И если бы это оказалось правдой, то Господь собирается истребить Содом. Вернее, собирался его истребить, но теперь он, может быть, и пощадит этот город».
2: «О, в последний раз, когда я видела с женой Лота, она говорила мне, что грех и злодеяние людей не поддаются описанию».
1: «В таком большом городе, как Содом, наверняка найдется еще 4 или 5, кто, как Лот и его семья, поклоняется подлинному Богу».
2: «Ох, сомневаюсь я, Авраам. Но мне непонятно, почему Господь и двое ангелов зашли к нам только для того, чтобы сказать тебе, что они собираются уничтожить Содом. Почему тебе?»
1: «Господь всегда предупреждает верных ему людей о том, что он собирается делать. Предупреждал же он Ноя о потопе. Предупреждал он и Адама о том, к чему приведет грех. Всегда, за всю историю мира, Господь будет предупреждать своих людей о том, что должно произойти».
2: «Значит, нам всегда надо привечать путников. Ведь они могут оказаться ангелами».
6: Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам.
5: Ты знаешь, дядюшка Дэн, по-моему, очень интересно, что на протяжении всей истории Бог предупреждал людей о последствиях их действий.
0: Ну, разумеется, ведь он наш любящий отец. Земные родители учат детей избегать опасностей, потому что они любят своих детей. Так же и наш Отец Небесный.
5: А вот что говорится здесь, в 18-м псалме, в стихах с 8 по 11. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Суды Господни истина, все праведны. Они — вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота».
0: Иисус говорил, что приготовит для нас место, чтобы мы могли быть вместе с Ним. И действительно, тех, кто любит Бога и следует Его советам, ждет бесценная награда. А сейчас снова наступил момент, когда надо сказать «до свидания».

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «В ритме времени», подготовленную Радио Церковью Христиан.

Мир вам, дорогие друзья-радиослушатели! Снова в эфире молодежная музыкальная программа «В ритме времени». Как и в прошлый раз, в этой передаче поучаствуют певцы-барды, то есть певцы под аккомпанемент гитары. Я думаю, что эта передача вам понравится. Поэтому пусть Господь благословит вас и нас также, чтобы мы, прослушав эти песни, почерпнули какие-то полезные уроки для своей души.

На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем музыкальную передачу. Наш адрес: почтовый ящик 418-478. Мы будем рады получить от вас весточку. Пишите нам. До свидания.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Приглашаем вас послушать получасовую программу «Поворотный момент». После нее выйдут в эфир передачи «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.
2: Как я могу быть уверен в своем спасении? Как мне преодолеть искушение? Как мне одержать победу над тревогой?
3: Как мне получить прощение? Существует лишь один путь к Богу? Почему у христиан так много проблем? Почему я не вижу ответов на свои молитвы?
2: Существует ли грех, который Бог не может простить?
3: Что такое вера? Какова наибольшая заповедь?
2: Что такое вера? Здравствуйте, я Дэвид Джеремайя. Добро пожаловать на «Поворотный момент». Должно быть, вы помните в Библии человека, который взывал к Иисусу «Помоги моему неверию». Порой нам с вами хочется воззвать теми же словами. Вера или верование – простое слово, но она может казаться сложным. Что же такое вера? Как она действует? Как нам узнать, что мы верим достаточно? Будь мы на пороге вечности или посреди проблем, где нам найти веру, чтобы поверить? Это лишь один из 10 вопросов, на которые я отвечаю в серии программ «10 вопросов, которые задают христиане». Сегодня важное послание о том, что такое вера. Если мы спасаемся верой, тогда нам нужен правильный библейский ответ. Надеюсь, что вы останетесь с нами, когда мы будем обсуждать этот вопрос в сегодняшнем выпуске новой программы «Поворотный момент». Есть старая история о человеке, который пытался починить телевизионную антенну в ту пору, когда они еще существовали. Он сидел на крыше, отчаянно пытаясь повернуть антенну так, чтобы суметь посмотреть футбольный матч, который должен был вскоре начаться. В спешке мужчина убрал руку от трубы и начал медленно скатываться с крыши своего дома. Доехав до края крыши, он сумел затормозить, ухватившись кончиками пальцев за край, и повис там на высоте 3-го этажа. В отчаянии он посмотрел вниз и крикнул: «Кто-нибудь внизу может мне помочь?» Ответа не было. Наконец он в отчаянии поднял глаза и крикнул: «А кто-нибудь наверху может мне помочь?» С неба раздался резонирующий голос: «Поверь и отпусти руки». Немного подумав, испуганный человек закричал: «Кто-то еще там наверху может мне помочь?» Мне нравится эта история. Она иллюстрирует тот факт, что большинство людей хотят попробовать все, что угодно, кроме веры. Вполне очевидно, что слово «вера» в наше время претерпевает трудности. Его значение в нынешнем постхристианском мире стало неясным. Никто точно не знает, что оно означает. А что же такое вера? Первый стих начинается с описания веры. Тут сказано: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Это невероятно точное описание веры. Кстати, слово «вера» звучит в послании к евреям 32 раза, и 24 из них в 11 главе, где дано лучшее во всей Библии определение веры. Прежде всего, мы видим, что вера — это осуществление ожидаемого. Слово «осуществление» также переводится как «убежденность» или «реализация». Буквально автор послания говорит: «Вера — это реализация ожидаемого. Будущее становится реальным для мужей и жен веры». Поэтому вера — не что-то двусмысленное и неопределенное. Это конкретное убеждение. Это сегодняшняя уверенность в будущей реальности. Вера — это прочная, незыблемая уверенность в Боге, которая строится на убежденности в том, что Он верен своим обетованиям. Для неверующего увидеть — значит поверить. Для верующего поверить — значит увидеть. Я расскажу вам, что такое вера с практической точки зрения. Вера подобна шестому чувству, которое дает нам Бог. Это Его дар. Вера — это дар от Бога. Она дает нам возможность крепко ухватиться за невидимый мир и внести его в сферу наших переживаний. Вы знали, что все ваши чувства именно это и делают? Вы знаете, что у нас пять чувств — это зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Это пять наших чувств. За исключением осязания, остальные четыре чувства работают точно так же, как вера. И я это объясню. В невидимом мире есть то, что мы называем светом. Свет есть всегда, но вы можете его увидеть только при помощи своего чувства зрения, которое дал нам Бог. Он дал нам инструмент, который помогает увидеть невидимый свет. Без ваших глаз света не существует. В невидимом мире есть звуковые волны. Эти волны есть, слышите вы их или нет. Однако Бог дал вам два уха, инструменты, чтобы слышать эти звуковые волны. Ваши уши включают звуковые волны в ваши переживания, и те становятся частью вас. В невидимом мире витают ароматы. Ощущаете вы их или нет, они там есть. Бог дал вам нос, чтобы этим носом, этим инструментом, вы внесли эти ароматы в свои переживания, и они стали частью вашего существа. В невидимом мире есть восхитительные, невероятные вкусы. Бог дал вам потрясающий инструмент. Вкус, который несет эти прекрасные ощущения вашему существу, и те становятся частью вас. Надеюсь, вы понимаете это. Все эти вещи невидимы, однако Бог дал вам нечто для того, чтобы уловить это невидимое и сделать его частью реальности вашей жизни. Именно это делает для вас вера в духовной сфере. В духовной сфере есть обетование Бога, в духовной сфере есть Божья реальность, есть история Иисуса Христа и Его смерти на кресте. В момент вашего обращения Бог дает вам дар веры, который помогает вам уловить то, что вы не видите, и это становится частью вашей личности. Вера есть осуществление, реализация ожидаемого. Второе утверждение еще сильнее. Вера — это уверенность в невидимом. Первый стих 11 главы так и говорит: «Уверенность в невидимом». Уверенность в том, чего не видно. Однако вера дает возможность принять это, поверить в это и признать, что это истина. Классический текст — это первое послание Петра, первая глава, в котором сказано, что, не видев Иисуса, мы любим Его. Вы говорите: «Я знаю Бога». Но вы не можете увидеть Бога. «Я знаю Иисуса, но телесно Он уже не здесь. Я верю в Духа Святого, но Он живет внутри вас». Как вы знаете, видите и верите во все это? Вы знаете, видите и верите, потому что Бог дал вам инструмент веры. Это Его дар. Верой вы видите невидимого Бога. Вы знаете неизвестного Иисуса и ощущаете реальность невидимого Духа. Вера начинается с восприятия. Невозможно иметь спасительную веру, если ваш разум не вмещает суть истины. Вы не обретаете веру, просто положив Библию ночью под подушку. Вы не обретаете веру от эмоциональных переживаний. Вера начинается с истины. Бог позволяет вам услышать истину. Эта истина проникает в ваш разум и начинает взаимодействовать с тем, что вы уже знаете. Знаете, как это называется? Это называется размышление. Верьте или нет, но христиане размышляют. Вы становитесь христианами, прежде всего размышляя, слыша истину и понимая ее. Поэтому вы проповедуете Евангелие, проповедуете Слово Божие. Оно, в свою очередь, проникает в разум человека и взаимодействует с тем, что там уже есть. Это называется процессом мышления, восприятия. Но восприятие не может быть с верой. Просто знать что-то — это еще не вера. Вам нужно перейти ко второму шагу — убеждению. Первый шаг связан с вашим разумом, второй — с вашими эмоциями. Вы эмоционально соединяетесь с истиной, начинаете размышлять о ней, и она начинает играть в вашем сердце и преображать ваше сознание. У вас могут быть тонны веры, но если объект вашей веры не стоит вашей веры, ваша вера непоследовательна. Дело не в том, сколько у вас веры. Дело в том, насколько вы знаете Иисуса. Если вы хотите созидать свою веру, не пытайтесь умножить ее, сидя на месте. Откройте Библию и узнайте об Иисусе. Чем больше вы узнаете о Нем, тем прочнее становится ваше основание. Не нужно будет напрягаться, чтобы поверить в Него, если узнаете, кто Он такой. Его история настолько ясна и чиста, что она всецело захватит ваши эмоции. Первое — восприятие. Второе — убеждение. И, наконец, третье — действие. Вы спросите, вы считаете, что нужно выполнять работу, дабы спастись? Абсолютно нет. Но вам нужно отвечать на веру. Нужно участие вашей воли. Спасительная вера — это когда все мое существо объемлет все то, кем является Христос. Мой разум, эмоции, воля. И вот тут в вопросе веры многие теряются. Я прочитал историю о философе, ученом и простом человеке. Никто из них не умел плавать. Однажды они оказались в заточении в пещере на скале с обрывом. Вода продолжала пребывать. Затем спасатели спустили к ним веревку с ремнями безопасности. Философ сказал, «Похоже на веревку». Но, возможно, я ошибаюсь. Это может быть моя визуализация или, скажем, иллюзия. Он не стал привязывать себя к веревке и утонул. Ученый сказал, «О, веревка из полиэстера толщиной в 11 миллиметров с разрывным напряжением в 28 тысяч килограммов соответствует стандарту МР-10-21». Он продолжал перечислять исчерпывающие химические и физические характеристики этой веревки, но не привязал себя и утонул. Простой человек сказал, «Я не уверен, веревка это или хвост питона, но это моя единственная надежда. Я ухвачусь за нее всем сердцем, и она меня спасет». Настоящая вера не минует разум, не минует эмоции, как не минует и вашу волю. Настоящая вера говорит «я хочу». Настоящая вера говорит «я делаю». Настоящая вера говорит, «Я в это верю, я с этим соглашаюсь, и я понимаю это». Если вы не прошли весь этот процесс, у вас еще нет настоящей веры. Далее в этом отрывке демонстрируется настоящая вера. В ней свидетельствованы древние. Древние — это 27 человек, о которых рассказывает 11 глава. Все те, кто по-настоящему

века устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Невероятный текст. Ответ на споры о том, откуда появился мир и откуда появился человек, которые по сей день продолжаются в нашем обществе именно здесь. Библия говорит, что мы понимаем, как появился мир. Верою. Эволюционисты говорят, что в этом и проблема. Это так ненаучно. Секундочку, вера в Бога дает нам понимание Вселенной. Бог сотворил мир своим словом. Греческое слово «века» в этом стихе буквально переводится как «мир и вся природа всей Вселенной». Здесь нам говорят, что мир появился определенным образом. Как же он появился? «Вначале сотворил Бог небо и землю». А вот как об этом говорит псалмопевец. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось». Это означает, что то, что мы видим, материальная вселенная, была сотворена нематериальными вещами. Невидимая сила. Бог сотворил то, что мы видим. Есть одна старая история о состязании Бога и атеиста. Атеист сказал: «Я могу создать человека точно так же, как ты». Бог ответил: «Дерзай». Атеист сказал: «Каждый из нас возьмет немного грязи и сделает человека». На что Бог ответил: «Иди и найди свою грязь». Разве это не ответ? Все те атеисты и эволюционисты, которых я знаю, могут объяснить все, что угодно, пока не дойдут до самого начала. До момента, когда появился мир. Они могут выдвигать теорию большого взрыва, но и она не отвечает на вопрос, откуда взялись элементы, которые участвовали в этом большом взрыве. Им никак это не узнать. Все говорят, что эволюция — это научная теория. Эволюция — это самая ненаучная теория из тех, о которых вы читали. Ни одну из их теорий невозможно доказать. Многие из них даже были опровергнуты.

Однако в школах и в обществе это по-прежнему преподносится как истина. Как же появился мир? Библия говорит, что верой мы познаем, что Бог проговорил, и это совершилось. Если послушать современных атеистов, эволюционистов, им нравится смеяться над евангелистами из-за нашей веры. Но они отказываются признать, что они действуют верой точно так же, как и мы. Что не говорите, но вера — это уверенность в невидимом. Сэр Артур Кит, известный эволюционист 20 века, в молодости посетил евангельское собрание в Шотландии. Он увидел, как множество студентов посвящают свои жизни Иисусу Христу. Сам он часто был на грани обращения, однако отвергал Евангелие, считая бытие и историю сотворения мифом, а Библию — человеческой книгой. Позже, уже будучи ученым, Кит был заинтригован знаменитой находкой в Англии. В 65 километрах от центра Лондона, в карьере, рядом с деревушкой Пилдаун, были обнаружены кости, части человеческого черепа, зуб и нижняя челюсть. Вскоре геологическое общество Лондона объявило, что кости были останками самого древнего из известных англичан. Антропологи всего мира посчитали его недостающим звеном в эволюционной цепочке. Литература, которую публиковали о пилдаунском человеке, стала легендарной. Верьте или нет, но о пилдаунском человеке было написано более 500 научных трудов. Поэтому и сэр Артур Кит посвятил остаток своей жизни тому, чтобы изучать пилдаунского человека и писать о нем. Как вы знаете, останки стали экспонатом курсов об эволюции по всему миру. Затем, в 1953 году, Британский музей объявил, что кости — совершеннейшая подделка. Челюсть была не старше того года, когда была обнаружена. Кости были обработаны сульфатом железа.

железа, чтобы выглядеть древнее. А царапины под зубами, как оказалось, были сделаны пилочкой. Сэру Артуру Киту было 86 лет, когда коллеги приехали к нему домой с новостью, что кости, которым он посвятил больше 40 лет жизни, были подделкой. Великий ученый отверг доказательства естественного сотворения Богом, воскресения Иисуса Христа и все то, что Господь говорил и делал ради того, чтобы провести жизнь с верой в то, что оказалось подделкой. Это не наша вера. Это предметная вера. Не позволяйте эволюционистам говорить, что у них нет веры. Уверяю вас, чтобы быть эволюционистом, нужно намного больше веры, чем для того, чтобы быть христианином. Итак, описание веры и ее проявление. Теперь мы переходим к шестому стиху, в котором говорится, что без нее невозможно угодить Богу. Это необходимо, потому что без веры Богу угодить невозможно. Я скажу, почему. Бог устанавливает свои правила. Устанавливает их всегда, поверьте мне. Вера — это часть бытия христианина. Вы не сможете угодить Богу без веры. Не спорьте с Богом. Он так сказал. Вера — это не только необходимость, но и божественное объяснение. Написано «надобно», чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Вера начинается с веры в то, что Бог есть. В последние годы я исследовал книги, которые написал. Я писал много историй об атеистах, которые с трудом шли к истине. Многие из них дошли только до того, что поверили, что Бог есть. Они не приняли Иисуса Христа, не стали христианами, но, по крайней мере, они сделали первый шаг к вере. Они поверили, что Бог есть. Они пришли к выводу, если Бога нет, нет и логического объяснения Вселенной. Когда мы говорим о Боге, дамы и господа, мы не говорим о безымянном, неизвестном, высшем существе. Это призыв к вере. Это призыв поверить не в абстрактное божество, не в основу бытия, не в человека на небе, не в Аллаха, не в неведомого Бога или другие созданные человеком представления о том, кто такой Бог. Это вера в единого истинного Бога Библии, который явил себя в личности своего единородного Сына, Господа Иисуса Христа. Без веры угодить Богу невозможно, потому что нужно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Но и это еще далеко не все. Вера — это божественное ожидание. Не только веровать, что Бог есть, но и верить, что Он воздает тем, кто Его ищет. Библия говорит, если взыщете Бога, то найдете. Исайя 55 глава 6 стих. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Иеремия 29 глава 13 стих. И взыщите меня и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим. Книга Амоса 5 глава. Ибо так говорит Господь дому Израилеву. «Взыщите меня, и будете живы». И все мы знаем стих из 6 главы Матфея. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Библия говорит, если человек действительно будет искать Бога, он найдет Его. Миссиологи понимают это. Библия говорит, что Бог являет Себя через творение. Если человек действительно хочет познать Бога и ищет Его, он Его найдет. Вы скажете, я не знаю, верю ли я в Бога. Тогда вот вам мой вопрос. Вы ищете Его по-настоящему? Не говорите, я не уверен, что верю в Бога. Вот вам вопрос, насколько Он важен для вас? Что вы читали, что помогло бы вам понять, кто такой Бог и что Он делает? Тогда вы придете к производным веры. Производные веры перечислены в оставшихся стихах 11 главы. Эта глава полна имен моих самых любимых персонажей в Библии.
Это они все сделали. Они одни из лучших Божиих людей. Эти люди расскажут нам, как нужно жить по вере. Павел утверждал, что мы ходим верой, а не видением. Он писал Галатам: «Я живу верой в Сына Божьего». Хочу, чтобы, закрываясь сегодня Библией, вы помнили, что вера — не пассивное слово. Вера — это активное слово. Вера что-то делает. Вы спросите: «Пастор Джеремайя, с чего это вы взяли?» Хочу быстро провести экскурс по этой главе, настолько быстро, насколько смогу говорить, чтобы вы уловили силу этого послания. Вера приносит нужные жертвы, помогает ходить с Богом, строит ковчег, когда нет дождей. Вера идет, не зная, куда идет, живет в шатре в чужой стране, ищет город, строитель и художник которого Бог. Получает силу выносить ребенка, когда возраст матери уже не позволяет это сделать. В послушании приносит жертву своего сына. Вера верит в воскресение. Обещает не покидать кости Иакова в Египте. Отказывается называться сыном дочери фараона. Решает страдать от бедствий вместе с народом Божиим. Ценит упрек Христа больше, чем богатство и сокровища Египта. Вера покидает Египет ради земли обетованной. Переходит Красное море по посоху, ходит вокруг Иерихона, пока его стены не падут, побеждает царство, творит правду, получает обетование, заграждает уста львам. Вера угашает силу огня, острия меча, прогоняет полки чужих, получает умерших воскресшими и принимает обетование. Все это делает вера. Не позволяйте никому говорить, что вера — это чувство. Нет, вера — это то, что происходит. Я сделаю прогноз. Мы с вами в этом собрании в последующие несколько лет узнаем о вере намного больше, чем знали когда-либо раньше. Даже сегодня мы порой ходим верой, как никогда раньше. Поэтому вопрос звучит так. Есть ли она у вас? У вас есть вера? Во Христа, в Бога, в Его Слово, вы скажете так. Когда я смогу всецело это осознать и понять это логикой, тогда я приму Христа. Если вы будете этого ожидать, это никогда не произойдет. Попросите Бога наполнить энергией вашу веру. Скажите: «Господь Бог, дай мне сегодня веру, чтобы я мог поверить в Твои обетования и принять вечную жизнь через Иисуса Христа». Кому-то из вас сегодня нужно это сделать. Сказать: «Я верю, Господь, помоги моему неверию». А затем сделайте шаг веры. И смотрите, что сделает Бог в вашей жизни. Он изменит вас. Вы будете вспоминать об этом как о самом важном моменте вашей жизни, и вы придете к познанию Его, того, кто дает вечную жизнь. Спасибо, что присоединились сегодня к программе «Поворотный момент». Чем больше мы изучаем Слово, тем больше понимаем, что наш любящий Бог желает иметь личные отношения с каждым из нас. Если вы желаете иметь с Ним отношения, то первым шагом должно стать ваше покаяние, когда вы попросите Иисуса Христа стать вашим Господом и Спасителем. Приняв решение принять Божий дар спасения, вы отправитесь в путешествие с Богом как новое творение во Христе. Если вы предпримете этот шаг сегодня, то я призываю вас поделиться своим решением с другими христианами в одной из поместных церквей рядом с вами. Так вы сможете продолжить свой рост в вере, которую обрели. Пусть Бог благословит вас в вашем хождении с Ним. До следующей встречи на программе «Поворотный момент».

Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем вас послушать программы «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.

В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Темы дня». В ней сегодня чтение книги Чарльза Сперджена «По слову твоему». Текст читает Елена Сергеева. А также песни в исполнении Янины Сокол.

Он же мал. Бытие, 19 глава, 20 стих. Эти слова были сказаны Лотом. Но я хотел бы вырвать это предложение из контекста и применить его в другом значении. Отец лжи имеет тысячи планов для того, чтобы погубить души людей. Он пользуется неверными весами и фальшивыми гирями, чтобы обманывать их. Иногда он использует неправильные масштабы времени, внушая сначала, что еще рано искать Господа, а потом, что теперь уже поздно. Он пользуется и неверными размерами. Так большие грехи он называет маленькими, а о маленьких грехах, если он только их признает, то утверждает позднее, что на них вообще не стоит обращать внимания. Это настолько незначительные проступки, что они уже сами по себе заслуживают прощения. Богобоязненные люди особенно страшились как раз маленьких грехов. Мученики скорее были готовы лучше перенести самое страшное мучение, чем хоть на пять отклониться от истины и справедливости. Возможно, вы читали о Мартине Аретузе. Он велел народу разрушить языческий храм в городе, в котором он жил. Когда же на престол вступил Юлий Цезарь, он приказал народу восстановить этот храм. Людей заставляли слушаться под угрозой смертной казни. Но Аретуза поднял свой голос против этого греха, и гнев царя обрушился на него. Однако ему пообещали сохранить жизнь, если он даст на строительство храма всего лишь пару копеек, даже того меньше, если он принесет идолу немного ладана. Аретуза боялся Бога и не хотел совершить и малейшего греха для спасения своей жизни. Тогда его порезали ножами и обмазали медом, чтобы он стал добычей для пчел и был сжален до смерти. Аретуза смог пожертвовать своим телом, но не мог и боялся согрешить против Бога.

Вот ближе бежать в сей город. Он же мал. Побегу я туда. Он же мал. Бытие, 19 глава, 20 стих. Берегись маленьких зачатков греха. Начало греха можно сравнить с открытием шлюза. Сначала почти не проходит вода, потом капает одна капля, затем образуется небольшой ручеек, наконец прорывается сильный поток воды. И в конце концов наводнение, которое смывает земляной вал и затопляет всю страну. Маленькие грехи, как воры, желающие забраться в дом. Часто они берут с собой ребенка. Ребенок пролезет в дом через окно, которое для них самих было бы слишком узким. А потом ребенок открывает им дверь. Предатель в стане может быть и карликом, который может открыть ворота города и впустить целую армию. Бойся греха, как мал бы он ни был. Ты не можешь видеть все, что в нем сокрыто. Он мать тысячекратного несчастья. Как все маленькие вещи, так и маленькие грехи обладают странной силой размножения. Чем незначительнее вина, тем чаще она возникает. У слона мало потомков, он размножается медленно, а у тли тысячи потомков, они появляются за один единственный час. Так и с маленькими грехами. Они размножаются с потрясающей быстротой, которую даже невозможно себе представить. Один грех рождает тысячу других. И обрати внимание, маленькие грехи за счет своей массовости приносят столько же несчастья, сколько и большие грехи. Будь начеку с этими маленькими грехами-паразитами, они могут погубить тебя. Если сатана искушает тебя и говорит: «Это же мелочь», тогда ответь ему: «О, сатана, какой бы маленький ни был этот грех, он не погубит мою душу, но он подорвет мир в моей душе». Ты говоришь, что это мелочь, но моему Спасителю пришлось умереть за это на Голгофе.

сожалению, время нашей программы заканчивается. Но мы желаем, чтобы Господь остался с вами до нашей новой встречи в эфире. Напишите нам, что бы вы хотели услышать в следующем выпуске Радиоцеркви. Наш адрес – Радиоцерковь, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. Оставайтесь в мире с Богом и до новых встреч в эфире.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь брата Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Что происходило в Иерусалиме в период посещения его Варнава и Саулом? Автор «Деяний апостольских», врач и евангелист Лука, почти ничего не повествует о деятельности и пребывании Варнавы и Саула в Иерусалиме на празднике Пасхи в месяце апреля 44 года нашей эры. Но он зато весьма красочно описывает о том, что в это время происходило в Иерусалимской церкви, вызванное гонением на некоторых передовых членов этой церкви. Лука об этом повествует так. «В это время Ирод поднял руки на некоторых принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Янова, мечом, видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, то есть канун Пасхи, день апостольский 12, с 1 стиха по 3. Употребляемая в этом случае Лукой фраза есть весьма выразительная. Ирод поднял руки, но не для того, чтобы ними благословлять свой народ, как надлежало иудейскому цару, но он поднимает свои руки для того, чтобы обогреть их невинной кровью святых. Он арестовывает и убивает апостола Иакова, и, видя, что это нравится слепым вождям еврейского народа, как их называл Христос, дает приказ арестовать Петра, намереваясь после Пасхи вывести его к народу из тюрьмы, чтобы публично казнить его, поручая 16 воинам стеречь Петра в тюрьме. Контраст, наводимый евангелистом Лукой о молящейся церкви. Цитирую об этом событии. «Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Стих 5. Хотя церковь прилежно молилась за Петра, но их вера о освобождении Петра из тюрьмы была разбавлена сомнениями. Они знали, в каких трудных условиях находился Петр в тюрьме. Его стерегли 16 воинов. Но слава Богу за то, что он отвечает и на такие разбавленные сомнениями молитвы, если они согласны с волей Божьей. Цитирую об этом событии. Когда же Ирод хотел вывести его, в эту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи стерегли темницу. И вот ангел Господний предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояжься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительностью, а думал, что видит видение. Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, пришед в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от рук Ирода и всего, что ждал народ иудейский». День апостольский 12:6-11. Освободившийся из темницы Петра ангел исчез. Но Петр был на знакомой для него Иерусалимской улице. Пришел в себя, убеждаясь, что это не был сон, не видение, а была реальность. И он идет туда, где всегда собирались ученики Христовы. Безусловно, Петр был прав. ученики были собраны там и молились о освобождении Петра. Возможно, там же среди них были Варнава и Саул. Петр остановился перед знакомыми воротами, не железными, но обыкновенными, деревянными. Но они не открываются перед Петром, как это было в тюрьме. Поэтому Петр начинает стучать в них. Как должны были быть перепуганы, молящиеся там. Можно видеть из того, что ночью к воротам не выходят сильные или старшие, а посылается служанка. Может быть, если это те самые люди, которые арестовали Якова и Петра, то кое-кто из собранных здесь смогут еще убежать. Но их страх перешел в удивление. Вбежавшая в комнату служанка сказала, что у ворот стоит и стучится в них Петр. Как характерны и правдивы написанные Лукой слова. Собранные и молящиеся о освобождении Петра говорят к взволнованной служанке: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Деяния апостольские, 12 глава, 12 по 17 стихи. Какой урок мы можем взять из этого? Первый урок. Бог никогда не делает того, что может сделать сам человек. Второй урок. Бог отвечает и на молитвы сомневающихся, если они согласны с Его святой волей. Я слышал от многих такие слова: «Я бы хотел или хотела верить в Бога, но я не могу, потому что сомневаюсь и не верю в Его существование». Если вы честны сами с собой и со своей совестью, то зачем сомневаться? Обратитесь к Нему самому, а Он говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна 6:37. «И возови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33:3. Петр рассказал им о всем происшедшем и то, что им нужно делать. Потом вышед, пошел в иное место и не ожидал, чтобы ангел опять спасал его. Варнава и Саул сделали порученное им антиохийской церковью дело с приношениями и, по примеру Петра, так само скрылись и пошли в иное место. Расскажу о смерти царя Ирода Агриппы I. О смерти иудейского царя Ирода Агриппы I еврейский историк Иосиф Флавий пишет: «Передаю в свободном изложении. После трехлетнего царствования над всей Иудеей царь Агриппа приехал в Кесарию. Там он хотел устроить в честь императора фестиваль совместно с выставкой. На фестивале этом присутствовало множество различных людей. На второй день праздника Агриппа оделся в весьма дорогую, изящную одежду, которая была сшита из серебряной ткани. В амфитеатр Агриппа пришел рано утром и занял надлежащую ему ложу. Восходящее солнце своими лучами играло на его дорогой одежде, чем создавало сильное впечатление на присутствовавших. В амфитеатре находились тиране и сидоняне, которые имели тяжбу с царем относительно продовольствия. Они послали своих хорошо сорганизованных агентов, льстецов, которые заняли свои места в разных местах амфитеатра, и они начали кричать: «Смотрите на царя, ведь это Бог, а не человек! Но будь милостив к нам и не карай нас, что мы обращаемся к тебе как к человеку. Хотя мы все знаем, что ты Бог, к кричали льстецы. Царь сидел и замирал от удовольствия, принимая эту лесть за действительность. И как пишет Иосиф Флавий, он вдруг побледнел и пришел в замешательство. Он увидел над своей головой на натянутой веровке для декорации сидела сова. У историка Евсевия сова заменяется ангелом. Но самый факт остается фактом. Птица или это ангел, но Ирод понял, что это был посланец от Бога, и он должен отдать отчет за все свои преступления. Ему сделалось дурно, и он попросил отнести его во дворец. Страшные боли были в его животе. На 7-й день от этого события царь Агриппа Ирод умер в страшных муках, имея 54 года от рода. Еврейские древности Иосифа Флавия, книга 19, глава 8, параграф 2. Евангелист Лука, врач Лука, о этих же событиях излагает весьма кратко, цитирую. «В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал: „Это голос Бога, а не человека“. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями, умер». День апостольский, 12, 21 стиха по 23. Я продолжу проповедь Варнава и апостола Павла в следующей беседе.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Дорогие друзья, братья и сестры, посетители, которые, возможно, первый раз пришли, а может быть, неоднократно посещают наше служение, всякий раз, когда мы собираемся на служение в Церковь Божью, мы желаем получить от Господа откровение. Мы желаем помолиться Господу, мы желаем что-то сказать Ему, либо сказать Ему, что у нас все благополучно и хорошо, поблагодарить, либо сказать то, что в нашем сердце, возможно, нас не устраивает. Я думаю, очень актуально, особенно сегодня, когда мы пришли на вечернее служение, получить мир. Помимо того, что взглянуть на Голгофу, получить мир. Очень многих из нас, украинцев, которые живут и в Киеве, и в других местах, волнует мир. И нам хочется иметь этот мир, потому что действительно Иисус принес этот мир, когда ангела возвестили. И успокоить каждого из нас или из вас. Псалмопевец Давид в 61-м псалме предлагает, если можно так сказать, определенные рецепты или движения нашей души, для того, чтобы нам получить этот мир и покой. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейся на Него во всякое время. Изливай пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие, только суета. Сыны мужей ложь, если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением, когда богатство умножается. Не прилагайте к нему сердце. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, и у тебя, Господи, милость, ибо ты воздашь каждому по делам его. Как бы хотелось, чтобы эти слова, которые псалмопевец Давид написал и обращал к Господу, оставив нам в наследие, могли успокоить наши сердца и приготовить сегодня каждого из нас к участию в его заповеди. Только в Боге успокаивайся, душа моя. Ни в чем-то другом, ни в каких-то других, может быть, делах, мыслях, потому что наше сердце иногда волнуется и переживает. Успокаивайся, моя душа, только в Боге. Только Он может быть дать настоящий мир, настоящий покой в наше сердце. Пусть Господь каждого из нас благословит. Знаете, невозможно практически переоценить то значение, которое заповедь Божья хлебопреломления имеет в жизни каждого человека. В духовной жизни, в физической жизни. И духовное состояние верующего человека, как правило, зависит от того, как он относится к заповеди Божьей хлебопреломления. Послание к Коринфянам, 11 глава, 26 стих. «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Абсолютно четко и ясно дано понимание заповеди Божьей и нашего участия в этой заповеди. Всякий раз, абсолютно всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Спасибо. Будьте как дети, Слово Божие говорит. Знаете, вот оно идет и дает, и правильно делает. Тоже маленький служитель. Апостол Павел напомнил нам о том, что участие в заповеди просто так принимать хлеб и вино, для человека это не подходит. Это не просто принятие пищи, как иногда некоторые думают. Это особое событие в жизни верующего человека, которое позволяет определить его духовное состояние. Всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу, что вы делаете? Всякий раз, когда вы берете в руки хлеб, о чем вы думаем? Что мы этим хотим сказать? Что мы этим хотим подтвердить? И апостол Павел говорил: смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Смерть Господня. В послании к Коринфянам, в 5 главе, в 7 стихе, 2 половина стиха говорит так: «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Вот смерть Господня. Христос заклан не по каким-то там, по своим, потому что Он что-то сделал неправильно. Заклан за нас. За наш грех, за нашу греховную жизнь, для того, чтобы человеку дать право наследовать жизнь вечную и право получить прощение через принятие этой смерти и Голгофской жертвы. Если мы прочитаем Евангелие от Луки, 23 глава, как все это происходило, я думаю, каждого из нас не оставит равнодушным. 23 глава, с 33 стиха. «Когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий». Внимательно прочитаем следующий стих. «И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Вы знаете, вообще трудно представить человека, который просто бы не сострадал другому человеку, когда он видит боль его. Когда мы смотрим на боль другого человека, или, не дай Бог, мы видим человека в крови, в переживаниях, ему больно, наше сердце нормального человека, созданного по образу и подобию Божьему, наверное, сжимается от страха, боли, сострадания. Но там было не так. Стоял народ, смотрел, надсмехался. Над кем? Над Христом Богом, над тем, который зла не сделал, который в трости надломленный не переломил и льна курящегося не угасил, надсмехались и смотрели. Вы знаете, я думаю, что когда мы смотрим на все эти события, особенно когда мы участвуем в заповеди Господа, и мы стараемся понять причину, которая повела Иисуса Христа на Голгофский крест, иногда нам говорят, ну мы не понимаем, некоторые люди говорят, а зачем все это было сделать? Неужели трудно было Богу просто взять и простить? Исаия 53 глава. Четвертый стих. «Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем». И дальше очень внимательно. «Ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, но Господь возложил на него грехи всех нас». По логике, это место было наше. Возмездие за грех – смерть, Слово Божие говорит. Но Бог, любя человека, не нас послал на этот Голгофский крест, и не мы взошли, а Сына Своего Единородного, Единственного, Безгрешного. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца веден он был на заклане, и как агнец, пристригущий его, безгласен, так он не отверзал уст своих. Десятый стих. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Бог посылает Иисуса Христа на Голгофский крест за каждого из нас. А мы думали, что он был поражаем, наказуем. Он взял наши грехи. И когда мы размышляем об этом событии перед участием в заповеди, о смерти Господней, то мы видим, обязательно видим, в каком состоянии были мы и что Бог сделал для нас. Когда из этого рва, из этого болота поставил наши ноги на твердое основание, когда Он простил наши грехи. Знаете, я часто вспоминаю детство, как каждый из нас. Когда в детстве что-нибудь делал не так, и тебя, вот когда ты грешил, тебя в сердце было что-то непонятное. Все время переживал, вот мама узнает, что делать, надо что-то сказать, надо что-то сделать, надо что-то скрыть, чтобы никто не узнал. И вот так ходил. И потом приходил к маме и говорю: «Мам, прости, я это сделал». И вы знаете, сразу легко становилось. Ты отдал, ты открылся и отдал этот грех. И сказал: «Прости, я сделал не так». И мама говорила: «Я прощаю, так больше не делай». Мы стали взрослыми. И в взрослом состоянии мы пришли к Богу и сказали: «Господи, мы некогда жили не так. Мы увидели свою греховную жизнь и поняли, что надо от нее отказаться. Ты взял наши немощи, наши болезни, наши грехи. Прости нас, очисти и освети». Вы знаете, на Голгофском кресте висели вместе с Иисусом Христом на крестах два разбойника. Один по правую, другой по левую. Один из разбойников насмехался. Один из разбойников насмехался над Христом, над всеми теми событиями, а другой говорил: «Успокойся». Знаете, что удивительно? Тот разбойник, который успокаивал того, который делал неправедные вещи, он понимал: не осталось в мире ни одного человека, который бы был готов за него помолиться. И он обратился к тому, кто единственным остался, который мог простить. Он понял это. И он сказал фразу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Мы неправильно сделали, он говорил. Ни одного человека не нашлось, который бы за него помолился. Только Бог принял его молитву и сказал ему в ответ: «Ныне будешь со мною в раю». Дорогие мои, я думаю, каждый раз, когда мы приходим к Господу,

сердца. И этот разбойник излил сердце. Мы неправильное делали. Дорогие мои, для того, чтобы возвещать смерть Господню при участии в заповеди Господней, надо принять эту жертву. Надо понять, что мы делаем не всегда так, как хочет Господь, и попросить у Него прощения. Когда на Тайной вечере Иисус Христос умывал ноги, и один из учеников сказал: «Не умоешь вовек», Иисус ответил ему так: «Если не умою ног, тогда не будешь иметь части со мной». И тогда ученик говорит: «Господи, тогда омой меня всего». Что ему сказал Христос в ответ? «А мытому надо только ноги умыть». Бог однажды уже омыл нас, простил нас, поднял нас от греха. Но идя по этой земле, идя по этой жизни, мы можем спотыкаться, мы можем падать. Но мы уже омытые, мы получили прощение. И нам надо просто прийти к Иисусу и сказать: «Господи, я опять согрешил. Господи, проверь мое сердце, проверь мою жизнь. Возможно, для меня она кажется правильной, но на самом деле она не таковая. Может быть, ты что-то найдешь, покажи мне, открой, чтобы я мог увидеть это». И Бог открывает, показывает, исцеляет и прощает. Я думаю, каждый из нас, принимая участие в заповеди, должен рассуждать, должен принимать участие, рассуждая. Не просто взять хлеб, не просто взять вино. И апостол Павел в 11 главе абсолютно четко и ясно в послании к Коринфянам говорил, как должно это происходить. «От самого Господа принял то, что я вам передал». Тайная вечеря. Люди собрались для того, чтобы побыть вместе со Христом, пообщаться с Ним и принять от Него хлеб и вино. И в Коринфской церкви была такая проблема, когда Слово Божие об этом говорит, и апостол Павел говорит, 21 стих, «Всякий поспешает есть прежде других свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божью, унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить? Не похвалю». Иногда участие в заповеди Божьей, к сожалению, для верующих, как-то так получается, что никакого значения не имеет. Ну, положено один раз в месяц прийти, и мы это делаем. Побыстрее, побыстрее, побыстрее. Знаете, я иногда замечаю, когда приходят братья и сестры, да, мы приходим просто, еще служение не закончилось, только чашу приняли, все, ушли. Я не могу судить, это не мое право. Дорогие мои, рассуждаем о теле Господнем, о смерти. Если мы приходим сюда порассуждать, давайте вместе будем рассуждать. Давайте вместе будем стоять перед Богом и говорить: «Господи, скажи нам, что не так, и мы исправим». И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите и едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». 27 стих. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Оказывается, надо еще и испытывать себя. Достойно ли я протягиваю руку к хлебу и вину? Имею ли я право это сделать? И пресвитер каждый раз предупреждает, кто имеет право принимать участие в этой заповеди. В каком состоянии мы должны быть, чтобы принять или протянуть руку к хлебу и вину? Оказывается, надо достойно. И апостол Павел напоминает это. И 28 стих. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Итак, Иисус Христос взошел на Голгофский крест для того, чтобы пролить свою кровь. Для того, чтобы эта кровь, как очищающая, которая текла из-за его ран, могла очистить наши сердца нынешнего поколения.

тысяч лет, все те поколения, которые живут, они пользовались этой возможностью получить через жертву Иисуса Христа, через Его спасительную жертву, через Его кровь прощение. Если мы принимаем это, если мы осознаем это, если мы приходим к Иисусу и говорим: «Господи, я становлюсь под Твой очищающий поток крови, очисти, освети, сделай меня своим детем», Бог очищает и освещает. Пусть Господь каждому из нас поможет всегда размышлять и думать, что мы делаем, когда протягиваем руку к хлебу и вину. Зачем мы это делаем? Обязательно или не обязательно? И что мы этим хотим сказать? Дорогие мои, для верующего человека очень важно иметь совместные такие служения, участия в заповеди Божьей. Это укрепляет Церковь Божью. Это дает Церкви Божьей вдохновение. Мы вместе молимся. Мы вместе предстоим пред Богом. Мы видим Его на Голгофском кресте. Мы общаемся друг с другом, общаемся с Господом и получаем от Него благословение. Мы сейчас будем молиться и просить, чтобы Бог благословил наше участие. Есть такая возможность. Несколько слов сказать Господу перед этим участием. Мы можем это сделать. Давайте помолимся. Аминь. Господи, мы предстали пред Твоим величием в этот вечерний час. Мы благодарны, что до сего места Ты каждому из нас помог. Ты позволил прийти на это место, в эту церковь, где мы слышим Слово Твое, где Дух Святой присутствует незримо, но в каждом сердце. Мы благодарны, что мы можем читать Слово Твое, которое напоминает нам, как для нас досталось спасение и как дорого Тебе оно досталось. Но Ты его дал каждому из нас. Ты очищаешь, освящаешь, и нас очистил и осветил. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за Твою голгофскую жертву, которую Ты понес за каждого из нас. Любящий Отец, сегодня Ты напомнил нам о том, как нам должно рассуждать и о чем рассуждать, прежде чем протянуть руку к хлебу и вину. Мы просим Тебя, Господи, прости, возможно, что-то мы не видим в своей жизни, возможно, что-то мы не знаем, прости и очисти, и подготовь каждого, пришедшего на это место, к участию в заповеди Твоей, чтобы нам достойно протянуть руку к хлебу и вину. Пусть благословение присутствует на каждом из нас, и пусть имя Твое возвеличится и прославится в нашей жизни, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.

0: Дорогие верующие во Христа Иисуса, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, это правда, вы дороги мне, но еще в большей степени вы дороги нашему Спасителю Иисусу Христу. Я лично для вас ничего не сделал, кроме того, что я общаюсь с вами, вместе с вами пою, молюсь, делюсь с вами Словом Божьим. Но я, как вы, пользуюсь благодатью Божьей. Я так же, как вы, помилован моим Спасителем Иисусом Христом. Я так же, как и вы, по вере во Христа Иисуса, имею право называться и быть Детем Божьим и наследником вечной жизни. Насколько вы дороги для Господа, и я тоже, я хочу прочитать из послания к римлянам с 8 главы несколько стихов. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Вы заметили, что в этом тексте Священного Писания говорится о Христе Иисусе, о том, что Он сделал для нас. И совершенно ничего не говорится о том, что или чего мы не сделали не просто для Него, но даже и для самого себя. Ну, ничего. Он и предузнал, Он и предопределил, Он и уподобил, Он и призвал, Он и оправдал. Он и тот, который дарует нам все, потому что Сына Своего не пощадил. И так много того, что сделал Господь. И ничего особенного с нашей стороны. И ко всему этому Он еще дает это чудесное обетование. Тот, который Сына Своего не пощадил, как же, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Оправданный – это значит человек, с которого сняли вину. Это человек, который когда-то, в какой-то момент был виноват. С невиновного снимать нечего. Если вас ни в чем не осудили, если вы не стояли перед судом, вас оправдывать нечего. Вы можете сказать в любой момент, и это будет правда, «Я не виноват». Но когда мы предстоим перед Господом, мы осознаем и ощущаем, что мы виноваты, что мы согрешили, что мы лишены славы Божьей, что мы были обречены на вечную погибель. И теперь Бог оправдывает нас. Он все взял на себя. Все от Него, с Его стороны, со стороны самого Бога. Если Бог за нас, вы слышите? Если Бог за нас, кто против нас? Кто может нам угрожать? Кого мы можем бояться? От кого мы зависимы? В чьей власти наша судьба? Кто может изменить наше предназначение? Все во Христе Иисусе, все в Нем. Поэтому есть такое слово, которое обобщает все эти понятия и многие другие. Есть такое слово, обобщающее, определяющее милосердие и любовь Господа нашего Иисуса Христа к каждому из нас и к каждому живущему на этой земле. Это слово «благодать». Что такое благодать? Это дать благо. И притом дать это благо не тому, кто его заслуживает. Благодать – это благо, незаслуженное кем-то, но кем-то получено. Потому что кто-то, дарующий благодать, захотел это благо подарить тому, кто его не заслужил. Я первый. Я спасен Божьей благодатью, и благодатью Божией я жив до сегодня. Я думаю, вы думаете то же самое. Благодать – это Господь. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Да будет имя нашего Господа прославлено. Когда мы познаем эту истину, когда мы вникаем в эту истину, в глубину вот этой истины и Божьих обетований, мы потрясены. Мы взволнованы. Мы удивлены. Вот лично, как вот у вас это происходит когда-нибудь? Я когда пытаюсь постигнуть и понять эту Божью благодать, когда я вхожу в глубину вот этой Божьей премудрости и Божьей любви, и Божьего милосердия, я поражаюсь этому. Я не могу до конца осознать, но я чувствую, и самое главное, я верю, что так на самом деле, и что эта Божья благодать, ну, просто невероятно действует в моей жизни и в вашей тоже. И в вашей тоже. И то, что вы тут сегодня, и я вместе с вами, это тоже Божья благодать. Это тоже Божья благодать. И если вы вернетесь благополучно сегодня вечером домой, скажите Богу, это тоже твоя благодать. Потому что все по благодати Божией. И об этом мы сегодня говорим, об этом вспоминаем, потому что вершина, потому что высшая степень этой благодати – это Голгофа. Это ломимое тело нашего Господа. Это пролитая кровь, омывающая нас от всякого греха. Это то, о чем мы вспоминаем, это то, что мы будем совершать до Его пришествия. Давайте помолимся и попросим благословения, чтобы Бог дал нам возможность и право принимать участие в Его вечере, воспоминания Его смерти, Его страданий на Голгофе, потому что в этом суть Божьей благодати. Он умер за нас, когда мы еще были грешниками. О Господь Иисус наш дорогой, благодарим Тебя за это откровение Твоей благодати, за откровение Твоей любви, за откровение Твоего плана спасения рода человеческого и каждого из нас. Нас еще не было, Господи, а Ты предузнал и предопределил, и, поверив во Христа Иисуса, спас нас и уподобил в образ Твоего Сына. Благослови этот хлеб, который напоминает нам о ломимом теле нашего Спасителя. Дай нам вновь и вновь осознать и вспомнить, какую дорогую цену Ты заплатил за наше спасение, и что мы, как благодарные, как верующие во Христа Иисуса Спасителя, должны прославить Твое святое имя. Должны, Господи, стремиться к Тебе, славить Тебя в жизни нашей, потому что Ты достоин славы, чести и поклонения. Аминь.
1: Аминь.
0: И, возблагодарив, преломил.

участвовать в вечере Господней по Слову Божьему имеют право члены Церкви Христовой, кто в мире с Богом и друг с другом, и кому позволяет его личное, внутреннее, духовное состояние. Кто находится на церковном взыскании или на замечании, должны воздержаться, как должны воздержаться и те, которые не принадлежат к Церкви Христовой. Я не имею в виду поместную церковь, потому что наше братство состоит из множества церквей, и потому мы, как одна семья, где бы мы ни находились, мы можем принимать участие. Садитесь, братья и сестры, и в то время, когда братья будут проходить с хлебом, те, которые участвуют, поднимайтесь, принимайте хлеб с молитвой и благодарением, и пусть Господь вас благословит.

0: Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что мы могли участвовать в хлебе, напоминающем нам о Твоем ломимом теле там на Голгофском кресте. О Господь, нам даже трудно представить себе те тяжкие страдания, которые Ты перенес совершенно незаслуженно. Тебя обвиняли, Господи, в том, в чем Ты не был виноват. И мы понимаем, почему Ты страдал, почему Ты терпел эти муки, почему Твое тело было ломимо, потому что Ты страдал за нас. И потом пролилась Твоя кровь. Господи, эта чаша напоминает нам об этом, напоминает о Твоей крови, омывшей нас от наших грехов и беззаконий. Благослови нас принять эту чашу как воспоминание, как благодарность, как рассуждение о том, что Ты совершил для нас на Голгофе, чтобы и в этом, и во всей жизни нашей прославился Господь, ибо Ты Спаситель наш, Ты наша надежда, Ты наша защита. Пусть прославится Твое святое имя, наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь.
1: Аминь.
0: Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Садитесь, братья и сестры, и когда братья будут проходить с чашей, те, которые участвуют, поднимайтесь и принимайте чашу с молитвой и благодарением, рассуждая о том, что Его святая кровь нашего Господа проливалась и за ваши грехи.
2: Дорогие братья и сестры, мы будем продолжать петь номер 403. «У креста хочу стоять», но мы будем петь со второго стиха. «У креста меня нашли благодать и сила, и звезда святой любви путь мой озарила».

0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите вначале детскую передачу «Воскресная школа» по радио, затем две 15-минутные программы «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: Здравствуйте, мамы, и здравствуйте, папы! Дружная компания счастливых друзей снова вместе с вами!
2: Привет, мальчишки и девчонки, а также бабушки и дедушки! Привет, Оля! Привет, Илюбочка!
3: И я очень рада видеть нас снова всех вместе, здоровыми и радостными, слава Богу!
2: А у меня вот насморк, девочки, чуть-чуть образовался.
3: Ничего, Татоша, не переживай. Мы с Олей обязательно помолимся за тебя, и Господь тебя исцелит. А ты, наверное, по лужам бегал и ножки промочил. Вот отсюда и насморк твой.
2: Спасибо, девочки. Я верю, что Господь исцелит меня обязательно. Но поймите вы меня, как я могу не бегать по лужам, когда за окном такая замечательная погода? Солнце светит и отражается в лужах. А сегодня с утра я вообще на зеленой траве, знаете, что увидел? Белый иней. Знаете, как мне хотелось сбить его ногами? Я и не удержался, конечно, и пришел в школу с мокрыми ногами. Ведь, оказывается, на траве был не только этот белый иней, но и роса. А еще по дороге я собрал много замечательных листиков с разных деревьев и разных цветов. Как чудно все-таки все устроил Бог. Ведь я не нашел ни одного похожего друг на друга листочка. И цвета все были разные. И красный, и зеленый, и желтый, и даже оранжевый.
1: Надеюсь, ты нам покажешь свой гербарий из листиков, а, Татош?
2: Ну да, покажу, но только чуть-чуть попозже. А еще я научу вас, девочки, и вас, ребята, как сохранить эти листики на зиму, чтобы они радовали вас. Вот.
1: О, как замечательно, Татоша. Расскажи нам еще что-нибудь из своей школьной жизни. Больно, что с тебя там все интересно.
2: Все вроде как у всех. На уроках учусь, на переменках бегаю, прыгаю. Хотя иногда, конечно, и получаю замечания от учителей за свою резвость. Но я не обижаюсь на них, ведь учителя заботятся о нас и о нашем здоровье.
1: Правильно, ты тоже, что не обижаешься. Ведь везде есть правила, которые нужно соблюдать. И в игре, и в общении, и на дороге, и в речи, и в письме. Правила техники безопасности, правила дорожного движения. В каждой стране существуют свои законы. Выучить все эти правила сразу практически невозможно, но большая часть из них становится нашими привычками. Мы выполняем их, даже не задумываясь. Правила и законы придуманы для нашего же блага. Если бы их не было, то в мире был бы беспорядок. Так у нашего Господа есть правила и к нам, Его детям, которые мы должны соблюдать, ведь Он любит нас и заботится о нас. Без них люди не могли бы жить и трудиться вместе.
4: Да, ребята, так и израильтяне, народ Божий, долгие годы странствовали по пустыне. Им были нужны правила, чтобы вместе совершать это путешествие, а затем и жить сообща на земле, которую обещал им Бог. Сегодня мы вам, ребятки, расскажем об этом чудесном событии.
1: Совсем недавно мы рассказывали вам, ребята, про то, как Моисей вывел израильский народ из египетского плена. Через несколько недель путешествия по пустыне израильтяне начали ворчать. Они были недовольны Моисеем и Аароном. «Мы должны были остаться в Египте. У нас там было достаточно еды, а здесь мы умрем от голода», — говорили они недовольны.
4: Но Господь был добр к израильтянам. Он дал им особенную еду с небес. Каждое утро они находили ее на земле. Она была похожа на белые тонкие хлопья. Людям нужно было просто собрать их и приготовить. Она была очень вкусной, представляете, как лепешки с медом. Израильтяне назвали ее манной. пока они много лет ходили по пустыне, Бог не прекращал давать им этот особенный хлеб.
3: После 3 месяцев похода израильтяне подошли к пустынным землям у подножия горы Хариф. Облако, за которым они следовали, остановилось на вершине горы. Израильтяне поставили свои палатки рядом в долине.
4: Трава для скота была вдоволь, а питьевую воду брали из горного источника. Бог непросто привел израильтян на это чудное место. Здесь им предстояло прожить около года.
2: Лепешки с медом прямо с небес? Вот это чудо! Вот бы мне их попробовать. И вкусную родниковую водичку прямо из горы тоже. Вот это чудеса! Хорошо же было, наверное, израильскому народу, ведь Бог их так благословлял.
3: А в это время Моисей, вождь Израиля, поднялся на гору, и там Бог говорил с ним о завете, который заключил с народом. Вы видели, что я сделал с египтянами, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе, сказал Бог. Итак, если вы будете слушаться голоса моего и соблюдать завет, то я благословлю вас. Моисей вернулся в стан и передал израильтянам Божьи пожелания. Они с радостью обещали все исполнять.
4: Моисей снова поднялся по склону горы для общения с Богом. Облако и дым скрыли его от глаз израильтян. На этот раз Бог дал ему 10 заповедей на каменных глыбах. Или их называют еще скрижали, чтобы народ никогда не забывал эти законы. Сейчас мы все их рассмотрим. Ведь хотя и прошло уже с того момента несколько тысяч лет, но закон Господа нисколечки не изменился.
2: А я знаю все 10 заповедей. Мы с тетей Ниной в воскресной школе все их выучили наизусть.
3: Молодец, Татоша! Значит, ты нам сейчас поможешь, Соня. Итак, первая заповедь гласит: «Я Господь Бог твой». Израильтянам были известны многочисленные египетские боги. У народа всех стран тоже были свои так называемые боги. Но Господь Бог, который освободил их из египетского рабства, хотел, чтобы израильтяне помнили, что только Он один, истинный и живой Бог. Он творец всего. Он – Отец Господа Иисуса. Ему одному следует поклоняться. В некоторых странах люди все еще поклоняются лже-богам. Но Господь Иисус Христос – единственный Бог, и только Он один имеет право занимать первое место в жизни каждого человека.
4: Вторая заповедь, ребята, которую дал Господь людям – «Не делай себе кумира». В некоторых странах люди изготавливают богов из дерева или камня, даже из металла, да из бумаги. Многие в нашей стране молятся иконам и поклоняются людям, нарисованным на них. Но, конечно же, такие лжебоги и люди, изображенные на бумаге, бессильны творить чудеса и помогать в трудные минуты. Господь очень расстраивается, когда люди так поступают, молясь на изображение.
3: Третья заповедь – не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Мы должны с трепетом и уважением относиться к имени Господа Бога и употреблять его только в молитвах и в нашем общении о Боге. Хотя некоторые люди, особенно взрослые, используют имя Господа как ругательство, этого делать категорически нельзя.
4: Ребята, разве можно использовать имя любимого нами человека как бранное слово или ругательство? Конечно же нет, но многие люди употребляют слова «Иисус», «Боже», «Господи» в клятвах или даже ругательствах. И эта привычка не просто плохая, но и очень опасная. Бог говорит в этой заповеди, что те, кто употребляет Его имя напрасно, будут наказаны.
3: Четвертая заповедь. Помни день Господень.
2: А можно я расскажу, как я понимаю эту заповедь? Ну, пожалуйста.
3: Конечно, Татоша, давай рассказывай. Нам с Олей очень интересно.
2: Ну так вот, слушайте. Я вот как думаю. Например, когда я встаю с утра, я всегда благодарю Бога за новый день. То есть каждый новый день мне дает Господь. А раз этот день мне дает Господь, то значит этот день ему и принадлежит полностью. А я же должен просто выполнить в этот день то, что велит мне Господь. Логично, девочки?
1: Да, конечно. Очень интересно. Молодец, Татоша. А я добавлю, что воскресный день надо полностью посвящать Богу, посещать собрания верующих, молиться и читать Библию. Итак, пятая заповедь гласит: «Почитай отца твоего и мать твою». Господь говорит, что мы всегда должны уважать родителей и слушаться их. Даже если они бывают неправы или просто забывают о нас, ведь это не повод относиться к ним с неуважением. Родителей дает Бог, и Он лучше знает, кому каких родителей дать. Уважайте своих родителей, помните о них, заботьтесь, и Господь обещает нам за это долгие годы жизни. Это первая заповедь, за соблюдение которой Господь награждает человека.
4: Итак, а шестая заповедь гласит: «Не убивай». Бог говорит не о животных или рыбках, нам приходится их убивать, чтобы утолить голод. И Божьи слова означают, что мы не должны убивать других людей. Убийство обычно происходит, когда один человек ненавидит другого. А знаете ли вы, что Господь Иисус сказал: «Ненависть равносильна убийству». Часто, даже просто обзывая или оскорбляя, мы можем его очень сильно ранить, что приравнивается Богом к настоящему убийству.
1: Седьмая заповедь – «Не прелюбодействуй». Эта заповедь говорит о том, чтобы муж и жена никогда не обманывали друг друга и жили всегда вместе.
4: Восьмая заповедь гласит: «Не кради». Нельзя брать того, что тебе не принадлежит. Не имеет значения, что именно ты возьмешь – кража яблока или кража автомобиля. Одинаково грешны. А знаете ли вы, что украсть можно не только что-нибудь, что такое материальное, что можно пощупать или положить в карман? Ребята, которые обманывают в школе, списывая работу у других, тоже являются воришками. Они воруют чужие знания, выдавая их за свои.
1: Девятая заповедь. Не произноси ложное свидетельство на ближнего твоего. Не говорите ложь про других. Грех – обвинять людей в том, что они не совершали. Представьте, что вы, играя в мяч, разбили стекло. Было бы неправильно свалить вину на другого.
2: А у нас девочки, например, во дворе мальчишки часто так делают. Сломают вишню под окно, а потом все валят на соседских мальчишек из другого двора. Я им говорю, что они неправы. Они меня не слушают даже.
1: Не расстраивайся, Татоша. Самое главное, что ты это им сказал.
4: Так, ребята, и наша последняя заповедь – «Не желай чужого». Мальчик может сказать: «Как бы я хотела такой же велосипед, как у Пети». Тут нет ничего плохого, если это сказано по-дружески. Но заповедь предостерегает нас от стремления завладеть чужими вещами. Если мы будем завидовать другим, то следующим шагом может стать кража. Поэтому Бог предостерегает нас от завистливых желаний. И вот на что я хочу обратить ваше внимание, давая этот закон. Разве Бог говорит: «Я хотел бы, чтобы вы этому следовали» или «Будьте добры, выполняйте мои заповеди»? Конечно же нет. Это было повеление. Бог сказал: «Так вы должны делать, а так нет».
1: Сейчас я наглядно покажу вам, для чего были нужны эти правила. Сейчас я нарисую линию. Вот смотрите, видите эту линию? Она выглядит прямой? Есть только один способ проверить это. Я возьму линейку и давайте посмотрим. Линия прежде казалась прямой, но рядом с линейкой мы замечаем на ней изгибы.
4: Да, действительно, кривая. Вот для этого нам и нужны Божьи правила, ребята. Нам самим наша жизнь может казаться правильной, но Божий закон показывает, насколько она несовершенна. Закон не только объясняет, что есть грех, но также показывает, что мы грешники, потому что не живем так, как этого желает Бог.
3: Иисус сказал, что если мы Его любим, то выполняем все Его заповеди. Господь сказал, что в основе всего лежит наша любовь к Богу и ближним.
4: Да, закон показывает, что мы грешники, но мы не должны в этом сомневаться, останавливаться на этом. Если мы примем Господа Иисуса своим Спасителем, Он простит нам наши грехи и наполнит наши сердца такой любовью к Нему, что мы захотим поступать так, чтобы не огорчать Его. Господь поможет нам в этом, но помните, что мы выполняем Его закон в знак нашего спасения, а не для того, чтобы спастись.
3: Ребята, а давайте попробуем на примерах разобрать, какие

0: сон и быстро лег в постель, предварительно выключив свет. Мама заглянула в Колину спальню. «Какой у меня послушный сын!» – подумала она. «Уже спит!»
1: Наверняка Коля забыл пятую заповедь. «Почитай отца твоего и мать!» Он поступил плохо и несправедливо по отношению к маме. Он ее взял просто-напросто и обманул.
2: Да, действительно. Но сейчас я расскажу следующую историю. Приготовься это тоже. Ирочка пришла в воскресную школу. Учительница объявила, что у Наташи сегодня день рождения. Наташа сидела за первой партой в новом красивом платьице. «Поздравь, Наташенька, с днем рождения! Каждый может ей что-то пожелать», — сказала учительница. «Я желаю, чтобы у нее платье испортилось», — подумала Ира и бросила Наташу на стол жвачку. «У меня такого нет, пусть и у нее не будет».
1: Платья у меня никогда не было. Сложные рассказы. Так. Девочка, видимо, забыла про то, что нельзя желать чужого и не завидовать.
2: Правильно, Татошечка.
1: А вот что-то номер заповеди я не помню совсем. Она позавидовала и поэтому решила сделать зло Наташе. Так что?
2: Да, все правильно, Татошечка. Теперь слушайте следующий рассказ.
0: В воскресенье все дети собрались на урок в воскресной школе. Саша не захотел идти, потому что как раз в это время по телевизору будут показывать интересные мультфильмы про покемонов. Правильно ли ведет себя Саша?
1: Нет, конечно же. Бог хочет, чтобы мы больше времени проводили в общении с ним, а не в просмотре всяких ненужных, вредных и даже порой злых мультиков.
0: Молодец, Татоша. Ты на все ответил правильно. Но, ребята, может, кто-то из вас вспомнил, что поступил так же плохо с ближними своими? Давайте попросим прощения у нашего Господа Иисуса Христа.
1: Да, ребята, повторяйте, пожалуйста, сейчас за мной молитву Господу Иисусу Христу. Дорогой Господь Иисус Христос, я благодарю Тебя за то, что Ты есть, что Ты один-единственный, добрый и могучий Бог. Пожалуйста, прости меня, что я не всегда могу выполнить полностью все Твои повеления, что бываю непослушным родителем, что завидую иногда друзьям, что часто больше смотрю мультики, чем думаю о Тебе. Я отдаю свою жизнь Тебе, Господь Иисус Христос. Прости и помилуй меня. Аминь.
2: Да, за окном уже темнеет, и наша встреча подходит к завершению. Пришло время прощаться с вами, дорогие наши друзья. До свидания.
1: Ха, постойте-ка. А как же мой гербарий из листиков? Ведь я должен рассказать вам, как хранить их. Разве вы забыли об этом, девочки?
0: Нет, мы помним об этом, Татоша. Не переживай, пожалуйста. Но давай ты получше подготовишься и на следующей нашей встрече обязательно все расскажешь, а еще лучше покажешь.
1: Ну ладно. Ну тогда до свидания, мои дорогие друзья, мальчишки и девчонки. До скорой встречи. И подготовьте тоже листики от деревьев. Я вас обязательно научу, как правильно их засушить. До свидания.
2: Пока.

0: Вы на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: В эфире программа «Вечная истина». Приветствуем вас любовью Господа Иисуса Христа. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем изучение 11 главы послания апостола Павла к Римлянам.

0: Я прочту наш сегодняшний текст. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил, избранные получили, а прочие ожесточились, как написано: «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Далее апостол Павел скажет: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божьи непреложны». Данная глава является великим пророческим отрывком Священного Писания. Однако самым главным моментом послания являются слова Павла в конце 11 главы: «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». Эту истину Павел подчеркивает во всей данной главе послания к римлянам. Помните, как в 9 главе он использовал метафору о глине и горшечнике, в которой Павел говорил, что горшечник из глины сделал сосуды для почетного и для низшего потребления. Под глиной Павел символизировал падшее человечество. Таким образом, Павел говорит, что из одной и той же глины горшечник делает сосуды и обычные, и изысканные. Красивые почетные сосуды он называл сосудами милости. Думаю, это очень важно. Сосуды милости. Суть данной истины заключается в том, что разница не зависела от глины, от ее каких-либо особых свойств. Это была Божья милость, Божья благодать, и она была основана на нашей вере. Думаю, в каждом из нас есть эгоизм. Мы хотим быть ответственными за свое спасение. Мы хотим все контролировать, и чтобы наше спасение могло зависеть от нас. Но в послании к римлянам Павел снова и снова подчеркивает, что все происходит иначе. Спасение приходит от Бога, и ничто не может отделить нас от Божьей любви. Я благодарен, что апостол Павел закончил 11 главу именно так. Думаю, это очень важные стихи. В послании к римлянам есть отрывки, которые помогают нам понять суть послания. Поэтому я призываю вас изучить эти моменты. Прежде всего, это 5 глава, 1 и 2 стихи. В них Павел пишет: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». В первом стихе Павел подводит итог первым четырем главам послания. Во втором же стихе Павел представляет нам последующие 4 главы послания. Эти стихи являются очень важными. В конце 7 главы и в начале 8 заключен еще один важный отрывок. Если вы обратите на него особое внимание, данный отрывок поможет вам понять суть послания. Следующим важным отрывком являются последние 4 стиха 11 главы и первые 2 стиха 12. Это еще один очень важный отрывок. Именно в этом отрывке с 33 по 36 стихи 11 главы и с 1 по 2 стих 12 главы Павел переходит от теоретической части послания к практическому применению истины, от доктрины к практике. Последние 4 стиха данной главы разъясняют нам трудности, с которыми мы сталкиваемся. И я очень рад, что мы имеем эти 4 стиха, которыми Павел завершает эти 3 сложных главы. Я действительно считаю данные 3 главы Священного Писания очень сложными. Я никогда не смог бы утверждать, что я все понимаю, о чем говорится в данных главах, и что я все могу объяснить. Потому что в этих главах заключается много парадоксов и противоречий. Но на основании этих 4 стихов мы видим, что не должны разрешать все эти парадоксы. В этих стихах говорится: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». И далее Павел переходит к практической части послания. Он пишет: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Какие прекрасные слова! На основании этих прекрасных слов, которыми с нами делится Павел, задумайтесь, какое влияние они должны произвести на нашу молитвенную жизнь. Когда вы остаетесь один на один с Богом, чтобы помолиться, что вы ставите на первое место для себя? В Священном Писании заключается множество учений относительно того, как нам следует молиться, что является первоочередным в нашей молитве. Прежде всего, когда вы начинаете молиться, считаете ли вы, что вы должны предоставить Господу полную информацию о себе или о той или иной ситуации, проблеме? Думаете ли вы, что есть что-то, о чем Господь не знает, и вы должны рассказать Ему об этом в своей молитве? Конечно же, это смешно. Павел упоминает о величии знаний Господних. Как много знает Господь? Божьи знания безграничны, и нет конца и края. Павел также говорит о Божьей мудрости. И если Господь знает все, что же тогда можно сказать относительно Его мудрости? Знает ли Господь, как поступать с тем, что Он знает? Мудрость Божья непостижима и безгранична. А как же относительно решений, которые принимает Господь? Считаете ли вы, что Божьи решения правильные? Запомните одно: Божье решение основывается на бесконечных и непостижимых Божьих знаниях и мудрости. И если решение Господа основывается на совершенных знаниях и мудрости Господней, тогда считаете ли вы, что Божьи решения правильные? Далее Павел показывает чувство юмора. Думаете ли вы, что, молясь, вы должны давать Господу какие-либо инструкции или, может быть, советы? Но, как мы видим, Павел говорит, что так как знания Божьи и Божья мудрость являются совершенными, то и Божьи решения являются истинно верными, даже если мы этого не понимаем. Мне нравится определение веры в 6 главе Евангелия Иоанна. Это Евангелие наполнено разными определениями веры и иллюстрациями этих определений. В 6 главе Евангелия Иоанна Иисус говорил учение о хлебе жизни, самое сложное учение, которое когда-либо звучало из уст Христа. Господь сказал: «Вы должны вкушать тело мое и пить кровь мою». Многие ученики не поняли данных слов Иисуса и вернулись домой, покинув Его. Тогда Господь обращается к Петру. Мне кажется, Он хотел его проверить. Иисус говорит: «А как же ты, Петр? Ты тоже хочешь уйти?» Петр ответил: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Заметьте, Петр не сказал, что он понимает все, о чем говорит Иисус, но он сказал, что он продолжает следовать за Ним. В этом заключается прекрасное определение, описание и иллюстрация веры. Думаю, что Павел говорит о том же самом в данном отрывке послания. Священное Писание в 11 главе послания к римлянам пророчествует о духовном возвращении. Народ должен вернуться к Господу. Люди придут ко Христу. Захария предвозвещал это. Пророки Ветхого Завета говорили, что придет время, когда иудеи снова станут великими пророками, как это было раньше. Заметьте, Израиля как нации не было целых 20 столетий. Возможно, ни один верующий человек, читая Библию, спрашивал себя: когда и как Господь исполнит эти обещания? Проходили годы, менялись поколения, а все оставалось по-прежнему. И вот однажды в середине 20-го столетия часы Израиля вновь пошли. Бог верен, Он исполнил свое слово. И, как мы узнаем из Библии, оказывается, Его молчание в отношении Израиля имело свою цель – наше спасение. Пока Израиль был в духовном сне, Господь начал набирать свою церковь. Как я уже говорил, далее апостол Павел переходит к практической части послания, которая начинается словами: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Как я уже упоминал, когда мы приходим к Богу в молитве, нам необходимо помнить: Бог знает все. Нет ничего, что было бы Ему неизвестно, но есть нечто, что неизвестно нам, и что очень часто христиане хотят знать. Это называется воля Божья. Или другими словами, что Господь ждет от человека, как Господь желает, чтобы человек поступил в той или иной ситуации. Есть немало христиан, которые взывают к Богу и вопрошают Его о воле. И в данных стихах послания к римлянам Павел приоткрывает нам тайну, как ее можно узнать. Согласно апостолу Павлу, необходимо совершить нечто для того, чтобы воля Божья стала известной нам. Итак, первое, Павел пишет: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Первым шагом к познанию воли Божьей будет предоставить себя на служение Богу. Павел говорит о жертве, представить тело в жертву для служения. Что это значит? Ответ прост. Когда приносилось в жертву животное, обычно у него не спрашивали, желает оно этого или нет. Представить тело в жертву означает: «Вот я, Господи, распорядись мной, моей жизнью, так как это будет Тебе угодно». Очень часто мы сами хотим распоряжаться своей жизнью. Мы знаем, что мы хотим, и уверены, что мы сможем распорядиться лучше. Но помните, чем Павел завершает 11 главу: «Бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему? Разум Господень велик, поэтому представь себя Богу, скажи: вот я, Господи, распорядись моей жизнью, и Он сделает это гораздо лучше». Второй шаг к познанию воли Божьей. Павел пишет: «И не сообразуйтесь с веком сим». Другими словами, не ориентируйся на мирские ценности, не беги за миром, чтобы угодить ему. Не старайся быть мудрым или великим или крутым в глазах этого мира. И третий шаг, Павел пишет: «Но преобразуйся обновлением ума, чтобы познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Ты христианин, в тебе живет Дух Святой. Стремись к тому, чтобы твое мышление настраивалось на его водительство. Помни, как мы мыслим, так мы и живем. Не зря Павел писал: «Живущие по плоти о плотском помышляют». Но помышления плотские – суть смерть. «Живущие по духу о духовном помышляют». Помышления духовные – жизнь и мир. Итак, вот три шага к познанию воли Божьей. И заметь, дорогой друг, с чего начинается практическая часть послания к римлянам. Знай Бога, знай глубоко, знай то, что Он от тебя желает, и доверяй Ему, предоставив себя в жертву. Дорогой радиослушатель, завершая сегодняшнюю программу, хочу задать тебе один вопрос. Можешь ли ты сказать, что твоя жизнь именно такова? Подумай об этом до нашей следующей встречи.
1: На этом программа «Вечная истина» подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго!

О молитве за умерших. В типографии Бразильской православной епархии, город Сан-Паула, отпечатана брошюра архиепископа Иоанна «О молитве за умерших». Мне прислал эту брошюру старый друг в ответ на те номера газеты, которые я ему посылаю. Эта брошюра меня очень смутила, хотя я остаюсь православным. Прошу вас дать на эту брошюру комментарии. Для того, чтобы дать на присланную вами брошюру комментарий, надо читателю познакомиться с ее содержанием. Для этого я привожу ниже один отрывок из брошюры. Он ответит на вопрос, с какой целью пришло и укоренилось превратное учение догмат о молитве за умерших. Между прочим, во всей брошюре не приведено ни одного текста, ни одной ссылки из Писания. Вот что читаем в брошюре. «Многими явлениями умерших дано нам знать, что происходит с душой, когда она выходит из тела, когда прекращается ее зрение телесными очами, тогда открывается ее духовное зрение. Часто это начинается у умирающих еще до кончины, и они, еще видя окружающих и даже разговаривая с ними, видят то, что другие не видят. Выйдя же из тела, душа оказывается среди других духов, добрых и злых. В течение 2 дней душа пользуется относительной свободой, может посещать места на земле, ею любимые, а на 3-й день направляется в иные пространства. Притом она проходит через полчища злых духов, преграждающих ей путь и обвиняющих ее в различных грехах, на которые они сами ее соблазняют. Согласно откровениям...» «Каким?» — вопрос Николая Водневского. «Имеются 20 таких преград, так называемых мытарств. На каждом из них испытывается тот или иной вид греха. Пройдя через одно, душа попадает на другое, а лишь благополучно пройдя через все, душа может продолжать свой путь, а не быть сразу ввержена в гиену. Страшен бывает 3-й день для души усопшего, как 9-й, и посему особенно нуждается она тогда в молитве о ней. Благополучно пройдя мытарство и поклонившись Богу, душа в течение еще 37 дней посещает селения небесные и пропасти адские, не зная еще, где она окажется, и лишь на 40-й день определяется ее место до воскресения мертвых. Одни души находятся в состоянии предвкушения вечной радости и блаженства, а другие в страхе вечных мучений, которые полностью наступят после страшного суда. До тех пор возможны еще перемены в состоянии душ, особенно через приношение за них бескровной жертвы». И далее устами Феодосия Черниговского сказано: «Приношение за литургией сильнее молитвы». Дорогой друг, да будет вам известно, что ни Христос, ни апостолы не говорили о молитве за умерших, но учили и поощряли молитву о живых. Между прочим, есть разница в предлогах «о» и «за». Как человек не может за другого человека спать или есть, так невозможно и молиться за другого. О другом и о других молиться – это великое святое дело. Судьба умерших решается на земле. Слово Христа о богаче и Лазаре говорит нам прямо: «Там, за гробом, нет перехода из одного места в другое». Прочтите это повествование в Евангелии Луки, глава 16, стихи с 19 по 31. Если Христос сказал «нет перехода», то разве могут молитвы, а точнее человеческий лепет и приношения, изменить это вечное и нерушимое положение? Конечно, нет.
Но Писание многократно напоминает верующим молиться о живых, о друзьях, о близких, об управителях страной, даже о врагах, пока они еще живут на земле, и обращение их к Богу еще возможно.

Еще раз о субботе. Я желал бы услышать пояснение относительно празднования субботы, о чем говорит четвертая заповедь. Могут ли христиане работать в субботу? Является ли воскресный день заменой субботы? Ваш вопрос, по сути дела, содержит несколько вопросов. Бог предусмотрел, чтобы человек работал 6 дней, а 7-й день имел для отдыха. Это очень важно. Это удивительно, что Бог разделил год на недели, а неделю на дни. И это мы имеем на протяжении всей истории человечества до сего дня. День отдыха знают все языческие народы. Уже у ассирийцев и вавилонян была 7-дневная неделя, и 7-й день уделялся отдыху, хотя и не имел религиозного характера. Закон Моисея освятил этот день и сделал его для евреев обязательным в память вывода евреев из Египта. Магометане празднуют пятницу, буддисты – четверг. Если бы не было дня отдыха, освященного Словом Божьим, алчность человеческая не имела бы никаких границ. Известно, что вожди французской революции попытались заменить день отдыха, 7-й день, декадой, чтобы днем отдыха был только 10-й день, но уже через несколько лет такой порядок отменили. В СССР была также попытка отменить воскресный день и ввели 5-дневки, но из этого тоже ничего не получилось, и вернулись снова к воскресному дню. Почему мы не празднуем субботу? Потому что время Ветхого Завета миновало. Закон был исполнен воплотившимся Сыном Божьим. Никто из людей закон исполнить не мог. Закон открывал только нашу греховность. Если бы был на земле хотя бы один человек, способный исполнить все 10 заповедей безупречно, Христу не нужно было бы приходить на землю и умирать на кресте. Но на земле не было ни одного праведника, и Христос принял на себя заместительную смерть грешника. Он умер и воскрес по единодушному свидетельству 4 евангелистов, воскрес в воскресенье, в 1-й день недели. Из деяний апостолов мы видим, что ученики Христа и апостольская церковь праздновали день воскресения Иисуса Христа. В 1-й день недели ученики в Троаде собрались для преломления хлеба. Деяния, глава 20, стих 7. Апостол Павел советует Коринфянской церкви именно в 1-й день недели откладывать деньги для помощи бедным Иерусалимской церкви. Первое послание к Коринфянам, глава 16, стихи 2-3. В день воскресный Иоанн получил особое откровение о последних судьбах мира. Откровение, глава 1, стих 10. Апостол Павел вообще был против соблюдения особых дней и месяцев, особенно субботнего устава, и поэтому то, что предписывалось для субботнего дня, мы не переносим на день воскресный, а просто считаем этот день днем отдыха, необходимый день для накопления телесных и духовных сил на последующую неделю. В этот день христиане первых веков приветствовали друг друга возгласом «Христос воскрес!». Мы не имеем прямого указания для празднования воскресения, не имеем прямого указания для празднования Пасхи или Рождества. Но Библия не запрещает выделять особый день для того, чтобы отметить особые события нашей истории, а тем более события, связанные с жизнью и делами Господа Иисуса Христа.

о Димасе. Мне не раз приходилось слышать такие высказывания по поводу слов апостола Павла о своем сотруднике Димасе. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Второе послание Тимофею, глава 4, стих 9. Вот видите, разве эти слова не говорят об отпадении Димаса от Христа и, следовательно, об утрате вечной жизни, которую он имел? Верно ли такое суждение? В этом вопросе мы не можем идти дальше Священного Писания. А Писание не говорит об этом утвердительно. Если вы заглянете в симфонию, вы увидите, что апостол Павел упоминает имя Димаса 3 раза. В послании к Филимону Димас назван сотрудником. В послании к Колоссянам Димас упомянут без всяких комментариев. А в послании к Тимофею Димас оставляет апостола Павла по той причине, что возлюбил мирское, нынешний век. Что это означает? Скорее всего, обратившись ко Христу, Димас не взвесил все те трудности, которые ожидали в то время всех последователей Христа, вплоть до гонений, преследования, тюремного заключения и даже смерти. А когда встретился с трудностями, быстро устал и вернулся к своей профессии, оставил апостола Павла и решил поискать легкий путь. В наших церквах можно встретить немало таких Димасов, которые начинали следовать за Христом с великой ревностью, летали на крыльях, а потом устали и вместо духовного труда начали строить дома, занялись умножением богатства. Вы, конечно, не посылаете таких людей в ад. Бог будет иметь с ними дело, если они дети Божии. В отношении Димаса может быть и другое предположение. Дело в том, что имя Димас – это сокращенная форма имени Димитрий, которой и ныне пользуются в Греции. Один из них возглавлял бунт серебряников в Эфесе против апостола Павла. Деяния, глава 19, стих 24. Но апостол Иоанн в третьем послании, 12 стих, пишет: «О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною. Свидетельствуем и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно». Здесь мы имеем положительную характеристику о Димитрии. Кто знает, может быть, здесь идет речь об одной и той же личности. Сначала мятежник против апостола Павла, а потом покаялся, как и апостол Павел, обратился к Богу и стал его сотрудником некоторое время, а потом охладел и оставил апостола Павла, возлюбив нынешний век. А потом, может быть, благодать Божия коснулась его снова, обличила и сделала его в Эфесе слугою истины, так что о нем стали хорошо отзываться, включая апостола Иоанна, которому нельзя не верить. Жизнь христианина, рожденного свыше, не ровная дорожка, а холмистая, трудная, как поется в евангельской песне: «То ухожу далеко, то прихожу опять». И суд над всеми, включая Димаса, принадлежит не нам, а Господу.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам в начале получасовую проповедь Игоря Михайловича Яремчука, и в конце часа, во второй его половине, вы услышите следующие программы: краткую проповедь Чарльза Спирджена, страничку ежедневного чтения «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Сегодня для нашего совместного рассуждения, размышления, я хочу прочитать место Писания, записанное в послании апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, 1 стих. Здесь записаны такие слова: «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Знаете, несколько лет тому назад в одном из роддомов города Запорожья раздался громкий крик новорожденного младенца. Через несколько дней это человеческое существо было наименовано, ему дали имя Игорь. Это был я. И вы знаете, с тех пор, наверное, самое первое слово, которое я выучил наизусть, это было мое имя. Потому что мои родители постоянно звали меня по имени. И не только я, но и все вы хорошо знаете свое имя. И я думаю, что это вводит немножко вас в смущение, когда кто-то называет вас другим именем. Скажите, было у вас такое в жизни, чтобы вас называли не вашим именем? Да? А было такое, что вы кого-то назвали не тем именем? Но вы знаете, что интересно, что Господь знает каждого из нас по имени. И Он никогда ничего не перепутывает. Он всегда все называет правильно. Потому что Он Бог великий и сильный, Он Бог всемогущий, всезнающий, вездесущий. Когда мы учились в Америке, то американцам очень тяжело было произносить имя моей жены, потому что эта мягкая буква «Ле», они не могут ее произнести. Поэтому слово «Лена» им очень тяжело произнести. И когда мы жили в Чикаго, то все ее называли «Хелен». В Мичигане «Елена». В Канзасе Эллен, а в Далласе Элейн. И мне надо было быть очень внимательным, чтобы не перепутать, с кем я говорю. Да? Однажды позвонила одна женщина из Висконсина и спрашивает: «Как твоя жена поживает?» Я говорю: «Элейн, нормально». Она говорит: «Подожди, а кто такая Элейн? Я знаю твою жену Хелен. Сколько у тебя жен?» Да, поэтому людям это иногда сложно, да? Но для Бога это не сложно. Тогда, когда в течение моей жизни я начал получать новые имена. Например, когда я пошел в школу, я получил новое имя «Школьник». Да? Тогда, когда я пошел учиться в университет, я получил новое имя «Студент». Тогда, когда меня забрали в армию, я получил новое имя «Солдат». Тогда, когда я женился, я получил новое имя «Муж». Когда родилась моя дочь, я получил новое имя «Отец». Когда у меня родилась внучка, моя жена получила новое имя «Бабушка». Это шутка, потому что обычно я говорю, что в нашей семье есть дедушка и девушка. Но вы знаете, на протяжении нашей жизни мы получаем очень много различных имен. Причем это могут быть положительные имена, а могут быть негативные имена. И не только в моей жизни, но и в вашей жизни, если вы проанализируете свою жизнь, то на протяжении жизни вы получали очень много различных вспомогательных имен. И многие из вас еще будут дальше их получать. Кстати, я хочу поздравить всех вас, что у вас есть одно такое общее имя, это имя «Студент Ирпенской библейской семинарии». Да, очень хорошее имя. Но вы знаете, есть одно еще имя, которое самое прекрасное, самое важное, самое большое, самое значащее. Это имя, которое объединяет нас всех, верующих в Иисуса Христа. Это имя «Христианин». И мы даже поем псалом. Есть такие слова, что Он нас сделал друзьями, да, Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя. Нас зовут как? Христиане. И вот послание к Ефесянам, оно как раз написано апостолом Павлом для христиан. И когда мы читаем это послание, то здесь мы видим вот то, что вот он говорит, мы прочитали в 4 главе. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Вот это слово «звание» в греческом языке оно звучит как «калео», по-английски «колин». Оно может быть также переведено как «положение», как «титул» или как «имя». То есть мы можем смело прочитать, что апостол Павел говорит, что «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно имени, которому вы призваны». Вы знаете, тогда, когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что очень часто, когда Бог призывал кого-то из мужей Божьих на служение, то Он менял их имя. Ну, например, тогда, когда Бог призвал Авраама, то он поменял его имя на какое? Авраам. А Сару, он поменял ее имя Сара с двумя буквами «р». Да? Тогда, когда Господь призвал Иакова, то он изменил его имя на какое? Израиль. Тогда, когда вот даже в Новом Завете мы читаем, Господь призвал на служение Симона, сына Ионина, то он поменял его имя Петр. И даже сам апостол Павел, автор этого послания, прежде своего призвания имел совершенно другое имя. Какое имя? Савл. То есть мы видим, что тогда, когда Господь призывал к себе людей на служение, то достаточно часто Он менял их имя. Он давал им новое имя. И вот как раз в первой части послания к Ефесянам, вот с первой главы по третью главу, апостол Павел как раз говорит Ефесянам и в том числе нам с вами, что мы получили новое имя во Христе Иисусе. Особенно во второй главе он показывает эту картину, сравнительную картину, кем мы были и кем мы стали. Вот вторая глава, если мы читаем первый стих, здесь написано «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева». Вот кем мы были. Еще кем мы были. 11 стих. «Итак, вспомните, итак, помните, что вы некогда язычники по плоти». 12 стих. «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Это кем мы были? Я думаю, что многие здесь присутствующих там были. Да? Поднимите руку, кто там был? Да? Кто там был? А теперь апостол Павел говорит, а теперь посмотрите, кем вы стали. Посмотрите, кем вы стали. И мы читаем 4 стих. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». 13 стих. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». И 19 стих. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Поднимите руку, кто сюда попал? Кто теперь стал? Да? Вот. Слава Богу, слава Богу. И вот апостол Павел показывает эту картину. Кем мы были и кем мы стали, благодаря тому, что получили новое имя во Христе Иисусе. Что мы стали христиане. Вы знаете, многие верующие всех времен, они понимали ценность этого имени. Они дорожили этим именем. Многие из них пошли на смерть ради этого имени. Вы знаете из истории, что вот в первохристианскую эру, тогда, когда начались гонения на христиан, тогда, когда их выбрасывали на арены амфитеатров, на растерзание диким зверям, тогда, когда их сжигали на кострах. Я как-то был в Италии, в Риме, и вот нам экскурсовод показал целая аллея, аллея, где римляне пиршествовали. А эта аллея была освещена факелами из человеческих тел, потому что к столбам привязывали христиан и их поджигали, и таким образом освещался этот парк. Это реальные жизненные истории, потому что перед этими христианами стоял выбор. Или вы отрекаетесь от Христа, или вы отрекаетесь от этого имени, которое вы получили во Христе, или вы идете на мученическую смерть. И вы знаете, большинство из них выбрали второе. И это было не только когда-то далеко, там в глубокой древности, но и в наше время, не так давно. Наши деды, наши отцы помнят эти времена, тогда, когда в нашей стране были гонения, были репрессии. Тогда, когда верующих отправляли на каторги, отправляли в тюрьмы за Слово Божие. Тогда, когда их выводили на расстрел, расстреливали, убивали. Я как-то был вот несколько лет назад в Сибири в миссионерской поездке, и братья повезли меня в тайгу и вывезли на такую опушку леса, и говорят, что вот здесь, на этом месте, расстреливали христиан. Я их спросил, откуда вы знаете? И они показали, что на деревьях вырезаны черепа. Это таким образом работники НКВД метили те места, на которых они расстреливают. И вы знаете, это было жутко находиться на этом месте. Это было жутко. Но это были наши братья и сестры. И тогда, когда их поставили перед выбором, или вы отрекаетесь от Христа, или же вы пойдете на смерть, они выбрали второе. Потому что это имя для них было самое важное, это имя для них было самое прекрасное, больше всего на свете. Оно было дороже их собственной жизни. Они ценили этим именем, они дорожили его. Вот, в частности, дедушка моей жены, был такой Брынза, как его, Гаврил Сергеевич. Алексей Гаврилович – это его сын, это Гаврил Сергеевич. За то, что вот в его церкви, в его доме собиралась церковь, его отправили, ему дали смертную казнь. Его забрали вот в специальное такое помещение, сарай, в котором находились все смертники. И каждую ночь заходил солдат с фонариком, и вот он посветит на кого-то, вот на кого посветил, того вывели и расстреляли. И никто не знает, кто будет следующий. И вот он пробыл там несколько недель, и вы знаете, на протяжении всей своей жизни он после этого боялся фонарика, потому что это сразу же вот приводило ему вот эти вот воспоминания, да. И вот однажды солдат зашел, посветил на него фонариком, его вывели и повели его на расстрел. И командир этого конвоя начал его спрашивать, а за что тебе приговорили к смертной казни? Он говорит, за то, что я баптист. Он говорит, да, моя мама тоже баптистка. Говорит, подожди, я что-то придумаю. И он пошел, что-то там придумал, мы не знаем, что он придумал, да, как он там поменял документы, или что он там дописал или исправил. Но фактически отменили ему смертную казнь, и его отправили в Комсомольск-на-Амуре, в тюрьму на 10 лет. И когда они ехали, началась Вторая мировая война, поэтому поезд двигался очень медленно. Это был такой вот багажный товарняк, поезд для перевозки скота. Он был набит людьми, и у них не было там пищи, у них не было воды. Они пили воду, которая проникала во время дождя через трещины в потолке. Люди иногда умирали и оставались внутри, потому что их никто не забирал. Инфекция распространялась. И вот когда они ехали несколько месяцев для того, чтобы прибыть к пункту назначения. И за этот период времени из нескольких тысяч заключенных только несколько сот остались живы. И он был один из них. И затем он попал в тюрьму, и в его жизни случилось, как в жизни Иосифа. Когда начальник тюрьмы узнал, что он баптист, его сразу поставили за складом, потому что знают, что он не будет воровать. И вот это время в тюрьме он там жил, как кот в масле, потому что в стране война, Вторая мировая война. Люди идут на фронт, там их убивают, люди голодают. А он жил, так сказать, на товарной базе, да, завсклада. И поэтому его родные даже не знали, что вот с ним и как с ним, потому что не было никакой переписки. И когда закончилась война, и когда его освободили там немножко даже раньше времени, и когда он приехал домой, то он даже поправился, да, и все были удивлены. Как Бог защитил его, он его просто сохранил. Все его друзья, все его знакомые погибли на фронте. Он остался живой, потому что Господь его сохранил. Почему? Потому что он был предан ему. Потому что он не изменил этому имени, которое он получил во Христе Иисусе. И он прожил до 95 лет, он уже устал от жизни. Потому что, когда он открывал «Одноклассники», там уже никого не было, да? Ну, тогда, когда я понимаю, что это не было еще тогда «Одноклассников», да? Но я имею в виду, что он уже устал от жизни, он уже ждал, когда Господь меня заберет. То есть он был пресыщен годами. Представьте себе, за жизнь этого человека прошли все глобальные изменения. Он родился еще при царе-батюшке, да?

0: к Ефесянам, кем мы были и кем мы стали, какое мы получили имя. И вы знаете, если первая часть, Христос говорит о нашем положении во Христе, то во второй части послания к Ефесянам, вот с 4 главы по 6, здесь апостол Павел говорит о том, какова должна быть наша реакция на это новое имя. Какая должна быть наша жизнь согласно этого нового имени. И он говорит: «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания или имени, в которое вы призваны». Он не говорит: «Я советую вам», он не говорит: «Я предлагаю вам», он не говорит: «Неплохо было бы, если бы», а он говорит: «Я умоляю вас, чтобы жили достойно этого имени, достойно этого звания». Вы знаете, когда я был еще отроком, мой отец объяснил мне, что мое имя включает и его имя. Потому что мое полное имя Игорь Михайлович. Игорь – сын Михаила. И тогда, когда я хорошо учусь в школе, тогда, когда у меня хорошее поведение, то этим самым я чту имя своего отца. Потому что люди часто задают вопрос: чей сын этот юноша? Да? Чья дочь эта девица? Я думаю, что вам неоднократно задавали этот вопрос в отроческие годы, да, в юношеские годы. Чей ты сын? Или чья ты дочь? Кто ты? Помните, когда Давид победил Голиафа, никто не спрашивал, как его зовут. Все спрашивали: чей сын этот юноша? Да? Кто он? Откуда он взялся? Чей он сын? Потому что если сказать, как его зовут, кто его знает, кто он такой? Да? Петя, Света, Саша. А вот когда ты узнаешь, чей это сын и дочь, тогда понятно. Да? Славил его имя, да? Я понял, что это такое. Что каждый раз, когда я достойно себя веду, я чту его имя. Тогда, когда я недостойно себя веду, я порочу его имя. Вот, и поэтому ему приходится исправлять эти вот порочащие места, да? И это касается нас с вами, как христиан. Мы носим имя Христа, потому что слово «христианин» в своем корне содержит имя Христос. Поэтому если мы христиане, то мы носим имя Христа. И своим поведением, своей жизнью мы либо славим Его имя, либо порочим Его имя. Написано, что мы свет мира. И написано: так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли бы Отца вашего Небесного. Потому что своими делами мы можем либо прославлять Отца Небесного, либо порочить. Как печально, когда люди говорят, что я не пойду никогда в баптистскую церковь, потому что я знаю одного баптиста, я работал вместе с ним, да, и он так засветил, что я больше туда не пойду. Понимаете, насколько важно, чтобы мы действительно были светом, чтобы мы действительно были солью, чтобы мы действительно прославляли имя Божие, а не порочили его. Я помню, когда я только приехал в Америку, мы пошли в один супермаркет, и там стоял перед входом такой столик, и на нем ваза с яблоками. И когда я подошел поближе, я увидел табличку, на которой написано, что эти яблоки не настоящие. Не пытайтесь их укусить. Почему? Потому что они выглядели как настоящие. Я такого не видел. Вот, ну точно как настоящие. Возьмешь в руку, по весу как настоящие, по запаху как настоящие, на ощущения как настоящие. Но они не настоящие. Они пластмассовые, искусственные. И вы знаете, я подумал, что сколько у нас в жизни вот этого ненастоящих христиан, которые носят имя Христа. Они ходят в настоящую церковь. Они поют в настоящем хоре. Они проповедуют с настоящей кафедры.
1: Они при

подают в настоящей воскресной школе, но они не настоящие, они искусственные. Поэтому апостол Павел говорит, что я умоляю вас, братья, умоляю, чтобы вы поступали достойно имени, которое вы призваны. Я помню историю, вот, которой я хочу закончить наше сегодняшнее общение. Эта история случилась с одним солдатом в армии Александра Македонского. Он обожал своего полководца и жаждал личной встречи с ним, потому что он знал его издалека, но вот лично никогда не был с ним знаком, потому что, вы понимаете, это огромная армия. И вот однажды он стоял на посту, был теплый летний вечер, ночь. Ну и вы знаете, как солдаты, они очень уставшие, и все вокруг тепло, спокойно, и он заснул. Его разбудил конвой. И когда его разбудили, то в греческой армии это было ЧП, это было чрезвычайное происшествие, которое каралось смертной казнью. И поэтому его сразу же повели в резиденцию Александра Македонского. То есть, с одной стороны, исполнилась его мечта. Ему предоставится возможность с ним познакомиться поближе. Но с другой стороны, он был страшно вот обескуражен, разочарован, разбит. Ему было очень стыдно, потому что он предстанет пред ним как нарушитель, как тот, который достоин смертной казни. И когда его привели к Александру Македонскому, тот начал с ним беседовать, расспрашивать, откуда он, почему он стал солдатом его армии. И во время этой беседы этот молодой человек успокоился, ему даже стало комфортно находиться в общении с Александром Македонским. Ой, даже страх куда-то ушел. И когда Александр Македонский спросил его: «Скажи мне, как твое имя?», то тогда он вообще расправил плечи и с такой гордостью сказал: «Мое имя точно такое же, как ваше. Меня зовут Александр». И тогда лицо Александра Македонского изменилось. Он встал со своего престола, он пристально посмотрел на него и сказал: «Тогда измени свое поведение или измени свое имя». Измени свое поведение или измени свое имя. Вы знаете, дорогие братья и сестры, мы с вами дети Божии. Мы приняли Иисуса Христа в свое сердце. Мы получили это новое прекрасное имя во Христе Иисусе. И мы носим это имя каждый день своей жизни. И если мы не намерены его изменить, то пусть Господь поможет нам жить достойно этого имени. Как мы прочитали в начале, апостол Павел говорит: «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, достойно имени, в которое вы призваны». Аминь. Помолимся Господу.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Мировой пучок, возлюбленный мой, у меня. Книга «Песни песней», 1 глава, 12 стих. Мирра может служить весьма удачным прообразом Иисуса, благодаря своей ценности, аромату, красоте, целительным и защитным свойствам, а также из-за своей причастности к жертвоприношениям. Но почему он уподоблен мировому пучку? Во-первых, по причине обилия. Он не капля мирры. Он полный ларец. Он не отдельный цветок мирры, а целый пучок. Во Христе достаточно всего, что мне нужно, да не замедлю я воспользоваться им. Наш возлюбленный сравнивается с пучком также по причине разнообразия. Ибо во Христе присутствует не что-то одно нужное и полезное, но в нем обитает вся полнота Божества телесно. Все нужное в нем. Посмотрите на Иисуса в его различных ипостасях, и вы увидите изумительное разнообразие. Пророк, священник, царь, жених, друг, пастырь. Посмотрите на него в его жизни, смерти, воскресении, вознесении, втором пришествии. Созерцайте его в его добродетели, кротости, мужестве, самоотречении, любви, верности, истине, праведности. Везде он пучок драгоценностей. Он мировой пучок из-за изысканности. Не развязывайте мирру, связанную в пучок. Мирру, предназначенную для хранения в ларце. Мы должны ценить его как наше самое драгоценное сокровище. Мы должны дорожить его словами и его установлениями. И как под замком и ключом должны мы хранить в себе наши мысли о нем и знания о нем, чтобы дьявол ничего не похитил у нас. Кроме того, Иисус является пучком мирры из-за особого предназначения. Этот символ несет в себе идею отличающей, разграничивающей благодати. Прежде создания мира был он предназначен для народа своего, и он отдает аромат свой только тем, кто знает, как войти в общение с ним и как поддерживать близкие отношения с ним. О, благословенны те, кому Господь открыл тайны свои и для кого он отделил себя! О, избранны и блаженны те, кому дано так сказать: «Мировой пучок, возлюбленный мой у меня».

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Сломлен, чтобы делиться. Евангелие от Луки, 9 глава, 13 стих. «Вы дайте им есть». После того, как его жена погибла в автокатастрофе, мы встречались каждый четверг. Иногда он приходил с вопросами, на которые не существует ответов. Иногда с воспоминаниями, которыми так хотелось поделиться. Со временем он согласился, что хотя трагический случай – это результат испорченности нашего мира, Бог и в этом мог совершать свой труд. Несколько лет спустя он проводил в нашей церкви занятия на тему страданий и о том, как нужно плакать. Вскоре он стал душепопечителем для людей, переживших утрату. Порой, когда кажется, что нам нечего предложить, Бог берет это ничто и превращает в более чем достаточно. Иисус сказал ученикам, чтобы они дали есть собравшимся людям. Те возразили, что у них почти ничего нет. Тогда Господь, чудесным образом благословив и преломив, умножил скромный паёк учеников и, повернувшись, вручил им, словно говоря: «Вот что я имел в виду, когда сказал: вы дайте им есть». Христос совершает чудеса, но при этом часто задействует нас. Он говорит нам: «Отдайте то, что у вас есть, и самих себя в мои руки. Вашу изломанную жизнь, ваше прошлое, ваши слабые стороны и неудачи, вашу боль и страдания. Отдайте это все мне, и вы удивитесь тому, что я с этим сделаю». Иисус знает, что из нашей пустоты Он может создать полноту. В нашей слабости Он проявит свою силу. Когда вы были сломлены ударами судьбы? Принесите эти печальные переживания к Иисусу и попросите Его употребить произошедшее для того, чтобы нести жизнь другим людям. Господь Иисус, возьми мое ничто и сделай из него более чем достаточно. Возьми мою боль, мои неудачи и уязвимость и сделай из них что-то большее. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Апостол Павел в послании к евреям под воздействием Святого Духа призывает: «Итак мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Евреям 12 глава, 28 стих. В прошлой беседе было сказано о значении слова «благодать», о некоторых характерных чертах ее и о том, что она, благодать Божья, является неизреченным даром Божьим. Сегодня, продолжая тему о благодати Божьей, обратим наше внимание на некоторые виды проявления ее. Если апостол Павел призывает хранить благодать, то это значит, что с нею в жизни верующего связано очень многое. Как же это многое проявляется и действует? Заслуживает оно того, чтобы ее хранить? Первое. Благодать Божия проявляется в благоволении Бога к человеку. Мы можем иногда услышать от тех, кто не знает Бога, что якобы Бог слишком жесток и немилосерден. Слово Божие говорит нам обратное, а именно: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов». Иакова 1:17. А у воли Божьей сказано как о воле благой, угодной и совершенной. Таким образом, благоволение, как дар благодати Божьей, часто упоминаемо на страницах Священного Писания. Например, евангелист Лука написал, что ангел Гавриил сказал Деве Марии: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Луки 1:30-31. Благоволение Божие к Марии очевидно. И что было бы с нами, если бы у Бога не было бы благой воли к человеку? Второе. Благодать и прощение. В послании апостола Павла к Ефесянам, в 4 главе 32 стихе, указывается на отношения между христианами. «Прощайте друг другу, как и Бог во Христе простил вас». Греческий же текст имеет более глубокий смысл. Дословный перевод его будет таким: «Благодатствуйте друг другу, как и Бог во Христе облагодатствовал вас». Третье. Благодать Божья и служение. О себе апостол Павел написал коринфянам, что воскресший из мертвых Господь Иисус Христос после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наимеющий из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился». Не я, впрочем, а благодать Божья, которая во мне. Воистину, неизреченный дар Божьей благодати сделал гонителя Слова Божия в служителя. Четвертое. Подвижничество и благодать. У веровавших ожидают разные трудности для укрепления и очищения их веры. Об этом и говорит нам Слово Божье. Так в послании апостола Петра сказано: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». 1 Петра, 4 глава, с 12 стиха по 14. 5. Божья благодать и спасение. В наше время в религиозных кругах слово «спасение» понимается как избавление или сохранение от вечной гибели. А о том, как это спасение совершается, читаем в послании апостола Павла к Титу во 2 главе с 11 стиха по 14. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Примечательно то, что эта великая Божья благодать, как сказано, явилась спасительной для всех человеков. Перед Богом теперь не имеют никакого преимущества евреи перед язычниками, белые перед цветными, богатые перед бедными, ученые перед простыми, мужчины пред женщинами, ибо, как Слово Божье говорит нам, все согрешили и лишены славы Божьей. К Римлянам 3 глава 23 стих. И для всех людей имеется только одна надежда, одно спасение, одна благодать. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стиха по 17. 6. Действующая Божья благодать. Очень печально, когда человеческое бытие долгие годы держится чего-то, что ему кажется хорошим и действующим, а в конце своей жизни приходит к выводу, что все то, чему он отдал свои силы или чему себя посвятил, оказалось суетой сует и томлением духа. В конце концов, таковые явно начинают замечать, что они очутились около разбитого корыта. В настоящее время есть много религий, учений, якобы духовных. Участники некоторых вероучений, согласно своим вероучениям, стараются сконцентрировать все внутренние ресурсы, всю человеческую внутреннюю энергию для достижения чего-то духовного. И таким образом проникнуть в область вне времени и пространства. Все это они якобы приобретают на основании своих внутренних сил, источников, заложенных в человеческом бытие. Жаль, что таковые не знают о том, что благодать Божья есть действующая благодать. И это всесильный источник, который изменяет человека, открывает ему путь настоящего и путь будущего. О действии благодати Божьей апостол Павел говорит в послании к Титу. Мы читаем из 3 главы, с 4 стиха по 5 стих. Здесь мы находим такие слова. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом». Не нужно человеческому бытию подвергать себя самогипнозу, чтобы якобы вникнуть и пребыть в духовной сфере обновленными, не нужно человеку занимать строго определенную позу, якобы способствующую достижению духовных истин. Нет нужды человеку, надмеваясь своим плотским умом, вникать в то, что сокрыто Всевышним. Мы имеем только один, единственный путь, ведущий к благодатному общению с Богом. Это посредством благодати Божьей, которая действует, как и сказано, обновлением Святым Духом. То есть здесь происходит полное изменение натуры и образа жизни человека, как и сказано, кто в Господе, тот новая тварь. Миллионы испытали практически в своей жизни благодатное влияние Божие в своей личной жизни. Это не сказка, это быль, это факт, с которым нужно считаться. Итак, благоволение, прощение, служение, подвижничество, спасение – вот неполный перечень проявления Божьей благодати. Ценность ее очевидна. Ничего удивительного в том, что апостол Павел призывает верующих хранить благодать, ибо это есть неизреченный дар Божий. Аминь.

Дорогие друзья, в течение этого часа мы приглашаем вас послушать разбор слова, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: Exodus chapter 23.
1: Исход 23 глава.
0: Starting in verse 1.
1: Начиная с первого стиха.
0: Verses 1 through 7.
1: По седьмой стих.
0: Thou shalt not rise a false report, put not your hand with the wicked to be an unrighteous witness.
1: Не внимай пустому слуху, не давай руки твои нечестивому, чтобы засвидетельствовать неправды.
0: Thou shalt not follow a multitude to do evil, neither shall you speak in a cause to decline after many to wrest judgment.
1: Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды.
0: Neither shall you countenance or show partiality to a poor man in his cause.
1: И бедному не потворствуй в тяжбе его.
0: If you meet your enemy's ox or his donkey going astray, you shall surely bring it back to him again.
1: Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему.
0: If you see the donkey of him that hates you lying under his burden and wouldest forbear to help him, you shall surely help with him.
1: Если увидишь осла врага твоего, упавшего под ношею своею, то не оставляй его, врезьючь вместе с ним.
0: You shall not wrest judgment of the poor in his cause.
1: Не суди притворно тяжбы бедного твоего.
0: Keep you far from false matters, and the innocent and the righteous slay you not, for I will not justify the wicked.
1: Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника.
0: Now keep in mind,
1: так помните,
0: Israel,
1: что Израиль,
0: nation, is on their way to the promised land.
1: На своем пути в землю обетованную.
0: Right now they're camped out at Mount Sinai in the desert, in the wilderness.
1: И сейчас они разбили лагерь под горой Синай, в пустыне.
0: They've just left Egypt.
1: Они буквально недавно вышли из Египта.
0: And they made it to Mount Sinai.
1: И они дошли до горы Синай.
0: And now the Lord is beginning to speak to them.
1: И теперь Господь, Он начинает говорить с ними.
0: He's already spoken to them and given them the Ten Commandments.
1: И дал им 10 заповедей.
0: And now He's continuing to give them different laws.
1: И сейчас Он продолжает давать им разные
0: And these laws,
1: законы. И эти законы
0: the Lord is giving to them to help them
1: Бог
0: govern
1: дает им, чтобы
0: society.
1: Управлять в обществе.
0: Because they are a brand new nation.
1: Потому что теперь они стали
0: They've
1: новой
0: just
1: нацией.
0: Gained their independence.
1: Вот, они только что
0: They
1: обрели
0: are
1: свою
0: free.
1: Независимость, они свободны.
0: And they're getting ready to
1: и они готовятся вступить,
0: and inherit
1: и наследовать землю.
0: And they will be an official nation with
1: и они станут официальной нацией с землей.
0: So the Lord is telling them how they need to establish
1: им,
0: their society, how they need to interact with
1: общество,
0: one another.
1: Как им нужно общаться друг с другом.
0: And so he tells them, don't lie.
1: Итак, он говорит им, не ври.
0: And that society needs to be founded upon the truth.
1: Почему? Потому что общество должно быть основано на истине.
0: That their society
1: правде,
0: needs to be founded on God's truth.
1: Нужно быть основано на Божьей правде.
0: Our lives,
1: наши жизни,
0: the church,
1: церковь,
0: the society,
1: общество,
0: all need to be
1: все
0: founded
1: это должно быть основано на правде, на истине.
0: Because the further you move away from the
1: потому
0: truth,
1: что чем дальше вы отдаляетесь от истины,
0: whether it's in
1: в обществе
0: church,
1: или в церкви,
0: whether it's in your own
1: или
0: life personally,
1: по своей личной жизни,
0: the more things become,
1: больше,
0: I do whatever I want to do.
1: Ваша жизнь становится понятие
0: I do
1: такое,
0: whatever
1: что, ну,
0: is right
1: я делаю
0: in my own eye.
1: Все, что я хочу делать. Я делаю все то, что я считаю правильным. Если мне от этого приятно, то я это буду делать.
0: And you see churches,
1: и мы видим сегодня церкви,
0: moving away from the truth
1: of God's word.
0: And,
1: Божьем
0: and
1: Слове.
0: What happens
1: и что же
0: in
1: происходит
0: those kind of environments?
1: В этих обществах?
0: When the truth is
1: когда
0: ignored,
1: истина, она игнорируется.
0: Then all kinds of crazy
1: когда
0: things happen.
1: Все, что только можно подумать, сумасшедшее происходит
0: hey,
1: в этих церквях.
0: Break out the snakes. Hmm. We're gonna play with some snakes today.
1: Break out what?
0: The snakes. Let's bring out the snakes.
1: Ну, скажем, давайте в церковь занесем змей и сегодня со змеями поиграемся. Там в палочки их попревращаем.
0: Or, hey,
1: или еще
0: you know
1: что-то.
0: During
1: знаете,
0: worship,
1: что? Давайте во время поклонения мы хотим, чтобы все могли свободно и как бы поклоняться Богу в свободе.
0: So,
1: поэтому,
0: as soon as you hear the music
1: как только вы слышите,
0: playing,
1: что музыка начинает играть,
0: then we want everyone just to run around the church.
1: Мы хотим, чтобы все начали бегать по церкви сразу. Все
0: and then after the music's done,
1: а после музыки,
0: you know, you can start you pick your favorite animal and you start making noises like your favorite animal.
1: Вот выберите себе любимого животного и начните делать звуки этого животного.
0: Okay, it sounds funny.
1: Смешно звучит.
0: But there are churches that do these kinds of things.
1: Делают это.
0: They make sounds like animals.
1: Or делают звуки как животные.
0: Run around uncontrollably.
1: Без контроля.
0: There are churches that even have snakes that they handle during the service.
1: И есть также церкви, которые у них приносят змеи во время поклонения, и они передают друг другу змей.
0: Now, why in the world would someone want to do that? Why would a church do that?
1: Почему церкви какие-то вообще захотели бы это делать? Почему?
0: The reason is because they've gotten away from the truth.
1: Причина потому, что они отошли от истины, истины Божьего слова.
0: The truth is the foundation.
1: Потому что истина это основание. Мы все основываем, что мы делаем на этой истине.
0: If it's not found in the word,
1: если это не основывается на слове,
0: more than likely it doesn't belong in our lives and it doesn't belong in our church.
1: Более чем вероятно, что это не должно принадлежать к церкви или к нашей жизни, если этого нет
0: слова. Barking like a dog is not found in the Bible.
1: Вот, и чтобы человек поклонялся гавке как собака, такого нету в книге,
0: so
1: в Библии.
0: We don't do it.
1: Поэтому мы не
0: It's
1: делаем это. Это так просто.
0: Well,
1: хорошо.
0: The first thing for a successful society is the truth.
1: Итак, первое, что нужно для успешного общества, это правда, истина.
0: And then the second thing is everybody needs to do what is right.
1: Второе, это что каждый должен поступать по правде, делать то, что
0: says
1: правильно.
0: In verse 2, do not follow what the multitude is doing.
1: Второй стих. Не следуй за большинством.
0: The Lord is saying, I don't
1: Господь,
0: care.
1: Я мне не важно, если
0: there are millions of people
1: миллионы людей,
0: doing
1: которые
0: that thing.
1: Делают вот это вот.
0: My word says, don't do it.
1: Мое слово говорит, не делай это.
0: So don't.
1: Поэтому не делай.
0: Don't follow their example.
1: Не следуй их
0: примеру.
1: Ну как, ну все же делают нормально
0: so,
1: это.
0: Why not?
1: Почему бы нет? Почему бы я не мог это делать? Ну плохо, ну что, ну все же делают.
0: Don't do what everybody
1: не
0: else
1: делайте
0: is
1: все, что все делают.
0: Do what the word
1: делайте
0: God
1: то, что Слово Божье говорит вам.
0: Do what is
1: что
0: right,
1: вам нужно делать.
0: The Lord is saying.
1: Вот, а делать вам нужно то, что правильно.
0: And then he правильно says in verse 3 and 6.
1: И в шестом стихе он
0: that
1: говорит,
0: when it comes to judging a poor man,
1: когда дело доходит до того, чтобы судить дело бедного человека,
0: broken the law,
1: то есть бедный человек,
0: or somebody
1: он нарушил закон, может быть, или кто-то объясняет,
0: law,
1: обвиняет этого бедного человека, что он нарушил закон,
0: judge,
1: и вы вводите его в палату суда,
0: you are not to let that person go free just because they're poor.
1: Не должны отпускать этого человека только потому, что он беден.
0: You say, well, he's a poor guy.
1: Вы скажете, ну, он как бы бедный.
0: He stole an apple or
1: он украл
0: two, or
1: яблоко
0: five,
1: или два,
0: ten
1: или пять, или десять.
0: Ну, but he's poor, so
1: он же бедный.
0: You know, just let him go.
1: Пускай там идет дальше, всех идет.
0: But then it also says in verse 6,
1: но в шестом стихе,
0: don't throw him away, lock him up in jail because he's poor.
1: Не закидывай его сразу в тюрьму из-за того, что он бедный.
0: Like, well, he stole five apples.
1: Он украл пять яблок.
0: He's poor. Just throw him in jail.
1: Кинь его в тюрьму лет на
0: 10.
1: Пускай там до конца жизни живет.
0: You say, judge people based on the law.
1: Суди людей, основываясь на законе.
0: Judge them based on their wealth.
1: Не суди людей, основываясь на их богатстве, их положении в обществе. И так далее.
0: They base people judged on the
1: суди
0: law.
1: Людей, основываясь на законе.
0: All right, verse 8.
1: Восьмой стих.
0: Those are the things that make up successful society.
1: Это еще то, что делает общество успешным.
0: The other thing, the fourth thing is love. Love your enemies.
1: Любовь. Любите своих врагов.
0: Verses 4 and 5.
1: Четвертый, пятый стих.
0: And you help them out.
1: Что помогайте им.
0: Even if they hate you.
1: Даже если они вас ненавидят.
0: You love them anyway.
1: Любите их все равно.
0: So, successful society.
1: Успешное общество основывается на
0: right,
1: истине.
0: Judging people according to the law.
1: Тем, что мы делаем то, что правильно. Мы судим людей по закону.
0: And loving your enemies.
1: И мы любим своих врагов.
0: All right. So, verse 8.
1: Восьмой стих.
0: And you shall take no gift, for the gift blinds the wise and perverts the words of the righteous.
1: Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых.
0: Do not take
1: не
0: a bribe,
1: берите
0: because a bribe подкуп blinds the eyes.
1: Взятку. Вот почему? Потому что эта взятка, она ослепит
0: вам
1: глаза, и она превратит или исковеркает как бы правду.
0: How many people in this country
1: скажите, сколько людей в этой стране должны слышать этот стих?
0: Don't take bribes.
1: Не бери взятки. Итак,
0: since those people aren't here,
1: поскольку эти люди не здесь,
0: I guess it starts with us,
1: вот,
0: right?
1: Надеюсь, как, ну, тогда so, с нас начинается это.
0: Поэтому for me,
1: для нас, для меня,
0: don't take a bribe.
1: Не
0: don't take
1: берите
0: bribes.
1: Взятки.
0: Не people
1: берите.
0: Try to
1: если люди пытаются вам дать денег,
0: to lie,
1: вот, чтобы вы
0: соврали,
1: сказали что-то, что неправда,
0: don't take it.
1: Не берите денег.
0: So I don't have that problem.
1: Вот, у меня проблемы этого
0: nobody's
1: нету. Никто мне не дает деньги.
0: It's always people asking me for money.
1: Вот, всегда люди просили
0: мне денег. Give me some money and I'll let you go.
1: Дай мне денег, и тогда я тебя отпущу.
0: So not only should we not give
1: но
0: or take,
1: не только нам
0: take
1: нужно
0: bribes,
1: не брать взятки,
0: but listen carefully.
1: Нам с вами слушайте осторожно.
0: This may be a challenge.
1: Это может быть для кого-то вызов.
0: Don't give
1: не
0: them
1: давайте
0: do not
1: взятки.
0: Give
1: не давайте взятки.
0: If you give a bribe,
1: если вы даете
0: then
1: взятки,
0: you are just adding to the unrighteousness that's already taking place.
1: Добавляете в ту неправедности, которая
0: there
1: уже
0: are people in this country, in this world,
1: есть люди в этой стране, в этом мире, которые скоррумпированы, потому что они берут взятки.
0: Bribe,
1: и для того человека, который дает взятки,
0: они
1: так же виновны, как и те, которые принимают взятки.
0: Look, if you didn't do anything wrong,
1: если вы ничего плохого не сделали, и кто-то просит
0: money,
1: вас денег,
0: then don't give it
1: не
0: to
1: давайте
0: you don't need to. You
1: вам не нужно, вы ничего не сделали.
0: Now, if there is a problem,
1: но если есть проблема у вас,
0: and they want money,
1: вот, что-то вы сделали плохое, и хотят денег от вас,
0: then that's where you need to
1: то
0: choose.
1: Вот именно тут вам нужно
0: say,
1: выбрать.
0: Am I either
1: сказать,
0: gonna give a bribe,
1: ну, или я дам взятку,
0: and this guy will
1: и этот
0: turn
1: парень
0: away, let
1: он
0: me go,
1: вернется и уйдет.
0: Or am I going to do what the word
1: или
0: says?
1: Я сделаю, что слово говорит, я
0: face the consequences.
1: Okay,
0: I'm wrong.
1: Последствиями. Скажу, да, я не прав.
0: I blew it. My documents, they're expired.
1: Документы,
0: I'm wrong.
1: Они,
0: I'm sorry.
1: У меня нет документов. У меня документы вышли.
0: Whatever it is that you're supposed to
1: вот виза закончилась. Как бы, делайте то, что вы должны сделать по закону. Пристаньте
0: and
1: перед законом.
0: Take responsibility.
1: Вот, и возьмите ответственность вот, за свои дела.
0: Again, these are what builds a healthy
1: ну, вот такие,
0: society.
1: Вот эти как бы вещи, это основа для здорового общества.
0: An unhealthy society is a society that gives and takes bribes.
1: Вот, а нездоровое общество это то, которое берет и дает взятки.
0: So don't add to the unhealthiness of this country.
1: Не здоровости этой страны.
0: That's a, just a challenge and an encouragement.
1: Это и вызов для кого-то, и ободрение.
0: Right, verse 9.
1: 9 стих.
0: You shall not oppress a stranger, for you know the heart of a stranger, seeing you were strangers in the land of Egypt.
1: Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской.
0: Don't oppress the stranger.
1: Не обижай пришельца.
0: Because you know what it's like.
1: Потому что вы знаете, что это такое.
0: The Lord
1: были ими.
0: Puts this here.
1: И Господь, он
0: because
1: здесь
0: he's
1: это
0: telling
1: записал
0: them,
1: специально, потому
0: this
1: что
0: is how
1: говорит,
0: you're to run your,
1: послушайте,
0: your society.
1: Вот именно вот так вот
0: this
1: вам
0: how
1: нужно
0: you're
1: управлять
0: to run your
1: обществом.
0: Life.
1: Вот так вам нужно
0: now,
1: управлять своей жизнью.
0: All the world around you,
1: и весь мир
0: they
1: вокруг
0: live
1: вас,
0: the exact opposite.
1: Они живут
0: they
1: полностью противоположно. Они делают все то, что они должны делать. Они берут
0: they
1: взятки. Они врут.
0: They don't care about the truth.
1: Им
0: they don't care about
1: истине.
0: The poor. They don't care about the law. They want to do whatever right in their own eyes.
1: Хотят все то, что правильно в глазах их.
0: Is saying, don't be like them.
1: Но Господь говорит, не
0: course,
1: будьте как они.
0: Do those things.
1: Первое,
0: do
1: не делайте то, что они делают. Делайте то, что я вам говорю делать.
0: But when you come into contact
1: но когда
0: with
1: вы сконтактируетесь с такими людьми,
0: don't oppress them, don't put them down, don't kick them out, don't treat them
1: poorly. Выгоняйте их, не обращайтесь с ними небрежно.
0: The reason why is because you were a stranger once.
1: Почему?
0: Too.
1: Потому что однажды вы также были.
0: You gotta remember that.
1: Странниками в земле египетской.
0: We find great application when it comes
1: и для нас это очень хорошее применение имеет. Вот, когда это касается
0: how
1: нас и неверующих. Как нам общаться с неверующими людьми?
0: He's a non-believer, he's a jerk,
1: он неверующий,
0: he's a pagan,
1: он придурок,
0: he's a sinner.
1: Он атеист, он грешник.
0: You know, and you just kinda
1: вот.
0: Kick him out.
1: И
0: like,
1: ты просто типа,
0: get out of here, man.
1: Иди отсюда
0: go,
1: вообще.
0: Go drink another beer
1: иди
0: or
1: еще
0: something,
1: пиво напейся там и порыгай.
0: And you treat him like
1: и
0: rude,
1: мы обращаемся как бы с ними как с... What?
0: You treat them rudely, badly.
1: Ну, плохо. Вот. Обращаемся с ними.
0: You gotta remember that you once
1: но нам нужно помнить, что мы однажды также были потеряны.
0: You once were a sinner
1: мы однажды
0: too.
1: Были грешниками.
0: Actually, hate to break it to you, but you're still a sinner.
1: Вот, не хотелось бы вам это напоминать, но вы до сих пор еще грешниками
0: являетесь. We still make mistakes.
1: Мы все равно делаем ошибки. Мы все равно падаем.
0: And we need to have compassion.
1: И нам нужно иметь сострадание.
0: On the lost.
1: Вот, к потерянным.
0: In the book of Ephesians, chapter 2.
1: Вот в книге Ефесянам, в второй главе.
0: Paul writes to the church in
1: Павел
0: Ephesus.
1: Пишет церковь в Ефесе.
0: And he says to the church in
1: Ephesus.
0: He says, guys.
1: Ребята.
0: You used to be strangers.
1: Вы когда-то были странниками,
0: you were strangers in the world. You were strangers to God.
1: Вы были странниками для Бога.
0: But through the blood of Christ,
1: но через кровь Христа,
0: through faith in what He's done
1: то,
0: for you,
1: вас,
0: you're no longer strangers.
1: Вы более не
0: but now you're children.
1: Вы теперь
0: You've
1: дети.
0: Been made children.
1: Вы
0: You've
1: дети.
0: Gone from being strangers
1: то есть вы
0: to
1: перешли
0: children.
1: От странников к детям.
0: And that is
1: Божьим.
0: Always the goal.
1: И именно это является
0: is when you come into contact
1: нашей,
0: with a stranger,
1: общаемся с незнакомцем,
0: or a
1: с
0: sinner,
1: неверующим, с
0: грешником, the goal is that they would become a child of God.
1: Вот, то наше целеобщение должна быть такая, чтобы они стали детем Божьим, чтобы они познали Бога так же, как вы познали Его. Поэтому не ставьте крест на

0: and shall gather in the fruits thereof.
1: 6 лет засевай землю твою и собирай произведение ее.
0: The seventh year you shall let it rest and let it lie, that the poor people may eat, and that you leave the beasts of the fields, so that they can eat. In like manner you shall deal with your vineyard and with your olive yard.
1: А в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие своего народа, а остатками после них питались звери полевые. Также поступай с виноградником твоим и с маслиной твоею.
0: 6 days you shall do work, and on the seventh day you shall rest, and your ox and your donkey shall rest, and the son of your handmaiden and the stranger may be refreshed.
1: А в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец.
0: Right, so you're to work on the land for 6 years.
1: Вам нужно над землей работать 6 лет.
0: And in the seventh year, you let it rest. You let the land rest.
1: Чтобы земля отдохнула.
0: You're to work 6 days.
1: 6 дней работать.
0: And then you're to rest one day.
1: 7-й день в церковь. 7-й день отдыхаем.
0: The idea
1: is таков,
0: that everyone
1: каждый из нас
0: would have the opportunity to be refreshed.
1: У нас есть возможность освежиться.
0: You have the opportunity to be refreshed once every 7 days.
1: Освежиться раз в 7 дней.
0: The land has opportunity to rest.
1: Вот, и также у земли есть возможность отдохнуть.
0: It's a proven fact in agriculture. If you plant in the same place the same thing for too long, It'll suck all the nutrients out of the land, out of the ground.
1: И, ну, на самом деле, это в agriculture, как называется? Сельскохозяйство, точно. В сельском хозяйстве, как бы, то есть, ну, это все знают, вот, потому что, ну, если слишком долго в одну и ту же землю, как бы, сеять, чтобы она, как бы, приносила плоды, то, как бы, все добро, как бы весь злак, он из земли, он высосется, и эта земля станет как бы бесполезной.
0: So this is the law.
1: Поэтому был закон
0: такой.
1: You sow
0: in the land 6 years, you let it rest the seventh year.
1: 6 лет засеваем, 7 зимой отдыхаем.
0: Now this law is going to come back and haunt or hurt the Jews in the future.
1: В будущем этот закон он вернется и он будет вредить иудеям.
0: You'll see as we continue
1: Потому
0: through the Old
1: увидим,
0: Testament,
1: когда мы будем продолжать изучать
0: we will see
1: Завет,
0: that they
1: увидим,
0: end up
1: что они, в конце концов,
0: being taken captive into a land of the land of Babylon.
1: Уведены в землю Вавилонскую.
0: And they're there for 70
1: И там
0: years.
1: Они были 70
0: and
1: лет.
0: One of the reasons they're there for 70 years.
1: Почему они были там 70 лет?
0: Is because for 490 years.
1: 490 лет.
0: They failed to let the land rest.
1: Не позволяли земле отдохнуть.
0: And what that adds up to is 70 Sabbath years. Вот. 70 years total that the land was supposed to have rest.
1: Если посчитать каждую субботу за эти годы, за 490 лет,
0: so then they
1: то
0: spend 70 years
1: будет
0: in captivity,
1: аж на 70 лет. Поэтому они 70 лет привели в пленение.
0: And the land gets its rest.
1: Вот, чтобы земля отдохнула от евреев.
0: We'll see that as we continue our journey.
1: Мы увидим это еще больше, когда мы продолжать изучение дальше.
0: All right, verse 13.
1: 13 стих.
0: And in all things that I have said unto you, be circumspect, and make no mention of the name of other gods, neither let it be heard out of your mouth.
1: Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих.
0: The Lord is saying, guard against this, beware of this, be
1: Бог
0: careful.
1: Говорит, будь осторожны.
0: That you don't recognize their gods as real gods.
1: Вот, не признавайте чужих каких-то богов как своих.
0: Because there is no
1: Потому
0: other god.
1: Нет,
0: the Lord says in
1: богов.
0: His word,
1: Господь говорит в своем
0: there
1: стихе,
0: is no other god.
1: Нет,
0: I know not
1: богов.
0: One.
1: Я не знаю
0: so
1: ни
0: do
1: одного.
0: Not
1: Поэтому
0: at any time
1: никогда,
0: give
1: ни за что,
0: power
1: не
0: or credit to some other god or some other deity, saying this deity, this god is responsible for this. For
1: вот,
0: this
1: не
0: in my
1: отдавайте
0: life, or
1: честь или почтение
0: for wealth,
1: или
0: or, там, for success.
1: Признание, скажем, сверхъестественной силы какому-то другому богу вот за там за что-то, что произошло, допустим,
0: or the reason why we had such a good harvest
1: Причина,
0: this year,
1: почему, допустим,
0: is
1: в этом году у нас была хорошая жатва, это из-за вот этого вот Бога
0: don't
1: здесь.
0: Do that. Don't give credit.
1: Или, там,
0: don't acknowledge
1: не,
0: any other
1: не делайте
0: gods
1: это, не признавайте других богов, кроме Господа,
0: because there's only one
1: нашего Бога, потому что есть только один Бог.

0: He's responsible.
1: И Он ответственный за все, за все благословения нашей жизни и на этой земле.
0: Verse 14.
1: 14 стих.
0: Three times you shall keep a feast unto me in a year.
1: Три раза в году празднуй мне.
0: You shall keep the feast of unleavened bread. You shall eat no unleavened bread, or you shall eat unleavened bread 7 days, as I commanded you in the time appointed, of the month of Abib, for in it you came out of Egypt, and none shall appear before me empty.
1: Наблюдай праздника пресноков. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, а в назначенное время месяца Авива. Вот, ибо в оном ты вышел из Египта, и пусть не являйся перед лицем мое с пустыми руками.
0: So verses 16 through 18, the Lord is continuing to tell them about these three feasts. Now, three times a year, the people are supposed to come to Jerusalem, and there they're to worship the Lord during three feasts. The feast of Passover, Pentecost, and the feast of Tabernacles. Or booths.
1: Кущей.
0: Now, the interesting thing about all of the feasts is they all happen to right around the same time.
1: Вот интересно, что все эти как бы праздники не происходят в одно и то же время.
0: So during Passover, you actually have three feasts happening all right within a week of each other.
1: Passover. That's
0: during Passover.
1: Во время как бы праздника Пасхи, вот как бы все эти три праздника они происходят.
0: You have Passover, and then you have the feast of unleavened bread, and then you have the feast of first fruits.
1: И праздник первых плодов.
0: Now we'll study those a little more in depth when we get to Leviticus chapter 23.
1: Мы изучим эти все праздники, когда мы дойдем до книги Левит, 23 глава. Там Господь, Он перечисляет все их детали, которые вовлечены в эти праздники и когда они происходили.
0: This is what we see in the Gospels.
1: Это то, что мы видим в праздниках, в Евангелии.
0: Chapter 23 is a good example.
1: 23 глава хорошо.
0: Where you meet Simon.
1: Где мы встречаем Симона,
0: which is around present-day Libya in Africa.
1: Вот, и сейчас находится.
0: He's coming all the way to Jerusalem.
1: Место, откуда он был, находится в Африке.
0: To worship for the Passover.
1: И он оттуда пришел в Иерусалим на этот праздник.
0: And that's people would come to worship during that time, during the Passover.
1: Туда люди приходили на праздник во время Пасхи отмечать.
0: In the beginning of the book of Acts.
1: Праздник и в Деяния,
0: the feast of Pentecost. And there, you know the story how the Holy Spirit fell on the church.
1: Историю, как Дух Святой сошел на
0: церковь. Began speaking in tongues.
1: И они начали говорить на языках.
0: And people that were standing outside were listening and marveling.
1: Они слушали и не удивлялись.
0: Because it says everyone heard in their own tongue, in their own language.
1: Слышал на своем языке.
0: And there were lots of different languages.
1: Там людей было
0: Now,
1: с разными,
0: why
1: с разными
0: were there
1: языками.
0: So many different languages in Jerusalem during that time?
1: Почему же так много людей было с разными наречиями, языками в Иерусалиме в одно и то же время?
0: Because of this.
1: Из-за этого.
0: Because the Lord says three times
1: Потому
0: a year.
1: Что Господь говорит
0: during
1: трижды
0: Passover,
1: год.
0: During
1: Пасха,
0: Pentecost,
1: Пятидесятница,
0: and then the Feast of Tabernacles. So they were in Jerusalem
1: кущей.
0: During Pentecost
1: вот,
0: because they were obeying the scriptures like the Lord
1: вот, день
0: said.
1: День Пятидесятницы, потому что они послушались Писанием. Где Господь сказал, будьте там, в Иерусалиме в это время.
0: Now the Lord explains one of the benefits of doing this in Exodus chapter 34.
1: Одно из преимуществ этого в книге Исход 34 главе.
0: Exodus 34,
1: 23
0: and
1: 24. 34 глава, 34, and then...
0: 23 and 24. It says three times in a year you shall your men and children shall appear before the Lord, the God of Israel, for I will cast out the nations before you, and enlarge your borders, neither shall any man desire your land when you shall go and appear before the Lord three times a year.
1: Три раза в году должен являться весь мужской пол твой перед лицем Владыки, Господа Бога Израилева, ибо я прогоню народы от лица твоего, и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться перед лицем Господа Бога твоего три раза в году.
0: So the Lord is commanding them to do this.
1: Господь повелел им делать это.
0: And when they come together,
1: и он говорит, что когда вы три раза в году собираетесь вместе, что-то происходит особенное. Бог что-то делает в их сердцах, в их жизнях, когда они собираются вместе и потом расходятся назад в свои места. Бог использует это время вместе, чтобы зажигать их сердца, чтобы
0: more of what the Lord has already given them.
1: Как бы расширять их границы, чтобы они могли получить еще больше Божьего благословения, того, что Бог им уже дал.
0: It has an effect on their enemies.
1: То есть это имеет эффект на их врагов также.
0: The enemies are now less likely to attack, less likely to be able to come against them.
1: Что будут нападать на них, атаковать их.
0: All because they went three times a year to Jerusalem.
1: Собираться трижды в год в Иерусалиме.
0: For those of you that are going to the conference next week.
1: Для тех из вас, кто едет на конференцию на следующей неделе.
0: Something similar to this, I think.
1: Что-то подобное этому, я думаю, произойдет там.
0: We're here now. All the Calvary chapels.
1: Потому что теперь здесь все Голгофы с Украины.
0: In Ukraine. They're going to come together.
1: Они соберутся вместе.
0: And they're going to spend 4 days, 3 days fellowshipping
1: together.
0: And the Lord is going to speak to you there. The Lord is
1: going to
0: speak to His church. You're going to be encouraged. You're going to be built up.
1: You're
0: going to be edified.
1: Назидание.
0: And then you're going to go back.
1: И потом вы вернетесь
0: you're
1: назад
0: you're
1: в свои места. Вот некоторые из вас
0: поедут в Киев или в Полтаву. And the Lord is going to do the work in each and every one of those churches as they take the time, as they take the opportunity to set time aside to come up and to seek the Lord together. So, if you're going to the conference, if you don't have the opportunity,
1: если у вас нет возможности поехать на конференцию, ничего страшного.
0: We'll be here next Sunday.
1: Вот, мы следующее воскресенье все равно соберемся
0: вместе
1: здесь. У нас будет своя маленькая такая тусовка.
0: And the Lord can do the same thing.
1: Вот, и Бог тут то же самое будет делать. Знаем, что на конференции.
0: Well, let's read verse 19.
1: Давайте прочитаем 19 стих.
0: The first fruits of your land you shall bring to the house of the Lord your God. You shall not seize the kid in his mother's milk.
1: Начатки плодов земли твоей принеси в дом Господа, Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его.
0: Now, the Jews
1: иудеи
0: видят этот стих right there,
1: и говорят, что вот оно.
0: You are
1: вам
0: not allowed
1: нельзя
0: to eat
1: есть
0: a cheeseburger.
1: Cheeseburger.
0: No cheeseburgers.
1: Cheeseburger
0: can't eat cheeseburgers.
1: Because the meat,
0: потому что когда ты ешь
1: чизбургер, ты кушаешь мясо,
0: could be the child.
1: Вот, и это мясо могло бы быть
0: cow that produces
1: ребенком той коровы, которая из молока которой сделал был сыр.
0: Kid in the mother's milk.
1: А здесь написано, что
0: therefore
1: нельзя
0: you can't eat a cheeseburger.
1: Козленка в молоке матери его, поэтому чизбургер нельзя есть, но не дай бог загрешишь.
0: Man, I can't eat a cheeseburger.
1: Как это? Чизбургер нельзя есть.
0: Man, I love McDonald's.
1: Я люблю Макдональдс.
0: Like, don't worry.
1: Не волнуйся.
0: It's not real meat anyway.
1: Не волнуйся. Ну, Макдональдс на самом деле не настоящее мясо.
0: Вот. I'm just kidding.
1: Так что можно есть все, что там дают.
0: No. More than likely, what this really, the Lord is really saying here.
1: Ну, на самом деле, Бог говорит здесь.
0: Is literally do not cook that meat.
1: Вари,
0: do not
1: вот
0: boil
1: мясо.
0: That meat of that animal
1: мясо,
0: in its mother's milk.
1: Молоке его матери.
0: Not putting cheese with meat. That's
1: вот,
0: not
1: нет,
0: what he's
1: то, чтобы как бы с сыр на мясо накладывать вместе есть. Because
0: this was a custom of the people вот. In the promised land, the Canaanites. This is вот. What they did. This is how they cooked
1: Почему?
0: Their food.
1: Почему? Потому что вот этот saying, обычай, он соблюдался хананеями, теми людьми, которые до израильтян были в той земле. То есть они именно так делали, варили козленка в молоке матери его.
0: But really, the Jews do this. They won't eat a cheeseburger. A real
1: вот.
0: Like
1: и
0: a.
1: Вы знаете, на самом деле.
0: Bible believing Old Testament Jew will not eat a cheeseburger.
1: Ветхозаветные евреи, которые глубоко верят в эти писания, они Макдональдс не ходят. Они чизбургеры не кушают.
0: They won't eat any kind of
1: dairy
0: product.
1: Они бы не кушали любой молочный продукт наряду с мясным продуктом.
0: Right, well, verse 20.
1: 20 стих.
0: Through 23.
1: По 23.
0: Behold, I send an angel before you to keep you in the way and to bring you into the place which I have prepared.
1: Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил.
0: Beware of him and obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him.
1: Блюди себя перед лицем его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего. Ибо имя мое в нем.
0: And if you shall indeed obey his voice and do all that I speak, then I will be an enemy unto your enemies. and an adversary unto your adversaries.
1: Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все то, что скажу, то врагом будут врагов буду врагов твоих и противником противников твоих.
0: And my angel shall go before you and bring you in unto the Amorites and the Hittites, the Perizzites, the Canaanites, the Hivites, the Jebusites, and I will cut them off.
1: Когда пойдет перед тобою ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хиттеям, Ферезеям, Кананеям, Евеям и Евусеям, и истреблю их.
0: Wow, sounds like a special angel.
1: Похоже, особенный какой-то ангел.
0: The Lord says, now I am,
1: Господь говорит,
0: I'm taking you guys
1: я беру вас
0: to a promised land,
1: the land that I am going to give to you. Я дал вам.
0: And I'm going to send this
1: и
0: angel.
1: Я пошлю этого ангела.
0: This angel that he says has
1: ангела,
0: the ability
1: написано,
0: to pardon your transgressions.
1: Возможность.
0: 21.
1: Сейчас я прочитаю.
0: He will not pardon your transgressions.
1: Вот у того ангела, который имеет власть простить грех.
0: But he has the ability. Now, if you were a Pharisee or a Sadducee,
1: если вы были фарисеи или садукеи, вы сказали, подожди, подожди секунду.
0: No one can forgive sins.
1: Никто не может прощать грех.
0: Except God.
1: Кроме Бога.
0: Say yes.
1: Скажите, точно все правильно.
0: Right. We'll explain that
1: вот
0: part.
1: Вот мы объясним это чуть позже.
0: But this angel.
1: Но этот ангел.
0: Has the ability to pardon sins.
1: У него есть способность прощать
0: Lord
1: грех.
0: Lord says, okay, I'm going to send this angel.
1: Бог говорит, я пошлю этого ангела.
0: I'm going to send him before you into the promised land.
1: Я пошлю его перед тобой в землю обетованную.
0: He's going to fight for you.
1: И он
0: He's
1: будет
0: prepare
1: бороться
0: the way
1: за тебя.
0: For
1: он подготовит путь для тебя.
0: If you obey him.
1: Если вы будете
0: if
1: послушаться ему.
0: To side with
1: если
0: him,
1: вы выберете
0: and now you will
1: его
0: have the
1: сторону, будете на его
0: стороне,
1: то у вас будет победа.
0: 100%.
1: Я буду сражаться за
0: who
1: вас.
0: Is this angel?
1: Кто же этот ангел?
0: We find him in Joshua chapter 5.
1: Ну, мы находим его также в книге Иисус Навин.
0: Joshua leads the people into the promised land.
1: Он вводит людей в обетованную землю. И снова-таки готовится к своей первой битве.
0: Joshua goes out to spend some time alone to seek the Lord for some direction.
1: Он идет, чтобы провести время наедине, чтобы спросить у Бога направление.
0: And then in chapter 5, there comes the angel of the Lord
1: ангел Господень,
0: to meet Joshua.
1: Чтобы встретить
0: the same angel that
1: тот же самый ангел, о котором Бог сейчас говорит Моисею.
0: And he has a sword drawn.
1: И у того ангела вытянутый меч.
0: Immediately when Joshua
1: и сразу же,
0: him,
1: когда
0: falls on his face and
1: Иисус
0: Навин
1: видит этого ангела, он падает на лицо, он поклоняется ему.
0: And then Joshua says,
1: и потом Иисус Навин говорит,
0: are you for us? Or are you against us?
1: Ты за нас или ты против нас?
0: And the angel says,
1: и ангел говорит,
0: no.
1: Нет.
0: Are you for us or against us? No.
1: Ты за нас или ты против нас? Нет.
0: Are you for us or against? No.
1: Ты за нас или ты против нас? Нет.
0: The angel doesn't choose sides.
1: Huh?
0: The angel does not choose sides.
1: Ангел, он не выбирает чью-то сторону.
0: You do.
1: Вы выбираете.
0: Joshua.
1: Иисус Навин выбрал.
0: Are you going to choose to side with the angel?
1: Вот, выбрали ли вы сторону
0: or are you going to choose to
1: этого ангела
0: side with
1: или сторону
0: his enemies?
1: Его врагов?
0: The Lord is saying if you choose
1: Господь
0: to side with the angel,
1: если вы выбираете сторону ангела, то у вас есть
0: 100%
1: победа, 100%.
0: And then Joshua said,
1: Иисус Навин говорит,
0: I'll choose
1: я,
0: I side
1: выбираю
0: with you.
1: Твою сторону.
0: If you're not going
1: to
0: side with me and you're not siding with my enemies, well then I'll be on your side.
1: Вот, если ты как бы, то есть не на моей стороне, вот, но ты против врагов моих, то я тоже буду на твоей стороне.
0: Angel.
1: Ангел.
0: That's talked about here.
1: О котором здесь говорится в Исходе.
0: Ангел,
1: о который совершает Иисуса Навина в пятой главе.
0: Is Jesus Christ.
1: Это Иисус Христос.
0: It's an appearance of Jesus Christ
1: это явление
0: in the
1: Христа
0: Old Testament.
1: В Ветхом Завете.
0: Now, we also see him
1: мы также видим
0: other
1: его
0: places appearing
1: местах,
0: in the Old Testament. We've already seen him appear to Abraham in the book of Genesis.
1: Когда он явился Аврааму в книге Исход.
0: Just before the destruction of Sodom and Gomorrah,
1: you
0: read that story.
1: Вернуться и прочитать ту историю.
0: But this angel that has the ability to pardon
1: но
0: sin
1: тот ангел,
0: is none other than Jesus Christ. But don't get me wrong. Jesus is not an angel like you think of Gabriel or
1: но
0: Michael.
1: Не поймите меня неправильно. Иисус это не такой ангел, какой бы мы подумали, как Михаил Архангел или другие ангелы.
0: But more or less, he is simply the messenger,
1: вот,
0: the servant of the Lord. This is the
1: посланник.
0: Role that he takes
1: ангел
0: in the Old Testament
1: посланник
0: to be the messenger
1: Бога в
0: Ветхом
1: Завете,
0: of Jehovah, of Yahweh.
1: Посланником Яговы, Yahweh.
0: That's what angel means.
1: Потому
0: messenger.
1: Что именно это означает ангел Господень, это посланник.
0: Plus, he has the ability to pardon
1: также,
0: sin, to
1: у него
0: to
1: есть способность
0: And not only one person can do that, and that's God.
1: И только один, одна личность может прощать грех, это right. Бог.
0: Verse 24.
1: 24 стих.
0: You shall not bow down to their gods, nor serve them, nor do any of their works, but you shall utterly overthrow them and quite break down their images.
1: То не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разруши столбы их.
0: And you shall serve the Lord your God, and shall and he shall bless your bread and your water, and I will take the sickness away from the midst of you.
1: Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни.
0: There shall nothing cast their young, nor be barren in the land. The number of your days will be fulfilled.
1: Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным.
0: Now in the past,
1: вы предыдущих писаниях,
0: last couple chapters,
1: последние пару глав, возможно,
0: you know, there have been some very very strong things that the word has said.
1: Вот были такие очень сильные вещи, которые слово говорило.
0: You know, where it's very clear that,
1: где было очень
0: that
1: ясно,
0: sin has
1: что
0: a price.
1: У греха есть
0: if you
1: цена.
0: Disobey the word
1: что
0: of God,
1: если вы не послушаете Слово Божьему, то есть цена, которую вы заплатите.
0: Sure.
1: Заплатите.
0: The Lord,
1: будут последствия.
0: The Lord forgives you.
1: Да, Бог прощает
0: and his love for you
1: вас. И Его любовь
0: change.
1: К вам, она не меняется.
0: But there are consequences.
1: Но есть последствия.
0: Well, here,
1: здесь,
0: in this chapter, in chapter
1: в этой главе,
0: 23
1: главе,
0: is saying,
1: Господь
0: if
1: говорит, что если
0: me,
1: вы выбираете служить
0: then there
1: мне,
0: are also consequences.
1: То этому также есть последствия.
0: Good ones.
1: Но хорошие.
0: There's a benefit.
1: Есть
0: there's a blessing involved.
1: Преимущество для вас. Есть благословение для вас.
0: If you're disobedient
1: если
0: to the Lord,
1: не послушны
0: you are going
1: Богу,
0: to reap what you sow.
1: То вы пожнете то, что вы посеете.
0: If you're obedient
1: если вы послушаетесь
0: if you choose to
1: serve
0: Богу,
1: если вы выбираете
0: the Lord,
1: служить Ему, то вы также пожнете то, что вы сеете
0: it's like what Paul says
1: так же само Павел говорит в Галатам.
0: If you sow to the flesh,
1: если вы сеете в плоть,
0: you're gonna reap corruption.
1: Вы пожнете
0: if you тление. Sow to the spirit,
1: если вы сеете в дух,
0: you're gonna reap everlasting
1: то вы пожнете
0: life.
1: Вечную жизнь.
0: And so there are benefits
1: поэтому есть
0: to obeying,
1: преимущество
0: there are benefits
1: в том, чтобы
0: to serving
1: послушаться
0: the Lord.
1: Богу и служить Ему.
0: Verse 27.
1: 27 стих.
0: I will send my fear before you, and I will destroy all the people to whom you shall come, and I will make all your enemies turn their backs unto you.
1: Ужас мой пошлю перед тобой, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать тебе тыл всех врагов твоих.
0: More benefits of serving the Lord.
1: Еще одни как бы ну преимущества тому, что мы служим Богу.
0: I'll send the hornets before you, which shall drive out the Hivite, and the Canaanite, and the Hittite from before you.
1: Пошлю перед тобою шершней, и они погонят от лица твоего евеев, хананеев и хитеев.
0: So it says, the Lord says, I'm going to send hornets.
1: Господь говорит, что я пошлю
0: like bees,
1: шершней,
0: big bees to,
1: больших
0: to make
1: ос,
0: the people in the land
1: вот, которые заставят людей в этой земле уйти.
0: Now, there are two possible ways to interpret
1: that. Есть два пути истолковать это.
0: First,
1: первое,
0: is that the Lord sent
1: это, что Господь послал шершней,
0: to get rid of the people that live
1: чтобы
0: in the land.
1: Избавились они от людей, которые там живут, покусали их.
0: The other,
1: вторая,
0: is that the bees,
1: это, чтобы
0: or
1: эти
0: the hornets,
1: шершни,
0: are represented by the Assyrian nation.
1: Вот, они как бы собой представляют сирийский народ.
0: For me, I'll just take it at face value. Bees, hornets.
1: Вот, это так, что то истолковывают, как сирийский народ, который Бог пошлет на этих
0: людей.
1: Но я истолковываю, как
0: шершни.
1: Шершни есть шершни.
0: So, verse 29.
1: 29 стих.
0: I'll not drive them out before you in one year, lest the land become desolate, and the beasts of the field multiply against you.
1: Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые.
0: But little by little I will drive them out from before you until you be increased and inherit the land.
1: Мало помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь владение земли сей.
0: So now the Lord is saying, you're going to a land, the land that I promised to give you. It's all yours.
1: То есть Бог говорит, когда вы идете в землю, в ту, которую я вам обещал, она вся ваша.
0: But there are people that live
1: но
0: in the land.
1: Есть люди, которые живут в той земле.
0: Now, I'm going to drive them out.
1: И я
0: I'm
1: их
0: going to fight for you.
1: Я за вас буду сражаться.
0: And we'll get rid of them.
1: И мы избавимся от них.
0: But I'm not going to do it in one day.
1: Но я не сделаю это за один день.
0: I'm gonna do it little
1: я
0: by little.
1: Я сделаю это шаг за шагом.
0: And he gives the reason, it's so that the land
1: причину.
0: Doesn't become desolate.
1: Вот, чтобы... That what?
0: In verse 29. So the land doesn't become desolate.
1: Да, чтобы земля не сделалась пуста. И не умножились против тебя звери полевые.
0: But the Lord...
1: Но...
0: He could have done it one day.
1: Знаете, Господь мог бы сделать это за один день, правильно же?
0: The Lord could have said...
1: Он мог сказать...
0: All of you.
1: Вот вы все...
0: Gone, be gone.
1: Нет,
0: or
1: вас.
0: Just send уйдите. Lightning or something.
1: Вот, ты мог послать там молнию на каждого человека, который там
0: заменил. Send лица. Lots of bees.
1: Вот, или еще больше шершней, которые съели все, что там.
0: And he could have done that. He could have driven out all the inhabitants.
1: Все что угодно, как бы, чтобы все, says, кто там есть, они сразу взяли и ушли оттуда.
0: The reason
1: Но он
0: is
1: не сделал этого.
0: I have a reason for
1: Почему?
0: It.
1: Что у меня есть причина.
0: And maybe you look at kind of what you're going through in your life.
1: Вы знаете, если вы посмотрите на то, что в вашей жизни происходит, и вы скажете,
0: the word of God
1: Слово Божье
0: promises
1: обещает
0: that, well, it says
1: что,
0: right here in Ephesians chapter 1, verse 3,
1: в 1 главе 3 стихе,
0: you have
1: говорится, что у вас
0: everything.
1: Есть все.
0: All spiritual blessings
1: все духовные
0: are yours
1: благословения, они
0: in
1: ваши,
0: Christ Jesus.
1: Во Христе Иисусе.
0: In 2 Peter chapter 1.
1: 1 Петре,
0: Peter says, you have everything that pertains to life and godliness. You have it all. It's all yours. All the blessings, everything that pertains to life and godliness, it's yours. You have it already. Just like the promised land. It's given to you. It's all yours. I have everything that pertains to life and godliness.
1: You say, I have everything that
0: I don't feel very godly sometimes. If I have it all, then how come I feel like
1: there's
0: kind of this lack of holiness
1: sometimes? Как бы иногда вот здесь.
0: No, I still mess up. I still
1: знаете,
0: blow it.
1: Пор, как бы,
0: I recognize that there's still sometimes something missing.
1: В моей жизни чего-то постоянно не
0: why
1: хватает.
0: Is that?
1: Почему? Почему такие чувства?
0: Why didn't when
1: почему
0: we got
1: просто,
0: saved?
1: Когда мы не спаслись,
0: why didn't the Lord just
1: почему
0: say,
1: Бог не
0: okay,
1: сказал,
0: хорошо, be perfect, you're
1: будь
0: perfect
1: совершенный,
0: now. Holy,
1: все,
0: be holy.
1: Святый,
0: now, here you go. There's
1: все,
0: all the spiritual blessings.
1: Все духовные благословения,
0: у
1: тебя есть все, что необходимо для жизни и благочестия.
0: Things,
1: у тебя
0: and now
1: есть.
0: You're perfect.
1: Все, ты совершенен.
0: Why didn't he do that?
1: Почему Бог так не сделал?
0: Why does he say
1: почему
0: like these guys,
1: говорит этим ребятам, что по чуть-чуть я избавлю вас от грехов ваших, день за днем?
0: Little by little.
1: По чуть-чуть.
0: You'll grow.
1: Вы будете расти.
0: Sure, you're not what you should be.
1: Да,
0: I'm not
1: конечно,
0: what
1: вы,
0: I should be.
1: Вы не являетесь тем, кем вы должны
0: back,
1: быть, и я не являюсь тем, кем я должен быть. Но
0: оглядываясь
1: назад, вы можете сказать.
0: Hopefully you can
1: ну,
0: say.
1: Надеюсь, что вы можете сказать.
0: I'm not what I used
1: что
0: to
1: я
0: be
1: не
0: either.
1: Такой, каким я был когда-то.
0: Okay, I'm not what I should be, but I'm not what I used to be. Because the Lord is doing this work in our lives.
1: Но я уже не тот, кем я был когда-то.
0: Sure,
1: потому что Бог делает работу в нашей жизни по чуть-чуть, шаг за шагом, не сразу.
0: And there's a reason for
1: есть причины для этого.
0: And a couple of reasons I'll just share with you.
1: Причин,
0: real quick.
1: Я с вами поделюсь очень быстро.
0: Is one is for reliance.
1: Одна это чтобы мы уповали на него, чтобы мы никогда не переставали уповать на Бога, чтобы мы во всем искали у Бога направления, чтобы мы всегда смотрели на Бога.
0: If we were perfect,
1: силу от него. Если бы мы
0: were
1: совершенны, то
0: angry at people,
1: мы никогда там не то есть мы никогда не злились на людей. У нас не было этой проблемы.
0: We never struggled with anything.
1: То есть
0: we say, well, I don't really.
1: Thank
0: you, Lord, for helping me, but I got it now.
1: И мы говорили, ну, как бы Бог, да, конечно, спасибо за твою помощь, но у меня все нормально. То есть я ни на кого не злюсь, то есть я не грешу, то есть я совершенен.
0: But it doesn't work like that.
1: Не, так не работает.
0: When we sin,
1: когда мы грешим,
0: when we get angry,
1: когда мы злимся,
0: Lord,
1: мы понимаем, Господь. Ты мне нужен до сих пор. Ты мне нужен, что я не могу вот в этих областях как бы любить людей и делать что-то.
0: And another thing, we don't know what tomorrow holds.
1: И вы знаете, мы не знаем, что завтра будет с нами. Мы ищем у Бога направление.
0: But if the Lord said, okay, here's your whole life, there it is, this is everything that's going to happen in your life,
1: тобой,
0: so thank you, Lord, I got it from here, I'm good
1: Бог,
0: to go.
1: Все понял, спасибо, но дальше я сам.
0: But because you don't know what's going to happen tomorrow,
1: из-за того, что вы не знаете,
0: you don't know what
1: будет,
0: the future holds,
1: если вы не знаете,
0: what's
1: going to
0: happen this summer,
1: произойдет,
0: what's
1: going to
0: happen after you graduate
1: после того, как вы
0: from school, then you have to ask the Lord.
1: Вам нужно Богу
0: you have to rely on Him.
1: Вам нужно уповать на Него.
0: And he likes that.
1: И Богу это нравится.
0: He likes talking
1: Богу
0: with you.
1: Нравится общаться с вами. Богу нравится, когда вы спрашиваете у него что-то. Богу нравится, когда вы с ним общаетесь.
0: But if you knew everything,
1: но если вы бы все знали, то у вас бы никогда не было проблем с чем-то.
0: Then you'd probably stop talking to him.
1: Вот, вы, наверное, перестали бы вообще говорить с Богом.
0: So he does it little
1: Поэтому
0: by little.
1: Бог, он делает это шаг за шагом.
0: In other words, it tests our motives and our faith.
1: И наши мотивы и веры также это испытывает.
0: You know, sometimes when,
1: и вы знаете, иногда,
0: when we think we're
1: когда мы думаем
0: good,
1: о всем том, что мы делаем правильно,
0: I've been doing pretty good lately.
1: Подумайте,
0: I've been
1: ну, недавно,
0: reading my Bible
1: как бы, я Библию читал каждый день, несколько раз в день,
0: going to church twice a week.
1: В церковь ходил дважды в неделю.
0: Things are going pretty good.
1: Все в моей жизни вроде так стабильно, неплохо.
0: And then something happens.
1: А потом что происходит?
0: Somebody slams the metro door in your face.
1: Кто-то метро дверь отпускает и натягивает ее так, знаете, до конца. И потом ждет, пока вы подойдете, и потом отпускает это на вас. Вот она так бабах, вас как бы бьет по лицу или еще кого-то, куда-то. И думаешь, ты... Коза. Или козел. Вот. А потом...
0: Okay, so maybe I'm not as good as
1: вот,
0: I thought.
1: Ну хорошо, Бог, да, я не такой совершенный.
0: And it really, you know, sometimes
1: и
0: things
1: это,
0: like that.
1: Иногда
0: help
1: такие
0: us
1: вот
0: realize,
1: вещи помогают нам осознать, что как
0: sure,
1: бы
0: sure, I've been reading
1: Бог.
0: My Bible, and that is
1: да,
0: good.
1: Я читаю свою Библию, это хорошо.
0: But Lord
1: но,
0: still
1: но
0: got
1: Господь,
0: stuff to deal with.
1: У меня все еще как бы, то есть есть что-то с чем тебе нужно поработать надо мной.
0: And like Paul, James and Peter said,
1: якобы Петр говорили,
0: they test our faith,
1: они испытывают нашу веру, они улучшает нашу веру.
0: The other thing, the third thing,
1: и третье,
0: that this little by little
1: почему
0: does
1: за шаг
0: for
1: за
0: them,
1: шагом Бог для них сделал и для нас так делает,
0: is it brings us together.
1: Это соединяет нас вместе
0: unity.
1: С Ним, дает нам
0: Because you realize
1: потому что
0: that
1: вы осознаете, что вы не можете сами выиграть эту битву, что вам нужен ваш брат и ваша
0: that's,
1: сестра.
0: That's what the Lord is
1: и именно
0: doing
1: это
0: here.
1: Господь делает здесь. Он созидает семью, созидает церковь. Мы семья, мы дети Бога.
0: And because we go through
1: и потому что мы
0: because
1: проходим
0: we
1: через
0: still,
1: разные вещи, потому что у нас есть здесь
0: we go to each other and say,
1: испытания, трудности, то мы подходим друг к другу и говорим, ты можешь за меня помолиться? И мы, конечно, помолимся за вас. И этот человек рассказывает, ну, смотри, вот я через это прохожу в своей жизни. И тот он отвечает вам, ну, знаете, я тоже проходил через это в прошлом, и вот так вот Бог помог мне, вот так вот Бог разобрался со мной, и, ну, это помогает нам созидать друг друга.
0: We can't make it on our own.
1: Мы сами по себе не можем это
0: these guys, they go into the promised land,
1: эти люди, которые вошли в обетованную
0: землю, fight some battles.
1: Им нужно было такие нехилые
0: but it wasn't
1: битвы
0: one man
1: провести.
0: With a sword.
1: И это не был просто один человек, который дрался за всех.
0: It was an army.
1: Нет, это была армия.
0: And they were working
1: вместе,
0: together
1: и они работали
0: for the victory.
1: Вместе ради победы.
0: If you think you're one man,
1: если вы думаете, что вы
0: with a
1: один
0: sword,
1: человек
0: and you're gonna go in and you're gonna
1: мечом, и вы пойдете, и вы очистите,
0: yourself,
1: и сделаете все, что Бог сказал вам сами,
0: You're mistaken.
1: Вы ошибаетесь.
0: You need the church.
1: Вам нужна церковь.
0: The writer of the book of Hebrews
1: писатель книги Евреям
0: says, "Do not forsake the gathering together of yourselves, as is the manner of some."
1: Вот, как уже стало принято у некоторых.
0: You need your
1: вам
0: brother. You
1: нужны
0: need your sister.
1: Братья, вам нужны ваши сестры.
0: Each other. We can't
1: вы нужны
0: do it
1: друг другу. Мы сами не
0: from
1: можем
0: our,
1: это
0: from
1: сделать.
0: Each
1: без помощи друг друга.
0: So those are some reasons why
1: вот
0: the Lord
1: причина, почему Господь
0: finger,
1: он не просто щелкнул пальцем и все
0: right
1: стало совершенно сразу же. Почему вовлечен процесс во все это?
0: All right, verse
1: 31 стих.
0: And I'll set bounds the Red Sea, even to the Sea of the Philistines, and from the desert unto the river, for I will deliver the inhabitants of the land into your hand, and you shall drive them out before you.
1: Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жители из всей земли, и прогонишь их от лица твоего.
0: You shall make no covenant with them, nor with their gods.
1: Не заключай союза ни с ними, ни с богами их.
0: Don't make any covenants with the people of the land, with the
1: strangers. Не заключайте союза с людьми той земли, с незнакомцами.
0: Now, if you've ever read in the New Testament,
1: если вы когда-либо читали в Новом Завете, в
0: 2
1: Коринфянам,
0: Paul says, don't be unequally yoked with a non-believer.
1: Надо прочитать, извините. Не преклоняйся под чужое ярмо с неверными.
0: For what fellowship does light have with darkness?
1: Ибо какое общение праведности с беззаконием?
0: You're a Christian.
1: Что общего света с
0: тьмою?
1: Вы христианин, вы
0: what
1: свет этого мира. Какое общение имеет свет
0: what
1: с тьмой?
0: What are you doing fellowshipping with the person that lives in darkness?
1: Что вы делаете вступая в общение с
0: человеком, exactly который живет в тьме.
1: Что же это значит?
0: Because we're supposed to be a light to the darkness.
1: Ну, мы же должны быть светом тьме.
0: We're supposed to love
1: the darkness,
0: любить, right? We're supposed, I mean, not love the dark, ну, love the people
1: тьму,
0: that are living in the darkness.
1: Но любить людей, которые живут во тьме.
0: And we're I mean, we're not to,
1: нам не нужно как бы
0: разбираться от них.
1: Иисус был трехгрешником. Как это как бы, ну, работает с тем писанием, которое мы прочитали? Как можно истолковывать этот стих?
0: Я
1: думаю, что вот эта вся глава, она немного помогает вам понять то, что Павел пытался сказать. Вы уже видели, как Господь сказал, что вам не нужно делать то, что они делают. Не следуйте их примерам.
0: Now, when they come into your land, you treat them
1: землю,
0: nicely.
1: You don't oppress them.
0: You're to be a light to them. Then he says, don't make
1: им.
0: Any covenants with them.
1: And what's a covenant?
0: Covenant is where you
1: завет,
0: become locked. You become tied, connected to that person in
1: человеком.
0: Some way.
1: Каким-то образом.
0: Whether it's legally,
1: легально,
0: well, usually it's in a legal sense.
1: Вот. Но чаще это как бы нелегально.
0: So don't do that. Don't make a connection
1: этого.
0: With a non-believer in such a way that there's no way out.
1: Таким образом, что вы не можете выйти из него, когда вы соединены глубоко с жизнью этого человека. Таким образом, что вы
0: their life is going to begin to affect yours.
1: Таким, что его жизнь, она уже начинает влиять на вас.
0: But you're still to love them.
1: Но вы все равно должны,
0: you're still to accept
1: равно должны принимать
0: into your life
1: их
0: and,
1: в своей
0: жизни
1: и делиться любовью Христа с ними. Вот это наша цель.
0: So maybe you read the chapter and just see what the Lord's heart is.
1: Поэтому вам нужно просто
0: читать
1: главу и видеть, какое Божье сердце к неверующим, к грешникам.
0: All right. Verse 33.
1: And
0: the Lord explains why you're not to make any covenants.
1: Бог объясняет, почему не нужно было делать никакого завета.
0: They shall not dwell in your land, lest they make you sin against me. And if you serve their gods, it will surely be a snare unto you.
1: Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью.
0: So the Lord says, if you make covenants with these people,
1: если вы союз делаете с этими людьми,
0: then it's going to cause you to sin.
1: Это будет побуждать вас к греху.
0: That's where it's going to lead.
1: Вот
0: and if you begin to worship their gods,
1: туда это приведет. Если вы начнете поклоняться их богам, то это будет вам сетью.
0: The idea of a snare is a trap for an animal,
1: смысл сети в том,
0: right?
1: Что это, ну, ловушка для животного, сеть.
0: You set it on the ground.
1: То есть вы на земле ее оставляете. Животное приходит, заходит в ловушку, ловушка замыкается. Ловит этого животного.
0: That's the idea here.
1: В этом смысл сети.
0: This is what worshiping their gods is
1: вот
0: going to do.
1: Именно это сделает поклонение их богам.
0: It's a trap.
1: Это ловушка.
0: Okay, what's going to happen is you're going to be moving along.
1: Что вы будете
0: everything's going good.
1: В союзе с этим человеком все
0: forward.
1: Классно, я иду
0: oh, sure.
1: Вперед.
0: You know, I come to church, I worship
1: да, там,
0: the Lord. You know, I got this other thing in my life.
1: Нашему,
0: you know.
1: Ну, у меня в своей жизни другие вещи есть, то есть, ну, я все еще нормально, но это ловушка.
0: And
1: придет
0: at some point,
1: вас, и в какой-то момент
0: it's gonna grab hold of you.
1: Замкнется на
0: and
1: вас.
0: What does a trap do to
1: и
0: an
1: что
0: animal?
1: Ловушка делает животному?
0: It keeps them from moving
1: вот.
0: Forward.
1: Она удерживает, чтобы животное
0: it stops
1: никуда
0: them
1: не уходило.
0: From going any further than they've already gone.
1: Останавливает их, чтобы оно не двигалось никуда дальше.
0: Is it
1: и потом
0: keeps them captured.
1: Оно удерживает
0: they're in bondage. They're stuck.
1: В рабстве.
0: Оно удерживает их. Go anywhere.
1: Не можете больше двигаться, вы не можете пошевелиться, все.
0: And then what the trap does,
1: и потом,
0: is it ensures
1: вот,
0: that
1: ловушка,
0: that animal is going to die.
1: Вот, она делает так, ensures.
0: Make sure it's going to happen.
1: То есть эта ловушка, она убеждается в том, что животное, которое туда попало, оно будет убито.
0: Because the hunter that
1: почему?
0: Set
1: потому
0: the trap,
1: что охотник,
0: he's
1: который поставил
0: along,
1: ловушку,
0: and when he sees
1: он придет назад к ней в какой-то момент, он видит, что что-то упало в нее, все, время ужина. Он убьет то, что поймало сюда. И Господь говорит, что если вы будете поклоняться их богам, если вы начнете быть вовлеченными в то, что они делают, вовлеченными в поклонение тому, что чему они поклоняются, то вы знаете, сегодня в нашем обществе есть много вещей, чему люди поклоняются. Это деньги, это наследство, это власть и так далее. И люди поклоняются этому. И
0: But what you do when you start
1: но на самом деле,
0: living
1: когда
0: for those things, you start worshiping or going after
1: вещей,
0: those things,
1: вы начинаете поклоняться
0: it's
1: этим
0: just
1: вещам,
0: like a trap.
1: То это ловушка.
0: And what it's going to end up
1: и что оно приведет вас, к чему оно приведет, первых, это
0: you're going to stop moving forward with the Lord.
1: остановит вас на месте, вы не сможете двигаться дальше с Богом.
0: Вы
1: застрянете в рабстве этой вещи.
0: И как
1: ловушка, вот она в конце концов приведет вас к смерти. Я не говорю, что это убьет вас физически,
0: но оно
1: принесет смерть вашим отношениям с Богом.
0: Sin separates us from fellowship with God.
1: Знаете, грех, он отделяет нас от общения с Богом.
0: And the thing is, as I close with this, but
1: я закончу этим.
0: The Lord says, I'm going
1: Господь
0: with
1: говорит,
0: you
1: я иду с тобой.
0: Into the land.
1: Я
0: this land that I'm warning you about,
1: these people and the gods and the things that they do. Боги и так далее.
0: Don't take part. I'm going with you.
1: Вот, я с тобой
0: I'll be
1: иду.
0: With you the whole time.
1: Я буду с тобой все это время. Я буду за тебя сражаться.
0: I will give you the
1: я
0: victory.
1: Дам тебе победу.
0: I'll give you everything
1: я дам тебе
0: that
1: все
0: I've
1: необходимое, все, что я пообещал
0: you.
1: Дать тебе.
0: You look at that, you weigh the options.
1: Вот, и смотрите на это и взвесьте
0: okay.
1: возможности.
0: The word says,
1: смотрите, слово
0: the Lord
1: говорит,
0: has promised,
1: что Бог пообещал,
0: given us
1: что Он даст нам все, все духовные
0: благословения.
1: Он даст нам все необходимое для жизни и благочестия.
0: And so we can have that and the presence of the Lord with us in our lives,
1: Божий
0: or we can have this other option.
1: Вот. Или у нас есть другой вариант.
0: Worshipping their gods,
1: поклоняться их богам,
0: doing what they do,
1: делать то, что они делают.
0: But the thing is, we know the consequences.
1: Мы знаем последствия
0: know
1: этого.
0: The consequences
1: мы знаем, что последствия.
0: What God's word says not to do, we know the consequences of doing what it does say we're supposed to.
1: Того, когда мы делаем то, что нам не нужно делать, то, что Божье слово говорит не делать. И тогда, когда мы делаем то, что Божье Слово говорит нам делать.
0: It's an easy choice.
1: Я думаю, что это легкий выбор.
0: Choose the Lord.
1: Вот, выберите Господа.
0: And choose to be blessed.
1: И выберите быть благословенным.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать передачу «Толкование Евангелий». Через 15 минут выйдет в эфир проповедь Давида Вилкерсона. И в конце часа слушайте программу «Семейный библейский час».

Сказал также и некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих. Набожные иудеи молились три раза в день – в 9 часов утра, в полдень и в 3 часа дня. Считалось, что молитва в храме имеет особую силу, и поэтому в эти часы многие приходили в храм помолиться. В этой притче Иисус Христос говорил о двух молящихся в храме. Один из них был фарисей. Он молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Фарисей сам давал себе оценку перед Богом. По иудейскому закону был один обязательный пост – в день очищения. Но некоторые фарисеи, стремясь добиться особых заслуг перед Богом, постились также по понедельникам и четвергам. Это были рыночные дни, когда в Иерусалим приходило много народу из деревень. Постившиеся выходили на улицы с выкрашенными в белый цвет лицами, были небрежно одеты, и поэтому в эти дни большое число людей могло быть свидетелями их набожности. Фарисеи использовали пост как возможность продемонстрировать перед всем народом свою праведность и духовность. Бог через пророка Исаию обличает лицемерие и говорит, каким должен быть истинный пост. «Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и расприй, и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Книга пророка Исаии, 58 глава, со 2 по 8 стих.

получали 1/10 от приношения каждого иудея. В книгах Моисея написано: «Сынам Левия вот, я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания». Книга чисел, 18 глава, 21 стих. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно». Книга Второзакония, 14 глава, 22 стих. А фарисеи демонстративно давали десятины даже с тех продуктов, которые были исключены по закону. Есть сохранившаяся запись молитвы одного фарисея. «Я благодарю Тебя, Господи, Боже мой, что Ты позволил мне принадлежать к тем, кто восседает в академии, а не к тем, которые сидят на перекрестках улиц. Я встаю рано, и они встают рано. Я встаю ради слов закона, а они ради суетных дел. Я тружусь, и они трудятся. Я тружусь и получаю награду, а они трудятся и не получают ее. Я бегу, и они бегут. Я бегу в жизни мира грядущего, а они в преисподнюю». Сохранилось письменное свидетельство раввина Джакая, который сказал: «Если в мире только два праведных, то они я и мой сын. Если в мире всего только один праведный, то это я». Фактически фарисей в притче Иисуса Христа ходил в храм не молиться, а сообщать Богу, какой он богобоязненный и благородный человек. Прославляя собственные дела, фарисей тем самым сказал, что он возлагал надежды на признание себя лучшим по сравнению с кем-то другим. У него совершенно отсутствовало чувство несовершенства и греховности. Кроме фарисея, в храм вошел помолиться мытарь, сборщик налогов. Он, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Мытарь думал о себе не как об одном грешнике среди многих, но как о том, который был недостоин получить что-либо от Бога. Он отличался от фарисея практически во всем. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Какое смирение! Он надеялся только на Божью любовь и милость. Одного бедного работника Готтентота, Готтентота – одна из народностей Южной Африки, позвали как-то в дом хозяина для участия в общей домашней молитве. Хозяин читал в тот день притчу о фарисее и мытаре. А Готтентот, сердце которого уже было затронуто Словом Божьим, не сводил с читающего глаз, внимательно слушая его. Фарисей, став молиться сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». Эти слова смутили чернокожего. «Нет, я бы не мог этого сказать о себе. Я бы не мог так молиться. Я много хуже других», – прошептал он. Хозяин читал дальше: «Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». «Нет, и этого я не делаю, и так молиться не могу», – поник сердцем Готтентот. Наконец хозяин дочитал до молитвы мытаря. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» «Вот, это я! Да-да, это я! Это я! Это моя молитва!» – воскликнул бедный чернокожий, продолжая ударять себя в грудь и повторяя молитву мытаря: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Хозяин продолжал чтение: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Подобно мытарю, и Готтентот пошел домой оправданным. Притча Иисуса Христа о фарисее и мытаре открывает нам важные истины о молитве.
Во-первых, эта притча говорит о том, что гордый человек не способен молиться. Небесные врата так низки, что войти в них можно только на коленях. Теофилакт назвал гордыню пределом всех грехов. А греческий писатель Теофраст описал ряд известных типов характеров, в которых определил гордыню как определенное презрение ко всем, кроме себя. Он приводит примеры из обыденной жизни, прекрасно иллюстрирующие это качество. Если человеку, которого обуяла гордыня, предлагают какую-нибудь должность, он отказывается, ссылаясь на то, что настолько занят собственными делами, что не располагает свободным временем. Он никогда не смотрит на людей на улице, если это не доставляет ему удовольствия. Он приглашает человека на обед, а потом сам не выходит к столу, а посылает слугу прислуживать гостю. Вся его жизнь наполнена духом презрения, и ему доставляет наслаждение давать другим людям почувствовать их незначительность. «Да сохранит нас Бог от всякой гордости!» Во-вторых, человек, презирающий своих собратьев, не может молиться. «Мы – грешные люди. Все мы преклоняемся перед троном великого и милосердного Бога. И приходить к Нему надо в глубоком смирении, подобно мытарю». В-третьих, в молитве надо сравнивать свою жизнь – с жизнью Господа Иисуса Христа. Фарисей, молясь, говорил правду. Он действительно постился, жертвовал десятину и не был похож на мытаря. Но в молитве важно сравнивать себя не с братьями и сестрами, а с Иисусом Христом. Однажды я ехал поездом. Когда мы проезжали поросшую кустарником болотистую местность, я видел маленький выбеленный домик. Мне показалось, что он необыкновенной белизны. Через несколько дней я ехал по той же дороге. Выпавший снег лежал большими сугробами. Мы снова проезжали мимо этого домика, но на этот раз он показался серым по сравнению с только что выпавшим снежным покровом. Все зависит от того, с кем мы себя сравниваем. Если мы будем сравнивать свою жизнь с жизнью Иисуса Христа и с Его святостью, нам останется лишь сказать: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Будем же всегда сравнивать свою жизнь с жизнью Господа Иисуса, и это сохранит нас от всякой гордости.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать проповедь Давида Вилкерсона. Через полчаса слушайте также семейный библейский час.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на волнах семейного радио. У микрофона Арина Висолаускас. Мы продолжаем слушать проповеди Дэвида Вилкерсона. Сегодня звучит окончание 32-й темы «Отцовская любовь». Читает Игорь Карпенков.
2: Второе. Мы не покоимся на сознании того, что Бог знает, что является лучшим для нас. Бывают моменты, когда Бог что-то отнимает от нас. Бывают моменты, когда мы молимся о чем-то, что мы считаем необходимым для нас, но Бог не дает нам просимого. Несмотря на все это, знает Господь путь праведных. 1 Псалом, 6 стих. В один день станет ясно, что все это было для нашего блага и для Его царства. Видите, истинное удовлетворение в жизни состоит в исполнении совершенной воли Божьей, то есть пребывании в Его воле, исполнении Его труда, жизни согласно Его предопределению. Но большинство из нас уверены, что только мы знаем, что нам нужно, чтобы быть удовлетворенными и счастливыми. И в большинстве случаев то, что мы считаем наилучшим для себя, в самом деле может погубить нас. Никогда в истории человечества Бог не забирал что-то у своих детей, не дав им взамен что-то лучшее, более красивое, более удовлетворяющее. Господне благо для нас – это не что-то такое, чего нужно бояться. Это всегда то, что удовлетворит нас наибольше. Он не только знает, что является лучшим для вас, Он хочет дать вам это. О, если бы мы в самом деле поверили в это, какой мир, покой и радость произвело бы это в нас? Мы бы никогда не печалились о своих потерях. Мы бы знали, что в этот момент мы освобождаемся от всяких оков. Мы бы сказали: «Господи, если Ты отнимаешь это у меня, это значит, что Ты имеешь что-то лучшее для меня, так что бери это». Я слышал, многие молодые женщины говорят: «Вы хотите сказать, что Бог не хочет, чтобы я выходила замуж за этого человека? Он вся моя жизнь. На свете нет никого, подобного ему. Если я потеряю его, я потеряю все». Я видел такие случаи много раз.

чуть ли не избрала для себя. Она плачет: «Господи, благодарю Тебя, что Ты не позволил мне принять ничего меньшего, чем было в Твоем плане для меня». В числе наших сотрудников была одна молодая женщина из Англии, которая была обручена с одним хорошим молодым человеком. Но ей Бог ясно сказал, чтобы она положила это на алтарь. Господь сказал: «Это не для тебя. Я планирую нечто другое для тебя, и он для этого не подходит». Тогда она оставила это обручение и была призвана к особому служению, которое полностью удовлетворяет ее. Сейчас Господь использует ее замечательным образом, и Бог доказывает ей, что то, что Он дал взамен, намного лучше. Возлюбленные, мы должны успокоиться в любящих руках нашего Отца. Мы должны прийти в нашем доверии к Богу до такого момента, где могли бы сказать: «Я имею любящего Небесного Отца, который знает, что во благо мне. Он знает, кто и что является наилучшим для меня. Он знает все». Как Иов, в конце концов, пришел к месту покоя. Он убедился, что Бог знал, что делал, что он наблюдал за всем этим. Иов сказал: «Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото». Иов 23:10. Вы можете себе подумать: «А что произойдет, если я согрешу или упаду в момент ожидания этого блага для меня? Я знаю, что я несовершен. Не значит ли это, что я потеряю то доброе, что мне предназначалось, потому что я согрешил?» В таком состоянии находятся многие христиане сегодня. Они видят Божью работу в своей жизни. Они знают, что Бог хочет, чтобы они вошли в Его благословение. Однако продолжают думать, что если я не выдержу, что если сделаю что-то неправильно, и Бог разгневается на меня или потеряет терпение, что станет со всеми Его обетованиями? Может, тогда я получу не то, что мне во благо, а что-то похуже? Нет, никогда. Я хочу привести вам замечательный пример, который показывает, что ваши слабости и неудачи не помешают исполнению вечных Божьих определений. Если ваше сердце находится в правильном положении перед Богом, если вы все время обращаетесь к Нему и ищете Его всем своим сердцем, ничто не изменит Его планов относительно вас. Рассмотрим, как Бог милостиво поступал с Ефремом, который позорил Бога своими поступками. «Я отец Израилю, Ефрем – первенец мой». Иеремия 31:9. Колено Ефремова было наибольшим из колен Израилевых, народом, наиболее близким к сердцу Бога. Господь имел вечное определение для этого очень благословенного колена. Однако Ефрем продолжал отступать и огорчать Бога. Они грешили против света, милосердия и благословений больше, чем кто-либо в Израиле. Не оставил ли Бог согрешающего Ефрема? Как раз наоборот. Господь сказал, что Ефрем должен быть свободным и искупленным народом. Они будут жить в достатке, то есть с великими Божьими благословениями. Что Бог видел особое в Ефреме? Они имели сокрушенное сердце, стыд за свой грех и готовность возвращаться к Господу. И несмотря на все их падения, одна эта черта привлекала сердце Господа к ним. Когда приходило строгое пророческое слово к Ефрему, они принимали его. Когда Господь упрекал их, они оплакивали свой грех. Хотя они были склонны к отступничеству, они все же имели желание бежать опять к Господу. И на вершине их отступления Бог сказал: «Недорогой ли у меня сын Ефрем, нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него, умилосержусь над ним, говорит Господь». Иеремия 31:20. Господь

этим хотел сказать. Несмотря на падение Ефрема и все его недостатки, я вижу в нем дух покаяния. Я не отниму от него своей нежной любви. Все, что я предназначил для него, я исполню. Возлюбленные, Бог имеет план для вашей жизни, поэтому всегда продолжайте стремиться к Нему. Он исполнит все свои намерения о вас, независимо от того, через что вы проходите или как суровы ваши испытания. Бог с большой заботой о вас планирует ваше будущее. У меня есть пророческое слово для некоторых, кто читает эту проповедь сейчас. Вы не можете познать вечное Божье определение о вас потому, что вы думаете или чувствуете. Вы можете быть слишком сконцентрированы на своих неудачах или грехе, чтобы судить об этом правильно. Бог хочет в духе сказать вам: храни свое сердце в смирении передо мной. Доверься моему слову, которое говорит о моей сущности, что я нежный, любящий отец, который вложил в тебя столько много старания, и я не позволю тебе уйти. Ты мое любимое дитя, и я освобожу тебя. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их. Псалом 138, стих 17. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Иеремия 29:11. Бог говорит к нам через это слово. Я не склонен к тому, чтобы замышлять злое, суд или наказание против вас. Я замышляю доброе. Я планирую вашу жизнь. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне. Погрузитесь в мою любовь. Вот какому Богу мы служим. Не тому, кто имеет злые, осуждающие намерения о мести, но тому, кто имеет добрые намерения о нас, намерения мира и надежды для наших последних дней. Как верующие, мы имеем два выбора. Мы можем верить в то, что Господь сказал о самом себе, что Он любит нас и будет наблюдать за нами во время наших испытаний, что Он сам будет открывать и закрывать все двери для нас. И даже когда мы падаем, Он не гневается на нас, но в своей нежной любви хочет исправить нас. Или же мы можем верить в ужасную альтернативу, то есть в то, что Бог позволил дьяволу обманывать нас и покинул нас защищаться самим. Вы можете сказать: «Я не вижу много доказательств тому, что Бог делает хотя бы что-нибудь, чтобы изменить мое ужасное положение. Кажется, что моя боль никогда не кончится. Я ждал уже очень долго. Как долго это еще протянется?» Это протянется так долго, сколько необходимо для того, чтобы святой, всемогущий Бог поставил все на свои места в вашей жизни. Он имеет так много намерений о вас и о вашем будущем, что вы даже не можете сосчитать их. Они многочисленны, как песок на берегу морском. Бог дал Давиду обетование, что он сделает непоколебимым дом его и царство его устроит навеки. И все испытания, согрешения и позор, через которые прошел Давид, не помешали исполниться Божьему определению о нем. Даже когда Давид был опозорен своей собственной семьей и сыновьями, он держался за обетование Божье и не отступал. В конце концов, когда Давид состарился и поседел, и не видно было, что обетования исполнились, он сказал: «Не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое?» Второе царство 23:5. Этим он хотел сказать: «Я не вижу это исполненным еще, но я стою на Слове Божьем ко мне, и Он исполнит его».
Давид покоился на знании того, что Бог знает, что ему во благо, и исполнит свое слово. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я перед собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании». Деяния 2 глава, с 25 по 26 стихи. И третье. Мы считаем невозможным тот факт, что мы можем служить Господу с радостью все дни нашей жизни и не бояться. Желание Бога для нас, чтобы мы были так убеждены в Его нежной любви, настолько уверены в том, что Он трудится над тем, чтобы все сделать для нашего блага, чтобы мы имели постоянную радость и веселье в нашем хождении с Ним. Моисей предупреждал израильский народ: «За то, что ты не служил Господу, Богу твоему, с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке». Второзаконие, 28 глава, 47 по 48 стихи. Он говорит и к нам сегодня: «Радуйтесь и веселитесь в том, что я уже сделал для вас. Если вы будете унывать, роптать и постоянно жаловаться, вы всегда будете духовно голодны и наги, будете жертвой для врага». Бог хочет, чтобы мы настолько были уверены в Его любви к нам, чтобы стали бы свидетелями радости и веселья повсюду. Он нуждается в проповедниках, которые имеют радость в сердце, радость, основанную на истине. И Его истина производит изобилие радости, которое изливается прямо из сердца. «Служите Господу с весельем, идите перед лицо Его с восклицанием» – Псалом 99, стих 2. «И вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье» – Псалом 104, стих 43. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем» – Псалом 31, стих 11. «А праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом и восторжествуют в радости» – Псалом 67, стих 4. Вы можете спросить: «Как долго могу я полагаться на то, что постоянная радость и веселье сохранятся в моем служении Господу?» Большинство христиан считают, что это может длиться только во время обновлений и благословений, сходящих свыше, или до тех пор, пока все идет хорошо. Нет, мы должны радоваться постоянно. Это как раз то, о чем Библия говорит: «Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши» – Псалом 89, стих 14. «А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю, ибо вот, я творю Иерусалим весельем и народ его радостью» – Исаия 65, 18. «Мы являемся тем небесным Иерусалимом, возрожденные и живущие для него в духе радости и веселья. И наш любящий небесный Отец дал нам твердое, как камень, основание для всей нашей радости и веселья. Мужайтесь, я победил мир» – Иоанна 16:33. «Доверьтесь Отцу, верьте в Его Слово, говорящее о Нем, и увидите Его радость, изливающуюся из вашей жизни. Аллилуйя!»

Игорь Карпенков закончил знакомить нас с проповедью Дэвида Уилкерсона на тему «Отцовская любовь». В подготовке передачи к эфиру участвовали Татьяна Карпенкова и Арина Висолаускас. До новой встречи на волнах Семейного радио.

0: Говорит радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать семейный библейский час.
2: Добро пожаловать на семейный библейский час. Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

Наша тема сегодня называется «Церковь Христа». Вопрос, как мы будем однажды стоять перед Господом, должен касаться каждого из нас. Как действительно встретит нас Господь? Об этом мы должны заботиться теперь, здесь, на земле. Итак, мы продолжаем нашу беседу о Церкви Иисуса Христа. В прошлых программах мы говорили о Церкви как о теле Христовом, которое имеет много членов. Мы также говорили, что членом этого тела Христова человек становится не через выполнение каких-либо законов или через большую сумму денег, даже не через творение многих добрых дел. Членами этой Церкви, этого тела Христова, возможно стать только через веру в Господа Иисуса Христа. В Деяниях апостолов мы читаем: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». Господь принимает в Свою Вселенскую Церковь всех, кто с верою принимает Его как личного Спасителя и Господа. В Библии мы также очень ясно читаем о поместной Церкви Христовой. Прочитаем, например, с 15 стиха 18 главы Евангелия от Матфея. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердить всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Здесь мы прочитали несколько стихов о поместной церкви. Правда, как раз в поместных церквях и бывают часто разные недоразумения. Некоторые, к сожалению, часто смешивают новозаветные понятия о церкви со старозаветными формами. Или даже вмешивают мудрость этого мира в указание нашего Господа Иисуса Христа. Таким образом, нет ничего удивительного, что люди часто не могут разобраться, где же истинная церковь. Всему этому, конечно же, радуется дьявол. Он сеет повсюду вражду, недоразумение. К тому же еще не все так называемые христиане и в действительности или поистине являются христианами. Иисус сам сказал: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Итак, мы видим, одно название еще не спасает, или вернее, никогда не спасает. Да и официальная принадлежность к поместной церкви еще не значит быть поистине членом Церкви Христовой. Важно при всем этом мое личное отношение ко Христу. Знает ли Он нас как Своих, или же Он должен будет сказать: «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». В некоторых странах христианство стало общепринятой религией. В России, например, господствовала православная церковь, которой принадлежала как бы вся Россия. Такая государственная религия еще или вообще не является истинной церковью Христа. Где же тогда истинная церковь Христа? На этот вопрос, можно сказать, отвечает нам 20 стих 18 главы Евангелия от Матфея. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Своими словами, истинная Церковь Христа там, где истинные христиане собраны во имя Господа Иисуса Христа. Собраться во имя Господа Иисуса Христа – это значит призвать и признавать полное Его господство в нашей жизни. Это значит иметь Его как личного Спасителя. Это значит иметь Его своим ходатаем пред Отцом Небесным. А теперь обратим наше внимание на то, как Библия видит истинных членов Церкви Христа. Во-первых, как верующих. Библия видит истинных членов Церкви Христовой как верующих. В книге «Деяния апостолов» мы читаем: «Верующих же более и более присоединялось к Господу». Имеется в виду здесь верующие в Господа Иисуса Христа. Во-вторых, Библия видит членов истинной Церкви Христа как святых. Апостол Павел, например, приветствует верующих филиппийцев как святых во Христе и Иисусе. Нет, истинные члены Церкви Христовой не являются святыми в смысле святого или безгрешного поведения –
Они являются святыми во Христе, то есть им сопричисляется святость самого Господа Иисуса Христа. Поэтому апостол Павел приветствует филиппийцев как святых во Христе Иисусе, а не как святых по собственным делам. В-третьих, Библия видит истинных членов Церкви Христа как братьев и сестер. Апостол Павел пишет к фессалоникийцам: «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь ваша друг к другу между всеми вами. Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Послание к Ефесянам, 2 глава. В-четвертых, Библия видит истинных членов Церкви Христа как учеников. В книге «Деяния апостолов» мы, например, читаем 20 глава, 17 стих. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжал слово до полуночи. Иисус сам говорил: «Если прибудете в слове Моем, то вы Мои ученики» – Евангелие Иоанна, 8 глава, 31 стих. В-пятых, Библия видит членов истинной Церкви Христа как чад или детей Божьих. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, 12 стихом, мы читаем: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». В-шестых, Библия видит или называет членов истинной Церкви Христа христианами. Ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами, читаем мы в 11 главе «Деяний апостолов». Итак, мы видим, членов истинной Церкви Христа называли верующими, святыми, братьями и сестрами во Христе, учениками Христа, детьми Божьими и христианами. Но все эти имена, нужно заметить, ничего не значат без подтверждения жизни. Но теперь еще другой вопрос. Кто же устанавливает порядок в церкви? В мире мы имеем три основных вида правления в государстве или в каком-то обществе. Одним из этих видов правления является анархия, где вообще, можно сказать, нет порядка. Потом мы имеем демократию, где большинство устанавливает порядок. И третьим видом правления является автократия. Это когда порядок устанавливается диктатором. В истинной церкви Христа мы имеем совсем другой вид руководства, а именно этим является теократия, при котором сам Бог устанавливает порядок. Этим, можно сказать, и отличается церковь от всякой другой организации. Сам Христос является главою церкви. Он является как нашим Господом, так и нашим Спасителем и ходатаем перед Отцом Небесным. Друзья, хотите быть в рядах этой церкви? Хотите быть истинными детьми Божьими? Для вас время сегодня.

Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. Семейный библейский час, индекс 15000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес. Семейный библейский час, индекс 15000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предлагаем вам присоединиться к разбору Слова Божьего, который проводит пастор Леонид Киарогла. По окончанию этой программы выйдет в эфир детская передача «900 секунд доброты».
2: Приветствую вас, дорогая церковь. Вот и настал тот час, когда мы с вами подошли к последнему разбору послания к евреям. В сентябре-октябре месяце 2011 года мы начали. И вот уже почти 3 года. Страшно подумать, как время пробежало. Итак, я сегодня предлагаю вам открыть 13 главу 17 стиха и прочесть до конца этой главы и конца этого послания. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Прошу вас, братья, примите сие слово увещания. Я же немного и написал вам. Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним. Если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствует вас Италийский. Благодать со всеми вами. Аминь. 17 стиха – это продолжение тех практических просьб апостола к церкви. Выше он писал, чтобы люди были общительны. Здесь он говорит о повиновении наставникам вашим. Когда мы говорим о повиновении, мы же прекрасно понимаем, что речь идет о том, что нам нужно согласиться с тем, с чем изначально я не согласен. Скажите, разве нужно повиноваться в том, в чем и я тоже так думаю, я этого же хочу? Нет, конечно. Слово «повиновение» имеет свою нужду только тогда, когда мое мнение абсолютно противоположно к мнению другого человека. Дети должны повиноваться родителям не тогда, когда родители говорят: «съешь конфетку» или «поедем отдыхать», или «я тебе купил телефон новый». Нет. Детям приходится повиноваться тогда, когда вся их природа бунтует и желает как раз обратного. Когда родители говорят: «будь дома рано сегодня в 9 часов». А ребенок говорит: «ну у меня в 10 планы на встречу, 9 – это вообще детское время». И вот тут начинается проблема. Если кто-то говорит: «вот это сделай, вот это сделай». Почему? Мы имеем проблему с повиновением, начиная с детского сада. Потому что наша природа, каждого из нас, каждого, 100% в случаях, мы внутренне не любим повиноваться. Жены, повинуйтесь мужьям. Если бы там все было правильно, просто и легко, не нужна была бы эта заповедь. Здесь написано: повиноваться своим наставникам, будьте покорны. Если бы все любили бы повиноваться, не надо было бы об этом вести даже речь. Я сам себе задал вопрос: а когда, в принципе, члены церкви реально должны повиноваться, и в какой области, в чем они должны повиноваться служителям? Но когда я проповедую сейчас, разве вы должны, разве для вас это какая-то заповедь или проблема сидеть и слушать, что говорит проповедник или пастор или кто-то еще? Абсолютно нет. В этом плане хор поет, выступление, мы проповедуем, молимся. Этот вопрос даже не встает, повинуюсь я или нет. Все начинается с отдельных встреч, с личных. Когда речь идет о каких-то моих личных проблемах, моих желаниях, моих решениях, когда это происходит не здесь, не в стенах церкви. И слово здесь «повинуйтесь вашим наставникам», обратите внимание, речь не идет «повинуйтесь вашим пасторам». Наставник. В общем смысле, в обширном смысле, дети имеют наставников, это их родители. Бывают наставники просто люди, не занимающие какие-то пост церкви, просто по старшинству, по возрасту. Человек может наставить юношу или девицу, или кому-то дать хороший совет. Бывают наставники, когда человек приводит кого-то ко Христу, работает с ним долгое время, в этом случае он является для него первым наставником. То есть сферы наставничества настолько различны, разнообразны, что каждый из нас в своем отдельном каком-то моменте, он находится, сегодня я наставник, а завтра я наставляемый. Сегодня кто-то меня должен послушать, завтра я сам кого-то должен послушать. У нас нету такой иерархии, чтобы была какая-то конечная роль, как у Папы Римского, когда он проповедует, есть такая энциклика, что в своих таких проповедях, он не проповедях, а в решениях, он является безгрешным. Поэтому это абсолют. Фразы, то, что он сказал, не подлежат сомнению, более того, какому-то переосмыслению. У нас такого нет. У нас самый старший пастор, он сам должен повиноваться в чем-то кому-то. Это нормальное явление, потому что написано в Библии, повинуйтесь друг другу в любви, друг другу. Но почему апостол здесь подмечает этот момент? Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших. Дело в том, что Слово Божие не учит нас безусловно и абсолютно покоряться любому повелению, любому желанию, но только в тех пределах, которые соответствуют Божьему характеру, Божьему Слову. Вот в том случае я обязан повиноваться и обязан покоряться, быть покорным. «Ибо они неусыпно пекутся о душах ваших». Огромная ответственность, огромная задача – печься о чьей-то душе. Братья и сестры, я хочу вам искренне сказать. Я не пекусь о ваших душах. Я не могу сказать сейчас, что я день и ночь думаю о том, чтобы вам, каждому в отдельности, было хорошо. Я физически не могу это. И у меня нет такой ответственности. Но у человека, который является ответственным пастырем церкви, у него есть эта задача – печься день и ночь. Это настолько страшная ответственность, настолько тяжелая задача, что мне страшно даже подумать об этом. Иногда родители не успевают печься о всех детях своих, а когда речь идет о сотнях и тысячах людей, то иногда физически не хватает ни ума, ни разума, ни силы, ни характера, ни времени, ни других духовных качеств, чтобы это делать. И я знаю, те, кто делает так, долго не живут. Они, в принципе, не могут долго жить. Как обязаны дать отчет. Вы знаете, жить с этим, что я обязан дать отчет за брата, сестру, того, другого. Этот не слушается, этот пререкается, этот плюет на все, что ему говорят, этот поворачивает спину, этот грубит, этот оскорбляет и так далее, и так далее. И я обязан дать отчет за них, когда они не проявляют ни послушания, ни покорность. Мне оно надо. Кому оно надо? И вот мы приходим к такому выводу, что те люди, которые, несмотря на все наше непослушание, непокорность, они все равно любят нас, они молятся о нас, они день и ночь переживают, теряя свое здоровье, нервы, силы и так далее, разрушая порой даже то, что трудно себе представить, они часто, к сожалению, служители уходят со сцены из-за стрессов, переживаний, депрессии, клевета, завышенные требования, потому что ты должен быть архангелом, как минимум, иначе ты не служитель. Вот эти требования, когда человек говорит, ну мне-то ладно, а ты-то не имеешь права. Когда все знают, что мне можно, а тебе нельзя, это очень сложный момент. «Повинуйтесь наставникам вашим, будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших». Я уверен, что есть такие наставники. Я уверен, что есть дети Божии, служители, которые действительно соответствуют вот этим буквам, написанным черным по белому, которые неусыпно пекутся ни о красоте здания, ни о микрофонах, ни о блеске, ни как выглядит этот хор, второй хор, третий хор, ни какая там музыка у нас, никакие стулья, как мы чинно стоим, встаем, садимся, ходим. Они пекутся о душе. Потому что душа встретится с вечностью. Моя молодость, все это уйдет. А душе предстоит встретиться с вечностью, с Богом. И вот там, насколько мой наставник пекся обо мне, о моей душе, я либо встречусь с Богом с открытыми глазами, либо мне придется стыдиться. Потому что задача наставника – наставлять, начиная с азов веры и заканчивая сложнейшими, утонченнейшими в духовными вопросами. Чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо для вас это не полезно. Вы знаете, недавно, в минуты не очень хорошие в моей жизни, я как-то сказал жене, если бы вернуть 12 лет назад, когда меня рукополагали на диакон на служение, я бы сейчас в жизни бы не захотел. Я бы ни за какие радости не хотел бы этот путь пройти, опять это все. Это минуты, когда человек опускается на какое-то дно и уже думает, оно мне надо. У меня что, своих детей нет? Или их кто-то будет другой кормить? И ты думаешь об этом. Какая тут радость, какая мотивация для служения? Но мы-то хотим, чтобы наставники, они всегда были полны радости, бодрости, чистой такой свежести, полной информации, свежей пищи, духовной силы, чтобы они давали, чтобы кафедра горела, чтобы нам пища была, и чтобы мы были удовлетворены, и были счастливы, и были радостны, чтобы все проблемы решались правильно. Нечестивые получали бы по заслугам, добрые получали бы награду, чтобы все было красиво. Откуда это все, если они воздыхают? И Писание говорит, для вас это не полезно. То есть для меня, для члена церкви, почему для меня это не полезно? Да потому что если кто-то воздыхает, таково его и служение потом будет. Он не будет это делать с радостью, он не будет это делать с глубиной. И Павел говорит, он не боится, он говорит, молитесь о нас. И, скорее всего, он включает и себя в то количество наставников, о которых он пишет. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Что значит молитесь о нас? Казалось бы, апостолы, но они нуждаются в молитвах. Это правильно, когда служители и о служителях молятся. Служители нуждаются в молитвах народа Божия, наверное, больше, чем кто-либо. И вы знаете почему. Чем горячее эти молитвы, чем искреннее, тем больше силы, тем больше откровения у тех же наставников, тем больше энергии для этого служения. Они должны молиться, члены церкви, о том, чтобы Бог научил тех, кто призван учить, чтобы он сделал их бдительными, мудрыми, ревностными и успешными в служении, чтобы он поддерживал их. И обратите внимание, апостол просит молиться о себе, хотя он имеет добрую совесть. Добрая совесть для служителя – это самое важное. Он может иметь недостатки, он имеет их полным-полно. Но смотрите, что он говорит. «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть». Почему ты уверен? Потому что во всем желаем себя вести честно. добрая совесть – это когда ты желаешь во всем вести себя честно. Ты можешь споткнуться, ты еще не знаешь, что будет завтра, но желание есть во всех сферах вести себя честно. Есть еще один момент. Если Павел бы имел бы нечистую совесть или недобрую совесть, он не мог бы просить, чтобы о нем молились. Пока у человека совесть нечиста и не свободна, никакие молитвы не помогут. Даже если вся церковь будет поститься о нем, проблема всегда в совести. Свободная совесть, добрая совесть дает Богу возможность слышать молитвы и отвечать на эти молитвы. Запятнанная совесть, грязная, она сжимает Божьи руки. Бог не может противоречить себе. Поэтому Павел говорит: молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть. Это прекрасно. С другой стороны, даже братья, которые имеют добрую совесть, они нуждаются в молитве. Казалось бы, он мог сказать: у нас все хорошо, и мы не нуждаемся в молитве. Наоборот, имея добрую совесть, человек нуждается в этой молитве. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам, к вам. Был вам возвращен. Вы знаете, интересная деталь, как он ждет встречи с церковью, с общинами, как он хочет этого, он соскучился. И он говорит: молитесь, чтобы я был возвращен быстрее к вам. Обычно служители должны быть со своей церковью. И апостол ощущает эту разлуку, ему это тяжело, и он понимает, что его дети тоже, дети духовные, тоже страдают без него. Я помню, когда у нас уезжал пастырь церкви, как-то мы действительно скучали. Если любишь человека, если он для тебя действительно наставник, то разлука очень тяжело переносится, и ты ждешь этой встречи, когда он придет, и ты услышишь вновь какое-то наставление или слово. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого,

вот состояние непонятное или что-то творится, наверное, это Бог. Бог посылает состояние мира в сердце. Это его природа. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного. Господь действительно воздвиг из мертвых не только Господа, но еще и пастыря овец. Мы понимаем, что единственный пастырь – это Иисус Христос, настоящий. Он единственный наставник, он единственный отец, он единственный учитель, он единственный пастырь, который пишется с большой буквы. Все остальные наставники, учители и так далее, они всего лишь являются блеклым попыткой что-то приблизиться к этому оригиналу. Мы все являемся далеким таким от свечением от нашего единственного пастыря. Он пастырь овец. И великого, он пастырь овец великого. Для меня этот стих был настолько тяжел. Вообще, это словосочетание, я буквально измучился. Мы так не говорим. Из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного. Я уже и так, и эдак. Уже пытался на падежи смотреть, как это понять, где тут запятую поставить. Пришлось другие переводы взглянуть и так далее, и так далее. Но речь идет просто о том, что Господь воздвиг из мертвых пастыря, и его через его кровь, мы имеем доступ к нему. И теперь он дал нам в крови своей вечный завет. Его кровь – это реальная сила. Благодаря его крови мы теперь имеем доступ к Богу. «Да усовершит вас во всяком деле, добром деле, к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков». «Да усовершит вас». Мы все нуждаемся в усовершенствовании. О чем это говорит? Каждый человек понимает, что в разных областях он имеет недостатки свои. Вы понимаете, даже человек добрый, он тоже где-то может понять, что недостаточно я добр. Человек щедрый где-то может увидеть, что он недостаточно щедр. И можно так продолжить. В разных сферах мы ощущаем свое несовершенство. Желание Бога нас постоянно усовершенствовать в разных служениях. Это реально, потому что ученики, они учатся, школьники, они переходят из класса в класс. Кто сказал, что верующий человек на второй день после покаяния, он же все знает, все понимает, все может и все правильно может охарактеризовать? Нет, конечно, надо пройти какой-то путь. «Да усовершит вас во всяком добром деле». Всякое доброе дело. Казалось бы, если мы уже делаем доброе дело, почему нас еще нужно усовершить в этом? А дело в том, что многие наши дела добрые, они всегда с примесью какой-то. Там может быть чуть-чуть, но примесь есть. Желание, чтобы это заметили, желание, чтобы поблагодарили, желание, чтобы воздали. Что-то, если там есть, то Бог будет нас усовершать, чтобы никакой примеси не было. Даже в добром, когда мы что-то будем делать или вести себя, то даже там мы должны быть совершенны. «Во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа». Все доброе, что в нас есть, Бог производит. Это Его заслуга, не наша. И все то, что Он производит в вас, это через Иисуса Христа. Потому что в конечном итоге слава принадлежит только Ему. «Прошу вас, братья, примите сие слово увещания, я же немного и написал вам». Вы знаете, если вы от руки попробуете все эти 13 глав написать, у вас получится достаточно много листов исписанных. Я вам скажу, что это для меня было бы много написано. Но Павел говорит, что он немного написал. Что, о чем мне это говорит? Мне это говорит о том, что в принципе, я вот читаю, когда Деяния апостола, вы знаете, там написано, он до полуночи проповедовал и беседовал, потом еще до утра. Я всегда думал, это же бездонный источник. Его слушать и слушать и слушать. И он здесь написал 13 глав. Главы это, конечно, относительно. Они не были изначально, в его письме. Но это много. И он написал. Значит, если он говорит, что это мало, у него еще больше было что сказать. Представляете, насколько этот служитель Божий был наполнен информацией.

и глубиной познания Слова, и знанием Бога, и откровениями от Бога, что любой человек мог, приблизившись к Нему, черпать как из бездонного источника. Для меня лично это говорит о многом. Смог бы ли я взять ручку и написать какой-то маленькой общине какое-то наставление? И сколько страниц это бы у меня вышло, и что бы я там еще написал бы? И я прихожу к выводу, что вот это богатое Слово Божие мы имеем сегодня, хотя они были изначально письмами, это говорит о том, насколько богаты внутренне были служители в то время, насколько они были насыщены Божьим присутствием. Прошу вас, братья, примите сие слово увещания. Примите это слово увещания. Человек может не принять, человек может отвергнуть, человек может выйти и забыть об этом. Но если человек принимает это сердцем и размышляет над этим, только в том случае это слово способно работать. Только в этом случае слово приносит свой плод. Не все принимают. Не все принимают попытки наставления какие-то в их в жизнь. Не все. Потому что каждый человек думает, что он сам неплохо разбирается в жизни и понимает, что к чему. И он не нуждается особенно в чьих-то советах. Но если человек смиряет себя и ставит Слово Божие выше, превыше всякого авторитета, и говорит Богу, что «я, Господи, приму это», даже если это очень горько будет звучать мой адрес, вот тогда происходит тот эффект, который должен произойти. Человек изменяется, Божья благодать начинает работать. Знаете, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Тимофей, возможно, тоже был в вузах, и теперь апостол говорит, что, возможно, будет такая прекрасная встреча, когда и он, и Тимофей, они вместе встретятся с церковью, и для них это приятное, ожидаемое событие. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Я однажды был на каком-то многолюдном собрании, и там был человек, который прекрасно знал меня, и когда он увидел меня, он делал вид, что он не видит меня, а я его видел, я видел, что он меня видел. Я подумал, вы знаете, почему на базаре русские что-то боятся русских или на каких-то местах вот русские говорят, а вот тоже русские, вот идут русские, но ты же тоже русский или русскоговорящий. Почему мы, а может и не все, но люди иногда избегают своих же близких. Здесь написано, приветствуйте всех, наставников ваших и всех святых. Не бойтесь, не стесняйтесь, не избегайте, не игнорируйте, приветствуйте. Покажите доброе расположение. Откройте свое сердце, будьте близки, подойдите, сделайте такой добрый жест. Это будет очень приятно. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Вы знаете, какое прекрасное это обращение. Все святых. Мы все с вами святые в Иисусе Христе. Но, естественно, эта фраза касается и реальных каких-то вещей. Мы действительно должны быть святыми во всех поступках. Приветствует вас и италийские. Я всегда удивляюсь, как Евангелие Божие за буквально несколько лет распространилось так далеко. Это без интернета, это без всяких конференций, евангелизационных собраний, телевидения, радио, печатных изданий. Как это все быстро распространилось, что уже называли это назарейской ересью, и уже говорили, что это уже из суда пришло, уже боялись и в Асии, и в Риме, и везде, и в Коринфе. Как это могло быть? Мы сегодня удивляемся, сегодня огромные вложения в разные миссионерские проекты, в разные евангелизационные кампании, и эффекта почти нету. А тогда все было просто. Люди реально говорили – каждый человек при встрече с кем-то, он был евангелистом. Их не собирали столько, сколько они сами эту весть разносили по всем уголкам Римской империи.
закончив это послание, я хотел бы пробежаться, если так можно, по этому посланию, потому что 3 года назад не все помнят, о чем мы говорили, поэтому немножечко так кратко, и мы потом помолимся. В первой главе мы с вами читали о том, что Христос выше ангелов. И мы говорили о том, что Христа нельзя приравнять к ангелам, что нигде Бог ни к ангелам не обращался так, как к своему Сыну. И сразу апостол поставил нас в известность и сказал, что Иисус выше любого ангела. Ангелы – это только служебные духи, посылаемые для святых, но Иисус не ангел. Во 2 главе Он, Иисус, называет нас братьями, и говорится, что Он избавил от страха смерти нас, людей. С Его прихода мы обрели уверенность в том, что смерть не является заключительным актом в нашем существовании. В Иисусе Христе мы стали с Ним братьями, и мы избавлены от этого страха. В 3 главе мы читали о том, что Он больше Моисея. Моисей был верным в своем доме, он исполнял волю Божию, делал все правильно, но Иисус выше Моисея. И хотя для иудейского уха, для израильтян это звучало, может быть, тяжело даже принять, как это Моисей, это тот, с кем Бог говорил вот в прямой речи такой, но он говорит, Иисус выше даже Моисея. В 4 главе он сказал нам, что суббота настоящая в Иисусе Христе. И есть еще время, чтобы войти в этот покой, чтобы не опоздать войти в покой Божий. А покой Божий – это Иисус Христос. В 5 главе он говорит нам о великом первосвященнике. И это звание он получает непосредственно от Отца Небесного. Он не сам присвоил себе это звание, он получил от своего Отца. В 6 главе говорится о Божьей верности в Его обетованиях, и что Бог клялся, говоря, насколько Он будет отвечать за свою сторону, за свои слова. В 7 главе мы видим, что Иисус выше Левия, и хоть Он приходит из колена Иудина, но в принципе Он имеет высший авторитет, чем Левий, потому что у Него чин Мелхиседека, что является намного выше всех колен Израилевых. Дальше мы читаем, что в этой же главе, что Он дал нам лучший завет в Своей крови. 8 глава. Он есть священнодействователь в истинной небесной скинии. И мы говорили о том, что ей была скиния на земле со всеми обрядами, со всеми материальными какими-то моментами, которые указывали на духовное значение. Но само духовное значение, оно истинно на небесах. На небесах есть скиния, на небесах принесена была настоящая единственная жертва. На небесах была, есть наш первосвященник, на небесах есть тот ковчег завета, то святилище, которое является истинным, на земле это всего лишь отображение реальности, на небеса, небесной реальности. В 9 главе мы читали, что Он есть ходатай Нового Завета. В 10 мы читаем о том, что Он освятил тех, кто принял Его, Он открыл завесу, и мы имеем дерзновение входить туда благодаря крови Иисуса Христа. В 11 В целой главе мы читали о вере и об отцах веры, и о тех примерах веры, которые были известны из истории. И мы понимаем, что вера – это осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. А другими словами, вера – это путь к счастью с Богом. В 12 главе мы читали о том, что Отец нас наказывает, потому что любит. И апостол говорил, чтобы мы взирали на Иисуса Христа, на начальника и совершителя веры. И он говорит о том, что придет однажды Избавитель, поколеблет небо и землю. Это будет окончательное изменение всего сущего и настанет новый миропорядок. И в 13 главе мы столкнулись с такими практическими советами и наставлениями апостола, которые говорили и о гостеприимстве, которые говорили и об отношениях, как я вам сказал сегодня,
друг другу и о нраве нашем, то есть о нашем характере. И последняя фраза – это «благодать со всеми вами». Это такой почерк апостола, это такой привычный нам ключик его, когда он подписывался так, желая благодати всем верующим. Потому что, в принципе, это то, в чем мы нуждаемся. Без благодати Божией мы не способны ни на что. И слава Богу за эту благодать, что мы имеем. Я благодарен вам всем за эти почти 3 года. И хочу вам сказать, что до сентября месяца разборов не будет, а будет просто молитвенные служения. У нас очень много хороших проповедников, которые будут наставлять вас, назидать и будут приносить нам радость. А после уже, братья примут какое-то решение. Я бы вам советовал перейти на тематические разборы, потому что то, что мы сделали с вами, это экспозиционный разбор называется. Это стих за стихом, стих за стихом, а тематические разборы немножко другие, но это мое такое пожелание вам и всем остальным. А сейчас давайте мы встанем и помолимся Богу. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это прекрасное, чудное, дивное послание. Боже милостивый, сколько драгоценных истин мы почерпнули для себя в процессе чтения, изучения. Я глубоко понимаю неспособность дойти до каких-то глубин, раскрывать много истин, но даже в той мере, что мы могли читать и понимать, уже нам прекрасно, уже нам хорошо, и мы благодарим Тебя за это чудное Твое Слово. Господи, слава Тебе, что Ты не оставил в нашей жизни никакую область без света Твоего. И Ты через любое послание, через каждую книгу в Твоей единой, чудной, дивной книге Ты говоришь нашим сердцам. Господи, Ты знал о том, что мы будем иметь нужду в этом, и сделал все, чтобы мы имели это большой, богатый стол духовной пищи. Я очень, Господи, благодарен Тебе, что Ты дал силы, дал терпение, дал это время, когда мы могли каждый четверг на протяжении этого долгого периода открывать это послание и пытаться заглянуть в эти слова Твои, истины и источника мудрости. Мы благодарим Тебя за это. Я прошу, Господи, чтобы Ты благословлял и следующие разборы, и следующие проповеди, которые будут звучать с этой кафедры, чтобы Церковь Твоя получала достаточно калорийной духовной пищи, чтобы каждое Твое дитя, оно напиталось и имело силу после этих проповедей, после этих разборов, встречаясь с искушениями, сложностями, с испытаниями, чтобы каждый человек был во всеоружии от Тебя. Все это прошу во имя Иисуса Христа и для Твоей вечной славы. Аминь.

0: В эфире детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
2: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас.
3: Здравствуйте, Аня.
2: Привет, Андрюша.
3: Аня, в пятницу в школе я услышал, как одна учительница говорила другой, что она на правильном питании. А что это значит? Разве питание может быть неправильным?
2: О, Андрюша, интересный вопрос. Думаю, что мы должны хорошо в нем разобраться.
3: Да, мне тоже хотелось бы. А то вдруг меня мама неправильно кормит.
2: Мама тебя правильно кормит, это точно. А вот сам себя ты можешь и неправильно кормить.
3: Вот это да! Так как же это неправильно?
2: Во-первых, Андрюша, нужно понять, для чего нам нужна еда.
3: Я думаю, для того, чтобы расти. Мне всегда мама говорила, что если я не буду кушать, то никогда не вырасту.
2: Да, это правильно, Андрюша. Но это не единственная причина, по которой мы кушаем.
3: Да? А почему?
2: Потому что если бы еда нужна была только для роста, то значит ни мне, ни твоим папе с мамой она уже не нужна. Мы-то уже выросли.
3: Да, я об этом и не подумал. Да, действительно, значит есть еще какая-то причина. Раз и вы кушаете. Может, надо кушать для удовольствия? Чипсы, кола, конфеты, пепси. Они же такие вкусные.
2: Да, многие так и думают, как ты сейчас подумал. И выбирают еду, только пользуясь своими вкусовыми предпочтениями, не задумываясь о ее полезности для организма.
3: О, снова полезность. То правильное, то полезное. Что же это все-таки значит?
2: А это значит, что еда нам дана Творцом в первую очередь как источник энергии.
3: Ух ты, это как бензин для машины.
2: Все верно. И если ты свою машину накормишь не тем бензином или вообще зальешь в нее вместо бензина любую другую жидкость, то она откажется на тебя работать. Что-то похожее происходит и внутри нашего тела, когда в желудок попадает не то, что Бог, наш Создатель, дал нам изначально в пищу. Потому что все, что мы едим и пьем, так или иначе влияет на наш организм. Без пищи мы не можем не только расти, но и двигаться, сохранять тепло и поправляться после болезни. Но чтобы все это работало, нам нужно много разных и здоровых продуктов.
3: А как узнать, хороший это продукт или нет?
2: Все очень просто. Об этом тоже знает наша старенькая книга.
3: А, точно! Так как же я раньше не подумал? Ведь в Библии всегда на все найдется ответ.
2: Совершенно верно. Поэтому я предлагаю тебе открыть ее почти в самом начале и прочитать. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу». Книга Бытие, 1 глава, 29 стих.
3: Так что же значит, нам нельзя есть мясо? Можно есть только зелень, фрукты, овощи.
2: Не совсем так. Вернее, вначале только так и было, пока первые люди, Адам и Ева, жили в Эдемском саду. Но ты знаешь, что произошло потом?
3: Да, потом они съели не то, что Бог разрешил, и Он выслал их из сада.
2: Да, с того момента люди стали кушать и мясо. Потому что именно в мясе и рыбе содержатся те вещества, которые очень нужны для изменившегося во время грехопадения тела человека. Мясо, рыба, яйца и все молочные продукты – это белковая пища. Белок – это так называемый строительный материал для наших клеточек. Все наше тело состоит из большого количества маленьких единичек, как кирпичиков в большом доме. И эти кирпичики называются клетками. Творец так интересно сделал, что организм сам себе производит нужное количество кирпичей с помощью деления. Но чтобы одна клетка вовремя превратилась в две, должно быть достаточное количество исходного материала. И это белок. Без него они бы не смогли делиться. Самое интересное, что большинство клеток, несмотря на то, что мы уже давно выросли, делятся на протяжении всей нашей жизни. Потому что многие клеточки живут намного меньше, чем сам человек. Они умирают, а их должны заместить новые. И чтобы человек жил и появлялись новые клетки, ему очень нужен белок, который содержится во всех животных продуктах. Поэтому нам теперь нужно кушать мясо.
3: Но разве раньше Адаму и Еве не нужно было вырабатывать новые клетки? Почему изначально они не ели мясо?
2: Потому что изначально Бог задумал людей так, чтобы они жили долго и не старели. Мы точно не знаем, как это было, но, скорее всего, их клеткам не нужно было обновляться с такой скоростью, как нашим сейчас. Первые люди были в какой-то степени совершенными, поэтому их клетки не умирали так же, как наши. Но грех, совершенный ими, это непослушание самому Творцу, изменил все в человеке. Он изменил не только взаимоотношения между людьми и Богом, не только невидимую внутренность человека, душу, но и то, что каждый день с интересом рассматривают тысячи ученых и врачей – человеческое тело. А так как изменилось тело, то изменилось и то, чем его стало нужно кормить. Если ты почитаешь следующие книги в Библии, то ты увидишь, что Бог разрешает, да и сам лично дает людям кушать мясо. Правда, все равно не всех видов животных.
3: Вот это да, я даже не думал, что один проступок смог так все изменить. Да, раньше я вообще не думал, что и для чего нужно кушать. А зачем тогда нужно есть овощи, зелень и кашу, если кирпичи делаются из мяса?
2: Не все так просто, Андрюша. Каша, то есть крупа, из которой она сварена, дает нам источник энергии. Поэтому хорошо, когда мама варит тебе гречневую или рисовую кашу, например, потому что она из цельного зерна. И когда это зерно переваривается у тебя в желудке, то там открывается мини-электростанция. Чем больше такой каши ты съешь, тем больше сможешь пробежать кругов на школьном стадионе. Вот почему тебе наверняка говорили, когда у тебя не хватало сил для того, чтобы что-то сделать, что мало каши ел.
3: Точно, было такое!
2: Все, что дает нам энергию, называется углеводами. Но есть быстрые, а есть медленные углеводы. Например, все те же каши из зерна – это медленные углеводы. Им требуется время для того, чтобы запустить выработку энергии. Зато потом ее хватает надолго и ее много. Но есть быстрые. Например, наши любимые конфетки или чай с сахаром. Сахар, как только попал в желудок, и даже еще до него, просто во рту, сразу же запускает электропередачу. Энергии вырабатывается много и быстро, но также быстро она иссякает. Поэтому полезны быстрые углеводы только в одном случае. Если ты уже полностью израсходовал всю свою энергию, и тебе срочно нужно пополнить запасы. А такое, скажу тебе, на самом деле бывает очень редко. Поэтому если утром съесть побольше каши, а не две ложечки, как ты обычно, то конфеты тебе и вовсе не нужны.
3: Да, я слышал от той учительницы, что она отказалась от сахара. Это он не полезный продукт, да?
2: Да, его нельзя назвать настолько же хорошим, как, например, зеленые овощи и листья салата.
3: А почему они полезны?
2: Ты помнишь, что все овощи, фрукты и зелень изначально были даны людям в пищу? Все дело в том, что Творец приготовил их для людей, чтобы с помощью них люди были здоровыми и красивыми. Сначала на земле не было ни одного сорняка, ненужного растения. Это только после грехопадения Бог сказал Адаму, что теперь на земле будут расти и тернии, и волчцы, то есть те растения, которые будут мешать хорошим приносить свой урожай. До того же все хорошие растения содержали все, что нужно было для жизни человека. Большинство трав – это лекарственные. Если ими правильно пользоваться, то можно предотвратить множество болезней или даже вылечить их, если ты уже заболел. А еще фрукты и овощи – это источник витаминов. Витамины – это такие маленькие помощники, которых нужно немного, но без них никуда. Они тоже следят за нашим здоровьем и красотой.
3: Аня, вы рассказали о белках, углеводах и витаминах. Но как же жиры? Разве они не нужны?
2: Да, ты верно заметил об этом упущении. Конечно же, они нужны. Но они нужны в правильных пропорциях и только настоящие, или как еще их называют, натуральные. Они есть и рядом с белками в мясе и рыбе, а есть и в некоторых орехах и семенах. Поэтому они называются растительными и животными.
3: Аня, получается, чтобы быть здоровым, нужно кушать больше овощей?
2: Я не буду тебе рассказывать сейчас точные пропорции. Это хорошо знает твоя мама, и она правильно готовит тебе еду. Сейчас, ребята, вам очень важно для того, чтобы быть здоровым и для того, чтобы у вас была энергия, в первую очередь слушать своих родителей и кушать то, что они вам предлагают. Нельзя не кушать совсем, потому что без еды человек может прожить всего несколько недель, а без воды и вовсе несколько дней. Но и нельзя кушать очень много. Если мама говорит, что вам достаточно того, что она положила, значит, не стоит просить вторую порцию. Не принесет вам пользы, ребята, слишком жирная и слишком сладкая еда. А это как раз так любимая вами газировочка, картошка фри, цветные конфеты и разные другие фастфуды и полуфабрикаты. В них нет ничего из того, что Творец поместил изначально в растения и в животных, которые дал нам в пищу. А значит, это как раз и есть неполезная, хотя и такая привлекательная на вкус еда.
3: Так это значит, что мне нельзя заходить в магазин после урока за чем-то вкусненьким.
2: Если мама дала тебе денежку на что-то вкусное, ты можешь зайти, но выбери там что-то вкусное и полезное одновременно. Полезное – это то, что создал Бог. Например, яблоко или апельсин. А каждый раз, когда тебе хочется съесть чипсы или чупа-чупс, вспомни, что половина людей в мире недоедает. Многие голодают, потому что засуха или наводнение уничтожило их посевы. А доставить туда продовольствие не так выгодно, как продать тебе сладкую приманку.
3: Ого, вот это да! Об этом я тоже никогда не думал. Я и своим друзьям в школе расскажу, что лучше уменьшить наше поглощение жуйчиков.
2: Да, Андрюша, лучше в первую очередь кушать то, что считается основным блюдом страны. Например, для нас это борщ, который, кстати, хоть и не любим многими твоими сверстниками, но содержит очень много витаминов и очень полезен. Для китайцев это рис с овощами, а для итальянцев это макароны. Кушая такие продукты, ты точно будешь полон сил и здоров. Ведь Творец заботился именно об этом. Он не давал бы тебе в пищу то, что не принесет тебе пользы, и не скрывал бы от тебя то, что вкусно и полезно, если бы еще что-то такое было. А в конце нашей радиопередачи напомню вам, ребята, что кормить нужно не только наш желудок, но и наш мозг, наше сердце и нашу душу. И пища для нашей души – это общение с нашим Творцом и чтение Его Слова – Библии. Апостол Петр советовал: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Первое послание Петра, 2 глава, 2 стих. Читая и слушая то, что говорит именно тебе Создатель, ты с каждым днем будешь становиться все лучше и лучше, будешь расти и будешь более похожим на того, кем задумал тебя Бог и кем человек был до своего величайшего проступка. Пусть Творец поможет вам, ребята, употреблять только полезное внутрь себя. С вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев.
3: Будем рады вашим письмам.
2: Наш электронный адрес – harkov.twr@gmail.com.
3: Также звоните нам 050-999-99-54.
2: До свидания. Божьих вам благословений.

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Этот час открывает программа «Открывая Писание». На различные вопросы и темы из Священного Писания размышляет Александр Осачий, ведущий передачи. Через 15 минут слушайте программу «Возвращение к Богу». Ее подготовил и ведет Михаил Маргулис. И, наконец, за 15 минут до конца часа выйдут в эфир передачи «Лея Риеха» и «Соло Скриптура».
2: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осачий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме,
2: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так: «Тщетность надежды на самого себя». Да, много людей надеются лично на себя. Мы уже не говорим о том, что люди надеются на деньги, на других людей и так далее. Многие люди надеются на себя, потому что они сами обладают чем-то, что они считают, что и может помочь в трудную минуту. Опять же, те же самые деньги, власть, связи. Это мы говорим о нашей современности. Но и много-много веков назад, много тысяч лет назад, была похожая история. Ведь человек своей сущности остается все тем же со времен Адама, когда он согрешил. Адамом грех вошел в мир. Каждый человек, являясь грешным, каждый человек унаследовал эту природу. И то, что было у далеких людей, далеких предков, это свойственно и современным людям, потому что человеческая сущность является одинаковой. Итак, мы видим на страницах Святого Божьего Слова эту тему — тщетность надежды на самого себя. Книга пророка Исаии, 22 глава, и мы прочитаем с 7 по 11 стих. «И вот, лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот, и снимают покров с Иудеи, и ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруде, и отмечаете дома в Иерусалиме, и разрушаете дома, чтобы укрепить стену, и строите между двумя стенами хранилище для вод старого пруда. А на того, кто это делает, не взираете и не смотрите на того, кто издавна определил это». Что мы видим в прочитанном тексте? Что описывается стена осады Иерусалима. Осада Иерусалима. Иерусалим очень много раз осаживали. И еще главная осада у него впереди, в преддверии второго пришествия Христа. Это говорит об этом книга пророка Захарии. У нас есть передача на эту тему «Последняя битва Израиля». А мы говорим, продолжаем о нашей теме. Здесь описывается одна из осад, которая еще не случилась, но которая, согласно пророчеству Исаии, должна была произойти. Это осада от вавилонского царя и союзников его. Это осада. За что вообще Иерусалим был осажден? А мы читаем очень много на страницах Ветхого Завета. За что Иерусалим был осажден? За что Северное Царство сначала было угнано, Вавилон? За что потом пало и Южное Царство? За что? За то, что люди нарушили Божий закон. Какой закон? Об этом Второзаконие 27 глава с 11 стиха. «И заповедал Моисей народу в тот день, говоря, эти должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан, Симеон, Леви, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. А эти должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом, проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость перед Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет «Аминь». Проклят засловище отца своего и свою мать, весь народ скажет «Аминь». Проклят нарушающий границу своего ближнего, весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто слепого сбивает с пути. И так далее. Здесь перечисляются проклятия до конца. Это Второзаконие, 27 глава, с 11 стиха до конца. Конец этого места писания, 26 стих, обобщающий стих. «Проклят, кто не исполнит слов этого закона и не будет поступать по ним». И весь народ скажет «Аминь». Мы видим, что народ много раз соглашался, много раз заключал заветы с Господом, но постоянно их нарушал. Никогда Бог не оставит без внимания нарушение того, что Он сказал. Потому что Божий закон – это не закон человека. Закон человека нарушается, попирается обычными людьми, властью и так далее. Но закон Господа просто так никто не нарушит. И вот Израиль многие-многие годы его нарушал, за это пришло наказание. Вот эта сцена, описанная в книге пророка Исаии, 22 глава, 7 по 11 стих. Это результат этого наказания. Но здесь самое главное, на что понадеялись эти люди. А понадеялись они сами на себя. Какие они предпринимали усилия, чтобы завоеватели не пробрались в Иерусалим. Что только они не делали. Здесь это все описано. Они делали для того времени очень многое. Смотрите, снимают покров с Иудеи. Обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. А между тем, 9 стих, вы видите, что проломов в стене города Давидова много. Отмечаете дома в Иерусалиме, разрушаете дома, чтобы укрепить стену. Когда идет война, люди делают очень многое, чтобы выставить какую-то оборону, выстраивают стратегию. Здесь это все описано. Но есть одно «но». Что когда это происходит без Господа, тогда это надежда на себя. Надежда на самих себя. Вы разве видите здесь хоть слово о Господе? Нет. Здесь слова только о том, что будут делать люди тогда. Что они будут предпринимать, опять же, чтобы завоеватели не проникли в Иерусалим. Но где здесь Господь среди них? И в этом упрекает их сам Бог. 11 стих. «А на того, кто это делает, не взирайте и не смотрите на того, кто издавна это определил». Между тем, как люди пытались своими усилиями преодолеть проблему, назовем ее так, они забывали о главном. В это время, пока они столько много усилий предпринимали, выстраивали оборону, но самое главное, они забыли. Они забыли, что все принадлежит Господу. Что Господь силен и погубить, и помиловать. Господь Саваоф делает это. Как тогда они не поняли? А ведь тогда Израиль — это не то же самое, что современное государство. Это государство, это народ, который видел Божьи чудеса, который видел Божью руку, в котором пребывал сам Бог, в котором даже был Божий храм. Но среди самонадежды не нашлось для Бога места. Не то же ли самое происходит с людьми и сегодня? Когда люди заняты чем-то, не обязательно это война. Это может быть какое-то повседневное важное дело. Проблема, с которой они столкнулись. Что люди делают? Пытаются все разрешить сами. И я уже не говорю о людях, которые не знакомы с Библией, я говорю о верующих. Ведь много людей верующих, очень много, которые какую-то трудную минуту пытаются все сделать сами. Не обращаются к Богу. В чем важность этого урока? Что здесь, в этом месте, которое мы изучаем, книга пророка Исаии, 22 глава, 7 по 11 стих, Бог не осуждает Израиль за то, что тот делал укрепление, готовился к осаде. Нет. Бог осуждает за то, что они понадеялись на кого-то или на что-то, а в конечном счете сами на себя. И в это время забыли о Господе. Люди позабыли о самом главном, о Боге. Здесь урок для нас, что когда мы встречаемся с какими-то трудностями, кажутся, которые иногда непреодолимы, никогда не нужно забывать то, что Бог сказал для нас в своем слове. Если для человека что-то невозможно, то для Бога возможно все. Радостная весть от Луки, 18 глава, стих 27. Богу возможно все. Поэтому надежда на себя — это не больше, чем тщета. Это пустота. Но когда мы в трудную минуту придем к Господу, потому что знаем, что именно Господь держит все в своей руке, без Его воли ничего не случается, тогда мы можем рассчитывать на настоящую помощь. Да, наши усилия тоже нужны, но основная роль здесь за Богом, потому что именно Он определит, и именно Он определил, как должно случиться. Основная роль за Богом. Поэтому и среди всех событий, и трудностей, преград, недоразумений. Всегда помните, что самое главное — взирать на того, кто это допустил. Потому что именно он самый главный помощник. Ведь мы уповаем на него, на нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Помните об этом. Вспоминайте, дорогие друзья, этот пример. Да, можно предпринимать усилия, но всегда, всегда на первом месте в разрешении любой проблемы призывайте именно Господа, чтобы Он помог вам прежде всего. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Предлагаем вам послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу», ведущий Михаил Маргулис. После нее слушайте программы «Лерри и Ха» и краткую страничку «Соло Скриптура».
1: Как мы должны смотреть на крест? Что мы должны делать, когда подходим к распятию? На что смотреть, что говорить? О чем думать? Никто никогда не говорил мне, как себя вести, когда подходишь к распятию. Возможно, все думали, что я сам знаю. А знаете, иногда очень полезно получить такие инструкции, как вести себя при необычных и незнакомых обстоятельствах. Я помню, как я пришел в первый раз на похороны. Я никогда до этого не видел мертвого человека. «Ну, что я должен сказать родственникам умершего?» — мучительно думал я. Я собрался с духом и сказал несколько соболезнований людям, стоящим у гроба, покрытого цветами. Насколько мне было бы легче, если бы кто-то более опытный в этих делах дал мне подходящий совет на такой случай. Но похороны — это одно дело, а распятие — совсем другое. Недавно, в дни Пасхи, многие люди вспоминали смерть Иисуса. В молитвенных домах проводили службы. Специально выделяется день в памяти распятия Христа, и многие люди в этот день идут к распятию. Но как мы должны себя вести, когда мы подходим к кресту? Особенно, когда мы подходим к кресту Иисуса. Я думаю, что после многих лет опыта празднования Пасхи я могу дать несколько ответов на этот вопрос. Я хочу поделиться с вами, что говорит об этом событии Писание. «Вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев».

Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Писание подсказывает нам несколько идей, которые могут помочь нам, когда мы думаем о Иисусе и Его смерти. Во-первых, прежде всего нам следует напоминать друг другу, что мы должны остановиться и внимательно взглянуть на распятого Иисуса. Мы также должны взглянуть на двух разбойников, распятых по обе стороны от Него. Мы просто должны отступить назад и несколько мгновений рассматривать все детали распятия. И каким бы болезненным ни было это зрелище, мы должны заставить себя на него посмотреть долгим и внимательным взглядом. Я думаю, нам следует заставить себя увидеть положение и состояние Иисуса во время мучительной пытки на кресте. Его тело исковеркано и сквернено. Едва ли найдется на его коже единственное неповрежденное место. Его покрывают порезы, рубцы, кровоподтеки. Пророк Ветхого Завета предсказал: «Нет в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему». Это пророчество было выполнено до конца. Тело Иисуса, его лицо было исковеркано, поругано до неузнаваемости. Мы не знаем, выглядел ли крест таким, каким мы его представляем сегодня. Скорее всего, он был сделан в форме буквы «Т». Так что голова Иисуса, не имея опоры, бессильно свисала вниз, потому что у него не оставалось больше сил поддерживать ее. Смерть на кресте означает жестокую внутреннюю боль, потому что вес распятого тела сдавливает грудную клетку, и она врезается в диафрагму. Это настолько стесняет дыхание, что распятые на кресте умирают в конце концов от удушья. Так что постарайтесь, дорогие мои, увидеть Иисуса, всю глубину его физических страданий. Обратите также внимание на преступников, распятых рядом с ним. Эти люди до казни издевались вместе с другими над Иисусом. Возможно, им удалось избежать побоев, которые перенес Христос. И когда они сравнивали свою сравнительно чистую кожу с разорванной, испачканной кровью кожей Иисуса, они, возможно, чувствовали некоторое превосходство над человеком, распятым рядом с ними. Взгляните на все это и вспомните, что это картина человеческой жизни. Человеческая жизнь в своей естественной форме направляется к подобному концу. Спасибо Господу за Его милосердие, что Он не так часто позволяет человеческому

жизни опускаться в подобные глубины страдания и поругания. Но над поверхностью всей более не менее благополучной человеческой жизни кроется тот разрушительный потенциал, который мы видим в действии, когда смотрим на то, что произошло на Голгофе. События могут протекать некоторое время гладко, и вдруг все случается в один момент, автомобильная катастрофа или другая трагедия, и наше тело может в один миг стать бессильным и беспомощным. Смотрите на крест и помните, вот чем может стать человеческая жизнь. Помните также, что Иисус Христос пережил все самое ужасное, что только может случиться с человеческим существом. Итак, прежде всего, нам надо внимательно взглянуть на крест. Второе. Мы должны задуматься о том, что мы видим. Мы должны понять, что говорит о человечестве эта ужасная сцена распятия. Иисус умер от человеческой руки. Все, что случилось в Страстную Пятницу, свидетельствует о крайней порочности человечества. Иисус был невиновен, в этом не может быть сомнения. Правитель, который вынес смертный приговор в деле Иисуса, сам признал, что он не сделал ничего достойного смерти, и поэтому приговор, вынесенный им, показывает ненадежность и несовершенство нашей системы правосудия. В этой системе могут допускаться и допускаются случаи несправедливости. В деле Иисуса система правосудия, тщательно разработанная Римом, проявила свою неполноценность. Понтий Пилат, римский прокуратор Иудеи, пославший на смерть Иисуса Христа, навсегда останется символом слабовольного политика интригана, не останавливающегося ни перед чем ради достижения и сохранения политического положения. Взгляните на сцену распятия и подумайте также о том, как в свете его раскрывается сущность религии, изобретенных человеком. Иисус, хотя и посланный на смерть решением Понтия Пилата, был на деле распят из-за обвинений, выдвинутых против него религиозными лидерами его народа. Мы ожидаем, что религия должна быть хранителем добродетели и справедливости, но на самом деле религии, изобретенные человеком, отнюдь не таковы. Прекрасная религия Авраама, Исаака и Иакова, которую Бог верил своему избранному народу, была крайне искажена в столетия, предшествовавшие рождению Христа. Эта религия стала печальным бременем, возложенным на плечи каждого верующего, бременем обязанностей и ритуалов, которые делали жизнь людей чудовищным рабством. Это была та религия, которая вынесла приговор Иисусу на своем поспешно собранном совете. Это был высший совет этой религии, который потребовал распятия Иисуса из Назарета. Когда вы смотрите на распятие, подумайте о том, что вы видите перед собой результаты человеческой бесчеловечности к человеку, что вы смотрите на крайне отвратительные события, последовавшие тогда, когда религиозная слепота объединилась с политической близорукостью. И наряду со всем этим подумайте также о безжалостной жестокости самих непосредственных убийств, тех, которые вонзили в его плоть гвозди и распяли его на кресте. Да, человеческая жестокость беспредельна. Ни один народ не застрахован от этого страшного человеческого порока. В человеческой истории не было ни одного периода, когда бы человеческая жестокость не проявила себя. Даже в этот самый момент, когда я говорю с вами, на земле есть районы, где пытка является привычным элементом в образе жизни. Мы живем в тот век, когда буквально миллионы людей погибли как жертвы геноцида. На Голгофе проявилось все отвратительное уродство того состояния, в котором находится павший грешный человек. Иисус умер за падших грешников, и там, с креста, Он видел всю злобу, все беззаконие человечества, за которое Он умирал. По обе стороны от себя Он видел законченных кандидатов в ад. Те часы, когда Он сам спустился в самый ад,
чтобы заплатить за их грехи, он увидел, каким невежественным, эгоистичным, заблудшим и крайне испорченным было человечество. Взгляните на сцену распятия и затем подумайте, что она говорит о нас. Сделайте это, и после этого поверьте. Поверьте, что висящий там на Голгофском кресте являлся и является Сыном Божьим. Об этом свидетельствует Новый Завет, и это великое свидетельство проходит через все его страницы. Иисус Христос, чье распятие мы вспоминаем, родился в человеческой семье в результате сверхъестественного Божьего вмешательства. Когда женщина, избранная для того, чтобы привести его в этот мир, с удивлением спросила, как она, девственница, может понести в своем чреве ребенка, ангел, посланник Божий, заявил: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Ты, Христос, Сын Бога Живого. Вот как исповедовали Иисуса те, которые следовали за Ним во времена Его служения на земле. Они видели, как Он совершал дела, которые только Богу были под силу. Они были свидетелями Его чудес, среди которых было даже воскресение мертвых. Они слушали, как Он говорил, как власть имущий, когда Он заявил о приблизившемся Царстве Божьем. Святой Дух Живого Бога наделил этого Сына Божьего своей великой силой. Все, что Он совершил во время своего земного служения, указывает на то, что перед нами на кресте не простой смертный. Это Бог, человек, это воплотившееся в человеческой плоти Слово Божье, Сын Божий, которого Бог предусмотрел для нашего спасения. Мы также должны помнить, что Он воскрес из мертвых, и это Его воскресение является окончательным подтверждением Его божественной сущности. В послании к римлянам апостол Павел говорит об Иисусе Христе, что Он открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых. Таким образом, в тот самый момент, когда мы смотрим на человеческую испорченность, мы видим жертвенную любовь Бога. Через всю Библию проходит идея контраста: порочность человека и совершенство Бога, ненависть человечества и безграничная любовь Бога, провал человека и окончательный успех Бога. В тот самый момент, когда у нас застывает в жилах кровь при виде ужаса, вызванного отвратительной безобразностью человека, мы видим Божью любовь во всей ее полноте. Поверьте, что на кресте перед собой вы видите Бога, и поверьте также, что сцена распятия – это заявление о Его безграничной любви к нам, людям. Поверьте, что на кресте перед собой вы видите Бога, и поверьте также, что сцена распятия – это заявление о Его безграничной любви к нам, людям. Если какая другая религия, которая могла бы сравниться с христианской по своему величию? Только подумайте, Бог, который является центром христианской веры, так возлюбил мир, что отдал своего единственного Сына в жертву заклания, чтобы всякий, кто поверит в Него, не погиб, но получил вечную жизнь. Христианская религия говорит вам и мне о том, что мы можем быть спасены, что мы можем обрести вечную жизнь. Но христианство при этом говорит, что единственный путь к нашему спасению заключается в том, что Бог пожертвовал Своим Сыном для искупления наших грехов. Бог на кресте – это поразительное, потрясающее откровение, которое находится в самом сердце христианской веры. Христианская религия заявляет, что человеческие существа – спасены Богом в Его слабости, а не в Его силе. Мы не были спасены Богом, находившимся в сиянии Своей славы. Мы спасены Богом, смирившим и унизившим Себя. Поверьте, что это сам Бог –
отдает себя в жертву на Голгофе. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Взгляните на великие события, произошедшие на Голгофе, и подумайте, что они говорят о порочности человека. Поверьте тому, что в них раскрывается Божья любовь, и затем постарайтесь понять, что распятием Иисуса Христа раз и навсегда было заплачено за весь грех, что была сломлена власть сатаны над вселенной, что открылся путь в самое небо для тех, кто верит в Господа Иисуса Христа. Жертва Его на Голгофе перенаправила на верный путь все, что пошло в неверном направлении в Божьем творении. И те жуткие, горькие часы на кресте, когда Иисус до конца испил чашу Божьего гнева, в те жуткие часы была принесена жертва на небесный алтарь, и эта жертва заплатила за великий грех, под проклятием которого находились все мы. Вот какими словами объясняет это Павел во втором послании к Коринфянам: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Позвольте мне привести здесь также слова пророка Исаии, чтобы показать, что случилось, когда умер Иисус. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Иисус стал великой заместительной жертвой за грешников. Те, которые верят в Него, кто исповедует Его своим Господом и Спасителем, с полной уверенностью знают, что Он умер за них. И хотя кажется, что в момент распятия человечество совершило самый тяжелый грех, самое неслыханное преступление, на самом деле это был момент, который Бог превратил в момент спасения. Не просите меня объяснить вам этого, потому что я могу только поражаться вместе с вами, что эти слова стали явью, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Когда мы стоим перед распятием Спасителя, нам надо о многом подумать, во многое поверить, многое понять. Мне хотелось бы заметить кое-что еще. После распятия ученики Иисуса часто говорили о кресте, но до этого события крест был для них чем-то немыслимым. Однако Иисус говорил им о кресте даже до своей казни. Иногда Он говорил о своем кресте, иногда об их. Однажды Он сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Несколько минут тому назад я сказал, что Иисус Христос, Сын Божий, смертью на кресте полностью заплатил за человеческий грех. Однако вера в Иисуса и принятие прощения через Его кровь означают также следование за Ним. Любовь, самоотречение, самопожертвование – все это является частью того, что значит следовать за Иисусом. Когда мы смотрим на распятие сегодня, Иисус говорит каждому из нас: «Возьми свой крест и следуй за Мной». Когда мы сегодня смотрим на распятие, мы стоим на перекрестке нашей жизни. Оставит ли нас эта сцена равнодушным или коснется самих глубин нашего существа? В этот день, сегодня, пусть крест Иисуса Христа станет вашим спасением. Поверьте в Господа Иисуса, и вы будете спасены. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира.

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лереха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Шалом, Татьяна, мое почтение.
1: Шалом, Дима. В прошлый раз мы остановились на вопросе о том, что все-таки у Бога должен быть какой-то особый, неповторимый, единственный сын. Верно?
0: Верно. И продолжая наше исследование, давай теперь обратимся к книге пророка Осии. Пророк Осия добавляет еще один смысл к идее сыновства. Осия не только народ в целом называет сыном Божьим. Например, книга пророка Осии, 11 глава, 1 стих. «Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего». И дальше, развивая свою мысль, Осия говорит, что каждый израильтянин является сыном Бога живого. Та же книга Осия, 1 глава, 10 стих. И это утверждение открывает нам дверь, чтобы увидеть того самого единственного сына, который придет через потомство Давида и линию колена Иуды. Сын, чей престол будет пребывать вовек.
1: Дима, я вот задумалась, а может быть, авторы некоторых своих псалмов намекают именно на него, этого единственного и особенного сына? А что ты думаешь по этому поводу?
0: Я полностью с тобой согласен. Если мы обратимся к книге псалмов, например, Псалом 44, 7-8 стих. «Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Поэтому помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Далее Давид также провозглашает. «Сказал Господь, Яхве, Господу моему, сиди, одесную меня, то есть с правой руки, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Псалом 109, 1 стих. Возможно ли, что Давид увидел того самого Сына Божьего, своего обещанного потомка? Во втором псалме Давид воспевает его. Древние мудрецы не упустили смысла истинных взаимоотношений между Господом и его помазанником, описанным во втором псалме. Кстати, они сравнивают слова «Бог» и его «Мессия» с «Царем» и «Сыном Царя». И смысл этих взаимоотношений «Ты сын мой» эхом отзывается в более поздней истории, когда Бог засвидетельствовал крещение Иешуа с небес, добавив «Это сын мой, в нем мое благоволение». Евангелие от Луки, 3 глава, 22 стих.
1: Дима, а если нам обратиться к древней еврейской традиции – там говорится что-нибудь о Сыне Божьем?
0: Конечно. Раби Ибн Эзра из Испании в 12 веке писал, комментируя второй псалом, «За увещеванием подчиниться Яхве следует увещание почтить Сына Яхве». Итак, мы видим, что наши мудрецы знали о Сыне Божьем и называли его Мессией. А вот что написано в Талмуде, трактат о празднике Суккот. «Наши раввины учили, что святой, да будет он благословен, скажет Мессии сыну Давидову, да поскорее он явится в себя в наши дни. Проси у меня, что хочешь, и я дам тебе, как сказано в Псалме 2. Возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня, и дам народы в наследие тебе». Более того, в мистических писаниях Зоара написано, «Вот Яхве грядет на облаке». Это сын, о котором написано. Почтите сына. Ты есть сын, пастырь верный. А тебе сказано, почтите сына. Ты есть правитель вселенной, глава Израиля, Господь служащих ангелов, сын Всевышнего, сын святого и благословенного. Ты сама Шехина. Часть 3, строка 307, Амстердамское издание. Первые евреи за Иисуса видели эту четкую взаимосвязь, описанную в Псалме номер 2 с Иешуа. В книге Деяний апостолы, получив предупреждение от храмовых служителей больше не проповедовать мессианство Иисуса, Петр и Иоанн, были отпущены на свободу. Они пошли и рассказали другим верующим обо всем, что произошло. Когда они все вместе молились, они вспомнили первые два стиха второго псалма, как обетование царю Давиду, и подтвердили, что оно исполнилось в особом Сыне Божьем, в Иешуа. Позже апостол Павел процитирует этот псалом, отвечая на загадку 7 стиха, где сказано «Я ныне родил тебя». Ныне – это когда? Какой день имеет в виду псалмопевец? Этот день, когда Бог окончательно продемонстрировал полное принятие своего помазанного Искупителя. Это день, когда обещанный сын Давидов доказал, что может править на престоле вечно. Через апостола Павла мы узнаем, что это день воскресения Мессии. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков в своих святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашим. Послание к Римлянам, 1 глава, 1-4 стих. Павел проповедовал эту истину с самого начала своего служения. Впервые попав в Антиохийскую синагогу, он объявлял, что исполнились обетования Божьи. «Мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иешуа, как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Деяния, 13 глава, 32-33 стих. Итак, Писание совершенно ясно указывает на того единственного, кто будет прославлен как Сын Божий. Евреи, жившие во времена Иешуа, ожидали именно его. Так галилейский скептик Нафанаил, выпалив, впервые встретив Иешуа: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 49 стих. Нет никаких еврейских причин, почему Иешуа не может быть Сыном Божьим. Тогда, может быть, ты, дорогой слушатель, позволишь себе найти того, кого называют Сыном Бога Всевышнего, Иешуа Мессия.

0: Дмитрий, спасибо вам большое за такую познавательную беседу. Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лереха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лереха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

Украшение жен, уповающих на Бога. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. 1 Петра 3:5. Украшение женщины напрямую зависит от ее внутреннего состояния и ее упования на Бога. Святые жены украшали себя повиновением своим мужьям не потому, что у них были замечательные мужья, а потому что они уповали на Господа. Упование на Бога трансформирует наше мышление и управляет нашим поведением. Взгляд на жизнь, отношение к драгоценностям и украшениям, отношение к мужу не таково, как у людей этого мира. Цель украшения в том, чтобы украшать, делать красивым, особенным. Для святых жен повиновение своим мужьям не просто обязанность, для них это драгоценность, которой они ценят и которой украшают себя. Дорогая сестра, считаешь ли ты послушание своему мужу украшением, которое ценит Бог? Жены, которые не уповают на Господа, не имеют твердой опоры в жизни. Такие женщины не одобрение от Господа ищут, а от людей. Они пытаются самоутвердиться, полагаются на богатство, земную славу, украшают себя плетением волос, нарядами и драгоценностями, но при этом не имеют радости и мира в душе. Если нет упования на Господа, то нет и правильной базы для послушания. Та жена, которая старается повиноваться своему мужу, но без упования, истощит свои силы. Она будет печальна, расстроена, не будет довольна своим мужем, жизнью, семьей, потому что ее послушание не базируется на твердом основании, на всемогущем Боге. Уповающие на Господа не нуждаются во внешних утверждениях своего положения. Они знают Бога, на которого уповают. Такая жена твердо уверена в том, что Бог управляет всем. Она знает, что ее личная жизнь, жизнь ее мужа, семьи находится под Божьим контролем. Ее повиновение мужу не зависит от его отношения к ней. Оно базируется на ее отношении к Богу и на его обетованиях. Она знает, что, повинуясь мужу, она делает то, что драгоценно в очах Божиих. Если ее муж не покоряется Слову Божию, то своим повиновением она приобретет его для Господа. Дорогие сестры, будьте святы, уповайте на Господа и украшайте себя повиновением своим мужьям –

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» звучит передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Благодать», находящейся в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу. Только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 14-я часть этой истории.
1: «Я же его привязывала!» – удивилась Тамара. «Позвольте, сударыня, я его лучше привяжу!» – улыбнувшись, сказал юноша. И еще раз привязал к дереву этого прекрасного коня. «Теперь он никуда не уйдет!» «Благодарю вас!» Она милостиво поклонилась ему. «С этих ступеней не видно еще горки?» — спросила она, не зная, как начать разговор. Ей захотелось поговорить с этим красивым молодым европейцем. «Горки?» — переспросил он удивленно. «Отсюда нет, но если позволите, я проведу вас немного дальше. Оттуда видно будет имение».
2: «Еще дальше? Я думала, что отсюда увижу, где живет Маргита».
1: «Вы знаете мою сестру, сударыня?» — спросил молодой человек обрадованно.
2: «Вашу сестру?»